0: да, как вот сказала Вика тоже, что на самом деле мы порой себя видим не так, как нас видят остальные. Потому что если мы вот смотрим на себя в зеркало, то мы видим на самом деле нашу отзеркаленную часть, а не то, что на самом деле у нас есть. Да? То есть мы немножечко меняемся, то есть у нас так немножечко асимметрично получается. И было также проведено исследование, по-моему, британскими учеными, которые выяснили, что вообще люди нас видят на 20% красивее, чем на самом деле мы есть с вами. Это коротко о таких маленьких экспериментах. И еще есть такой как бы эксперимент. Вот, я думаю, что вы тоже про него слышали, потому что он был достаточно давно проведен. Если у нас будет презентация, то это будет очень хорошо. В 90-х, точнее в 80-х годах, американские исследователи провели эксперимент. Назывался он «Девушка на лице со шрамом». Им говорили, вот они приходят в студию, им говорят о том, что сейчас мы вам нарисуем шрам, вам нужно будет выйти и поговорить с собеседником. Им рисовали шрам на лице, и там все, и гримировали. Вот, они выходили, начинали вести беседу. Как вы думаете, что было? Какая была реакция людей, которые с ними общались? Ваше предположение. К вам пришел человек разговаривать со шрамом на лице. Не придали значения. Окей, у кого еще? Какие есть варианты? Как вы думаете? Рассматривали, да, либо не, да, ответ у нас из зала, либо не обращали внимания, либо наоборот рассматривали этот шрам. Как вы думаете, как чувствовали себя девчонки, которые были, соответственно, перед собеседниками? Наверное, они чувствовали некую такую неловкость, да, то есть, они понимали, что это все, конечно, искусственно, но вот они помнили о том, что у них есть этот шрам. На самом деле, сам эксперимент заключался в другом. Да, потом они выходили, соответственно, уже умытые, естественные, приходили, опять же, к другим уже собеседникам, разговаривали с ними, и они замечали, что на них смотрят совершенно по-иному. Они думали, да, наверное, дело в шраме. Эксперимент заключался в следующем. Оказывается, первый раз, когда им рисовали этот шрам, дальше им рассказывали о том, чтобы после того, как вы придете, умоетесь, обязательно намажьте лицо увлажняющим кремом. И мазали этим увлажняющим кремом, соответственно, убирая этот шрам. То есть девчонки в двух случаях приходили с естественным лицом, такое, какое у них есть. Но в первом случае у них был акцент на том, что, по-моему, у меня есть шрам на лице. По-моему, со мной что-то не так. И это первое, что возникало в голове. Соответственно, когда мы это замечаем, мы об этом помним, и мы начинаем себя вести соответственно нашему восприятию в голове. Окей. Это все таким относилось к экспериментам, которые были проведены со внешностью. Так вот, теперь мне интересно вообще, в принципе, что такое внешность? Ваши варианты. Что такое, может быть, как вы вообще это себе подразумеваете? Что такое внешность? Так.
1: Человек, как себя он видит или как его видят?
2: Облик.
0: Облик. Окей, да. Внешность – это то, чем человек обладает, вне зависимости от пола, возраста, да, этнической какой-то принадлежности. Это то, что мы видим, да, то, что мы несем. Как вы думаете, вообще внешность, она играет огромную роль в нашей жизни или вообще ничего не значит? Играет. Ну, я слышала. Отлично, мне нравятся эти варианты ответа. Да, играет, правильно, играет. Но вы знаете, где она играет огромную роль? Она играет большую роль в нашем мироощущении себя самих. То есть каждый человек, он уникален. То есть у нас у каждого есть какая-то своя изюминка, да, есть какая-то своя уникальность и особенность. И это придает нам некий вот такой шарм, да. Но мы порой на себя смотрим, и нам кажется, что нет, все что-то не так. Вот обязательно все смотрят у меня на прыщ, который у меня есть там на лбу, да. Вот, он же мне так важен, он же больше моей головы. Вот, поэтому это наше такое некое восприятие. И на самом деле у этого есть, такое, мы поговорим о немножко негативном моменте, да, потом перейдем к позитивному. Хочется здесь сказать про то, что на самом деле у данного понятия, да, когда мы не понимаем свою внешность, есть более серьезные понятия. Это лукизм, это

Это дискриминация по внешности. То есть это предвзятое отношение к людям, когда мы относимся как-то не очень к человеку, основываясь на его внешности. На том, как он выглядит, на том, что с ним, да, то есть как он, да, как он построен, так скажем, внешне. И есть еще одна разновидность, вы знаете, что это такое, дисморфофобия, да, или дисморфофобия. Это психическое расстройство, при котором человек сам одержим тем, что он выглядит, ну, не очень, как ему кажется. То есть у него есть какой-то существенный или несущественный недостаток, и он делает на этом такой акцент. То есть это такая навязчивая мысль, которая приходит человеку, и он думает, это надо исправить. Если это не исправлю, все, моя жизнь пойдет под откос. Это неудовлетворенность, так скажем, своими какими-то внешним видом, которые есть. Ну, это коротко о понятиях. Замечали ли вы вообще в своей жизни, и в какой период было такое, что вам не нравилось что-то в себе? Это что такое? Настя, что, не было такого периода, когда тебе все нравилось? Так, отлично. И, так, хорошо. Я услышала ответы, что было, не было, не знаю. Было ли такое, что вам, вот, вам всегда нравится ваша внешность? Не всегда. Так, отлично. Вы... Зависит от настроения. Угу. Еще. От чего? От выспавшихся. Да, выспавшихся. Мне бы это тоже не помешало. Вы... Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Хорошо, как вы думаете, еще от чего зависит? Почему я себе могу нравиться, а почему я себе могу не нравиться? Я надеюсь, что мы все не страдаем дисморфофобией и тому подобными, да? Как бы мы поговорим более о легких таких моментах. Почему мы не нравимся сами себе? Как вы думаете, причины вообще? Ты каждый день себя видишь, и ты себе не нравишься? А, видим себя. Сравниваем себя. Кто-то сказал. А, как мы меняемся. Так, хорошо. Еще вариант. Ребята, вы чего? Почему? Навязанные идеалы красоты. Так, отлично. Отлично. Саш, ты нам навязала идеалы своей красоты? Хорошо. Да, каждодневные тренды, которые постоянно как-то меняются. Там что-то вечно меняется каждый день. Кто их придумывает? Там кто-то явно над этим сидит. Мода. Окей, хорошо. Итак, причины. Причины. Вообще всему виной самое главное – это наша низкая самооценка. Давайте сразу определимся. Есть уверенность в себе. Она вообще отличается от самооценки. Уверенность в себе – это когда мы чего-то достигаем. У нас есть какие-то успехи, у нас есть достижения. Это круто, это классно. И наша уверенность такая растет. А самооценка, да, она не зависит от уверенности в себе. Самооценка – это наша самоценность, самоопределение. То, как мы себя видим, чувствуем и представляем. Так вот, да, она вообще лежит в корне вот этого всего. От чего она бывает? И вы уже это все назвали. Ну, если мы смотрим в детство, мы ни в коем случае, сразу, да, такая ремарочка, мы не осуждаем, да, там, родителей и тому подобных, но такое бывало, что, допустим, у нас были холодные или отстраненные родители, которые, возможно, ну, или там неодобрение, да, отцовской фигуры для девочек, или, там, например, для мальчиков это мама, когда мы слышали постоянно колкости, особенно дети в раннем возрасте слышат о том, что «да ты вообще там никчемный, стрёмный, вообще фу, бэ, да». Вот, и тому подобное, да, забывая о том, что на самом деле они нас родили. Ну, то есть, как бы такое вырывается, бывает. Либо, допустим, отстраненные и холодные родители. Это, ну, те люди, которые, соответственно, ну, немножко ведут, как бы, себя так, ну, поотдаль, да, так скажем, да, ну, не обращая внимания, не говоря о том, что как вы все прекрасны, да, о том, как прекрасен их ребенок, о том, какой он молодец. Также, вот как вы сказали, насмешки, травля и буллинг. Мы с этим сталкиваемся в каком возрасте, как вы думаете? Школа, подростковый возраст, да, совершенно верно. Можно даже, кстати, в детском саду с этим встретиться. Вот. Но это бывает, это действительно есть. Было у вас такое вообще? Встречались с тем, что, ну, как-то были какие-то насмешки. Также еще, ребят, неконструктивная критика. Когда нам постоянно говорят, да, там, знаешь, вот лучше бы стоило бы тебе, конечно бы, ходить не в этом. Ну, или вот не так вот как-то, да, то есть, а как вот так, не так, непонятно.

0: Да, то есть мы понимаем, что человек чаще всего говорит сам о себе. Это не конструктивно, не объективно, потому что я так вижу. Я вот считаю, что там, я не знаю, Даш, надо лысый быть. Да, ну как бы... Да, классный совет, да. Пойду попробую. Да, особенно лето впереди, Даш. То есть это понятно, что вообще не относится к этому. Ну, то есть я художник, я так вижу, но при чем тут ты? Также есть социальные нормы. Почему мы вообще разбираем причины? Потому что дальше у нас у каждой причины есть свое решение. Социальные нормы, да, или, к примеру, мода, да, как говорили, или, к примеру, тренды какие-то, которые у нас есть, которые меняются вообще, в принципе, каждый день. То есть сегодня я должна быть, там, я не знаю, блондинка, завтра я должна быть брюнетка, а там, в среду лысая. Ну, то есть, как бы, я не могу подстраиваться под эти нормы. Дальше гормональные изменения, которые происходят в подростковом чаще всего возрасте, да, и мы не готовы к вообще, в принципе, изменениям, да, ну и вообще не только в подростковом, но еще и дальше, да, когда мы тоже с этим встречаемся. Также эмоциональные срывы. Что здесь может относиться? Вот. То есть, когда мы очень сильно эмоционально реагируем на что-то. Вот про что здесь хочется сказать. Смотрите, когда, допустим, я подхожу и говорю... Настя, и начинаю что-то высказывать, какую-то неконструктивную критику. Настя очень такая восприимчивая, да, ну, допустим, Насте не 20+, а 10+. Вот, она очень восприимчивая, я для нее значимая фигура, и она с открытыми глазами и ушами смотрит на меня, слушает и воспринимает, не просто это впитывает, но при этом, при всем, она выдает эмоцию, то есть она... Это все принимает, у нее такая негативная, так скажем, оценка внутри возникает, то есть у нее возникает стресс, и каждая, ребят, наша вообще, в принципе, воспринимающаяся какая-то такая информация, она воспринимается ярко тогда, когда у нас есть эмоциональный окрас. Настя, я что-то сказала, Настя это подумала, наверное, это правда так. Эмоция стресса зафиксировалась внутри нее, и уже эта информация заложилась в Настиной голове. То есть у нас потом, да, бывают такие эмоциональные какие-то срывы и тому подобные только тогда, когда мы испытываем очень сильную эмоцию при полученной информации, допустим, по поводу нашей внешности. Наследственные биологические факторы, да, когда мы понимаем, что люди страдают каким-либо заболеванием и насилием. Насилие может быть физическое, насилие может быть эмоциональное, да, будет тоже относиться и к первому эмоциональное насилие, но немножко мы и так его выделим, потому что это тоже порождает низкую самооценку. Это все будет как раз-таки причинами, да, то есть вот сейчас можете как бы отметить, было ли у вас такое, да, не заостряем на это очень сильно, ну, большое внимание, просто пройдемся по тому, было ли у вас что-то такое, что отложило отпечаток, да, и, к примеру, сформировало на то, что мы, ну, там, что-то не принимаем в себе. И самая главная такая причина, на что мы всегда обращаем, ну, как бы, вот, внимание, да, и уже про это тоже поговорили, оно к этому, ну, не совсем, как бы, относится, вот, к таким явным причинам, это то, что мы воспринимаем себя чаще всего, да, как вот нас описывают со стороны. Да, то есть мы воспринимаем, там, что нам навязали в детстве, какие-то свои негативные убеждения, да, которые у нас есть. Поэтому вот про чувство эмоций, которые вот я сказала, да, что они играют важную роль в формировании наших реакций, да, которые мы выдаем. И, соответственно, мы это все запоминаем. Едем. Как исправить? Итак, первое. Если у нас есть источник, ну, такой негативной энергии, нам нужно понять, в чем же все-таки он заключается. То есть нам нужно выявить, какие у нас были негативные убеждения, полученные в сторону нашей внешности. Да, то есть приведите мне, пожалуйста, примеры, какие это могут быть негативные убеждения. Негативные убеждения по поводу вашей внешности. Что вам говорили, возможно, в детстве, возможно, в подростковом возрасте, когда для вас это было важно. Негативные убеждения по поводу внешности. Какие вы, может быть, помните? Даню.
1: В детстве говорили, что я на папу похожа. Папа был лысый, с бородой. Вот, поэтому как-то не очень.
2: У меня была подружка, мы с ней вместе сфоткались, и она такая говорит, блин, у меня тут такой большой нос, как будто бы мы с тобой носами тут поменялись.
0: Вообще грустно.

0: Да. О, да, Егор.
1: Мне в школе иногда говорили, что мне не идет борода и что я похож на скупа. Ну, неопрятного гражданина.
0: Да. Вы поняли, да, что у нас есть защитная реакция в виде смеха, но мы понимаем, на самом деле, что это очень, ну, грустно и печально. Да, то есть, когда мы понимаем, что у нас есть вредное, прям негативное убеждение, которое порой может к нам вообще никак не относиться. Вот. И это может влиять на то, как мы формируем нашу самооценку. Да? То есть, это все тоже на нас влияет. Что мы здесь можем сделать, как вы думаете? То есть мы понимаем, что у нас есть какая-то фраза, которая, да, вообще к нам может не относиться, да, ну, как бы у всех есть нос, он не у всех есть маленький нос. Ну, как бы, и как можно заменить вот негативное убеждение, как вы думаете? Вот встретить точно такой нос. Отлично. Да, хороший вариант. Либо можно понять, да, о том, что, допустим, когда говорят там про папу, да, ну, мы же понимаем, что мы не лысые. То... Как говорили мне в детстве, ну ты же видишь себя в зеркало. Зеркало не врет. Хотя сегодня мы выяснили, что немножечко проверяет. Нет, нет, да и да. Да, на самом деле мы меняем наше негативное вредное убеждение на более позитивное. То есть во взрослом возрасте мы вправе сами менять вот эти вот установки, которые у нас есть. Следующее, да, то есть это то, что влияет вообще, в принципе, на принятие нас самих, да, на принятие себя как личности. Дальше, что мы можем еще сделать? Да, здесь мы можем также преодолевать свои трудности, да, не ругая как бы себя, да, то есть хваля за что-то. И вот следующий такой как бы момент, осознать, что источник неуверенности – это отсутствие. Ну, здесь написано отцовского одобрения, либо какое-то непринятие, допустим, маминой какой-то фигуры. Здесь мы, ну, если мы касаемся что-то такого психологического, да, более глубинного, мы отдаем вот эти все убеждения обратно своим родителям. Что это значит? Психологи обычно пишут письма, да, там, проработать ситуацию воображения, напишите письмо, выразите все то негативное, что у вас накопилось, да, не напрямую, да, о том, что, знаешь, мать, вот в 5 лет и, короче, свиток открывается, так делать не обязательно, да, то есть мать не поймет, ну, или там, допустим, отец, немножко это будет, ну, потому что они уже этого не помнят, мы не знаем, почему они так говорили. Да, то есть как бы, и это не наша с вами вина, проблемы и тому подобное. То есть наша с вами задача выразить свое отношение по этому поводу. То есть напишите это, проговорите, вообразите. Да? Зачем? Зачем вообще это надо? Потому что родители – это значимые фигуры, да, в нашей жизни и, в принципе, в дальнейшем. И если мы, да, тем, там, скажем, вернем это им обратно, да, этот мячик кинем, у себя, ну, как бы у нас, будет вот это вот отношение к родителям уже более такое позитивное, более положительное, да, то есть они для нас не будут играть негативный аспект. Почему это важно? Потому что мы чаще всего в жизни поступаем так, как говорили, да, или как действовали наши родители. Чем больше мы осознаем этих негативных установок, тем легче нам будет дальше жить. Тем, ну, как бы мы будем смотреть на жизнь уже не через их призму восприятия, да, не через их убеждения, а уже через свои. Поэтому здесь еще очень важный момент. Вот из первых 2 пунктов. Напишите свои убеждения по поводу вашей внешности. Напишите то, что вам действительно нравится. Да? Мы вернемся к этому пункту. Итак, социальные сети, да, или, к примеру, мода, да, и нормы, те, которые нам тут каждый день навязывают. Здесь очень важно, да, понять, что на самом деле они приводят, ну, к достаточно повышенному, в принципе, уровню тревожности. И здесь очень важно понимать, что на самом деле ни одного человека нет идеального. И то, что мы видим, вот эту вот прекрасную картинку, да, которая есть, это не всегда говорит о том, что перед нами идеальный человек. Да? Чаще всего это либо что-то такое, да, сделанное, да, либо это человек, который сфоткан под определенным ракурсом, под определенным светом, да, и вообще там куча-куча всего вообще было проработано и отработано. Да? То есть мы понимаем, что социальные сети, они создают успех, к чему мы можем стремиться, мы можем на это как бы ориентироваться, смотря, вау, круто, я так хочу, но я иду, а не начинаю гнобить и говорить о том, что ну вот, мне никогда не получится и тому подобное. Тогда это, ну, как бы плохую роль играет. Дальше. Едем. Боди-нейтральность. Мы слышали о том, что у нас есть боди-шейм.

0: боди, там, позитив и тому подобное, это то, когда мы немножко с перекосом смотрим. Боди-шейминг — это я могу ничего не делать. Боди-позитив — я тоже могу там ничего не делать. А боди-нейтральность, она предлагает принимать свое тело, да, не фокусируясь на нем в плане негативном, но не значит забивая на свое здоровье. То есть они именно позиционируют то, что мы должны обращать внимание и больше делать акцент на своем здоровье. И это действительно очень важно. Также, что мы можем здесь делать? Это достоинства и способности, да, свои. Мы должны их обязательно выделять. Обращаем внимание на то, все-таки, а что я могу? Что у меня получается? Да, в чем я такой уникальный и классный? И когда мы делаем акцент на этом, наше восприятие меняется. Вот, допустим, я думаю, что вы замечали порой, как люди заходят, да, откуда-то куда. Я могу зайти вот так вот, да, когда я ничего не знаю, мне ничего не получается, я стараюсь, чтобы меня никто не заметил, да. И когда мы заходим, допустим, точнее, вы замечаете, когда человек идет такой, да, уверенной походкой, у него это получается легко, непринужденно, он прям вот доволен, он прям счастлив, он прям наслаждается тем, что вот он есть, да, и сейчас есть такая наука, почему вот хочется здесь сделать такой акцент на том, что очень часто мы вообще себя преподносим, да, как раз когда мы приносим себя куда-то в общество, а приносить себя мы можем только тогда, когда мы себя адекватно воспринимаем, когда мы понимаем, что у нас есть, что у нас там внутри. Да? И из этого пункта хочется сказать о том, что красота, о которой мы говорили, да, там, то есть у нас что есть внешность, у нас есть там что-то не то, у нас есть внутренняя красота. У нас есть не просто внутренняя красота, у нас внешняя красота, подкрепленная вот этим вот внутренним стержнем, да, внутренним, я не знаю, чем, вот этой вот энергией и харизмой, которая у вас есть. И это то, что на самом деле нужно нести и доносить. Да? То есть на самом деле, если вы замечали, есть красивые люди, действительно, объективно, у них вау, какие крутые пропорции, просто там, я не знаю, лица, фигуры, но вот ты на них смотришь и думаешь... Ой, а я даже не заметил. Да, ну красивый, и что? И что дальше? А есть люди, которые вот, они как раз-таки своей харизмой, своей вот этой энергетикой, энергией, там, называйте как хотите, да, они несут себя в мир и тем самым приносят вот это вот добро, тепло и вот эту красоту, которая просто окутывает. Но это происходит только тогда, когда мы фокус внимания с чего-то негативного смещаем на позитивное, что у нас есть. Ведь это очень важно. Потому что о том, как воспринимаете себя вы, так воспринимают окружающие люди. Это, ну, то, что мы транслируем. Ну, вот это, так скажем, такой местный закон. Поэтому вот любить себя – это такая вот фраза, да, которую я сейчас описала. Любить себя – это не просто так. Любить себя – это относиться к себе по-доброму. Допустим, вы чувствуете как-то себя там не очень, но отнеситесь к себе по-доброму, там, сделайте себе меньше задач. Или, допустим, вы чувствуете, что вы там в чем-то не дотягиваете. Но не ругайте вы себя за это. Вы недостойны того, чтобы вас постоянно ругали, да, ругали самих себя. Вы достойны того, чтобы вас хвалили. Вы достойны того, чтобы уважать себя просто за то, что вы есть. Да, потому что очень важно, чтобы мы смотрели на себя именно глазами Бога, да, вот я сказала про любовь к себе. А как вы думаете, как Бог вообще на нас с вами смотрит? Вот что это за смотреть на себя глазами Бога? Такое вот выражение есть. Сверху вниз. Спасибо, Сергей Вячеславович. Так.
1: Смотреть на сердце и на душу.
0: Так, кто видит сейчас сердце? Вот прикиньте, вот так сейчас достану, смотреть на сердце, на душу. Еще варианты, что это значит? Как вы думаете, что значит смотреть глазами Бога? Окей, смотреть глазами Бога. Это значит, что Бог, вот, да, как правильно Егор сказал, он видит нас не тем, что мы обращаем внимание там, о, я посмотрела на нос Даши, да, или там на глаза Насти, или на руки Саши, а он видит целостную картину мира. И вот как предыдущий, да, вот я вам сказала про то, что любить себя, харизма, какие-то достоинства, там, способности, это все вот эти маленькие пазлики, они собирают вот эту большую картину мира, которая у вас есть, которая

из которой состоите вы сами, каждый из вас. Потому что внешность — это наша внешняя оболочка. Но у нас там еще внутри есть куча всего. И Бог на нас смотрит, как на целую большую, огромную картину. Это произведение искусства. Каждый из вас такое творение, которое просто вот даже вы не знаете своих каких-то границ. Так изучайте, познавайте, раскрывайтесь. Да, мы видим, кстати, фотки, можете посмотреть, найти себя. Да, следующий слайд. Да, попробуйте найти вот этот источник красоты, который у вас есть. Потому что в каждом из вас есть вот эта уникальная изюминка, этот виноградик, который есть внутри вас, и который замечает Бог. Так раскройте этот талант, раскройте в себе вот, это вот, вот этот вот источник красоты, чтобы видел его не только вы и Бог, а чтобы видели и окружающие вас люди. Следующий слайд. Окей. Главное, да, что вы должны помнить, что никто никогда не чувствует себя на 100% привлекательными. Ну вот, ну иногда, и это нормально, когда мы порой встаем с утра или не с утра, или вечером встаем и думаем, ох, и зеркало трескается. Это нормально, это естественно. Такое тоже бывает. Такие дни тоже нормальные. Главное, чтобы помнили о том, что вы прекрасны вот в этой целой картине мира. В этой целой картине мира вашего собственной личности. Следующий слайд. Итак, принимаем свои качества, да, и свойства. Иногда прощаем себя за ошибки. Это тоже, кстати, может относиться к любви к себе. И теперь возвращаемся к заданию. Итак, задание. Для того, чтобы все-таки, если что-то есть во внешности, что вот я тут сейчас вот вам наговорила кучу всего, но вот меня все-таки вот смущает моя левая нога, я выбираю эту часть тела. Вот не принимаю ее, и все. Нога, прости, принимаю тебя. Я просто привела пример. Вот делайте фото этой части тела каждый день. Вы же видите себя. Посмотрите на нее. Это, как говорится, да, есть еще такое задание, когда вы должны просто насмотреться на себя в зеркало и найти 100 причин полюбить себя, да, и своей внешности. Это то же самое, да. То есть, когда вы смотрите, да, на эту часть тела, то есть принимайте, да, научитесь вот именно на нее просто хотя бы изначально смотреть. Я не прошу вас говорить ей комплименты и хвалебные песни. Просто смотрите, пожалуйста. Можно так делать в течение 2 недель, да, и дальше есть вопросы. Задайте, удалось ли вам, да, поддержать с ней дистанцию, удалось ли, как, ну, как бы, так скажем, изменить отношение свое, да, к данной части тела. Еще есть одно такое задание. Записать на листе бумаги то, чего вы лишитесь из-за своей внешности, да, и что вам... В чем она вам мешает? Да, и можно также понять, почитать разные истории людей, да, человечества, которые достигли успеха, несмотря на свою внешность. И, кстати, проводилось одно из исследований норвежскими, по-моему, учеными в 2015 году, которые сделали вывод, они проводили эксперимент между мужчинами и женщинами, где было выявлено, что внешность и успех в жизни, они никак не взаимосвязаны. То есть... В принципе, ну, как бы реализация в социуме никак не взаимосвязана со внешностью человека. Следующий слайд. Да. Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. То есть смотрит на полную картину мира. И мы в самом начале с вами смотрели, да, на свою фотку, обращали внимание на какую-то часть своего лица. И здесь у вас тоже сейчас будет такое задание. Я забыла взять листочки, поэтому пишите в телефоне. Итак, я люблю себя таким, даже, да, здесь я люблю себя за, или я люблю себя таким, или я люблю себя даже такой, и напишите свои хотя бы 3 плюса и минуса, за что вы себя любите, да, или что вам в себе нравится. Посмотрите за свою внутреннюю какую-то часть, да, то есть мы смотрели на себя внешне. А сейчас попробуйте проделать такое мини-задание. И когда вы это сделаете, да, то есть посмотрите еще раз на свою фотку, уже в полной картине мира, не только обращая внимание на какое-то, на свое внешнее отражение или, к примеру, на какую-то часть, которую вы обратили внимание в первую очередь, а посмотрите на себя любящими глазами, понимающими, принимающими именно так, как смотрит на нас Бог. Посмотрите шире. Вообще, желаю вам расширить свои границы, не обращать внимания, не делать акцент на плохом,

больше делать акцент на том, что помогает вам не просто воспринимать себя, а воспринимать мир таким, каким его создал Бог. Вот. Спасибо вам большое.

Один раввин рассказывал такую притчу. Как-то лет 200 назад в одно село приехал с докладом марсианин. Он начал читать лекцию «Как живется на Марсе». Зал был полон. «Жить на Марсе очень легко. Нужно просто нажимать на нужные кнопки», — говорил он. «Вы хотите попить воды, а ее нет? Вот что вы делаете? Вы идете за полкилометра к колодцу, а у нас на Марсе в каждом доме кран. Повернули, и течет вода. Как вы стираете? У нас на Марсе есть специальный ящичек. Грязное белье в коробочку бросаешь, и через час достаешь чистое. Вечером темно, а у нас кнопку нажал, и светло, как днем». Все удивлялись. «Да ну, не может быть! Вот как вы в соседнюю деревню добираетесь? Запрягаете лошадь и едете в дождь и слякоть. А у нас телеги сами без лошадей едут, а на них коробочки с подогревом зимой. Вот чудеса! У каждого коробочка есть. В нее говорят, а вас за несколько километров слышно». И вот один сельчанин не выдержал и говорит: «Да какой же это Марс? Это же настоящий рай!» Тут лектор остановился и сказал: «Нет, марсиане переполнены постоянными жалобами. То у другого коробочка получше, то кто-то в ящик сыграл. Некоторым даже плохо, что есть особенные врачи, которые должны часами их слушать и утешать. В целом марсиане ходят грустные. Есть целая индустрия развлекательная, чтобы настроение поднимать. Однажды на Марсе работники индустрии развлечения забастовку устроили. Так треть марсиан сошли с ума, треть впали в депрессию, а треть передрались». И тут стал в гневе красный мясник. «Вот ты себя и выдал! Вранье все! Жить как в раю и быть недовольным!» Чего только человечество не придумало, чтобы себя осчастливить. И чем больше люди стараются, тем больше недовольных. Мы так и выглядим. Посмотрите на лица в общественном транспорте или в очереди. Крупными буквами на лбу у нас словно написано одно слово – «не-да-да-ли». Кому чего? Одному – почестей, другому – богатства, третьему – комфорта. Недовольство – это неудовлетворенность тем, что у тебя есть. Она может быть в материально-финансовой сфере, в сфере отношений, самореализации. Недовольство рано или поздно убивает своего хозяина. Так гласит одна африканская поговорка. Недовольным хорошо бы прочитать слова Давида, который говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Ни в чем. Вот что он хочет сказать. То, что я имею в Боге, больше того, чего я не имею в жизни. Человеку нужно вспомнить, что он имеет дом, в котором живет, машину, на которой ездит, зарплату. Вспомните драгоценности, которые достались вам по наследству, одежду, которую вы приобрели. Подсчитайте свое имущество и позвольте напомнить вам о двух библейских истинах. Первая истина звучит так. Это владение, то, что у вас есть, вам не принадлежит. Спросите любого агента ритуальных услуг, любого патологоанатома, любого директора похоронного бюро. Туда никто ничего не берет с собой. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел и ничего не возьмет от труда своего, что он мог бы понести в руке своей. Все, что вам принадлежит, не ваше. Что еще вам важно знать? Оно не вы. Вы сами не имеете никакого отношения ни к одежде, которую носите, ни к автомобилю, который водите. Небеса не интересуют ни прекрасный костюм, который носит вон тот мужчина, ни просторный дом, владелицей которого является вон та дама, ни новый велосипед, который недавно купили вон тому малышу. Небеса смотрят на их сердца. Глядя на вас, Бог видит ваше умение сострадать, вашу преданность, вашу доброту, ваш интеллект, но Он не замечает вашего имущества. Начнешь оценивать себя количеством своей собственности и будешь

доволен, если оно возрастает, и недоволен, если оно уменьшается. Удовлетворенность приходит нам тогда, когда вместе с Павлом мы можем сказать: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Позвольте еще ненадолго задержать ваше внимание. Что именно лишает вас радости? Как бы вы закончили эту фразу: «Я буду счастлив, если»? Если я исцелюсь, если я сделаю карьеру, если разбогатею, если выйду замуж, если разведусь. Как бы вы ответили на этот вопрос? Теперь, когда вы определились с ответом, решите для себя еще один вопрос. Если ваша мечта никогда не сбудется, если обстоятельства жизни никогда не изменятся, будете ли вы счастливы? Если нет, значит, вы в заложниках недовольства. Вы в заключении, и вам необходимо знать, что вам дает Бог. У вас есть Бог, который слышит вас. Сила Его любви вдохновляет вас. Его Святой Дух обитает в вас, а впереди вас ждут небеса. Если у вас есть Бог, значит, у вас есть благодать, покрывающая ваш грех. Руководство в каждом вашем шаге. Свеча, освещающая каждый темный уголок вашей жизни. И якорь на случай шторма в ней. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Что может вас этого лишить? Может ли лейкемия помешать вашему спасению? Может ли банкротство обеднить ваши молитвы? Наводнение может уничтожить ваш земной дом, но может ли оно прикоснуться к вашему небесному дому?

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Сериалы – это отличный способ расслабиться и узнать что-то новое, а также испытать восторг, удовольствие, эмоции, которых не хватает человеку в реальной жизни. Также сериал – это отдельная творческая структура, где люди воплощают свои таланты через искусство. Для качественного сериала необходим профессионализм, глубокие познания в разных научных областях. А еще сериалы вызывают зависимость, отнимают кучу времени и порой доводят до нервных срывов. Как же избавиться от сериала зависимости? Сериалы безумно популярны, и их очень много. На любой вкус найдется не один сериал. И с одной стороны, это хорошо. Но наверняка вы сталкивались с тем, что собирались посмотреть всего одну серию и не заметили, как смотрите уже десятую, а за окном потихоньку светает. Да, и со мной такое было, и это печально. Для того, чтобы начать бороться с сериалозависимостью, нужно осознать, какой вред это может принести. Во-первых, бывает, что от сериала появляется не просто зависимость, а одержимость. Тебя трясет, ты ждешь выхода новой серии, не можешь ни спать, ни есть. То есть, если посмотреть со стороны, ты не можешь спокойно жить в реальности из-за чего-то несуществующего и абстрактного. Отсюда вытекает следующая проблема. Вместо того, чтобы жить настоящим, ты начинаешь воспринимать мир по-другому. Например, ждешь, что люди будут вести себя так же, как на экране, или начинаешь гонять на машинах так же быстро и небезопасно, как в боевиках. Тут уже становится понятно, что под угрозой не только окружающие, но и твоя жизнь. Конечно, мало осознать проблему, которая доставляет эта зависимость. Нужно реально бороться с ней, как с вредными привычками. С чего начать? Если у вас хватает времени смотреть много сериалов, значит, у вас есть время и на новое хобби или работу. Саморазвитие – лучшая альтернатива сериалам. Почитайте книги, найдите курсы, которые вам нравятся, проводите больше времени с друзьями и семьей и насладитесь свежим воздухом. Можно организовать пробежку, прогулку или пикник, да что угодно. Попробуйте быть счастливыми благодаря тому, что вы имеете. Перестаньте ждать, что в вашей жизни должно произойти что-то нереальное. Например, упадет метеорит, вы превратитесь в оборотня или вы попадете на необитаемый остров, где вам придется выживать. Забавно, но многие люди реально начинают ждать таких событий. Но вместо того, чтобы готовиться к битве с выдуманным королем ночи, лучше боритесь с реальными проблемами. Помните, реальная жизнь интереснее любого сериала. Хватит проживать проблемы выдуманных героев. Рядом с вами есть люди, которые нуждаются в вашей помощи. Это была программа «Вопросы Бром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Боже, наступает суббота. Читаем про град неземной, про чудесные тайны Божьи и про суд над сатаной. Все это так далеко, и вокруг суета, и в моем сердце блеклом тлеет осколок льда. Но когда же все свершится? Господи, сколько ждать? Сколько еще мне молиться, чтобы на небо попасть? В это время Христос на облаке ходатайствует за меня Отцу. Черти водятся в тихом омуте, но и ангелы верны молодцу. Ради Него еще медлю, Он покается, уж поверь. Давай немного помедлим, Он отыщет спасение, дверь. Казалось бы, все, дальше некуда. Развратился уже человек, но не просто Бог еще медлит. Он сможет ждать еще век, ждать, чтобы я покаялся, чтобы покаялся ты, чтобы сердце наше греховное исполнилось доброты. Ты прости меня, Боже праведный, что взираю я на других, и прости, что так часто завидно за успехи друзей моих.

Помоги мне характер Христовый в своей жизни развратно иметь, побеждающим быть и слугою, чтоб, если нужно, как ты, умереть.

Служение Богу – это большая ответственность, которую не каждый готов на себя взять. Сегодня мы поговорим о том, как можно служить Богу в современном мире.

0: Сегодня у нас в гостях священнослужитель, магистр педагогической теологии Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот вы как молодой пастор, священнослужитель, служите, естественно, в церкви. Расскажите, а чем еще можно послужить? Как можно послужить Богу?
1: Помимо того, чтобы быть священнослужителем?
0: Да, все верно.
1: Ну, мы видим о том, что Христос призвал своих учеников, и Он сказал, что все ученики будут свидетелями во всем мире, но Он не сказал, что все ученики будут работать с священнослужителями, служить, да, так скажем, не будут все они апостолами, но каждый на месте своем. То есть мы все очень разные по своему темпераменту, мы разные по характеру, мы совершенно разные по статусу, назовем так. И это позволяет как раз-таки нам служить окружающим нас людям на всех уровнях, на всех различных группах, на которые мы каким-либо образом делимся, объединяемся в которые. И поэтому мы понимаем, что самое первое, самое важное служение – это служение своим ближним, тем, кто нас окружает, где бы мы ни были, на работе, в семье. Может быть, мы можем находиться где-то, ну, даже на отдыхе. Все, кто для нас являются ближним, это все те, кому мы можем служить. Кому-то мы можем служить поддержкой и опорою, кому-то мы можем служить тем, кто выслушает, да, кому-то нужно физически помочь, кому-то нужно, может быть, какие-то другие нужды утолить. Но вопрос заключается в том, что помимо этого мы должны всегда искренне гореть любовью Христа. То есть если она нас наполняет, то мы не способны молчать об этом, потому что это наш естественный образ жизни. Очень часто люди боятся говорить о своих личных опытах с Богом, о христианстве, потому что, ну, это оттолкнет, меня не поймут, еще что-то. Я могу смело сказать, что это не оттолкнет. Если это ваша реальная жизнь, а не просто на словах, если это часть вас, и люди об этом узнают при знакомстве, то для них это совершенно нормально. Меня же не отталкивает, что мой друг работает в магазине менеджером каким-нибудь, да? То есть это нормально? Нормально. Или о том, что мой друг мыслит иначе, чем я. Отталкивает? Да нет, это было бы наоборот странно, если бы меня отталкивало, что человек такой же точно, как я. Потому что если бы человек был такой же, как я искал таких, то это бы говорило о моем психическом здоровье вообще. Может, мне обратиться куда-то стоит. А когда мы честно, ну вот искренне, когда мы мы не навязываем, а сами этим живем, и мы не можем об этом молчать, мы все равно будем об этом говорить. И у людей будут возникать вопросы, почему мы такие счастливые, почему, как это в нашей жизни работает практически, а не на словах. И тогда это действительно будет касаться сердец людей, и они будут сами задавать вопросы. Но нам не нужно ждать, когда они начнут задавать вопросы тоже. Если это наша часть жизни, ну, мы тем или иначе будем об этом как-то говорить. И поэтому видов служения есть очень много. Мы очень часто под служением Богу подразумеваем вот в церкви как-то послужить. Или мы видим какого-то такого, знаете, под служением Богу экстраверта, который ходит проповеди на площадях, говорит всем везде и всякое. Но мы понимаем, что в нашем мире экстравертов, ну, пусть около половины, да, то есть, а есть же еще интроверты. И мы же не можем сказать о том, что они должны измениться и стать экстравертами. Это невозможно, это врожденное, с чем рождается человек. И поэтому служение экстраверта и интроверта всегда будет совершенно отличаться. Если человек харизматичный, если он активный, умеет вот легко находить общий язык с людьми, то он будет служить, ну, не знаю, допустим, организацией каких-то проектов для молодых людей, да, там, для взрослых людей. Он вот будет собирать вот эти группы, он будет создавать площадки, где можно знакомиться, знакомиться со Христом, знакомиться с христианами. То есть, ну вот, разные такие проекты, и он будет тем двигателем. Если это человек интроверт, то он, я сомневаюсь, что согласится на нечто подобное. И для него это будет большой тягостью, наоборот, шумные комплексы.

0: компании, потому что их нервная система, она иначе воспринимает совершенно мир, все шумы и все, что происходит вокруг. Им чаще нужно просто побыть наедине с собой, отдохнуть от этого мира. Но зато эти люди намного умеют глубже мыслить, они лучше умеют понимать чувства других людей, которых видят, им достаточно увидеть и многое понять, нежели экстраверту, потому что экстраверт более поверхностный такой. Угу. Он любит шум, движение, все, но в этом всей суете он теряет те глубинные чувства, которые переживает человек. А вот интроверт, он наоборот, он может послужить тем, что он будет иметь какие-то личные диалоги наедине, где никто не видит совершенно, но это будут те диалоги, которые будут к самому сердцу, где будут самые лучшие сопереживания. И поэтому мы не должны мыслить стереотипно, что служение Богу, оно именно такое. Но при этом всем мы и не должны ограждаться от служения словами «это не мое служение, у меня другое». Это, знаете, я порой у себя вообще не говорю. Вот мы все разные, у нас разное служение. Но когда община собирается раз в месяц для какого-то общего служения этому миру, неважно, какое ваше служение, мы должны прийти, и один день в месяц мы можем послужить общим служением, а не своим личным, и не говорить, это мое или не мое, потому что мы должны расширять себя. Как известно, интроверты могут расширять свои границы, экстраверты свои. То есть одни в сторону экстраверсии, другие в сторону интроверсии. И я не говорю, чтобы ломать себя, ни в коем разе. Но, тем не менее, общинное служение – это как раз-таки то, что мы говорим, церковь есть семья. И поэтому нам важно вот понимать вот эти вот вещи, понимать, что я могу, как я могу, потому что, ну, знаете, самое простое служение – это естественное. Это естественная дружба с людьми. Вот именно из естественной дружбы, открытой дружбы, и проистекает любое служение, где я могу проповедовать Христа, где я могу знакомиться еще с новыми людьми, где меня готовы будут услышать, и я никому ничего не навязываю, мне никто ничего не навязывает. Но это настолько естественно, и если я реально живу Христом, то это будет и зажигать людей, которые рядом со мной, и у них будут возникать какие-либо вопросы, тем не менее.
1: Еще во время студенчества вы начали заниматься волонтерством. Как вы вообще пришли к этому?
0: Ну, меня, наверное, очень внутри, знаете, гложила та идея о том, что я учусь на теологическом факультете, планирую стать священнослужителем, я идентифицирую себя как христианин, но при этом вся моя жизнь занята только учебой. Ну, то есть это было примерно таким образом, что я с утра и, там, ну, скажем так, часов до минимум 7-8 занимался учебой. Потом там уже семья, что-то, какие-то такие вещи. И, естественно, в этом всем ты теряешь себя, теряешь, в принципе, смысл своего существования. Как можно 3 года из жизни просто выбросить? Ну да, я учусь, да, чтобы потом служить. Но это все равно как выброшенные годы, где я никому не полезен. И меня это очень сильно смущало, я молился об этом, я думал, как я могу послужить в том поселке, где вот мы учились за Окском. Потому что наш кампус, он отчасти был отделен от, ну, скажем так, от поселка. И времени на то, чтобы в поселке быть, с кем-то там дружиться, не было как такового. И когда у нас появились возможности по средам хотя бы на несколько часов поехать там помочь какой-нибудь бабушке, дедушке, то меня эта идея как-то, знаете, зацепила. Я думаю, я лучше вот поеду на эти пару часов, побуду там, что-то сделаю, чем останусь здесь на пользу университета. Ну, я не умаляю важности университету что-то тоже помочь, но я говорю о своем внутреннем, о том, что меня это не удовлетворяло. То есть это как, знаете, ты вот ешь кашу рисовую, а потом поел суп рисовый. Ну, то есть, по факту, один и тот же рис. И здесь то же самое было, то, что по факту тот же университет, и нету новых людей. И меня внутренне это не удовлетворяло. Мне хотелось больше взаимодействовать как-то с людьми не, ну, так скажем, не из церкви,

0: с людьми, которые, может быть, иначе мыслят. И поэтому я ухватился за эту идею. Я стал стараться вот попадать именно на подобные акции, когда просили университет как-то помочь. И вот мы выезжали, это было редко изначально. Но Господь благословил как-то, я даже не скажу, как это все закрутилось, но в сотрудничестве вот с ректором университета пришли к тому, чтобы создать целое движение волонтерское в университете. И тоже так было интересно, что, ну, получается, мы создали волонтерский штаб. Я был первым председателем волонтерского штаба. Мне позволили спустя время себе даже набрать команду на разные направления волонтерства. И мы уже занимались официально от университета этим. И мы только сделали, знаете, для себя планы, наметили, как мы хотим, ну, помогать. У нас появились договоренности с социальной защитой, с обществом ветеранов, чтобы получать от них заявки на нужды удовлетворения помощи различным слоям общества. Где-то это были многодетные семьи, где-то это были пенсионеры, ветераны, инвалиды. И мы занимались экологическими акциями, от администрации поступали какие-то просьбы тоже, там, ну, какие-то парки, к примеру, мы ездили в усадьбу Поленова, берег реки Оки убирали с университетом, да. То есть, ну, такое вот что-то было в нашей жизни. И мы решили это все развивать масштабно. Мне позволили набрать команду ребят, которые бы каждый за свое направление отвечал. Это было около 5 человек нас, наверное, в штабе. Как все намечается, только начинается, и начинается непростая ситуация в стране с коронавирусом, связанная с пандемией, и все наши планы просто рушатся. Мы хотели служить в детском доме, то есть у нас была группа ребят, которая в школе-интернат, ну, там были дети без семей, которые, и мы хотели там служить, все, но когда это все наступает, то, естественно, все двери закрываются, мы люди из внешнего мира для них, которые можем принести опасность детям. И таким образом наши планы рухнули в одночасье, было очень грустно, прискорбно, но, знаете, Господь открыл очень много таких возможностей в то время, что это движение стало еще с большей силой развиваться и иметь уважение от самих жителей поселка, взаимоотношения с администрацией, с больницей. То есть вот стали как-то строиться прям такие хорошие. А у нас очень хорошо в этом плане ректор трудился, помогал все это вот налаживать. То есть он был вовлечен во все это, его супруга. И Господь благословлял это, знаете, все движение наше, то есть какую помощь мы в итоге оказывали. Получилось так, что когда мы организовали этот штаб и началась пандемия, то ряды нашего штаба пополнились. То есть у нас доходило, если я не путаю, до 90 волонтеров.
1: Ничего
0: Среди
1: себе.
0: Них были как студенты, так и преподаватели, и сотрудники. И когда все было закрыто, нельзя было ходить по поселку там даже, то для волонтеров была открыта возможность, чтобы ездить, закупать продукты для пенсионеров, для людей, которые были на карантине. И таким образом наши преподаватели, сотрудники, они включились в это служение, они возили, волонтеры покупали, относили, они возили. И таким образом произошло и сближение, наверное, еще большее, доверительное такое между сотрудниками и студентами, преподавателями. Также мы служили тем, что были в колл-центре больничном, отвечали на звонки, наши студенты по графику ходили, все это мы делали, медицинские книжки. У нас было, что супруга ректора, она собрала группу девочек, которые шили каждую неделю, если не каждый день, многоразовые маски, которые мы распространяли на бесплатной основе в больницу, потому что их не хватало. В то время началась какая-то вот эта вот паника, и с масками были проблемы большие в стране. И вот тогда как раз-таки в администрацию, в больницу распространяли мы вот эти еще маски. То есть мы служили как могли, и когда уже все чуть утихло, так скажем, все, мы начали с новой силой набирать обороты. К нам уже как бы выходили соседних поселков, о помощи просили. Мы занимались просветительской деятельностью в соседних

них, школах. Ну, то есть мы чем могли, тем служили. И Господь вот это все благословлял. Но, знаете, для меня, наверное, это было большим благословением, потому что я видел свою пользу. Но даже в этом всем, если честно, у меня тоже было некоторое время очень упадническое настроение. Угу. В каком плане? Когда мы действительно вот развились, что уже работа кипела очень сильно, происходило все так, что у студентов было 2-3 часа по средам раз в неделю, угу. когда мы вот всем университетам посвящали время именно волонтерству. И пока раздашь все заявки, проверишь, чтобы у всех все было с собой, чтобы всем хватило транспорта добраться, вот, вот это все побегаешь, все урегулируешь, угу. смотришь, а ты уже не успеваешь сам никуда поехать, нигде угу. послужить. И у меня было такое полгода, опять же, какой-то депрессии, такое, знаете, уныние о том, что, получается, я других отправляю, угу. и якобы за их счет себе только репутацию поднимаю, а сам ничего не делаю. Ну, то есть я объясню, почему это было, потому что, если честно, ребята ездили не в самые приятные места. Угу. То есть были моменты, когда они приезжают помочь инвалидам, колясочникам, матери, сынам. У них со зрением были еще проблемы. А весь дом просто в мусорных пакетах, там угу. смрад стоит, и никакие перчатки и маски им просто не помогают. А они это все чистят. И я понимаю, что я ребят туда отправляю, а сам даже ручки не заморал, так угу. скажем. И меня это очень сильно беспокоило, и я говорил: Господи, ну я служить хочу, как, почему так происходит? Я не скажу, что я прям вообще нигде не был. Я, может быть, не по средам, по другим дням, когда было свободное время, я откликался, шел. Может быть, по средам, если успевал, я запрыгивал, угу. ехал. Но все равно это не было постоянной такой практикой. Но, знаете, я много вот ходил, размышлял, и мне Бог показал о том, что если я не буду совершать того, что я совершаю, угу. то все, что происходило, оно могло рухнуть. Потому что этому нужно было дать какое-то движение, этому нужна была координация своя. Угу. И несмотря как бы, ну, на всю деятельность там, ректора, как он включался, все равно же должен быть отдельный человек. Ректор, он не только за волонтерство же отвечает, угу. Он от себя делал все возможное, но нужен вот человек, который бы этим занимался. И я понял, что я нахожусь там, где должен быть, чтобы эта помощь реально могла осуществляться. Естественно, я делал все от себя возможное, чтобы тоже ходить, помогать как-то людям. И это все, знаете, стало для меня тоже интересным благословением, потому что, как я упоминал в прошлой программе, что первый курс был, его оценки были свидетельством вот как угу. раз-таки моего, как скажем, ветра в голове угу. того, который был. И получилось таким образом, что я женился после Барнаула летом, пошел на второй курс, уже мы жили в семейном общежитии с супругой. И вот на втором курсе, наверное, где-то в середине, мне кажется, вот это все с волонтерством начало закручиваться. Угу. И с третьего это стал штаб полноценный, то есть, как я сказал, уже мне позволили команду набрать. И я, если честно, учебе стал уделять намного меньше времени, чем это было на первом курсе, потому что я был занят волонтерством. Угу. Меня тоже супруга видела мало дома. Она говорит: как так, мы только женились, а тебя дома практически не бывает, то учеба, то волонтерство. Но при этом всем у меня оставалось часа 2-3 где-то, ну максимум 4 бывало, когда я сидел допоздна, чтобы сделать учебу. Я садился и просто молился, и говорил: Господи, ты видишь, что я искренне сейчас служил тебе, я служил людям, которые нуждаются в этом всем. И сейчас у меня есть только вот столько вот времени. Угу. Ну, то есть я нигде не бегал, не играл, не отлеживался, как бы, знаете. А вот именно занимался служением. И у меня сейчас сжатое время просто. Угу. Помоги мне усвоить тот материал, который нужно усвоить. И помоги мне понимать, что я читаю. Дай мне усидчивости. Ну, то есть вот благослови на эти часы угу. учебы, которые у меня остались. И Господь очень обильно благословлял. Я тратил намного меньше времени, но при этом мои оценки говорили о том, что у меня стало все хорошо. Потому что, знаете, я честно вот анализирую, у меня были одногруппники, которые кто-то тоже волонтерством занимался, кто-то, ну, как скажем,
лично.

0: служением uh-huh. занимался, то есть он не было это как-то централизовано, еще что-то, он сам вот ездил, кому-то помогал, там как-то вот так вот, но тоже занимались служением. И я заметил, что те ребята, кто занимался служением и тратили меньше времени на учебу, они учились намного лучше, чем те, кто тратил больше времени на учебу. Uh-huh. То есть лично из своего субъективного опыта я увидел это. И Господь действительно благословлял то, что я второй, третий, четвертый курс закончил всего с одной четверкой. И то это была случайная четверка, угу. потому что я подошел к преподавателю, говорю, а почему, ну, то есть что не так, можно ли исправить? Он говорит, ну, потому что по Zoom пары были, все. То есть это было время пандемии как раз-таки, пара была по Zoom, ну, и вот. Его, в принципе, вот этот формат не удовлетворял. Uh-huh. И все. То есть, и вот Господь благословлял обильно. Я видел эти благословения, которые Бог дает за то служение искренне. Uh-huh. То, что именно искренне я его совершал. И в моей, знаете, вот жизни той очень был ярко виден принцип, который Господь дает в Нагорной проповеди. Uh-huh. Он говорит о том, что ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится вам. То есть, если я забочусь о Божьем с искренностью, с посвящением, то Бог заботится обо мне с искренностью и с посвящением, и Он восполняет все мои нужды. То, что обычно у меня уходило 6 часов сделать, Он за 2 позволял сделать. То есть, ну, было очень много таких, знаете, явно, что это только Бог и никто иной. И, ну, вот как-то так это все было.
1: Действительно, очень интересная история, тем более такой путь, где показываются и трудности, и следом благословения от Бога. Но все-таки хочу задать вопрос. Вы сейчас продолжаете заниматься волонтерскими проектами и социальными, насколько я знаю. Что самое главное для служения людям вне церкви? Потому что не все могут понять вообще, что из себя представляет волонтерство, служение. Для многих это совершенно разные вещи. Вот есть ли у вас какой-то принцип самый главный, на котором вы основываете свою деятельность?
0: Ну, знаете, ради справедливости стоит сказать, что сейчас у меня мое волонтерское служение, оно с перебоями. Угу. То есть это важно понимать, чтобы не было какого-то такого идеального ореола вокруг меня. В студенчестве я мог себе это позволить отчасти, так назовем это, да? То здесь мое служение, оно сопряжено уже с людьми как в церкви, так и вне церкви. То есть это уже немножко другой график. Но, честно, искренне сказать, я пытаюсь осуществлять проект. И, наверное, самая большая сложность его заключается в том, что у меня порой не бывает времени, чтобы его осуществлять. Только лишь в этом. Для того, чтобы служить людям, окружающим нас, я скажу, что достаточно только желания. Искреннего желания и наличия рук. То есть я пользуюсь таким принципом в своем, что когда мы что-то начинаем, у нас ничего нет. Но у нас есть наши руки, которыми мы способны помочь. Мы можем помыть посуду, мы можем подмести, мы можем выпалоть сорняки, мы можем где-то подчинить забор, спилить деревья, то есть, ну, нечто подобное осуществить. И для этого нужно лишь желание. Потому что, знаете, честно, вот начиная сейчас, где в городе проект, год назад где-то это было, или полгода назад, я уже не помню, нет, год, то... У меня, в принципе, инструмента нету. Ну вот я еще настолько молод, что у меня не собралось инструмента какого-то. И я просто просил где-то у друзей, где-то еще у кого-то. Есть парень, который мне сказал, ну слушай, я, конечно, с тобой ездить не смогу, но мне нравится то, чем ты занимаешься, и этот парень из церкви. Говорит, поэтому если нужна будет какая-то помощь, ну то есть там может где-то финансово, смогу. Может быть, инструмент, а у него есть инструмент, говорит, может, инструмент нужен будет. Обращайся, я тебе дам. И, ну, то есть я таким методом готов вовлечься вот в помощь людям. То есть и здесь Господь открывает пути, если мы их ищем. Ну и, естественно, я бы не рекомендовал никому начать заниматься сразу чем-то сложным. Брать на себя ответственность ту, которую вы не испытали еще, будучи просто участником команды. То есть моя первая рекомендация всегда молодым людям или даже взрослым заключается

0: Получается в том, чтобы, если вы хотите официально это все делать, то найти у себя в городе организацию, которая занимается какой-либо помощью, и стать частью этой организации просто обычным волонтером. Потому что нужно понять, как это работает, что можно, что нельзя, где эти границы дозволенного. У нас в стране есть замечательный портал добро.ру, в котором создали Добро Академию, Добро Университет, как-то так называется он, то есть это вкладка отдельная, где есть курсы, как помогать различным слоям общества, как вести себя правильно с психологической стороны, как себя вести, какие действия там, хоть при пожарах, хоть при спасении утопающего, хоть просто при общении с людьми, которые имеют ОВЗ. И то есть, если человек хочет, достаточно данных, все в бесплатном доступе, и здесь просто нужно в это включиться. Но я вижу, что для верующих людей это очень важно. Почему? Потому что когда мы занимаемся социальным служением, во-первых, мы включаемся в нужду человека, и мы утоляем реальную нужду человека, а не просто проповедуем Христа. Христос всегда в первую очередь утолял нужду. Во-вторых, здесь такой нюанс о том, что мы начинаем дружиться с этим человеком, которому оказываем помощь, мы начинаем дружиться с человеком, с которым оказываем помощь. И таким образом у нас появляется, знаете, круг общения, и он всегда разнообразный, потому что волонтеры сменяются часто, но при этом мы имеем доброе влияние, в котором в личном общении, где уже, как я ранее сказал, будучи друзьями, если мы искренние христиане, мы не будем перегибать палку, навязывать что-либо. Мы будем уважать мнение другого человека, но мы будем показывать прелесть моей личной жизни, как лично в моей жизни Бог отвечает на мои молитвы. Да? То есть мы будем обычными, нормальными людьми, но с принципами. И знаете, ребята вообще видят о том, что мы как-то иначе подходим к многим вещам. Они замечают, что мы их не критикуем, не обзываем. Мы становимся для них опорой и поддержкой. То есть, знаете, вот я в Барнул, в Кореновск приехал уже 4,5 года назад. И примерно года 4-3 назад, я, честно, не вспомню. Там подружился с ребятами местными просто. И мы искренне дружим, как бы все. И буквально недавно с одним из них общаюсь по телефону. Он говорит, я рад, что ты мой друг, потому что, говорит, я чувствую, что ты всегда поддерживаешь меня, то, что ты никак не критикуешь ничего, ты можешь дать советы, я могу обратиться к тебе за советом, и это всегда приятно. И то есть я никогда им ничего не навязываю, я им говорю, если ты хочешь действительно, считаешь себя верующим, просто встань и помолись. Просто обратись к Богу, чтобы Он себя явил. Возьми, почитай Библию. Я говорю, вот это вот основа, начните с этого, научитесь слышать Бога в своей жизни. Я говорю, вы не захотите ничего соблюдать, и все это вам будет противно. Вы выгорите, если будете пытаться, если вы не будете иметь отношения с Богом, а пытаться спастись просто делами. Поэтому я, когда знакомлюсь с людьми, когда я дружу с людьми, я в первую очередь стараюсь их привести ко Христу, а не к Его заповедям. Потому что если... давайте такой банальный пример. Девушка и парень. Вот вы встречаете на улице какого-то парня, он подходит к вам и говорит, Дарья, почему вы вот так вот выглядите? Почему вы не в юбке? А почему вы, не знаю, там в макияже? А почему вы платком не накрываете голову?
1: Начинается вот это осуждение.
0: А с чего я вообще так должна быть? Он говорит, потому что если хочешь быть моей девушкой, надо быть так. И вы такие, классно, супер, я пошла дальше.
1: Нам с тобой не по пути.
0: Или даже если вы хотите быть его девушкой, вам это будет, как сказать, вот такое предъява.
1: Но это будет против моей природы.
0: Да, это будет ломать вас. Но другой момент, когда вы построили отношения с этим молодым парнем, и он говорит, может быть, вот так было бы правильнее, но я мыслю вот таким вот образом. вас может кипеть, у вас могут быть борьба большая, вы ему выскажете все в лицо, но внутри будет что-то работать, и в итоге вы будете все равно меняться, ведь люди, которые женятся, выходят замуж, они в итоге принимают то, чего ранее не принимали, и все это происходит из любви, и это не является какой-то тягостью. То же самое и вообще в отношениях с Господом. Первоочередное – это не учение, не

0: доктрины, это именно Иисус, его любовь и взаимоотношения с ним. И Иисус дальше уже ведет и открывает, и у человека самого появляется желание узнать что-то большее. И вот это очень важный момент, и таким образом я вижу, что именно если мы, как христиане, научимся дружить по-настоящему искренне, если мы к людям не будем относиться как, простите, к товару, который, так, сейчас я тебя здесь христианизирую, ой, не хочешь, ладно, я пошел дальше, а искренне будем относиться как к таким же созданиям Божьим, потому что если мы неправильно относимся к нашим ближним, мы Бога оскорбляем, это ж его такие же дети, как и мы. И поэтому здесь, если мы этому научимся, то тогда наше служение, оно действительно будет эффективным, и нас будет водить Господь в этом всем. И каждый раз, когда мы помогаем людям, то мы живем, как жил Христос. И вообще, если говорить о важности для христианина социального служения, то, знаете, мы говорим, что христианин в своей земной жизни должен изменить свой характер. Иначе рай для него будет адом. Да, и Господь хочет воссоздать в нас свой образ, тот, который был, скажем, утерян под покровами греха. И вот если мы хотим менять свой характер, то характер, он меняется либо в тяжелых жизненных ситуациях, либо при взаимодействии с людьми. Когда мы все время взаимодействуем с теми, кто нам неудобен, кто не такой, как я, когда мы взаимодействуем в делах милосердия, то Господь очень сильно может работать над нами, мы Ему это позволяем, и Он преображает нас и наш характер. И таким образом мы понимаем, что служение людям – это то, что подготавливает лично нас к Небесному Царству, к тому, чтобы оно для нас было действительно чем-то долгожданным и приятным, а не тем, что нас отталкивало. То есть, как я в прошлый раз рассказывал, как меня отталкивал мой друг, который шел ко мне обниматься, еще что-то, я этого не понимал, я просто откидывал его, да? То также мы можем отталкивать нас и Небесное Царство, и та манера общения, которая будет там, если мы не преобразим своего характера и не научимся любить своего ближнего. Это как в притче о том, что и в раю, и в аду есть длинные ложки, но разница лишь в том, что в раю люди кормят ими друг друга, и все удобно, несмотря на их длину с метр, да? А в аду каждый пытается себя накормить. Вот нечто подобное. И поэтому социальное служение, оно занимает очень важное место в ученичестве Иисуса Христа.
1: Я полностью согласна с вами, с вашими мыслями касаемо отношения к другим. И, знаете, мне кажется, что если Иисус принимал мытарей, грешников, и у него не было осуждения, то и у нас это должно быть. Нам может быть неприятен человек, но мы не имеем права его осуждать, потому что мы не знаем его пути. И я бы хотела задать такой интересный вопрос, так как вы являетесь священнослужителем, вы являетесь пастором. Так что значит для вас быть пастором сегодня, в то время, когда вера чаще всего откликается как какая-то слабость или ограничение? Ну, ведь в обыденном мире, да, принято считать, что если ты человек верующий, то ты какой-то слабый, то у вас много ограничений. Каково быть пастором в современном мире?
0: Ну, я бы сказал, знаете, что, наверное, быть пастором в современном мире сложность заключается не в том, что тебя считают слабым или как-то еще. А сложность заключается в том, что в современном мире нету каких-либо авторитетов. То есть, если сравнивать с прошлыми десятилетиями, то там было отношение к слову пастор, священнослужитель, отношение было совершенно иное. И я не говорю о полном подчинении, я говорю лишь об отношении. В современном мире не имеет значения, кем ты, кто ты по статусу, да, но имеет значение, каков ты человек. И поэтому, наверное, сложность в современном мире, она заключается лишь в том, чтобы быть настоящим. Если ты настоящий, неважно, где, какие будут правила, законы, отношения, людей будет это привлекать. Потому что, знаете, для меня это отчасти странно, потому что я себя всегда ощущаю великим грешником, недостойным ничего, но Господь всегда проявляет ко мне благодать. Ну, потому что я же не достигший, я только стремлюсь к тому, чтобы достигнуть.

Но в моей жизни вот приходится слышать такие слова от людей, вот, ну, когда я с администрацией пытался взаимодействовать, еще что-то. У нас в районе с этим большие проблемы. И тем не менее люди смотрят очень часто не на то, не на твой статус. Из-за твоего статуса они тебе могут что-то запрещать, еще что-то. Но при этом они смотрят на тебя как на личность.

0: Потому что порой есть установки, где нельзя. Но они говорят, ну, я же вижу, что вы это искренне делаете. Порой слышишь о том, что они все рассказывают про какое-то, вот, ну, с вами приятно общаться, на душе так легко, что-то еще. Да, то есть и для тебя это странно. Ну, как-то вроде обычное общение, ничего такого. Но люди вот ощущают что-то иное, нежели чем они ощущают в общении с другими своими сверстниками. И поэтому, мне кажется, если мы живем христианством искренне, если Христос живет внутри нас, то независимо от отношения людей вокруг христианства еще к чему-либо, мы будем для них свидетельством о том, что христианство – это не слабость, христианство – это дисциплина, христианство – это сила сказать себе «нет», воздержаться где-то от чего-то. Та сила, которой, может быть, порой нет у самих этих людей, которые считают себя сильными. Потому что мы же понимаем, что сила личности, она не в физической мускулатуре, хотя здоровый образ жизни – это действительно полезно, но она заключается в нашей внутренней дисциплине, в нашем внутреннем порядке, в нашей искренности, с которой мы умеем жить. То есть с нашей добротой, да, открытостью сердца к принятию других людей. И
1: тут и слов больше не нужно. В целом все понятно. У вас большой багаж опыта, назовем это так. У вас было много разных историй, которые действительно цепляют, и я надеюсь, тоже откликаются нашим зрителям. И подытожить я бы хотела таким моментом, что ваши друзья вспоминают вас в детстве как дерзкого, такого непоседливого достигатора. Сейчас вы священнослужитель, пастор. Какие изменения вашего характера, то, что вот изменилось спустя столько времени, помогают сейчас вам в служении?
0: Ну, знаете, друзья очень мягко описали то, кем я был. Либо вы
1: Они вас очень... просто любят.
0: Либо вы это просто очень украсили так. Я не следил за своим языком совершенно. Мои поступки были совершенно ужасны. И когда я действительно вернулся с Барнаула, мне все задавали вопрос, что с тобой не так. Я был намного сдержанным, намного более сдержанным стал. Я стал и становлюсь, наверное, более тем, кто меньше пытается подшучивать как-то еще что-то, и более поддержкой быть, независимо от ситуации или кто этот человек. Ну, то есть самое сложное, наверное, не подшучивать, как-то не подзадевать, это близких друзей с самого детства, а быть для них поддержкой. И вот... это то, что Господь действительно благословляет, и в чем Он, я вижу смысл этих изменений, что помогает в служении, когда ты начинаешь, прежде чем что-то сказать, ты подумал сначала. Да, то есть такие вот вещи.
1: Спасибо большое. Я думаю, что все ваши истории и ваш опыт будут как и мотивацией, так и примером для других, чтобы начать. И если Бог зовет вас, то Он даст вам и ресурсы, и время, и возможности для того, чтобы вы смогли начать служить Ему.

Мир вам, друзья! Мечтали ли вы когда-нибудь получить наследство? Огромное, чтобы оно вот взяло и просто свалилось на вас. Каюсь, мне иногда такие мысли в голову приходят. Но пока не случилось. А вот один уважаемый человек по имени Луис Карлос де Нарняк из Португалии, аристократ, умирая и понимая, что у него не осталось наследников, взял телефонную книгу, наугад выбрал 70 фамилий и распределил свое наследство этим 70 счастливчикам. Другой человек, канадский юрист Чарльз Ванс Милл,

Миллер поступил более замысловато. Он определил, что свое наследство он оставит семьям, которые спустя 4 года после его смерти родят наибольшее число детей. И эти 4 года в Канаде называли гонкой аистов. В результате наследства получили 4 женщины, умудрившиеся за 4 года родить 9 детей. Но больше всего меня удивил 67-летний житель Боливии Томас Мартинес из городка Санта-Крус-де-Ла-Сьерра. Этот господин бомж. Ну, так получилось, что он выпивал, не вел неправильный образ жизни, потерял семью, потерял дом, оказался на улице. Но в один день к нему пришли полицейские и сказали, что бывшая жена скончалась, и ему осталось наследство – 6 миллионов долларов. Но он сбежал. Сбежал, не поверив полиции, подумав, что это какая-то опасность ему грозит и что-то невероятное. Надеюсь, что мы с вами так никогда не поступим, потому что мы с вами наследники. Чего-то большего, чем денежные средства или особняки. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. В 11 стих 1 главы послания к Ефесянам. «В нем, в Иисусе Христе, мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающему все по изволению воли своей». Мы наследники. Наследники Небесного Царства. И это решение Бога. Он не просто в телефонную книгу указал или поставил какое-то условие, которое мы должны исполнить. Нет. Он просто сделал нас своим волевым решением наследниками Небесного Царства. Царства радости, счастья, благодати и того, что невозможно оценить никакими денежными средствами, наследниками вечной жизни. В последние дни своей жизни Стив Джобс каждый день на поддержание своего здоровья тратил 300 тысяч долларов. За каждый день. Но, к сожалению, это не продлило надолго его жизнь. Но мы с вами получили дар бесконечной жизни, подаренной, которую мы наследуем от нашего любящего Отца. И я хочу, чтобы в этот день эта мысль, эта радость о бесконечно великом наследстве – законное право, в которое мы вступили, приняв крещение и приняв Иисуса в свое сердце, будет согревать нас. Хорошего вам дня!

мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это было не, это был не лучший опыт. Потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старой литературы, то есть Библию, вдруг стала, возникла, и возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать. То тогда было очень много всяких попыток, и я, грешен, я участвовал, совершенно ничтожесть, у меня не было никаких пониманий, хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто, ну, просто потому что даже не этот опыт

0: как бы закрыл тот. Нет, к сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот. Ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать, и там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, благодаря этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора.
1: Раньше не читал?
0: Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном, ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части, ну, исторические бытие там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это же просто не заглядывать, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спалит это Ниневию, как это ты мне обещал, как, вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много. Как-то, мол, этих-то за что? Вот, то есть... Очень много о братьях Иосифовых, да, которые пришли, да, у нас слов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда узнают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
2: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
6: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
7: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
8: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
9: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Дети – большие сластены. Порой кажется, была бы их воля, все их завтраки, обеды и ужины состояли бы исключительно из конфет, пирожных и мороженого. И их уже почти не интересуют натуральные фрукты. Сегодня мы будем говорить о наших детях и о сладостях.

0: рада, что мы с вами сегодня снова встретились, девочки. Сегодня мы будем говорить о детях, о наших. Вот действительно, все детям дают сладкое. А вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а зачем детям сладкое дают?
1: Ну, я даю, наверное, сладкое не зачем, а почему. Я потому что сама его ем, как я буду есть, а
2: ребенок
1: на меня смотреть.
3: Ну да. Все просто.
4: По-честному.
1: Да.
5: У нас проблема такая была, что я не давала сладкое, но папа сказал, что ну как ребенок может расти, ты лишаешь его детства без сладкого, как вот не дать конфетку?
1: Да, ты сама в детстве ел, наверное?
5: Ну, я не помню.
1: Хорошая отмазка.
0: Ну, мне кажется, почему на самом деле, вот я думаю, хочется их порадовать, да? Нам самим это приятно.
4: Ну, это уже такой как штамп, да? То есть к ребенку без сладостей как бы гости не приходят. Если маленький ребенок, тем более, да, то нужно обязательно купить что-то сладенькое, подарок на Новый год, на день рождения, там еще что-то. Нужно что-то сладенькое. То есть это уже такая традиция.
0: Но мы же даже им говорим, сладкое ты моя, да? Когда целуем.
2: Это что-то самое приятное такое, самое вкусное, как будто сладкое. Поэтому если мы хотим как-то особо порадовать, то мы дарим что-то сладкое, наверное, поэтому.
5: У нас не так. У нас сладкое исключительно это десерт. После того, как ты съел все от и до, тогда можно десерт. Ну, дома обычно выбор достаточно скупой.
0: Действительно, вопрос сладости, он касается не только наших детей, а в первую очередь нас самих, взрослых, которым эти сладости, во-первых, и дают, а во-вторых, едят рядом с ними. И вот сегодня у нас Ирина. Она подготовила особую информацию, чтобы мы могли взвесить какие-то факты за и против сладостей и что-нибудь, может быть, постараться изменить. А пока посмотрим, какие же сладости сегодня будет готовить для нас Татьяна.
6: Мои дети не исключение. Они очень любят сладкое. С самого рождения мы стараемся заботиться об их здоровье. Поэтому в моей копилке есть такой необычный рецепт, которым я хотела бы с вами поделиться. Этот десерт я называю банановое лакомство. Начнем мы готовить его с того, что приготовим корж. Для коржа нам понадобится мука, сахар, соль, масло и вода. Для начала мы должны смешать все сухие ингредиенты. Мука. Сахар и соль. Перемешиваем. Добавляем масло. Перемешиваем до образования комочков.
4: Сегодня в продаже огромное количество различных сладостей для детей. Ни для кого не секрет, насколько малыши любят полакомиться сладким. Но как к этому относиться? Если ребенок хотя бы один раз попробует кусочек пирожного или шоколадку, то потом он будет требовать подобное угощение снова и снова. Некоторые родители закрывают на это глаза и, отмахиваясь, говорят: «Ну ничего страшного, все дети в детстве кушают сладкое». А ведь вред от таких пристрастий колоссальный, и нам не стоит забывать об этом. Существует такая рекомендация – не давать детям сладкого до 3 лет, а после 3 лет ограничивать. И это очень правильно. Современные дети употребляют сахар в совершенно нездоровых объемах. По некоторым данным, 5-летний ребенок съедает за год 22 килограмма сахара. Последствия избытка сахара в детском рационе – очень серьезные. Это и развитие пищевой аллергии, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, снижение иммунитета, развитие

сахарного диабета, кариес, а также мы можем наблюдать симптомы так называемой сахарной депрессии. Раздражительность, снижается способность концентрировать внимание и понижается активность. Интересно, что увеличение потребления сахара притупляет вкус к сладкому, и поэтому малыш уже не удовлетворяется меньшим его количеством. Возникает своеобразный порочный круг. Так что если вы хотите не давать своему крохе сладкого до 3 лет, а потом чем меньше, тем лучше, вам придется запастись терпением. И соблюдать это правило следует с самого начала. Здоровье наших детей зависит от того, чем мы их кормим, а чем нет. Главное помнить то, что лучшая еда – это настоящая еда из понятных нам натуральных компонентов, когда мы сами решаем, что добавлять туда, а что нет. Если нам захочется побаловать своего ребенка чем-то вкусненьким, то мы можем предложить ему какой-нибудь спелый, сочный фрукт, может быть, даже экзотический, какую-нибудь вкусную ягоду. Их можно добавлять в каши или делать с ними натуральный йогурт, фруктовые ягодные пюре. Сухофрукты и домашние цукаты мы можем предложить детям вместо конфет. Сухофрукты богаты клетчаткой, содержат много ценных питательных веществ. И благодаря тому, что в них мало жиров и белков, углеводы, содержащиеся в них, легко усваиваются детским организмом. Но следует заметить, чем неказистее сухофрукты, тем они лучше. Порою яркость товару придают за счет химических красителей, поэтому отдавайте предпочтение невзрачным плодам. Начиная уже где-то с 1 года, с 1,5 лет, давайте малышу сухофрукты, в каши добавляйте, в компоты, пюре, несколько раз в неделю. 50-100 грамм уже промытых и замоченных плодов. Для приготовления цукатов ягоды и фрукты варят в сахарном сиропе. При этом они теряют свои витамины и ряд питательных веществ. Также они насыщаются сахаром. А сахар – это крайне несбалансированный, высококалорийный и малополезный продукт. Поэтому не стоит давать эти продукты детям до 3 лет, а потом ограничивать. Еще одно замечательное лакомство – это орешки. Все знают, насколько они полезны и питательны. Они содержат витамины А, В, Е, а свежие, необжаренные орешки и семечки содержат также витамин С. Но, несмотря на все эти полезные качества, орешки относятся к высокоаллергенным продуктам. Поэтому, когда ребенку исполнится уже 3 года, вы можете аккуратно начинать добавлять его в детский рацион, но, пожалуйста, осторожно, если малыш страдает аллергией и если у малыша избыточная масса тела. Давать орехи и семечки отдельно или в составе какого-то блюда диетологи рекомендуют примерно 50 грамм 1-2 раза в неделю. Но, пожалуйста, следите, чтобы ребенок не ел их очень много. Лучше всего покупать орехи и семечки целыми, неочищенными. Продукт должен быть нормального цвета, без яркой палитры, не склеенным, не заплесневелым. Хранить орехи и семечки лучше в прохладном месте. Вы замечали, что промышленно приготовленные морсы, кисели или другие сладкие напитки по своему составу отличаются от тех, которые мы можем приготовить дома? Врачи в целях профилактики ожирения рекомендуют не давать детям много таких калорийных напитков. Существует исследование, говорящее о том, что искусственные подсластители стимулируют гиперактивность и снижают умственные способности ребенка. Поэтому, думаю, что стоит обзавестись соковыжималкой и делать морсы и соки дома. Ведь лучше потратить сейчас немного времени на готовку, чем потом намного больше на врачей. А шипучие газированные напитки вообще содержат очень много вредных веществ. И красителей, и сахара. Но, однако, если ситуация такова, что вы не можете обойтись без газированного напитка, может быть, вы на детском празднике, то вы можете разрешить ребенку 1 стакан магазинного напитка в день. Конечно, совсем оградить ребенка старше 3 лет от сладостей у нас вряд ли получится. Но помните, наша задача – контролировать количество потребляемых им сладостей. Здоровье нашего ребенка в наших руках. Старайтесь, чтобы ребенок как можно меньше видел сладостей у вас дома, и сами на глазах у ребенка не ешьте конфеты, шоколадку или то, в чем вы его ограничиваете. И в следующий раз, вместо того, чтобы протянуть руку за покрытыми шоколадной глазурью пончиками,
Давайте для здоровья нашего ребенка лучше предложим ему

корж мы положили в противень. Теперь он у нас находится в духовке. При температуре 200 градусов он выпекается 10 минут. Пока мы ждем корж, мы сможем подготовить крем. Начнем с того, что все зальем, молоко зальем в кастрюлю. Туда же высыпаем кокосовую стружку, сахар, кэроп, картофельный крахмал, ванилин и соль. И все это мы сейчас варим до загустения.

0: Ну, и чем конкретно будем магазины сладости заменять?
1: Ну да, это вопрос, конечно.
2: Ну, как я уже сказала, лучше всего с самыми натуральными сладостями. Можно заменить сухофруктами, пожалуйста, инжир, финики, добавлять изюм. Можно делать, приготовить из этих же продуктов какие-то еще блюда, компоненты.
0: Да, вот какие? Потому что у меня, например, сын ест, все сметает, в общем. А дочка, она так уже, вот курагу она отдельно не будет. Чернослив она еще подумает. Изюм там поклюет 3 штучки.
1: Ну и вообще, понимаете, вот магазинные сладости, они красивые формы, они в красивых, блестящих этих оберточках, да?
0: Да, к ним рука тянется.
1: Да, все так уложено, а мы там им курагу намоем.
0: Который, кстати, ты сказала, что она не должна быть слишком красивой.
2: Да, не слишком красивая.
3: Как украсить курагу?
4: Завернуть ее в фантик.
2: Нет, можно сделать богатырский крем. Туда входит и курага, туда входит апельсин, немножко кокосовой стружки, и, в общем, это в блендере, и можно, допустим, вот на хрупсики, на такие хлебцы, можно как бутербродик, в прикуску, в закуску, то есть как угодно.
0: А он густой?
2: Густой.
0: Ну, так можно его в шарики скатать.
2: Можно в шарики скатать, да. Я вышла из положения еще таким образом. Я готовлю шоколадную пасту, но без шоколада, без какао, использую кэроп.
1: Кэроп?
2: Да. В отличие от... шоколада и какао, он содержит много витаминов, микроэлементов и не содержит всего вредного, что есть в какао.
1: Ну, послушайте, ладно, если рецепты еще можно найти, какие-то полезные, можно почитать, есть много книг, литературы, но времени где на это все найти?
4: Да,
1: легче же зайти просто в магазин и купить какие-то печенья, чем потратить там целый вечер после работы, приготавливая все эти полезные вещи.
2: Ну, у меня вообще принцип «просто и быстро». То, что я готовлю, это должно быть просто и быстро. Угу. Шоколадная паста – это просто и быстро.
3: Она долго хранится?
2: Она долго хранится, потому что кэроп здесь участвует как консервант. Это один момент. Второй момент – то, что я это могу делать вместе с дочкой, то есть провести время, и она мне там перемешает, она мне поможет там орешки взять или еще что-то. То есть ей это интересно.
1: Приобщать их.
2: Да, и я ее приобщаю. То есть здесь уже два в одном.
1: Да. Ты еще время с ребенком проводишь, плюс что-то вкусное готовишь. Я тоже, конечно, как Ира, сторонница, чтобы делать что-то быстро. И мне нравится, что многие такие конфетки домашние, их можно замораживать. И когда их вынимаешь из морозилки, то тогда действительно у них такой вообще особый вкус. А вот, например, такое мороженое, как банановое, когда просто режешь банан на кусочки, втыкаешь зубочистки и кидаешь в морозилку, оно на самом деле не требует времени. Или вот я помню, нам Иринка здесь готовила мороженое на основе халвы. С бананами, с апельсинами. Мы летом делали с клубникой.
0: Еще раз, чего там, халва?
1: Да, вот посмотри программу, рецепт там точно.
0: Супер быстро.
2: Это супер быстро.
0: Халва, бананы, апельсины, да, я уловила?
2: И вкусно.
3: А халва ведь тоже, там ведь сколько сахара?
0: Да, кстати, магазины это халва.

0: кладешь.
1: Но понимаете, ее кладете только чуть-чуть, да, как бы для вкуса, да, для подслащения, столько, сколько вам надо. А тем более, вы знаете, тоже скажу, своим детям не давал до 3 лет сладкого. И заметила, что потом, даже когда там 7-8 лет, уже ребенку позволяешь съесть кусочек торта в гостях, ребенок ест узенький кусочек, и ему не нужно второго куска.
2: Вот у меня ребенок очень избирательный, и очень много было случаев, когда я находила какие-то там сыроедческие рецепты интересные, готовила, там тратила время, замораживала, потом удаешь, он так: это что вообще? Не, я это не буду, даже не пробую.
1: Вот вы знаете, у меня тоже возникает этот вопрос, как сделать так, чтобы детям нравилось полезные сладости.
2: Рисовать фантики.
3: Совместно. Делать это максимально как-то приближенно по вкусу, может быть, но по составу более натуральный. Вот я помню, например, мы дома часто готовили натуральный йогурт. И мы просто брали там какой-то кисломолочный продукт натуральный, добавляли туда ягоды какие-то. Я просто помню, был такой момент, когда мне очень захотелось йогурт, я пришла в магазин, прочитала все этикетки, так ничего и не выбрала. Да, поняла, что здесь я ничего не смогу съесть, просто потому что это слишком химический такой состав, непонятный. И мы сделали свой йогурт, он был очень вкусный и полезный, и ты знаешь, что там находится.
4: Ну, я не знаю, мне кажется, все равно полностью не перейдешь на абсолютно здоровое питание. Потому что, опять же, вы в гости ходите, не только же к вам в гости ходят, но и вы в гости ходите, не все вас угостят, да, конфетами из Кэрба, из фиников.
5: Полностью, да, ограничить и оградить не получится.
4: Да, но, наверное, не надо.
5: Знаете, все равно вот культура, которая есть в семье, питание, она очень сильно влияет на ребенка. То есть если вы все питаетесь вот именно так, то ребенок привыкает к этому, у него закрепляются эти вкусовые вот качества, пристрастия, и потом этим он уже руководствуется по жизни. Он может попробовать где-то, то есть да, конфетки, они блестят, это все очень привлекает, но все равно для него это уже будет что-то приторно, что-то вот уже не так. То есть это у него будет уже контролироваться. Вкладываться должно это в семье.
4: Кстати, опять же, если вот вы детей привлекаете в свои готовки, те же самые там шарики скатывать,
5: им же интереснее.
4: Они потом с большей охотой едят. Даже если не очень любят курагу, но хоть немножко поедят.
1: Вот мне тоже
2: это, кстати,
1: кажется.
2: Идея, да.
1: Да, то, что они делают сами, для них всегда более привлекательно.
2: Ну, понятно, если ты дома сидишь, ты можешь это отконтролировать. Там пошел в гости к родственникам, которых ты предупредил. А что делать, если ты пошел в гости, где, ну, люди просто живут обычной жизнью, и стоит на столе сладкий стол и куча конфет, или там после садика, или кто-то предлагает конфетки. Как вот тут быть?
1: Новый год, куча подарков.
2: Новый год, да. Про Новый год я расскажу, как мы это... Сама себя перебью. Про Новый год в 3 как раз года, когда со всех вот тоже от бабушки, там от папы пришли подарки, мы очень... замечательную развивающую игрушку из этого сделали. Мы раскладывали конфеты в виде там змейки, мы сортировали их по цвету, мы их считали. Мы что только с ними не делали.
3: Они ели.
2: Да, было одно правило, что одна конфетка в день из этих подарков может нам перепасть ребенку. А в остальное время с подарками мы вот такую проблему решили. Но это было, опять же, в 3 года.
4: Но, опять же, это было на праздник, то есть контролируемо, в общем-то.
2: Но это было дома, да. Вот дома. Вопрос, что делать на выходе где-то.
4: У нас есть соседка очень хорошая, очень добрая, очень общительная. С детьми прям любимые детки у нее все. Она нас очень часто конфетами угощает на каждой прогулке. Видит нас из окна и вышел на улицу специально угостить.
1: А гуляете вы 2 раза в день?
4: Ну, вот. Мы с детьми договариваемся тоже. Конфеты все складываем. Без хитрости, без всего. Просто мы эти конфеты складываем и дома только с чаем. При этом я озвучиваю вслух, чтобы бабушки не обижались, там вот эти соседки или попутчицы. Я говорю, а вот эти конфетки мы с чаем съедим, да, чтобы не просили, давайте, скушайте,
3: как вкусно.
4: В этом
3: еще один плюс, что вы не перекусываете, а конкретно в это время. Я помню, в детстве мне нельзя было шоколад есть, ну, по здоровью. И тоже мама мне говорила, все конфеты складываешь и уносим домой.
4: Там, да, обязательно. Иногда. Это, кстати, между прочим...
3: И я очень твердо соблюдала это правило. Даже бабушки в церкви удивлялись у нас, как она, вот, мне нельзя шоколад. Я некоторые даже не брала, и вот очень соблюдала эти правила.
1: А мои берут. Но у них есть такое огромное удовольствие, что когда к нам в гости приезжает бабушка или дедушка, кто-нибудь, они их поят чаем, и они вытаскивают свои конфеты, чтобы им было что угостить.
2: Кстати, хорошая практика по поводу делиться с другими людьми. Да. Получается, что ты складываешь свое, а потом ты делишь это с другими.
4: Вот, кстати, вот эта привычка носить домой, обязательно носить конфеты домой.
2: Все в дом,
4: а, по-моему, и ты мне рассказывала, что дают конфетки с наркотиком, в школах раздают.
5: Да, да.
4: И дети могут ее просто съесть как конфету, не зная, что внутри.
5: Да.

0: Был такой
1: вид? Вот это нужно, ну, поэтому мы и носим все маме в сумочку, маме в сумочку.
2: Помню, что всегда у меня дети, если нужно было отказаться, они отказывались как-то у меня сами. Я никогда не дергала их нигде за руку, тебе нельзя, не бери. Вот, потому что мы дома как бы говорили о том, к чему это приводит, что это. Ну и вообще у всех разное состояние здоровья. Конечно, кто-то может себе позволить съесть, а мои вот не могут съесть, даже вот как Велин, ты, да? Даже одной шоколадной конфеты им съесть просто категорически нельзя, даже после 3 лет. И ребенок уже знает, к чему это ему приведет, что ему вот да, нельзя. Но я всегда им дома даю альтернативу. Они знают, что дома у них альтернатива есть.
1: Всегда должна быть замена.
2: Да. Поэтому они спокойно этим угостят, а ты сам тоже получишь что-то вкусное. Вот поэтому, мне кажется, вот мотивировать ребенка делать правильный выбор, объяснять ему, мне кажется, это очень важно, даже начиная с самого вот маленького возраста.
0: Я помню, восторг просто вызвало, когда мы посмотрели программу с банановым мороженым, только не просто его на палочку в морозильник, а еще мед подмазать и орешки.
2: Да.
0: Безумный восторг был. Дети вот с такими глазами, урод души, делали, старались. Маленькие были, все обляпаны было, но зато восторг.
1: Зато восторг.
0: Настоящего мороженого не надо, магазинного. Есть натуральное.
2: Да, с непонятными химикатами.
3: А про окружение тоже вот вопрос. А как лучше всего донести до окружения вот эту идею? Чтобы оно не сопротивлялось и поддерживало.
0: Настойчивость и терпение. Один раз разрешишь, все, потом будешь бороться.
1: Это лучше с самого начала. Лучше вот все делать с самого начала. Когда есть последовательность, тогда легче продвигаться. Потому что один раз уступка, второй раз уступка, и потом это практически невозможно.
0: И не надеяться, что они с первого раза это запомнят. Приходится повторять постоянно.
2: Да, и здесь, вот, Анютка, ты права. На самом деле очень важно, чтобы взрослые вокруг ребенка, так сказать, шли единым фронтом. Тогда и ему как-то понятнее вообще, как жить, что выбирать. А вообще, девочки, рекомендую вам и всем посмотреть наши программы «Готовим вместе» с «Семеро с ложкой». Там очень много таких натуральных сладостей, которые делаются быстро и, надеюсь, понравятся вашим детям.
0: Или детские программы аналогичные.
2: Да, и наши детские программы. Ну что, а сейчас будем пробовать уже Татьянину сладость.

На готовый корж мы нарезаем банан и выкладываем красиво. Затем берем крем, который у нас получился, который очень ароматно пахнет, и выливаем на бананы.

Все разравниваем. Даем немножко остыть. И потом подаем к столу. Приятного аппетита!

0: Оказывается, для того, чтобы приготовить самой вкусные и полезные сладости, не нужно тратить много времени. Нужно поискать такие рецепты.
1: Я в очередной раз убедилась, что нужно быть тверже в своих позициях.
2: Давайте будем помнить, что здоровье наших детей в наших руках. И личный пример действует сильнее, чем все наши слова.
0: Пусть наши сладкие детки кушают только полезные сладкие конфетки. Настанет момент, когда наши дети станут взрослыми и самостоятельными. И уже не мы будем решать, что положить им в тарелку. Но здоровье, заложенное в детстве, знания и умение принимать правильные решения будет им хорошим фундаментом во взрослой жизни. Всего вам самого доброго! Здоровья вам и вашим детям! Благословения!

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: «У меня есть мечта» – эта фраза, прозвучавшая в знаменитой речи Мартина Лютера Кинга, вдохновляла миллионы. Она стала символом движения надежды и борьбы за лучшее завтра. Но сегодня, если повторить ее вслух, немало людей лишь пожмут плечами. Некоторые даже скептически усмехнутся. А у меня нет. Я вообще не умею мечтать. И это признание, что я не умею мечтать, звучит все чаще. И не из уст ленивых или апатичных, а от людей умных, честных.

честных, трудолюбивых, людей, которые когда-то, возможно, мечтали, но забыли, как это. Или так и не научились, а теперь живут по правилам, по графику, по плану. Все как надо, все по делу. Только вот что-то внутри тревожит, без причины, без боли, ну, с пустотой. Иногда люди не мечтают не потому, что ленивы, а потому что где-то по пути перестали верить, что это имеет смысл. Мечта – это не просто фантазия. Это образ будущего, который вдохновляет. Это картина, ради которой хочется терпеть неудобства, пробовать, падать, вставать. Это больше, чем цель, потому что она не всегда имеет четкие очертания. Но она дает направление, силу, надежду. И если мечты нет, то как будто пропадает глубинный компас. Все становится плоским, логичным, функциональным, но без души. Философы и писатели разных эпох рассматривали мечту не как блажную иллюзию, а как мощную, движущую силу человека. Гёте писал: «Мечта – это предчувствие будущего». Мартин Лютер Кинг говорил, что мечта может изменить реальность, если за ней стоит правда и мужество. Виктор Франкл подчеркивал, что человек живет тогда, когда видит перед собой смысл. И именно мечта помогает удерживать этот смысл, когда реальность трещит по швам. А Клайв Льюис, анализируя свою внутреннюю тоску по чему-то большему, писал: «Если я нахожу в себе желание, которое не может быть удовлетворено ничем в этом мире, возможно, я создан для другого мира». Их размышления дают понять: мечтать – это не слабость, а признак того, что человек еще не разучился стремиться. Почему некоторые не умеют мечтать? Во-первых, из-за травматического опыта. Люди, пережившие потери, предательства, крушение надежд, часто бессознательно блокируют способность мечтать. Возможно, это происходит из-за того, чтобы не испытывать боль, если снова не получится. Во-вторых, это может быть связано с семейным воспитанием. В домах, где мечты считались глупостями, где ценились только прагматизм и безопасность, у ребенка не формируется навык мечтать. Его учат: не высовывайся, не рискуй, не жди многого. В-третьих, имеет место страх ошибиться. У перфекционистов мечты часто подавлены. Они боятся провала, боятся не дотянуть. Поэтому лучше вообще не хотеть. После долгих лет в обществе, где высмеивают энтузиазм, вера в светлое может показаться наивной. Мечтающие кажутся дураками, а внутренне хочется не быть дураком. Значит, не мечтать. И, конечно же, всякое желание мечтать убивает хроническая усталость. Иногда человек просто выгорел, не физически, а эмоционально. Его мечты просто сгорели. Он не стал черствым, он просто опустошен. Но давайте подумаем, что происходит, когда человек не мечтает. Ведь человек может жить и без мечты. Но вот только эта жизнь становится больше выживанием. Это как плыть без горизонта. Работать, чтобы работать, спать, чтобы высыпаться. Не жить, а просто выполнять инструкции. Американский психолог Абрахам Маслоу, изучая самоактуализирующихся людей, заметил: одна из черт, которая их объединяет, это способность видеть смысл за пределами текущего момента. Мечта дает не просто цель, она формирует вертикаль надежды. Люди, не имеющие мечты, чаще подвержены депрессии, тревожности и внутреннему ощущению стагнации. Об этом свидетельствуют и исследования Американской ассоциации психологии. И самое печальное – то, что человек может даже не осознавать, что он жаждет мечты. Просто чувствует, ну, что-то не так. Все правильно, но безвкусно. Исследование университета Дьюка показало: люди, у которых есть долгосрочные позитивные мечты, на 42% чаще оценивают свою жизнь как счастливую. А исследование Гарвардской медицинской школы добавляет: наличие смысла и образа желаемого будущего положительно влияет на когнитивное здоровье, а также снижает риск депрессии и усиливает мотивацию. Pew Research обнаружили, что религиозные люди чаще мечтают, и их мечты более устойчивы, потому что опираются на веру.

надежду. Ученые уже давно изучают, влияет ли перспектива будущего на нашу повседневную жизнь. Так психотерапевт Габриэль Эттинген разработала подход под названием «mental contrasting» – «мыслительное противопоставление», которое предлагает представлять одновременно светлую мечту и реальные препятствия на ее пути. Исследования показали, что такая практика значительно усиливает мотивацию и приводит к реальным действиям.

гораздо эффективнее, чем просто мечта без анализа препятствий. Другой яркий пример – это эксперименты с инструментом Consideration of Future Consequences, измеряющим склонность человека учитывать последствия своих поступков. Такие люди чаще придерживаются здорового режима, регулярно посещают учебу или работу, откладывают деньги, планируют жизнь, в отличие от тех, кто живет здесь и сейчас, без привязки к будущему. Несколько недавних исследований показали, что участники, вовлеченные в упражнения на воображение будущего, особенно с конкретными планами и визуализацией, демонстрируют более высокую успеваемость, лучшую мотивацию и ясность действий. Эти данные говорят о том, что мечты – это не просто полет фантазии. Это психологический инструмент, формирующий намерение, обостряющий внимание и пробуждающий инициативу. В 9 классе учитель литературы дал задание – напишите сочинение, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. И один парень написал: «Я живу, хожу на работу, иногда на шашлыки, все нормально». Учитель написал на полях: «А ты жив или просто существуешь?» И он подумал: «А правда, чего я хочу?» Когда говорят «я не умею мечтать», часто имеют в виду «у меня нет великой вдохновляющей цели». Но мечта – это не всегда масштаб, иногда она выглядит скромно. Желание быть рядом с близкими, выучить новый язык, переехать за город, создать уютный дом. Разве это не мечты? Мечта – это глубинное влечение к жизни, в которой больше смысла. И пусть она не похожа на голливудский сюжет, но она реальна. Просто не все умеют ее распознавать. Не все умеют называть это слово «мечта». Но от этого она не перестает быть мечтой. Одна из причин, по которой человек говорит «я не умею мечтать», это не неспособность, а страх. Мечта – вещь хрупкая. Она требует доверия, смелости и открытости к неудаче. Люди боятся мечтать, потому что мечта может не сбыться. А если она не сбудется, будет больно. Гораздо проще не желать вовсе, чем испытать поражение. Иногда страх маскируется под реализм. Это не мое, мне и так нормально, я просто не такой. Но часто это просто защита от разочарования. Как сказал один психолог, лучше не желать вовсе, чем потерпеть неудачу. Так думает не холодный человек, а обожженный. Что с этим делать? Во-первых, признать сам страх. Не бороться с ним агрессивно, не стыдиться, а назвать его по имени. Я боюсь надеяться. Это уже шаг к честности. Во-вторых, попробовать начать с малого. Мечтать в границах, не пугающих масштабом. Иногда полезно не ставить сразу огромную цель, а разрешить себе просто хотеть чего-то доброго и простого. И в-третьих, важно быть среди людей, которые не высмеивают мечты. Поддержка среды может стать мостом к восстановлению этой способности. Мечтать – это не слабость. Это вот навык, который можно возвращать, даже если он был потерян. Иногда человек думает, что разочаровался в мечтах. Но правда в том, что он разочаровался в чужой мечте, в той, которую взял в аренду. Потому что так надо. Потому что успешный успех, лайки, деньги, статус – это и есть якобы мечта. Такие мечты выматывают. Они не питают, а выжимают. Они не греют, а требуют. Часто это не настоящие мечты, а иллюзии легкой славы или успеха без усилий. Обещание получить многое, не пройдя соответствующий путь. Но мечта, не подкрепленная трудом и ростом, становится капканом. И когда человек осознает, что строил жизнь на чужих стандартах, на мимолетных трендах, на обманчивых картинках, наступает кризис. Он или ломается, или ищет путь заново. Настоящая мечта требует терпения. Она не обманывает легкостью, но вдохновляет глубиной. Вот мечта, взятая на прокат, сжигает, но своя оживляет. Виктор Франкл, основатель логотерапии, выживший в концлагере, писал: «Тот, кто знает, ради чего живет, может выдержать почти любое как. Вот почему мечты так ценны».
Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», рассказывала, что ее мечта о книгах началась, когда у нее

0: не было ничего, ни денег, ни поддержки, только история в голове и надежда, что она кому-то нужна. Клайв Льюис, философ, писатель и богослов, описывал, как ощущение тоски по чему-то большему в юности было для него путеводной звездой. Он называл это радостью, смутной тягой, которая направила его к Богу. А что делать, если мечтать не получается? Ну, начнем с того, чтобы не винить себя. Блокировка на мечты – это не лень, это симптом. Человек не обязан быть мечтателем по заказу. Он имеет право на боль, усталость, сомнения. Далее важно задать себе вопрос. Что я любил в детстве? Часто ключ к мечте лежит в прошлом, там, где еще не было страхов, ожиданий, системы. Очень помогает читать биографии. Люди, которые прошли уже свой путь, часто зажигают искру. И речь не только о знаменитых людях, звездах, а обычные, честные, глубокие люди, кто также о чем-то мечтал, к чему-то стремился. А еще неочевидные, но пробуждающие мечты – это делать что-то доброе. Парадокс. Когда мы начинаем помогать другим, внутри что-то расцветает. И часто именно в служении, в заботе, в маленьком добре рождаются настоящие мечты. И, конечно, не могу не порекомендовать молиться. Даже если мечта не ясна, говорить с Богом очень помогает. В молитве человек часто слышит самого себя. И это может быть первым шагом к настоящему желанию. Позволить Богу подарить вам мечту, зажечь ваше сердце. А что, если мои мечты – это не то, что хотел бы Бог для моей жизни? Такой вопрос действительно может пугать и останавливать. Вдруг я намечтаю себе, и получится, как в той фразе: «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Здесь я бы сказала, что уместно такое отношение к жизни. Мы создаем план «Б», а план «А» принадлежит Богу. Главное, чтобы наши мечты не противоречили библейским принципам, а наоборот даже прославляли имя Бога, чтобы в сердце был мир и доверие, что план А в руках Бога. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Отсюда можете взять для себя чек-лист вопросов для дополнительной проверки мечт. Исполнение этой мечты будет добром для моей жизни? А ближним моим будет от этого хорошо? А Богу это угодно? Женя – бухгалтер. Ответственная, точная, пунктуальная. В детстве она мечтала построить уютное кафе с книгами, где люди могли бы не только есть, но и находить покой. Представляла, как будет варить кофе, устраивать вечера чтения, помогать подросткам найти себя. Но отец сказал: «Это все глупости, нужно стабильное дело». И она пошла учиться, как велел. И правда, получила профессию, нашла стабильность, но мечта не исчезла. Она просто легла на паузу. Женя не бросила все, не сбежала в неизвестность, но с годами начала думать, а что, если можно соединить образование и мечту, практичность и вдохновение? Она стала собирать книги, помогать на волонтерских мероприятиях, учиться варить хороший кофе. И вдруг поняла, мечта может не мешать реальности, она может стать ее смыслом. Однажды племянник спросил: «Тетя Женя, а ты о чем-нибудь мечтаешь?» И она улыбнулась, потому что теперь знала, что ответит. Никогда не поздно начать мечтать. Никогда не поздно вспомнить свои мечты и начать к ним стремиться. Может, и у вас есть мечты, с которых можно сдуть пыль и позволить себе просто начать о них думать и молиться.
1: Есть такое явление, как гостинг. Слово для нас новое. Но как явление, такая ситуация нам хорошо знакома. Она стара как мир, я бы сказала. Два молодых человека встречаются, уже строят планы на будущее, звучат слова любви, обещания. И вдруг один из них полностью пропадает с радаров. То есть он не выходит на связь, не отвечает на сообщения, на звонки. И вот второй человек в недоумении, что вообще случилось, в чем причины, может быть, со мной что-то не так. Вот как вы считаете, как в этой ситуации

0: вести себя, почему гостинг опасен и что делать тому человеку, которого вот так вот бросили?
1: Прежде всего, гостинг опасен для того, которого бросили, да, потому что очень часто люди, попадающиеся на удочку таких вот нестабильных отношений, они имеют неустойчивую самооценку, и, соответственно, после такого вот некрасивого расставания могут искать в себе какие-то недостатки, впадать в чувство вины, пытаться разобраться с ситуацией, и это можно залипнуть надолго таким образом. Поэтому здесь нужно понимать, что, скорее всего, ситуация так сложилась не по причине этого человека, которого бросили, а того, который так поступает. Потому что какими бы сложными ни были отношения, все-таки ответственность за них на тех людях, которые создали эти отношения, и тот человек, который вот так поступает, просто вот без объяснений исчезает, он, соответственно, имеет к этому свои какие-то психологические причины. Вот, и причины могут быть разные.
0: А какие могут быть причины? Потому что вот, допустим, девушку так бросил парень, ей хочется знать, что вообще не так? Почему он так вообще со мной поступил?
1: Основные причины заключаются, конечно же, в воспитании этого человека. Да? Возможно, это просто вот трус, таким народным, да, языком говоря, человек, который боится последствий, может быть, какие-то решения конфликтов, идти навстречу, ну и так далее. Вот, то есть он не готов именно к диалогу, поэтому он исчезает. И второй, более распространенный вариант, это все-таки то, что у нас как бы тоже в народе называют бабники, да, то, что человек старается заполучить внимание девушки, он добивается, и подчас это очень яркие проявления симпатии. Где-то присутствовать может подкуп, когда и человек вот прям очень активно заинтересован и резко пропадает. Почему? Чаще всего эти люди, они боятся настоящей близости, духовной близости, эмоциональной, дружбы. Они боятся открыться. И тоже это тянется из детства, и это их индивидуальные такие вот психологические сложности. И, соответственно, брать на себя нет никакого смысла. Здесь нужно думать о том, что, почему я выбрала такого человека, постараться научиться разбираться в людях и в следующий раз действовать по-другому.
0: Как выйти из этой ситуации, справиться с болью, обидой, негодованием?
1: Ну, первое, нужно понять, что причина все-таки в том человеке, да, что это его индивидуальные какие-то психологические проблемы, с которыми он пусть сам разбирается. А в своем случае, если есть какая-то агрессия, да, вот обида, все это либо проработать со специалистом, это быстрый путь, либо же самостоятельно попробовать выписывать все свои эмоции, утилизировать, можно обращаться к Богу, рассказать ему о том, что вот такая ситуация сложная получилась, и постараться исследовать тему эмоционального интеллекта, управления эмоциями, все-таки прежде чем открываться, прежде чем идти в отношения, прежде чем влюбляться, нужно разбираться, а что за человек.
0: То есть, я так понимаю, нас прежде всего должно насторожить очень бурное развитие отношений, то есть вот это форсирование слишком быстрое, когда все слишком закручивается, там подарки, тут же люблю, там через каких-то пару недель. Это некоторым девушкам кажется очень прекрасным, вот как, но на самом деле это звоночек.
1: Да, потому что девушки, начитавшись сказок в детстве, вот приехал, явился принц, я забрал, и сразу вот эти фразы: я хочу на тебя жениться, ты самая лучшая, я такой не встречал, и так далее, они очень сильно подкупают, потому что ей кажется, что вот мечта сбылась. На самом деле это звоночек, и очень важно все-таки, чтобы построение отношений имело свои этапы.
0: Угу. Понятно, большое спасибо.
1: Спасибо.

Здравствуйте. Царство Божье – это место, куда однажды нас возьмет Бог, или мы должны прийти туда сами? Мы продолжаем серию бесед о Царстве Божьем. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем разговор на очень интересную, серьезную, непростую тему о Царстве Божьем.

0: Вот действительно ли в Царство Божье нужно идти с какими-то трудами, с преодолением себя? Или Господь однажды возьмет и перенесет нас в это Царство каким-то чудесным образом, вообще без наших усилий?
1: Было бы здорово, если нас он фактически взял бы и переместил. Знаете, как меняется место жительства из одного города в другой город, из одной страны в другую страну. Это куда проще, нежели то, что нам предлагает Священное Писание. Царство Божие, вот сейчас на ум мне приходят слова апостола Павла, силою берется. Угу. Очень непростая задача стоит. Таким образом, стоит некая преграда с возможностью определиться самому человеку, с возможностью, а это тебе нужно, ты на самом деле хочешь Царство Божьего, потому что Царство Божие, надо еще раз напомнить, Царство Божие – это, нельзя сказать, вечный праздник, но это о чем мечтает любой человек здесь на земле. Вот именно счастливую, полноценную, беззаботную жизнь. В целом, это был истинный смысл предназначения, когда Бог создал это Царство Божие в Эдеме. Но он его потерял. Поэтому сегодня мы вынуждены задуматься о том, как достичь этого Царства Божия. Понятно, что он нас не переселит. Именно должны мы туда двигаться. И это наш должен быть выбор. Поэтому сегодня мы должны сказать, что наша жизнь – это целая дорога. Мы рождаемся в этот мир, мы двигаемся, мы живем, мы решаем какие-то задачи. И у каждого есть время, и оно у всех свое, мы даже не знаем как. Но самое главное, мы понимаем, однажды эта дорога закончится. И здесь куда важно понять, является ли это Царство Божие, либо что-то будет иным. Поэтому сегодня давайте мы будем об этом говорить и прочитаем для начала книгу пророка Иеремии, 6 главу, 16 стих. Что предлагает нам пророк? Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: не пойдем. Речь идет, конечно, об Израиле. Поэтому всегда Бог дает выбор. Он не вынуждает человека принять именно то решение, которое он бы хотел. Вопрос выбора предоставлен человеку. Поэтому вот если сегодня мы находимся на определенной точке жизни и стоим перед вопросом, а где мы сегодня находимся, если мы на самом деле, если нам интересна вообще тема Царства Божия, потому что если нам нужна радость, благополучие, благость, благословение Божие, нам важно сегодня задуматься о том, чтобы вот поступить так, как советует пророк. Он говорит: остановитесь. Вот, Юля, мы с вами здесь собрались, уже говорим, это означает, что мы уже остановились. Мы сделали хороший шаг в сторону. Поэтому каждый, кто это делает, соответственно, он должен поступить правильно.
0: Но остановитесь в каком плане? Не просто встаньте, прекратите идти, да? А как-то свою жизнь, что ли, переосмыслите? Подумайте, то ли вы вообще в жизни делаете, остановитесь, прекратите это делать и подумайте. И тут написано: расспросите о путях древних, где
1: видите,
0: путь добрый. Да, что это значит?
1: Вот это предусматривает какие-то действия со стороны самого человека.
0: Да.
1: Если он остановился не для того, чтобы просто остановиться, а от того, что он лишь устал. Здесь написано: рассмотрите, расспросите, да? То есть речь идет о тех глаголах, которые говорит пророк Иеремия. Нет ничего нового, как хорошо забытого старого. Ну, известная поговорка. Поэтому нам нужно вспомнить тот путь, по которому мы прошли. Иными словами, даже с позиции, скажем так, нашего личного опыта. Мы же понимаем, в чем заключается мудрость. Мудрость заключается в том, что он всему учится. И чаще всего на ошибках. Поэтому не очень хочется допускать те же самые ошибки, которые допускает тот же самый, к примеру, человек. Знаете, в чем проблема еще? Вот мы говорим про дорогу.

0: дорогу. Эта дорога, как мы понимаем, должна привести в Царство Божие. Там, где тебе рады. И есть одна деталь, с чем вот нам как раз, наверное, больше всего сложно иметь дело. Книга Притчи, 14 глава, 12 стих. Книга Притчи, 14 глава, 12 стих. Те, кто читает Библию, для них этот текст очень знаком. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Вот, понимаете, в чем трагедия человеческая? Вот эта иллюзия или то, что кажется, это не всегда будет правдой. И поэтому вот дорог много, путей много. Вы знаете, как словно на картине Васнецова вот этот былинный герой стоит на перепутье, и перед тобой три выбора. Прямо пойдешь, убитым будешь. Направо пойдешь, женатым будешь. Налево пойдешь, богатым будешь. Вопрос, что избрать? И мы, наверное, вот все в этом случае объединены в этой истории. У нас всегда масса выбора может быть, исходя из той ситуации, которая есть.
1: И вот путь. Хорошо, и вот путь. Что написано, убитым где-то будешь, туда уж, наверное, нормальный человек не пойдет. Да, а в жизни часто мы не знаем наш выбор, что повлечет за собой.
0: В этом-то и проблема. Видите, человек не знает, но понимаете, как Божье Слово, оно уверяет. Оказывается, сценарий можно предусмотреть, если ты слушаешь это Слово. Понимаете, тут есть определенные человеческие закономерности. Если поступаешь так, тебя ожидает то-то, то-то, то-то, то-то. Когда мы читаем слова благословения, или завет благословения, Второзаконие 32 главу, где написано «Если будешь слушать гласа Бога твоего». Ну, как бы элементарная логическая мысль заставляет тебя думать и говорить, и будешь слушать, вот тебе будет вот такие будут последствия. А если не будешь? Поэтому вот всегда стоит выбор. Помните такую песню, Юлия? Вы должны знать. «Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб – великий Бог. Одна дорога есть на небо, а в погибель
1: – тысяча дорог». Старость добрая наша песня. Помните, нашей молодости. Да.
0: Вы поймите, сколько масса дорог сегодня присутствует. И я вам скажу, что крайне важно вот в этой истории понять, в правильном ли ты направлении двигаешься в этом пути. Как-то раз я обратил внимание вот на что. Совершая служение пастором в городе Северодвинске, Архангельской области, мне необходимо периодически садиться на поезд, на рейс в городе Архангельске. Из Архангельска едут разные точки поезда. И я обратил внимание, когда я ожидал рейс по отправлению в Санкт-Петербург, примерно в это же время, там разница буквально 10 минут, в это же время отправляется другой поезд, только в Москву. Одновременно, фактически, в Санкт-Петербург и в Москву. И вот представьте себе, если некто из нас, отправившись в путь, сядет не в тот поезд, и если он будет хорошим пассажиром, будет помогать расставлять чемоданы соседям, будет рассказывать об Иисусе, будет хорошим собеседником, а если он двигается не туда?
1: Но он и не приедет туда, куда он хочет.
0: Да.
1: Если только ведь не через Питер идет этот поезд.
0: Проблема со мной это случилось однажды, понимаете? Знаете, в чем случилась ситуация? Я так торопился, что побоялся опоздать на рейс. Я подбегаю в вагон, показываю документы. Там был молодой паренек, проводник. Он плохо посмотрел мои документы, но зная, что я не туда сажусь, он это не заметил. Он посмотрел на документы, вроде бы все в порядке. Я поднимаюсь в этот вагон, ищу свое место. И что вы думаете?
1: Оно занято.
0: Оно было занято. Слава Богу, было занято.
1: Хорошо, если было свободно, уехали бы.
0: Вы представляете, какая трагедия была бы для меня. Я был немного возмущен, что мое место уже занято, а оказалось, я сел не туда. Наверное, кто-то, может быть, тоже испытывал подобные случаи, когда вот что-то происходило. Поэтому сегодня, когда мы говорим про историю нашей

0: этой дороге важно, очень важно попасть именно туда, куда ты хочешь попасть. Но а дорог очень достаточно много.
1: А вот может ли человек, который ищет Бога, стремится к Нему, как-то ошибиться в своем пути? Вот он же вроде Бога выбрал. То есть если я однажды выбрала Бога, я христианка, и у меня полная уверенность, что теперь я иду по тому пути. То есть, как вы говорите, я хороший пассажир, я не нарушаю общественный порядок, я сижу ровно, значит, ночью я сплю, не балагурю, но еду, оказывается, не в том поезде. Вот может такой в христианской жизни быть и как? Как оно выразится?
0: Давайте вместе
1: как
0: подумаем.
1: Я могу ошибиться и этого не заметить?
0: Если ты едешь в блаженном неведении, куда нужно, но ты уверен, что ты идешь именно туда, куда нужно. Поэтому есть определенный риск всегда. Вот почему нам Иеремия предлагает остановитесь. Необходимо сверить часы с временем, с настроениями, с желаниями, с возможностями, во-первых, соизмерить вообще все, что происходит вокруг. Потому что так получается, что времена и сроки надо немножко отличать. И с точки зрения твоей личной жизни. Поэтому, чтобы не ошибиться, есть один ответ, который записан в послании Петра, 2 главе, 21 тексте.
1: Какое послание?
0: Первое послание Петра, значит, у нас 2 глава, 21 текст. Давайте мы с вами прочитаем этот текст. Апостол Петр увещевает своих слушателей вот такими словами. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Есть пример. Вот Иисус оставил пример. Когда мы возьмем обычного человека, даже верующего человека, и поставим рядом с образом жизни самого Господа, Спасителя Иисуса Христа, ну, согласитесь, это будет очевидная разница. То, какой он был и какой человек. Поэтому мы говорим о том, каково было отношение Иисуса Христа к жизни, к людям, к вещам, к греху, к смерти, то, что он говорил, то, как он говорил, с какими мотивами говорил, какие уроки преподносил. Он же все это делал с целью не себя, скажем, себя как-то продекларировать как великого учителя. Он это делал намеренно, чтобы показать, о чем его миссия. Поэтому сегодня, когда мы говорим о нас, мы должны тоже можем задаться вопросом, а какая наша миссия? Юлия, какая у вас миссия?
1: Ну, то есть помимо того, что я христианин, я еще должен понимать, к чему конкретно я призван Богом. Ну, это понятно, да, признать Его как Спасителя, жить христианской жизнью. Но к чему конкретно я призван Богом, каково мое служение? Вы про это? Вот я, когда вы говорите «миссия», я представляю себе это.
0: Вот я вам расскажу. Да. Когда едешь на автомобиле по Вологодской области, пример такой, там есть сеть хороших, кто будет там, классных кафе «Баранка» называется. Очень хорошо оформлено, с детскими площадками. Там вкусно кормят. Вот. И ты, когда заходишь, там есть у них на стене надпись. «Наша миссия – повышение доброжелательности на дорогах». Вы понимаете, у «Баранки» есть миссия. У разных всевозможных великих, больших корпораций всемирных есть миссия. У церкви нашей тоже есть миссия. Но как минимум мы должны задуматься, а какая моя миссия с позиции того, что Бог мне лично предлагает то, что я могу сделать. И мы, когда читаем вот эти слова, дабы мы шли по следам Его, это возможность задуматься, а как я могу идти по Его следам?
1: Да.
0: Как мне идти по следам? И главное, надо идти же ровно по той дороге, по которой
1: след,
0: Он прошел.
1: След,
0: вот
1: да.
0: Это да. Согласитесь, это же сложно. Это непростая задача. Поэтому необходимо идти этим путем.
1: Ну, то есть это действительно я должен понять каким-то образом, что конкретно я должен делать, где, в какой сфере я должен служить Богу. Так?
0: Знаете, какая проблема? Нет универсальной инструкции персонально и индивидуально для каждого человека. Вот эту инструкцию выработать.

0: зарабатывает каждый человек сам по отдельности в отношении с Богом. Нельзя навязать, да. Нельзя сказать тебе, что ты, вот ты должен точно и выставить всякие требования. Угу. Что ты должен делать? К сожалению, людское мнение, оно именно на, это, на этом завязано. Давайте вместе мы будем, и можно назвать, что будем вместе делать. Угу. Но мы же верим в дары и таланты, мы видим исключительность каждого отдельного человека взятого, и у него есть свои определенные вот эти таланты.
1: Или вообще лучше всего, давай я тебе скажу, что ты должен делать. То есть я скажу вот кому-то, что он должен делать. Я ему это, ну, открою.
0: А я извиняюсь еще за один пример, который я реально слышал. Он говорит, мне Бог сказал, что ты должна сделать.
1: Что должен сделать ты. Не я, а ты. Ну, это вообще, конечно. А действительно, а Бог так говорит? Может, он действительно так действует?
0: Ну, если это человек-пророк, и если речь идет о спасении, может быть, и да. Ну, боюсь, что не все так просто, конечно же. Кстати, надо заметить, опять же мы говорим про дорогу, которая должна в конце концов прийти в Царство Божие. Вот создается впечатление, когда мы идем по его следам, раз. Когда он говорит, итак, идите и научите. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот создается вот эта общая картина того, что ты не можешь стоять на одном месте. Тебе обязательно надо идти. Ты не можешь находиться только в одной локации. Но если когда ты идешь, потому что важно идти, необходимо делать эти остановки. Для того, чтобы определить. Вы знаете, как переводится грех? Слово грех с греческого. Хамартия, то есть промах. То есть попадание мимо цели. А вдруг ты промахнулся? А вдруг ты что-то неправильно сделал? Надо остановиться. Вы знаете, как картины же рассматривают в живописи? Необходимо встать, посмотреть с одной стороны, посмотреть с другой стороны. Пока ты не остановишься, пока не посмотришь с разных сторон на эту картину, вряд ли тебе что-то откроется великое.
1: Да.
0: И в отношении нашей жизни то же самое получается.
1: Ну вот я, кстати, сейчас вспомнила историю, произошедшую с Савлом, который стал апостолом Павлом. Ведь он был уверен, что поступает правильно, когда занимался гонениями на христиан. То есть он их в суды волочил, там, с письмами какими-то против них намеревался прийти в Дамаск. Да, он, по-моему, в Дамаск шел, да, перед тем, как ему Господь открылся. Был уверен он в том, что он то служение, свое служение выполняет. Ведь он был иудей, лучшее образование религиозное для своего времени, получил Божий человек и Божий служитель. А шел он не туда, пока однажды Бог его вот так вот за грудки не остановил.
0: Видите, очень хорошо, что вы вспомнили. Если ты не остановишься, что произойдет? Кто-то вмешается. В случае Павла оказался сам Иисус. Вы знаете, до самой смерти апостол Павел, Савл, он фактически страдал болезнью глаз. Он мучился. Оттого и говорил, что дано мне жало в плоть. Это после встречи с Иисусом. Зачем так сложно
1: он
0: и тяжело жить?
1: Он же ослеп тогда на сутки или больше, сколько, да?
0: Да, пока Анания не вмешался в эту историю и не помог. То есть есть путь, который намного легче, с одной стороны, но он сложнее с позиции земного нашего, скажем, существования. А с точки зрения Божьего намного легче. Так зачем же идти тяжелым путем, именно когда необходимо обязательно сделать какие-то ошибки, допустить проблемы, беды в своей жизни, когда мудрость Божья учит нас именно так поступать. Знаете, как пророк Исаия говорит, слова Божьи, «Мои мысли, не ваши мысли». Вот нам сложно это понять, потому что если мы взяли бы Божьи мысли, они благие, они думают о том, как мы относимся друг к другу, как мы помогаем друг другу, как мы сочувствуем друг другу, как способны проявлять эту любовь, приходить на взаимовыручку. А человек думает иначе. Он не думает в категориях помощи, взаимопомощи, обычный человек. То есть там все продиктовано эгоцентризмом. И в этом проблема. Как только допускается именно вот эта деталь, чисто человеческая, автоматически дорога сворачивается не туда просто.
1: Ну, я бы, конечно, так не сказала. Очень много в мире людей, которые готовы пожертвовать, которые готовы бескорыстно реально помочь, которые даже, ну, не хотят, чтобы кто-то об этом знал. Но я вот даже лично знаю некоторых таких людей. То есть то, что человек – это сплошной эгоист, ну, я бы так не сказала. но с другой

0: С другой стороны, человек очень многого не понимает, не видит будущего и не знает глубины сердец, так как Бог. И действительно, он может иметь благие намерения, но идти не туда. Вот это
1: два пункта здесь важно отметить. Первый пункт. Все доброе, то, что есть, написано в Библии, все исходит от Отца Светов. Это Божье. И это благость, то, что в нем есть, потому что это Бог смог это достичь его.
0: Да, то, что есть.
1: Вторая проблема – это проблема человеческой природы. Если задуматься с позиции, опять же, а человек, он когда спит, очень интересный, популярный вопрос, который когда-то звучал, когда он спит и не видит никакой сон, он грешит или не грешит? То есть в любом случае по природе он грешник, его эго, то есть вот это местоимение греческое «я», оно всегда на первом месте. Когда голодный желудок, почему-то он не думает о соседе. Нет, он может быть хорошим человеком, но все равно личные человеческие потребности зачастую всегда на первом месте. Иисус учит совершенно по-другому. И когда он нуждался больше всего в еде, он отказался от нее. Тем самым показал, что не все есть хлеб насущный, но Слово Божие куда важнее. Вот такие дела сегодня у нас с позиции того, куда мы двигаемся.
0: А вот интересный тоже момент. Ведь и в Библии вот такое есть, и многие люди в этом уверены, даже те, которые к церкви не имеют отношения, что христианство – это очень узкий тернистый путь. То есть это путь, опять же говорю, аскезы, самоотречения, это путь борьбы и, в общем-то, путь несчастных людей, потому что они постоянно себя преодолевать должны.
1: Блаженных и убогих, слов.
0: Убогих, блаженных, обделенных. Я не хочу быть обделенным. Я хочу быть самодостаточным. Я хочу быть в изобилии жить. И поэтому вот этот христианский путь я когда-то в юности тоже с трудом приняла этот путь, потому что я была уверена, что это путь бабушек стареньких. И если молодая девушка пошла, она обязательно монахиня в душе. А я не хочу монахиней быть. Хочу счастья человеческого. Вот. И поэтому я с трудом сначала со стороны наблюдала, а потом увидела некоторые вещи. Стала в церковь ходить все-таки. Но это же не буду я раскрывать все секреты. Вот. Хочется, чтобы вы на этот вопрос ответили. Это действительно тяжелый.
1: Понимаете, человека можно по-человечески понять. Угу. То есть зачем так все сложно и все так тяжело? Но обратите внимание, когда мы читаем «Жизнь Иисуса Христа», там все подчинено определенной логике. Не потому что вот эта аскеза, она угодна Богу. Это вообще, скорее всего, ущербное мнение, которое оно выработано именно какой-то некой какой-то чуждой теологией. Богу от того, что тебе тяжело, от этого лучше не становится. Поэтому, когда мы говорим о страданиях, не надо искать эти страдания. Наоборот, он сказал, когда его упрекали, что почему твои ученики не постятся, а это дело серьезное, пост, это себя нужно заставить не есть пищу, он сказал, подождите. Вот заберется жених чертога царского, вот тогда будут поститься, а сейчас не время. То есть речь идет о страданиях и тогда, когда в этом есть необходимость. А какая необходимость? Когда ты борешься с грехом. Когда на поверку выставляется твоя вера. Стоит ли она чего-либо именно в этих условиях непростых? Поэтому не все так просто. Мы знаем только одно. Бог, он любит. Это самое главное надо помнить, когда что-то происходит. Бог проявляет максимальную заботу о тебе. Страдания ему лишние не нужны. Вот так можно было бы сказать.
0: Угу. То мнение, когда некоторые говорят, что христианство – это все-таки путь радости. Это не сплошные посты и тяжелые молитвенные труды. Это и радость.
1: Это радость, понимаете? Радость не в том, что... Понимаете, как интересно. Вот есть поговорка «с милым и рай в шалаше». Вот чтобы было понятно, именно эта история, когда мы видим, когда в Боге, когда ты

0: в духе, в определенном, ты понимаешь, какую ты радость можешь испытать. Буквально несколько слов. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими». Вот уже определено, уже ясно, в этом беда. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот задача остановки – это возможность найти. Конечно, хорошо по платной дороге из Москвы в Санкт-Петербурге поехать с хорошим освещением, с хорошей дорогой, с хорошим с этим асфальтным покрытием, с соответствующими знаками. И ты лечишь столько, сколько можно. И ничего не замечаешь. Зачем тебе съезжать на грунтовку? Вот понимаете, вот здесь Божья вера, она иррациональна. Вот такая вещь.
1: Да. Итак, значит, мы поняли, что христианство – это путь, что периодически нужно делать остановки для переосмысления своей веры, для того, чтобы ее сделать качественно другой. И важно понимать также свою христианскую миссию, к чему конкретно тебя Господь призвал. Наверное, это все такие основные выводы, да, я думаю. Вот. Ну и, конечно, важно очень бороться с грехом, то есть видеть не в других, прежде всего, грех, а в себе, потому что это тоже часть христианского пути. Итак, Сергей Юрьевич, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?

0: Знаете ли вы, что в Священном Писании Иисус Христос сказал о себе: «Я и Отец одно»? Задумывались ли вы о том, что это может означать? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас в гостях Александра. Александр – пресвитер церкви, очень любит исследовать Священное Писание. И помогает ему в этом его, как мне кажется, математический склад ума. Он специалист в области IT-технологий по своему образованию, по своей профессии. Лена, вот эти слова, мне кажется, у многих верующих на слуху. Иисус Христос говорит: «Я и Отец одно». И в то же время они вызывают какое-то вот непонимание, какое-то, может быть, даже противостояние друг другу среди верующих. Я не знаю, права я, что мне так кажется?
1: Ну, мне кажется, вот в нашей православной культуре все-таки Отец, Сын и Дух Святой, они как-то одним целым звучат. А другое дело, что если мы

0: Мы начинаем более глубоко задумываться, то для нас это может быть встает вопросом.
1: Никейский символ веры, да? Да, мы верим в Бога Отца, Сына и Святого Духа, да, то есть в триединого Бога.
2: Можно сказать, что вот никейский или никейско-царградский символ веры, они всем христианским
1: традиционным конфессиям.
2: Всем традиционным христианским конфессиям,
1: да, триединство Бога,
2: да. Свойственно. Да. И там триединство Бога заложено.
1: Да,
2: он в каком году примерно был этот?
1: В 325-м.
2: В 325-м году. Да. Ну, то есть, вот весьма скоро после уже того, как Иисус Христос был на земле, да?
1: Ну да, это времена императора Константина, Римская империя. Вот. А дело в том, что, ну, как мы уже говорили на предыдущей передаче, очень много сомнений возникало, особенно там в греческом мире, в эллинистическом, когда там все философы, все любят поразмышлять. И действительно, когда начинаешь думать, а как человек, который ходил по земле, мог быть равен Богу, который сотворил все миры.
2: И мне кажется, что в настоящее время тоже существует вот непонимание, когда люди говорят, Бог не может умереть, а Иисус Христос умер. Хоть Он и воскрес потом, но Он умер, а Бог не может умереть.
1: Иисус умер на кресте. Мы детали сейчас точно не узнаем с вами и не можем объяснить, как это все произошло, но Он был в нашей плоти. То есть Бог стал плотью, да, Слово стало плотью. Мы с вами об этом говорили. И Он умер за нас.
2: И вот, можно сказать, что Иисус Христос был 100% Богом и 100% человеком?
1: Абсолютно. То есть 100% Бог и 100% человек.
2: Это то, чего мы не можем понять, мы просто должны принять.
1: Это ограниченный разум, это постигается верой. И вот как раз давайте посмотрим, у нас слайд есть, да, то есть там вот, когда Иисус вместе с иудеями говорил об Аврааме, да, и там вот, когда умереть должен был Исаак, и там Аврааму открылся день Божий, да, то есть вот Иисус сказал, что Авраам видел мой день и обрадовался, потому что вместо Исаака умирает заместительная жертва, это символ как раз смерти Сына Божьего, символ смерти Иисуса Христа.
2: И, история Авраама, она записана в Бытие,
1: это,
2: в книге Бытие.
1: Это книга Бытие, да, 22 глава.
2: А это мы видим Евангелие от Иоанна.
1: Это Евангелие от Иоанна, да.
2: Здесь, то есть Новый Завет.
1: Да, то есть здесь Иисус разговаривает с иудеями, и когда они это услышали, говорят, тебе еще 50 нету. Да? То есть, а ты уже видел Авраама.
2: Утверждаешь, да?
1: Да, ну как же видел? Так? Ну, то есть, когда человек начинает размышлять, у него, так сказать, потолок его мышления существует, и он начинает не понимать, как же так?
2: И ну, потому что этот потолок, он обусловлен нашим опытом. Да. Вот мы понимаем, исходя из своего опыта, что по-другому быть не может.
1: Человек хочет разобраться, а разобраться он не может просто-напросто. Угу. Но что, и здесь Иисус объясняет, как это может быть. Прежде, нежели был Авраам, что там написано?
0: Я есмь.
1: Я есмь. И после этого его захотели побить камнями, то есть прям буквально.
2: В Евангелии от Иоанна прочитано, да?
1: Да, побить камнями, да, то есть вроде бы правильно, потому что он сказал? Он назвал имя, которое нельзя было даже произносить, которое mm-hmm. было записано тетраграмматоном в Священном Писании. Вот у нас
2: йод... Тетраграмматон – это четырехбуквенное имя Бога.
1: Имя,
2: да?
1: Бога, да. Йод-Хей, Вав-Хей. Да? То есть это Яхве, мы знаем сейчас, вот как это звучит. Mm-hmm. Это Яхве. Да? То есть он сказал «Я Яхве». То есть он назвал самое сокровенное имя Бога. Когда Моисей спросил, а как тебе имя, чтобы я пошел сынам Израиля, он сказал, как тебя звать? Потому что много богов было в Египте, а ты, как тебя звать?
2: И вот он сказал, это тоже было в книге Бытия.
1: Да, он сказал, я сущий.
2: И сейчас в Евангелии от Иоанна Иисус Христос то же самое говорит.
1: Скажи, Яхве тебя послал, да.
2: Угу.
1: Вы понимаете? То есть,
2: я сущий.
1: Да, то есть, а он говорит, я тот Бог. Я был в этом кусту. Конечно, за этого хотели побить камнями, кстати, по закону Моисея. Потому что за что? За богохульство твое, потому что ты, будучи человеком, делаешь равным себя кому?
0: Богу.
1: Богу.
2: Это в Евангелии от Иоанна его хотели побить, да?
1: Да. В той же самой главе есть такие слова. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверите, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Ну угу. Как это, в это поверить человеку?
2: От начала сущий, то есть вообще от начала всего?
1: Да, от начала.

0: То есть вы же помните, как вот мы книгу «Откровение» же изучали, да? Там, помните, как он представляется, да? Я есть Альфа
1: и Омега.
0: И Омега. Начало и конец, который был, есть что?
1: И будет.
0: И грядет. Бог Вседержитель. Вот. А тут он просто говорит...
2: Это уже воскресший Христос говорил так в видении Иоанна,
0: это вообще Бог. То есть это Христос, это Яхве, который не имеет ни начала, ни конца. Но мы же с вами говорили, что Бог создал и пространство, и значит, материю. И что он еще создал?
1: Время.
0: И время. То есть по отношению к Богу вопрос, когда он появился...

0: Потому что он создал время.
1: Потому что он вне времени.
0: Он вне времени, он вне пространства. Вот в чем дело. Он дал закон. То есть мы говорили...
1: Христос вне времени?
0: В нашей, ну, когда он, да, когда во славе Божьей, он вне времени. Угу. Но здесь он в человеческой плоти.
1: Он вошел в наше время.
0: Да, он стал одним из нас. Да. Вот. Вот, угу. Вот почему мы не верим. Но в это надо поверить. Потому что, посмотрите, вот на вечере, да, с учениками перед своим распятием, он сказал, что если бы вы знали меня, то есть что знали, изучили бы меня, познакомили со мной полностью, близко, поверили бы в меня.
1: Это он ученикам сказал?
0: Да, то знали бы и отца моего, и ныне знаете его, и видели его.
1: Отца?
0: Да, вот Филипп не понимает, как это так. Угу. Говорит, Господи, покажи нам кого?
1: Отца.
0: Отца. Он говорит, вы видели его. Угу. И довольно с нас. Ну, действительно, вот увидеть бы Бога, да? И все. Ну, что значит с нас довольно? Все, мы верим тогда. Покажи нам отца. А что Иисус говорит? Сколько времени я с вами, Филипп? А ты меня что? Филипп, ты меня не знаешь. Видишь и меня, видел кого? Отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца. Угу. Представляете, что сделал Бог для нас?
1: То есть вот то, что мы сказали вначале, я и отец одно, да, это вот да, это, да, да, что видевший меня, видел отца, видевший Христа, видел отца. А сейчас мы, познающие Христа, мы познаем и отца?
0: Правильно, да. То есть, ну вот посмотрите, вот вы встретились с Богом, представьте себе, что бы вы хотели узнать? Первое. Вот вы грешный человек. А что сейчас будет? А как Бог ко мне отнесется, правильно? Как он ко мне относится, этот всемогущий Бог? Так ведь? Первая мысль. Как? Что сейчас будет? Да. Как он со мной? Что дальше будет? А вот, встретившись со Христом, мы узнали Отца. Вот что дальше будет. Вот как Бог относится. Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал кого? Равного себе, Сына Своего, за нас. Чтобы мы, верующие в Него, не погибли, но имели жизнь вечную. Вот как к нам Бог относится.
2: Ну и вот в послании апостола Павла тоже написано, в послании к Филиппу, к филиппийцам, по-моему, да, да, уничижил себя, да, да. Приняв образ раба и сделавшись по человеками.
0: Да. То есть, но был это филиппийцам, вторая глава, и был верен до смерти.
2: И смерти крестной. Да, то есть Господь такой подвиг совершил ради нашего спасения, чтобы мы с ним встретились. То есть он вот как бы
0: чтобы
2: вот это вот
0: узнали, да, узнали отца,
2: чтобы
0: узнали
2: вот эту вот преграду,
0: характер,
2: да, ведь как написано, да, что отца никто никогда не видел, да,
0: да?
2: Да. Вот, но вот он именно Иисус явил его.
0: Явил его, да.
2: И тогда познакомившись с Иисусом как с человеком, да, и с Богом, да, да, мы можем тогда понять и отца.
0: И понять отца, потому что я
1: узнать
0: есть, да, есть одно, а да, мы внимание говорим о триедином Боге. О триедином Боге.
1: Не о трех богах,
0: да,
1: а о триедином,
0: триедином
1: Боге.
0: С кем был еще Иисус в этот момент? Он был исполнен Духа Святого. Что такое Христос? Помазанный. Да. Когда он стал таким? Иисус из Назарета.
2: При крещении.
0: Да, когда Дух Святой сошел. Вот триединый Бог. Вот ты видел и знаешь Отца. Это значит, ты познакомился с Богом. То есть, как мы знакомимся с Богом? Мы читаем Священное Писание.
2: Да.
0: И сколько там доказать, что Христос Бог? Мы берем только некоторые. Вот знаете, да, то есть история с расслабленным. Иисус ходил, он исцелял. И когда-то они сидели в доме, а там были фарисеи, книжники, там учителя закона, ну, поближе к Христу. А простой человек, конечно, ему было тяжело обогнуть толпу, попасть в дом. И для этого знакомый этого человека, который был расслаблен,
1: расслаблен – это парализованный,
0: парализованный,
1: наверное,
0: фактически,
1: да?
0: Наверное, да. Это, скорее всего, парализованный. Они разобрали кровлю и вот поместили там, где сидел Христос, через крышу. И посмотрите, что написано.
1: А кровля там, наверное, была такая засыпная, да?
0: Ну, что-то как-то, да. То есть легкая. То есть спокойно можно было разобрать, собрать. Вот, то есть... И Христос увидел веру их, он увидел действия. И говорит тому человеку первое, что он делает. Вот он болеет, а он говорит, прощаются тебе грехи твои, да? И тут реакция книжников, фарисеев, знатоков Писания, закона, да, которые считают себя ближе к Богу, что они

0: говорят, кто этот, который что делает? Богохульствует. А что такое богохульство? Это когда ты себя приравниваешь к самому Богу, говоришь, я есть Бог, да, я есть. И либо ты берешь его действие на себя. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Это правильно они говорят?
1: Ну, в принципе,
0: вообще
1: да.
0: Правильно, да. Абсолютно правильно. Никто не может прощать грехи, кроме Бога. Но он же и был Богом, только в этом...
1: Они этого не верили. Угу. Они этому не верили.
0: Иисус решил, как говорится, немножко доказать, да, что он делает. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот что легче сказать? Прощай тебе грехи или встань и ходи?
1: Я вот, честно говоря, никогда не знала ответ на этот вопрос, что легче сказать. Потому что сказать легко и то, и другое. А тут, имеется в виду, что сделать.
0: Ответ очевиден, на самом деле.
1: А какой ответ?
0: Легче сказать, прощаются грехи. А как ты это проверишь?
1: А, потому что проверить это невозможно.
0: Проверить невозможно. Все, человек обрадовался, ему грехи... То есть грехи простить можно, но от себя. Понимаете? Вот. А встань и ходи, проверить можно или нет?
1: Легко.
2: Ну, то есть это, видимо, каждому.
0: А кто может сказать парализованному «встань и ходи»?
1: Бог.
0: Вы понимаете, даже сегодня нет такого лекарства, чтобы мы могли дать человеку парализованному, что он сделал?
1: Встал бы и пошел.
0: Моментально. Любая жидкость, которая проникает в наш организм, а быстрее всего это укол в вену, да, то есть прямо в кровь, она должна еще попасть, разнестись по организму и начать действовать. Да, то есть такой укол адреналина, там человек может встать, да. Но здесь же Иисус просто словом своим сказал: встань и что делать?
1: Ходи.
0: И ходи. Встань и ходи. Вот и все. А человек что
1: произошло? То есть это он подтвердил, что он Бог?
0: Конечно. Это явное чудо.
2: Здесь вот подтверждение именно творческой силы.
0: Творческой,
2: да?
0: Силы Христа.
2: То есть мы говорили вот уже о творении, и здесь вот он подтверждает то, что человек был без немощен, да, а тут он пошел. То есть это пересотворение.
0: Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Вот. Говорю тебе, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. И тотчас, да, встал.
1: То есть, иными словами, можно сказать, что Сын Человеческий является Богом. Да?
0: Да. Да. Ну вот и Сын Человеческий, 100% человек. Ведь он же всегда подчеркивал, что он Сын Человеческий.
1: И Сын Божий. Что он и был сыном Марии, да?
0: И человек, конечно,
1: он был рожден Марией.
0: Да, да. И мы будем говорить о том, как он был рожден. Рожден-то был от кого?
2: От Духа Святого.
0: От Духа Святого, да. Вот.
2: И самое это главное, он тоже говорит, и нам должно родиться от Духа Святого.
0: Да, должен, да.
2: То есть тогда мы будем иметь другую, да?
0: Нашим отцом, да. Да.
1: Природа.
0: Да, да. А еще что он делает? Он говорит, что Сын Человеческий, Сын Божий, что делает? Он имеет ту же власть иметь жизнь в самом себе.
1: Как и Бог Отец.
0: Как Бог Отец, который дает жизнь каждому. Посмотрите, эта история записана в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 21 и 24 стихи. Да? «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет их, так и Сын Человеческий, кого хочет, того и оживляет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд...» Понимаете, вот очень интересно, что вот суд и возможность давать жизнь, они как-то
1: связаны.
0: Они связаны. Христос связывает. Суд отдал весь Сыну, да? Дабы что там, посмотрите, все чтили Сына, как чтут кого?
2: Отца.
0: Это для всей Вселенной. Вы представляете? Суд над планетой Земля. Над теми живыми людьми, которые когда-либо жили на земле. Отдан именно Сыну Божьему. Чтобы никто не сомневался в его статусе. Никто. Кто не чтит Сына, тот не чтит и кого. И Отца пославшего его, вот как оказывается. Нельзя сказать, я верю в Бога Отца, а Сына...
2: Не признавать.
1: А Сына не признаю Бога.
0: Да. По словам самого Иисуса Христа, вы и Бога не признаете за Бога. Вот. Дальше он продолжает. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал власть ему, смотрите, опять эти фразы две вместе идут, производить суд, потому что он есть Сын человеческий.
1: Понимает людей.
0: Да, понимает людей.
1: Прошел через все то, через что люди проходят.
0: И вот опять то, что мы о чем говорили. Стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Почему он имеет власть судить? Почему ему Бог дал? А потому что он был в нашей шкуре, был в нашей плоти, да, то есть он испытывал... человек скорбей, да, испытавший что? Муж скорбей, испытавший болезни. То есть он болел, он страдал, он искушен был во всем, как написано, кроме
2: греха.
0: Кроме греха. Вот поэтому он нас прекрасно знает, прекрасно нас понимает и может нас действительно судить.
1: Угу. Да. Когда говорится, что Иисус Христос – это агнец, закланный от создания мира,
0: да.
1: Это вот тоже вписывается в то, о чем мы сейчас говорим, что
0: конечно,
1: Иисус Христос равен Отцу?
0: Вписывается, потому что искупить нас мог только сам Бог.
1: Угу.
0: Только сам Бог. Он назван вторым Адамом, который был Сыном Божьим.
1: Христос назван вторым
0: Адамом. Да, потому что Адам, то есть когда родословное Христа мы читаем у Луки, там написано, как бы отматывается назад, да, и чей сын Адамов, а тот чей?
2: Божий.
0: Божий. Но проблема в том, что Адам что сделал?
2: Его выбрал другого.
0: Да, другого господина, и его природа поменялась. Вот. Почему Иисус назван Адамом? Потому что, чтобы мы снова стать от Бога, мы должны вновь родиться от Бога. Если Адам прервал эту цепочку рождения от Бога, и мы теперь, вот те, кто ниже Адама имеет плоть его, греховную.
1: Рождены от Адама.
0: Да, то теперь мы должны родиться свыше.
1: Это плюс к рождению физическому, потомки Адама, мы должны духовно родиться свыше.
0: Духовно родиться,
1: от Христа.
0: От Христа, от Бога. То есть от
1: единого Святого
0: Бога,
1: Духа, от Святого как Духа. Лена вот сказала.
0: Видите, это опять единый Бог.
2: Да.
0: Чтобы быть Сыном Божьим.
2: То есть это чудо, которое именно сотворил Господь для нашего спасения и для продолжения нашей жизни в вечности.
0: Да.
1: Да, и когда задают такой вопрос, что чудес не бывает, мы живем в реальной жизни и глупо верить в чудеса, оказывается, что наша реальная жизнь – это как раз вот и есть само чудо, да, если вот разбираться в это.
0: Сама жизнь – это чудо.
2: Да.
0: Знаете почему? Что такое чудо? То, что я не могу сделать. Могу ли я сделать жизнь?
2: Нет.
0: Не могу. Вот человек не может создать жизнь. Вот.
2: А Бог он может жить создать. Только.
0: Поэтому это чудо.
2: Ну да.
0: Это чудо. Поэтому все этим чудом мы с вами пользуемся.
1: Слава Господу. Да. О чем, Александр, будем дальше говорить?
0: А дальше мы будем говорить уже о Святом Духе. Следующая программа у нас о Святом Духе. Мы будем тоже говорить, что он является частью единого Бога, да, то, что он является Богом. И вот его качество мы и разберем на следующей программе.
1: Ну что ж, очень интересно, Лена, да? Интересно снова вот это все услышать, хотя слышали, наверное, это уже.
2: Да, читаем об этом.
1: И читаем об этом, но каждый раз Господь как-то открывается по-новому. Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания.

0: Привет, друзья! Вот мы и встретились. В прошлый раз мы оказались в чудесной стране, имя которой Музыкалия.
1: Побывали в нотной деревеньке Песнярова, познакомились с ее веселыми непоседливыми жителями, узнали, кто такая Гамма и на кого она похожа. Наши дружные нотки, Солька и Лялька, успели поссориться, однако вовремя опомнились и помирились, потому что поняли, что и музыканты без них пропадают, и музыка не получается, и вообще, лучше жить дружно. А сегодня мы познакомимся с порхающей ноткой, с двумя дружными братьями, узнаем, почему мажорика прозвали мажориком и почему нельзя без спроса убегать из дома. А также нас ждут веселые картинки, забавные игрушки и замечательные песенки.
2: Какое прекрасное утро! Какие веселые лучики! Эх, надо вставать!

умываться, делать зарядку. Тетя еще на грядках просила помочь. Неохота. А, какая красивая нотка! Тебя как зовут? Эй, подожди! Улетела. Ну ничего,

0: Привет, друзья! Вот мы и встретились. Солька и Лялька сегодня такие довольные. Интересно, чем они занимаются?
1: Да.
0: Привет, Солька!
2: Привет!
0: Здравствуй, Лялечка!
3: Здравствуйте, тетя Ре!
0: А что это вы делаете, а?
1: Мы в мячик играем.
2: Да нет же, мы песенки сочиняем.
0: Правда? А песенки ваши веселые или грустные?
1: Веселые.
2: Мажорные.
0: А вы уже успели с мажором и минором познакомиться?
2: Угу.
0: А с ребятами поделились?
2: Сейчас мы вам все объясним.
0: Ой, какие хорошенькие. Солька, ты не знаешь, кто это?
2: Как же? Это мажор и минор.
1: У меня
2: два мажор. Брата.
0: Они очень дружные и всегда помогают друг другу.
2: Только минор очень грустный и печальный.
1: Даже плакать хочется.
2: А мажор, он как наш мажорик, веселый и непоседливый.
0: Кстати, а вы мажорика не видели?
2: Не-а.
4: Может, он попал в какую-нибудь неприятную ситуацию?

0: да.
1: Боже, помоги мне.

0: Ой, дождик!
1: Скорее, прячемся в домике! Дождик, дождик, убегаем!
2: Скорее, скорее! Если в нашей пьеске «Тучки» дождик льет во весь опор, лад, в котором мы играем, называется минор.
3: Нам-то хорошо. А что с мажориком?
2: Кажется, я знаю, как ему помочь.
0: Как?
2: Разбавим грустный дождик веселым мажором.

0: Давай!
1: Ля, соль, ми, ля, соль, ми.
0: Это ты?
1: Ля, соль, фа, ля, соль, фа.
0: Нотка, ноточка, отведи меня, пожалуйста, домой. Обо мне Солька, Лялька, тетя Ре беспокоятся.
1: До, ре.
0: Я так больше не буду, честное слово.
1: Честное?
0: Честное, честное.
1: Ля, ля, ля, ля, ля.
0: Как приятно на просторе ляхать. Эй, нотка, подожди. Песенку в мажоре о деревьях и полях.
2: Вот и готово. У тебя как? Как здорово получилось. Взгляни-ка, Солечка.
3: Очень славно получилось.
4: Да.
2: Солька, Лялька, солнышко, вот дождик и кончился.
4: Ура!
2: Ура! Скорее на лесенку. Захвачу на всякий случай для мажорика. Мало ли что там с ним приключилось. А теперь давайте развесим эти забавные рожицы на нашей веселой нотной лесенке. Ну-ка, Лялечка. Солька, а у тебя что? Смотрите-ка, мажорик.
4: Ага, вернулся.
5: Приветики!
2: И где же ты был?
4: Мы так беспокоились.
5: Извините меня, пожалуйста. Я больше не буду без спроса из дома убегать.
2: А ты, наверное, и зарядку сделал?
4: И умылся. Эх ты, грязнуля.
2: Интересно, и почему же ты промок?
5: Так я в лесу за бабочкой гонялся.
4: Ну и как?
2: Поймал?
5: Нет. Улетела.
4: По делам тебе.
5: Ну хорошо. Я был неправ, но честное слово я исправлюсь. Тетя, я и огород скопаю, и грядки полью, и...
2: Для начала обогрейся.
4: Промок, бедняжка.
5: Все-таки хорошо с вами. Я вас так люблю. Извините, что заставил вас беспокоиться.
2: Ладно, мажорик, главное, что ты понял.
4: Ну, а мы и не сердились.
2: Мажорик, а ты знаешь, почему тебя мажориком прозвали?
5: А как же! Просто я веселый, как настоящий мажор! У меня даже песенка про это есть!
2: Да ну!
5: Подпевайте!
2: Раз, два, три!

0: подпевать на досуге. По-моему, очень веселая песенка.
1: Где-то мы это уже слышали. Надеюсь, вы на горьком опыте мажорика убедились, что не очень-то хорошо без спроса убегать из дома.
0: Ага, вот я, например, уже исправился.
1: Ну, тогда можно прощаться.
0: Эй, тетере, а как же задание?
1: Конечно, конечно, чуть не забыла. Сегодня мы познакомились с двумя забавными братьями. Два дружных брата – близнеца, почти похожи два лица.
0: Но на одном всегда улыбка,
2: а на другом – печаль. Укор.
1: И никакой тут нет ошибки. Один мажор, другой минор. Напишите, кто из них вам больше понравился и почему. А если заодно нарисуете портрет нашего мажорика, он будет очень доволен. А свои послания присылайте по адресу 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9 с пометкой «Тетя Рэ». Ребята, дружите, веселитесь, любите своих пап, мам и друзей и не заставляйте их лишний раз беспокоиться.
0: Пока!
1: Счастливо!
3: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
4: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
3: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
4: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
3: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
4: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
3: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
4: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
3: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05. Или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня будем готовить суп. Не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад, мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А это для бульона.
0: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
1: Я хотела еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
1: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
0: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезным. Я читала, что сахар – это калории. Калории – это энергия, а энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь.

0: только не высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем, потому что от сахара у тебя все зубы почернеют, а потом начнут выпадать один за другим.
1: Ты хочешь сказать, что все это нельзя есть? Зачем же их тогда в магазинах продают?
0: Во-первых, есть это, конечно, можно, но не в таких количествах, Марк, и не так часто. Во-вторых, не все, что продают в магазинах, полезно.
1: Ну, а в-третьих, ты сама говорила, что мы будем готовить сладкий суп. Из чего же его готовить?
0: Да, но сладкими бывают не только шоколад и конфеты. Например, фрукты тоже сладкие и намного полезнее конфет. Яблоки, груши, апельсины, бананы, мандарины, киви. Вкуснятина. Кстати, все это сотворил сам Бог.
1: Значит, Бог тоже любит сладкое?
0: Честно говоря, не знаю, Марк, как ответить на этот вопрос. Но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: Было время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок. Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю».
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
0: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
0: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
0: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.
0: «Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек».
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
0: «Манна, манна!» – говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое? Что это такое?». Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
0: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
0: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
0: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.

0: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
0: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
0: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: А, спасибо.
0: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
0: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда. Что? Так. А теперь мед.
1: Красота.
0: Да.
1: А давай споем песенку?
0: Какую?
1: Про полезные продукты.
0: Я такую не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай будем фантазировать.
0: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
0: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
0: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока. Пока.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. На первый взгляд, непростую, но в то же время интересную и очень захватывающую. Тема нашей встречи – «Что Бог ожидает от человека?». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, можно услышать такое словосочетание из уст христиан. «Трехангельская весть». Очень часто даже звучит она. Хотелось бы узнать, что это за выражение, где оно встречается, и могли бы вы как-то больше подробнее рассказать об этом?
1: Да, давайте. Давайте откроем Библию, книгу Откровения, 14 главу. Это выражение обозначает последнюю весть, предостережение, которую Бог через ангелов адресует миру, живущему в конце времен.
0: Для жителей Земли?
1: Для всех людей. Да, давайте мы прочтем ее, а потом шаг за шагом будем говорить. Итак, глава 14 книги Откровения, 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и

0: поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Первое. Второе. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третье. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его».
1: Вот сейчас ясно.
0: Вот это трехангельская весть.
1: 14 главе, да, книги Откровения.
0: Это последняя весть предостережения, которая исходит от Господа, который он желает предупредить мир. Это своего рода, как если бы Ной проповедовал о потопе непосредственно перед потопом, так трехангельская весть звучит непосредственно перед последними днями Земли, Армагеддоном и вторым пришествием.
1: Александр, можно как-то огульно сказать, что вот об этой трехангельской вести, или стоит как-то на каждой этой вести остановиться,
0: конечно,
1: и разобраться?
0: Безусловно. Мы давайте сегодня поговорим как раз-таки о первой из них.
1: Давайте.
0: И там излагается то, что Бог ожидает от человека. Каких действий ожидает от человека. Прежде всего, нужно очертить контекст. Поскольку если мы начнем их изолированно рассматривать само по себе, то картина получится гротескная.
1: Вы имеете в виду библейский контекст или какой-то исторический?
0: Нет, вот здесь непосредственно.
1: Непосредственно.
0: Да, вот ближайший контекст, то, что называется. Помните, у Николая Васильевича Гоголя есть такая вещь «Нос» называется.
1: Да.
0: Там нос жил своей собственной жизнью, самостоятельно. Вот это гротеск. И если мы приблизим и возьмем только трехангельскую весть отдельно, вне того, что впереди или после нее, то получится нос.
1: То есть непонятно, откуда это взялось,
0: да,
1: что и с чем связано.
0: Да, непонятно.
1: Да?
0: То есть само по себе...
1: И здесь могут быть спекуляции,
0: да,
1: различные толкования.
0: Да. Но мы не поймем, мы не поймем. Смотрите, трехангельская весть — это ответ Бога на то, что происходит чуть раньше. Это своего рода наш ответ Чемберлену.
1: Смотрите, в 1927 году.
0: Да. Появился. 13 главу Откровения, смотрите. Я вам вкратце напомню, что-то мы прочтем.
1: Но здесь не 1927
0: год.
1: Нет,
0: здесь о других событиях идет речь. 13 глава появляется на арене истории три личности. Описывает, как они появляются. Это дракон, который, собственно, и есть дьявол, сатана, древний змей.
1: В 12 главе мы, да, с вами?
0: Да, мы вспоминали его в 12 главе. Он же в 13 главе становится на песке морском. Это видно в современном переводе. И выводит одного зверя, чудовище одно из моря, и второе из земли. И таким образом, да, появляется лже-троица.
1: Союз тройственный.
0: Союз, да, не будем. Тройственный союз, антанта, как ни назовем. Лже-троица, если говорить с библейским языком.
1: Кстати, французская, наверное, антанта это и есть. Вот какой-то то ли союз, то ли сотрудничество. Могу я ошибиться, но
0: да,
1: что-то
0: да,
1: в этом роде.
0: Ну ладно, хорошо. К сожалению. И вот они выходят и начинают обманывать, вводить в заблуждение население Земли, население планеты, человечество. Самыми разными способами. И вот смотрите, мы читаем. Но, давайте.
1: Если вы говорите, Александр, то, скорее всего, это все же очень актуально вот для жителей последнего времени.
0: В том числе, в особенности.
1: Да.
0: Но последнее время, если библейски смотреть, то оно начинается от Иисуса Христа. Бог, помните, евреям, послание к евреям, первая глава, первые стихи: «Бог многократно и многообразно и издревле говоривший в пророках последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и
1: веки сотворил». Историческое.
0: Да, да. То есть от Иисуса Христа, но все-таки есть некая разница. Там начало последнего времени и, собственно,
1: само последнее
0: конца,
1: время.
0: Конца последнего времени. Итак, вот эта лже-троица начинает свои действия. Смотрите, первое, чуть-чуть, может, скажем, когда мы читаем первую трехангельскую весть, то на какие части речи вы думаете лучше обращать внимание? На существительные, на прилагательные, на глаголы, на местоимения, на союзы, на предлоги?

0: как бы вы сказали?
1: Я думаю, что глаголы.
0: Вы абсолютно правы.
1: И даже более того, какой-то вот устрашающий какой-то вот такой, ну, такой посыл «убойтесь Бога».
0: Ну, да? Сейчас мы к этому придем.
1: «Увидел я ангела, имел я там, вы... чтобы благовествовать, говорю громким голосом».
0: Вы правы, когда говорите, что на глаголы, поскольку еврейское мышление, оно глагольное, оно действенное.

0: называлось глаголом, поскольку слово предполагало действие. Не современное, а обесценившееся слово, подверженное инфляции слово, сказал и не сделал.
1: Вот не помню даже, Александр, говорили мы с вами, не говорили, что древнееврейское слово «давар» имеет два значения.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Слово, и дело, да, и вещь.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Вот он, Иоанн, да, с мышлением еврейским, которым пишет эту книгу.
0: Да. Сказано, сделано.
1: Сказано, сделано. Все.
0: Если русский фразеологизм использовать. Итак, первое из этих трех ангельских вестей. Прочтем еще раз 7 текст 14 главы. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога». Глагол, как вы заметили,
1: убойтесь.
0: «И воздайте ему славу, ибо наступил час суда его». Воздайте славу. Да?
1: Да.
0: Сложно составной глагол.
1: Да, да, да.
0: Сказуемое. «И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Итак, Бог обращается к человечеству, ожидая от них трех вещей. Убойтесь Бога, воздайте славу, поклонитесь сотворившему. Но это будет нос, если мы просто будем говорить об этом. Это будет гротеск. Нам нужно это привязать к тому, что происходит в 13 главе. Смотрите. Действие одного из зверей. Одного из зверей. К примеру, 7 глава.
1: 7 или 13?
0: 13 глава, прошу прощения, 13 глава. Да. И вот все-таки я упустил один важный момент. Смотрите, трехангельская весть адресована всему миру. И мы видим в 6 тексте, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. То же самое происходит в 13 главе, где лжетроица действует. Смотрите,
1: да,
0: глянем. Седьмой текст, вторая половина. «И дана была ему, первому зверю, вышедшему из моря, чудовищу, власть над всяким коленом, народом, языком и племенем».
1: Схожесть.
0: Видите? То есть борьба охватывает глобальный масштаб, имеет глобальный масштаб.
1: Да.
0: Охватывает весь мир, как это, так и ответ Божий на происходящее на земле. И вот мы с вами прочитали «Убойтесь Бога».
1: Вот, Александр,
0: подождите, не перебейте меня сейчас.
1: Хорошо,
0: «Убойтесь Бога». Смотрите, действие зверя. Действие зверя. 13 глава. 13 глава. И несколько моментов прочтем. 13 глава, несколько моментов. 7 текст. Первая половина. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Или чуть ниже, 12 текст. Уже о втором звере идет речь, который
1: из земли
0: с огончими рогами.
1: И что самое еще характеристика интересная его, то есть подобен дракону, но говорит, вернее, подобен агнцу, но говорит как дракон.
0: Да.
1: Метаморфоза
0: он
1: очень интересная.
0: Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Видите?
1: Да.
0: Заставляет. И чуть дальше еще прочтем, чуть-чуть дальше. Смотрите. 15 текст. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть каково действие их, этой лжетроицы?
1: Деспотия, давление, прессинг, который заставляет, нагнетает.
0: Агрессия.
1: Агрессия.
0: Вплоть до убийства, ненависть, да, такая деспотическая, тираническая ненависть.
1: Нет, вот просто приглашение, придите, поговорим,
0: разберемся. Как вы думаете, что вызывает это у людей? Какое чувство пробуждает это внутри людей? Если одним словом.
1: Страх.
0: Страх!
1: Страх, конечно.
0: То есть те, кого не удастся обмануть, он постарается страхом заставить поклониться этой божественной подделки Бога, лжетроицы. И поэтому, понимаете, вот действие зверя заставляет поклониться, чтобы убиваем был всякий, да, силу, физическое насилие, лучше сказать. И вот здесь, подождите, и вот здесь звучит трехангельская весть, первая из которых говорит, первая часть первой вести, убойтесь Бога, не зверя, а Бога убойтесь. И мы можем вспомнить,
1: интересно,
0: к примеру, раннее христианство. Не хочешь поклониться императору, признать культ императора, Нерона, скажем, на арену, в Колизей, растерзанным будешь зверями или иссеченным гладиаторами. Но и перед этим страхом кто-то может отречься от Бога, испугаться. И поэтому дьявол применяет силу, жестокую силу, насилие. И Бог говорит, не бойтесь зверя, убойтесь Бога.

0: Алексей. Первое, да? Второе давайте. Вы с вами сказали, воздайте славу Богу, ибо наступил час суда его, так?
1: Так.
0: Второй глагол.
1: Да.
0: Воздайте славу или прославьте, мы могли бы сказать. Смотрите, дальше смотрим, что происходит со змеем и с людьми, которые соприкасаются с ним. Итак, 13 глава.
1: Со зверем.
0: Да, третий текст. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». Или дальше, чуть позже, смотрите. 14 текст. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». И чуть я упустил, когда, помните, смертельная рана исцелела, это,
1: да,
0: по сути, есть образ откровения, образ воскресения.
1: Христос,
0: подделки
1: воскрешает,
0: воскресения.
1: Так?
0: Ну, смертельная рана – это то, что приводит к смерти, и вдруг она исцеляется.
1: Если не ошибаюсь, там даже греческое слово одинаково используется.
0: Да, но сейчас не будем в греческий вникать. И смотрите, когда они увидели это, 13:4, они говорят: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Это риторический вопрос. Он говорит как бы: «Никто, собственно».
1: И но обладающий
0: властью мощно. Они славят этих зверей, этих чудовищ. Мы потом, может, поговорим о том, что стоит за этими зверями.
1: Почему? Ну, по крайней мере, дракон здесь ясно точно, что вот этот образ сатаны, да?
0: Да, то есть,
1: то есть
0: чудовищ...
1: такой тандем власти,
0: да,
1: земной и небесной,
0: да,
1: сатанинской.
0: Земной,
1: да,
0: государственной и земной религиозной, вместе с дьявольской,
1: то есть там
0: потусторонней.
1: Мотив «потому что поклонитесь», да?
0: Да, да, мы чуть позже об этом, да, поговорим. Смотрите, они видят, они дивятся, они славят. Кто подобен зверю сему? Кто подобен? По сути, ответ никто, подразумевается. Он,
1: да,
0: риторический вопрос. И поэтому не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Прославьте Бога. Воздайте славу Богу, ибо наступил час суда. Не славьте зверя, воздайте славу Богу. И третье. Поклонитесь сотворившему небо и землю. И мы видим в 13 главе, что происходит. Какова цель всего этого?
1: В 13 главе все поклоняются.
0: Все поклоняются, но кому поклоняются?
1: Поклоняются зверю, который дал власть дракону.
0: Да, смотрите. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему». И дальше еще один
1: вот
0: зверь.
1: Этому союзу тройственному.
0: Да, ну, этой личности, этой личности.
1: То есть,
0: и потом, ну, еще один зверь из земли, творящий образ зверя и вдыхающий, требует чего? Под страхом смерти. Поклонение этому образу. Да? Поэтому бояться зверя. Бог говорит, нет. Трехангельская весть, первая из них говорит, не бойтесь зверя. Даже если это грозит вам смертью, как ранним христианам в Колизее, или как некоторым христианам в Средневековье, или как некоторым христианам сегодня,
1: Александр,
0: в некоторых странах, там, в арабских, к примеру. Да? Убойтесь Бога. Они дивятся зверю. Как бы славят его. Прославьте Бога. Они поклоняются зверю, поклонитесь Богу сотворившему. Понимаете? И теперь у нас не нос, а трехангельская весть звучит в контексте борьбы с подделкой божества. Понимаете?
1: Да, Александр, я согласен с вами, но смотрите, звучит вот в этой вести «убойтесь», тоже вот какой-то вот признак все же страха и боязни. «Убойтесь Бога». А в Священном Писании, ну, в любви нет страха, и совершенно любви...
0: Совершенно любовь
1: изгоняет страх.
0: Тот же самый Иоанн в первом послании пишет.
1: Да.
0: Так, как с этим быть?
1: Да.
0: Угу.
1: То есть...
0: Хороший вопрос. А на древнегреческом страх фобос.
1: Древнегреческий.
0: Да, да. И вот здесь «убойтесь Бога» фобетете – это императив, повелительное наклонение. «Убойтесь Бога». Хороший вопрос.
1: То есть давайте... это известно для нас, это в русском языке фобия.
0: Да, да, абсолютно фобия. Верно. Фобии, клаустрофобия, страх, там, да, еще
1: и так далее.
0: Фобия,
1: производные,
0: да,
1: все.
0: Да, да, да, да. Смотрите, дело в том, что есть страх разной природы. И вспомните притчи. Начало мудрости.
1: Страх Господень.
0: Страх Господень. Страх Господень.
1: Да.
0: Все начинается со,
1: кстати,
0: страха
1: в
0: Господень.
1: Книге притч очень так, бывает это
0: постоянно,
1: ключевое такое значение.
0: Да.
1: Страх
0: постоянно.
1: Господень, страх Господень.
0: Наверное, многие тексты нет возможности у нас открывать.

0: Давайте откроем два. Книга Екклесиаст, 12 глава. Концовка книги Екклесиаст, того же мудрого Соломона. Он, помните, скажет такие слова. «Выслушаем сущность всего». Он будет говорить много всего.
1: Но по существу самое главное.
0: Да.
1: И очень важно.
0: «В сухом остатке», скажет Соломон. «В сухом остатке».
1: И, кстати, мы могли бы зрители бы все же вот предложить им также читать книгу Екклесиаста.
0: Я вам скажу, что мой друг когда-то, когда вместе со мной в юности начал ходить в церковь, его любимая книга была «Екклесиаст». Он сразу решил учить ее наизусть и выучил. Но не об этом речь.
1: Пусть будет больше таких людей, которые
0: готовы. Пусть будет больше таких людей. Итак, «Екклесиаст», последняя глава, последний текст. Он много там говорил, а все суета-сует, а это суета-сует, и вообще хоть не живи. Но в конце он подводит важный итог. 12:13-14. «Выслушаем сущность всего, сливки всего выслушаем. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Давайте еще одно место откроем.
1: Давайте.
0: Второзаконие, 6 глава. Помните, Второзаконие, да. Это последняя речь Моисея.
1: Пятикнижие.
0: Последняя книга Пятикнижия, последняя речь Моисея перед тем, как он умрет. Там на горе, да. Неизвестно где.
1: Какая глава?
0: Шестая глава, первый и второй текст. Первый и второй текст. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления его и заповеди его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Бойся Бога».
1: Бойся Бога и заповеди его соблюдай.
0: И заповеди его соблюдай. Видите? Собственно, соблюдение заповедей, почтение законов Божьих и есть страх перед лицем Божьим.
1: То есть это некий благоговейный трепет.
0: Абсолютно, да? Верно. В современном переводе так и переводится.
1: Так переводится.
0: Благоговей.
1: Благоговей.
0: Вот, да. Есть в Библии такие слова, некоторые мужья любят. В книге, в послании к Ефесянам написано: «Жена да боится мужа своего». И некоторые мужья
1: говорят. И мужья приглашают. Ну, ты прочитала, моя любимая?
0: Верующая, слова. Христианка, да? Будь любезна, что написано?
1: Бояться.
0: Да, но в этом случае не имеется.
1: Это неправильно.
0: Нет, речь не идет о страхе, фобиях, там, а речь идет о уважении,
1: почитании,
0: почтении, благоговении перед Господом и уважении по отношению к мужу. Собственно, это мужу и надо. Это форма любви, которую ожидает муж от женщины.
1: Главное, чтобы уважение. Сейчас мужья услышали нас.
0: Да, не боязнь,
1: да.
0: Уважение. И поэтому уважай Бога. Понимаете, ведь мы с вами призваны, ну, если это хорошее правовое государство, то есть то, что называется полиция, или в других государствах милиция, ну, не суть важно. Человек должен испытывать страх сделать преступление.
1: Конечно. Обязывает его быть послушным.
0: Поскольку это позволит вмешаться, ну, определенным структурам государства, которые следят за порядком. И в идеале человек должен бояться Бога, жить по заповедям Его.
1: Конечно.
0: Собственно, если человек живет по заповедям Его и ничего не нарушает, и стремится жить в душе своем, не просто внешними обстоятельствами, будучи скован, то это и есть то почтение, да. Уважение, благоговение перед Господом. Пойдем дальше. «Воздайте славу». Слава, помните, как на древнегреческом. Докса.
1: Доксал, да.
0: Доты ауто доксан. Отсюда имя, к примеру, Евдокия, Эудокса. Угу. Благая слава, хорошая слава.
1: Евдокия.
0: Эудокса. Да.
1: Хорошее имя.
0: «Воздайте славу Богу». И здесь прошу вас открыть один текст вместе со мной.
1: Давайте.
0: Книга пророка Исаии, 42 глава. Исаия, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 текст. Всего лишь один текст прочтем. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Только Бог достоин славы». Простой пример вам приведу. Вы написали какой-нибудь научный

0: или сделали невероятное научное открытие. К примеру, нашли лекарство от онкологии, от рака. И представьте себе следующее. Вдруг какой-нибудь другой медик, каким-то способом получивший доступ к вашим исследованиям, выдает это за свое исследование. Что вы чувствуете, как человек, сделавший открытие, и это открытие у вас похитили? Что вы чувствуете?
1: Ну, в первую очередь, я все же радость чувствую, потому что оно принесет пользу другим. И, может быть, в этом случае человек и подумает, главное, чтобы...
0: Вот человек... вы так почувствуете, а этот человек украл, объявил и поставил такую цену, что это недоступно.
1: Вот тогда...
0: Что вы чувствуете?
1: Вот повод переживания, даже не просто повод переживания, обратиться в суд, что вот он так поступил. Конечно же...
0: Вы чувствуете боль, обиду,
1: гнев, конечно,
0: что похитили то, что вы сделали для людей, хотели сделать общедоступным,
1: конечно,
0: для спасения людей. И тут кто-то в своих корыстных, негодных целях использует ваше.
1: Возмущает.
0: Возмущает.
1: Очень страшно.
0: А представьте, Бог, и создавший мир, утвердивший его на физических, духовных, нравственных законах, вдруг его, Бога, оставляет в стороне, и некто, дьявол, переодевшись, подделавшись,
1: да и не в одиночке,
0: приняв
1: еще
0: вид Бога, всю славу себе стяжает, оставив Бога. Как Бог должен реагировать?
1: Бог должен реагировать.
0: Бог должен реагировать. И Бог возмущен.
1: Конечно.
0: И Бог испытывает гнев. Не человеческий гнев, иной Божий, святой гнев. Поэтому человек должен славить Бога. Не кумиров, ни других людей, ни авторитетов. Бога, давшего время, силы и жизнь, и таланты. Читаем дальше. Поклонитесь сотворившему небо и землю. Вся борьба книги Откровения разворачивается вокруг поклонения. Если вы вспомните...
1: Тот, кто достоин похвал.
0: Да, если вы... И похвалы — это предыдущее поклонение. Если вы вспомните книгу Евангелия, в пустыне, искушение, Иисус Христос там. Помните, что хочет от него добиться дьявол?
1: Поклонение.
0: Поклонись мне. И дам тебе все царства
1: мира. Да.
0: Если мы вернемся, к примеру, к земным властям.
1: Как чувствуется вот мотив авторства вот этого поклонения там,
0: да,
1: заставляющего здесь.
0: Да, понятно, кто. То есть, если трехангельскую весть в отдельности, это нос. Нам нужен контекст, чтобы понять, не бойся этого, бойся Бога, не бойся этого, не славь этого, прославь Бога, не поклоняйся Ему. Вспомните советские времена, 30-е годы. Я знаю реальные истории, когда Иосифа Виссарионовича, висевшего в кабинетах, вдруг для того, чтобы перекрасить кабинет, обновить краску, снимали и аккуратно поставили лицом к
1: стене.
0: К стене. Расстрел. Культ личности.
1: Конечно, здесь...
0: Тирания, деспотия. И... В этом смысле происходит так и в главе Откровения. Одни обмануты, другие под страхом смерти. И дьявол требует поклонения, но поклонение достоин только Господь.
1: Вот, Александр,
0: и особенным способом.
1: Хотелось бы и услышать, еще у нас времени остается все меньше. Как быть нам сегодня, современникам, вот в этом
0: все
1: отношении? Как нам реагировать, как относиться, как человеку сориентироваться, чтобы не попасть под власть вот этого
0: это
1: демона?
0: Это практическая вещь. Человек должен жить, как к тому его призывает Господь. Он должен бояться Бога и Божьих законов.
1: То есть
0: и тогда все
1: его
0: будет хорошо с человеческими законами. Человек должен славить Бога, не авторитеты, не кумиры, Бога, только Бога.
1: Как сделать? Вот как поступить человеку?
0: И поклоняться.
1: Что для этого нужно человеку?
0: Что для этого нужно человеку? Жить по Слову Божьему, соблюдать заповеди, хранить заповеди, славить Бога.
1: Обращаться к Нему.
0: Обращаться к Нему.
1: В молитве.
0: И прежде всего к Нему. Поклоняться Ему и только Ему, а не истуканам, изображениям других богов или человеческим. Ибо Он достоин почитания, прославления и поклонения.
1: Александр, спасибо вам большое. Я думаю, что у нас будет еще возможность вновь с вами встретиться, продолжить изучение книги Откровения. Дорогие друзья, хотелось бы в заключение сказать вам, чтобы вы в своей жизни не игнорировали вот этой возможностью доступно, спокойно читать Священное Писание. Находите для этого время, читайте, вникайте, просите Бога помощи и мудрости, чтобы понимать это слово, разбираться в этом слове и, в частности, в книге Откровения.

А Господь не замедлит. Он обязательно вам поможет, вдохновит вас, чтобы вы читали и принимали и сердцем, и разумом своим это слово. И самое главное, тот любящий Иисус, который умер за нас на кресте, пусть Он станет и вашим спасителем, и поможет вам дальше продолжать путь. Пусть будет мир в ваших семьях и благословение вам.

0: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
1: Вселенная – часть земной суши, населенная людьми. В Ветхом Завете под вселенной понимается земля. У Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. В Новом Завете слово «вселенная» также обозначает населенный людьми мир. Искушая Христа, сатана возвел его на высокую гору и показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Созданный Богом человек, венец творения, был вселен в приготовленный для него мир, как его завершение и украшение. Следовательно, человек несет ответственность за свой земной дом и его благоустройство.
0: Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней.

0: Представьте, что вы владеете чем-то очень полезным, а потом вас вдруг этого лишили. Почему так происходит? Мы доверяем своим родным и близким, тем, кого знаем. А как мы можем доверять Богу, особенно в сложных ситуациях? Готовы ли мы принять Его, даже если это нарушает наше спокойствие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в нашей студии. Мы продолжаем программу «Библия 21 века». И сегодня уже рассматриваем 4 главу Евангелия от Марка, точнее продолжаем, и начинаем 5 главу. На наши вопросы отвечает священнослужитель Вадим Анатольевич Гриненко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, наши слушатели!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 3 главы и половинку 4. Можете ли вы рассказать, подвести такой итог, чем же сейчас актуально для нас, вот, особенно Евангелие от Марка?
1: Да, для меня оно тоже очень близко, потому что это самое динамичное Евангелие. Угу. Как мы уже говорили, там важное, часто повторяющееся слово, которое использует евангелист Марк, оно звучит как «тотчас». Угу. Вот, с приходом Христа в понимании евангелиста Марка все происходит тотчас, быстро, динамично. И действительно, он упускает многие детали, на которые обращают внимание другие евангелисты, но такие эпохальные события, эпизоды из жизни Иисуса Христа он помещает вот в эту динамичную историю, чтобы показать, что пришел новый царь. Иисус Христос, Мессия, и все движется, все закрутилось, и даже вот эти злые силы стали активизироваться, потому что Бог на земле, люди собираются. Поэтому читайте Евангелие, исследуйте Евангелие, это оно очень красиво по своему содержанию и показывает, насколько много Иисус Христос значил для людей и для нас сегодня, потому что эти истории, они живые, это истории о нас.
0: Мне кажется, даже вот то, что вы сказали, тотчас, да, как написано, у нас сейчас такое

0: время, когда все очень быстрое, все очень такое яркое, тоже динамичное. Да. Поэтому, мне кажется, это, эти истории, как вот мы и читали, они помогают нам понять, как же нам двигаться и как нам поступать вот, правильно, чтобы, так скажем, мы могли жить свою жизнь.
1: Согласен.
0: Хорошо. Итак, сегодня мы с вами продолжаем читать 4 главу, да, как сказали, с 35 стиха. И читаем мы с вами в несинодальном переводе, а читаем в переводе, каком, напомните, пожалуйста?
1: Института перевода Библии, да. Современный перевод.
0: Современный перевод. Итак, мы продолжаем читать с 35 стиха в современном переводе. Отрывок наш «Буря на море». Угу. А когда наступил вечер, он предложил ученикам: «Переправимся на другой берег». Они оставили народ и отплыли с Иисусом. За ними следовали и другие лодки. Вдруг началась сильная буря. Волны захлестывали лодку так, что она быстро стала наполняться водой. Иисус в это время спал на корме, положив голову на сиденье кормчего. Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» Он встал и усмирил ветер, а морю сказал: «Уймись, умолкни». И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда Иисус сказал ученикам: «Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры?» Преисполненные благоговейного страха спрашивали они друг друга: «Кто он, если повинуется ему ветер и море?» Интересный такой отрывок, да, это вот история. Очень похоже, кстати, на нас, когда мы очень часто волнуемся, переживаем. Да. Да?
1: Скажу, что это моя любимая история у евангелиста Марка. Угу. Она здесь тоже очень красиво описана. Я всегда тоже размышляю часто о ней, думаю, сопоставляю себя и понимаю, что действительно, действительно это история о нас. Потому что вот этот вопрос, который задают ученики Иисусу Христу: «Тебе что, нет дела до нас?» Это же вопрос миллионов и миллиардов людей, которые говорили: «Вот Богу, что нет дела до меня. Я в семье испытываю нужду, у меня неизлечимая болезнь, у моих детей», и так далее, и так далее. И масса людей, которые действительно об этом спрашивали. Поэтому, когда читаешь, вот понимаешь, что эти нотки есть. Но меня еще восхищает эта история именно поведения самого Христа. Вот почему вот он так действовал, да? Как он мог спать во время бури, ну, какие-то не похожи на его, на человеческие действия.
0: Да, если вот мы смотрим в прошлых историях, да, когда Господь сразу прощал грехи, да, он исцелял, он участвовал, то здесь вообще, ну, вот вы обратили внимание на поведение Христа, мне интересно были ученики, они знали, что с ним рядом Христос, и они испугались как бы бури. Да, да, то есть вот интересно вообще посмотреть на поведение. Да, да, вот с двух сторон причем. Да? Можно ли как-то это объяснить, обосновать?
1: То, как я вижу для себя эту историю, вот, как говорю, она мне, для меня любимая, она начинается с того, как оказалось, что они оказались в этой лодке и стали плыть по этому морю. Хотя надо сказать, что это небольшое Галилейское озеро по меркам. Ну, у нас есть Черное море в нашей стране, да, там Азовская часть, и вот мы знаем, что такое море. Это небольшое озеро по нашим меркам, по меркам моря. Тем не менее, ну вот на что я хотел обратить внимание, да, здесь все, что происходит в этой истории, заключается в начальной, во вступлении. А вступлении сказано: он предложил ученикам: переправимся на другой берег. Что я для себя в этом беру? То есть, когда эти, когда ученики оказались в этой лодке, когда они борются с волнами, когда они думают о том, что они якобы утопают, похоже, похоже, они забыли, почему они здесь оказались. То есть, и Христос им это предложил. Опять же, расширяя границы только Евангелия от Марка, в других Евангелиях мы находим такие слова, когда Христос подчеркивает: «Я ничего не делаю, если мне не повелит это делать Отец». Мой Господь. И в этом эпизоде я вижу, что если Христос действует так, как его научает, побуждает делать Отец, то в этот момент он говорит ученикам: «Я и вы, мы сейчас на этом пути в руках Божьих».

0: в руках Творца. Поэтому, исходя из этого, когда он сел в эту лодку, он лег и уснул.
1: Он был совершенно спокоен, то есть он доверял.
0: Вот. Вот я это хочу показать и сказать, да, что его доверие было настолько как бы глубоким, настолько тесным, может быть, сказать, да, настолько вот близким к своему небесному Отцу, что он просто лег и уснул.
1: Можно нам также, пожалуйста, доверять? Вот сейчас это очень актуально.
0: То, чем заканчивается эта история, когда он им говорит, что вы так боязливы, что вы так мало веры, он не осудил их за то, что вы плохо вычерпывали воду или плохо боролись с волнами. Он им, видимо, указал именно на то, что вы забыли, почему вы здесь оказались. Они, помните, мы с вами говорили, они говорят ему: «Господи, тебе что, нет дела, что мы погибаем?» То есть, если я иду путем, который мне Господь предложил, и я на этом пути сталкиваюсь с какими-то трудностями, непониманием, да, огорчениями со стороны моих близких, коллег, друзей, родных, как мы уже с вами говорили до этого, я говорю, может быть, я не тем путем иду? Может быть, я должен развернуться куда-то идти совершенно в другую сторону? Может быть, я крамольную скажу мысль, как говорится? Вы знаете, многие люди, даже которые живут с Богом, они отмечают, что когда мы начинаем больше усердствовать в молитве, изучении Слова Божия, тогда больше трудностей в жизни случается. И
1: да.
0: Чем меньше человек это делает, христианин, меньше молится, время от времени обращается к Библии, тем все благополучнее в него жизни случается. И тогда может показаться, ну, значит, я иду неправильным путем. Потому что мы же все люди ищем комфорта.
1: Да, чтобы полегче было в жизни.
0: И если что-то неудобно, мы думаем так, а почему неудобно? От чего-то нужно отказаться, от чего-то нужно лишиться. Но эта история меня показывает, да, что если... Но опять же таки, как мне знать, что тем путем, которым я иду, тот выбор, который я делаю, это выбор Божий. Опять, без того, чтобы знать Слово Божие, я с этим не разберусь. Без моей личной встречи с Богом в молитве я это не пойму. Но когда я это сделал, когда я точно знаю, что это воля Божия, это путь Божий, даже если на этом пути движения моего случаются трудности, это не доказательство, что Богу нет до меня дела.
1: Что Бог не ведет меня в этом пути.
0: Как раз таки наоборот. Да, да. Правильно говорить. Как раз таки наоборот. Он рядом со мною, но он настолько спокоен, что он может даже спать. Хотя это, ну, какой-то парадокс. Ну, как
1: да,
0: можно в такой, да, как можно в таких погодных условиях спать? Конечно, мы читали еще немножко раньше, что людей было вокруг Христа так много, что даже ему есть некогда было. То есть мы понимаем, что он и физически уставал, будучи человеком в плоти своей, он физически уставал, поэтому ему необходима была эта нужда. Но еще меня удивляет тоже вот этот момент, который мы читаем уже в конце этой истории, да, преисполненные благоговейного страха, они спрашивали друг друга, кто он, если повинуются ему и море, и ветер. И у меня возникает вопрос. Они до этого эпизода уже видели Христа в проявлении разной силы.
1: Знали, кто он.
0: Знали, кто он. Он уже творил чудеса и над бесами, и исцелял, и учил, и так далее, и так далее. А здесь они говорят, так, а кто он на самом деле?
1: Грехи прощает, все делает, а тут, значит, вопрос возник.
0: Да. Видите, мне кажется, что я иногда взаимодействие с Богом тоже говорю, что вот, Боже, вот или думаю так, да, или могу так подумать. Вот это Бог может сделать, а вот это Он не может сделать. И похоже, что ученики тоже в своем каком-то понимании видели Бога вот в таких рамках проявления. Но когда Он воздействует на природу, усмиряет это, они говорят, опа, так а кто Он? Вот если взять языческое общество, которое окружало иудеев, у них было, у этих язычников было много божеств, которых они наделяли качествами того, что вот этот Бог повелитель моря, этот Бог повелитель ветра, там, солнца, бури и так далее, и так далее. Да? А вот здесь вот этот Бог живой, Он усмиряет и ветер, и море, и все Ему повинуются. То есть ученики приходят вот к этому постепенному откровению о Боге. Вот они что-то видели, что-то знали, уже что-то принимали, уже понимали, как Христос действует. Но здесь для них было совершенно необычно. Ну как Он может и это делать? То есть я думаю, что в этом случае они должны просто еще были убедиться, что мы последовали за Господом. но настоящим Богом, который ему подвластно и это. Поэтому в нашей жизни я понимаю, что у нас с вами, у наших зрителей, может эта буря происходить. Она происходит.
1: Да.
0: Обязательно эти вопросы возникают. Господи, а что тебе, нет дела до меня? Вот. Может, не всегда происходит это усмирение, этот штиль происходит, но он обязательно происходит, потому что я знаю, что Бог рядом со мной в лодке. Даже если он спит, но он не оставил меня.
1: Угу.
0: Он не оставил меня, он не покинул меня. Вот для меня эта история очень близка и очень такая эмоциональная история.
1: Ну, вообще, да. Поначалу, когда вот только читала ее, да, я подумала над тем, что вообще над ними их обуял страх. И первая такая мысль, думаю, ну как, страх у них был больше и выше, что ли, получается, чем их вера, да, когда они особенно усомнились и стали спрашивать, кто он. Да, то есть вот этот вот вопрос, как же вот этот вот, как взрастить в себе вот эту веру сейчас, да, потому что как раз-таки мы постоянно участвуем в какой-то буре.
0: Да, да.
1: Мы постоянно, нам приходится в жизни выбирать, на чьей я стороне. Вот даже если не внешне, внутренне, у нас каждый день происходит борьба.
0: Да.
1: Да, и то есть вот, как вы сказали, да, только живое общение с Богом,
0: да,
1: может помочь укрепить эту веру и побороть этот страх, преодолеть.
0: Да. Вот мне тоже эта история показывает, что мы, и даже христиане, люди верующие, вот если наши зрители слышали такие слова, слушатели слышали такие слова, да, что представление того, что верующий человек – это какой-то, ну не знаю, внеземной человек, что ли, у него все по-другому, все не так. Нет. Эта история мне показывает, что вчера ученики могли видеть великие чудеса и славить Бога там, а сегодня случается буря.
1: А сегодня испугались.
0: Все, да. И они испугались. И они вообще говорят, Господи, ты вообще уснул, да? То есть, и видимо, что Евангелие показывает нам, что Бог нас воспринимает как живых людей.
1: Угу.
0: К сожалению, мы можем сегодня быть на высоте, а завтра мы можем быть в самом низу.
1: Да, сказать, я так верю, да, как вот там в предыдущей главе 12 учеников и Иуда Искариот, который предал его.
0: Да.
1: То он следовал, то он
0: Библия
1: предал.
0: Это подчеркивает.
1: То есть мы тоже так же можем каждый день быть и последователями, и быть...
0: Да, но вот то эта история показывает, что Бог не отвергает нас такими.
1: Угу.
0: То есть если мы сегодня убедим наших зрителей в том, что вы пойдете за Господом, и все будет хорошо, это правда. Но правда и то, что у вас может случиться и беда. Угу. И это тоже правда. То есть нету одной правды.
1: Да.
0: Правда и то, и то. Одна лишь правда в том, что Христос не оставит вас и в моменты вашего подъема, и моменты вашего падения веры. Он не оставит, он будет рядом.
1: Ну, то есть получается, что христианская вообще жизнь и жизнь с Богом, она не предвещает каких-то золотых гор. Да? Но она
0: говорит предвещает горы в конце.
1: Да.
0: В конце, когда мы придем к тому моменту, когда Бог все откроет.
1: Угу.
0: Весь свой замысел по отношению к нашей земле, вселенной, когда Он придет на нашу землю во второй раз, да. Но на этом пути движения к этому событию действительно, мы можем оказаться и где-нибудь внизу в обстоятельствах своей жизни.
1: Но главное помнить, что когда мы находимся рядом с Христом и просим, да, взываем, имеем вот эту вот связь, вот это доверие Ему, оно помогает нам выйти из сложных жизненных ситуаций, из этой бури, не усомниться в Нем и пройти эти испытания вместе с Ним.
0: Очень верно.
1: Хорошо. Понимаем, что страх мы можем преодолеть, да, с помощью нашей веры. И вот скажите, пожалуйста, да, если вот здесь вот мы рассматриваем про... Дальше, да, если мы вот с вами прочитаем, да, это у нас уже будет 5 глава, да, с первого стиха. Итак, следующая наша часть, она посвящена исцелению одержимого бесами. Переправившись на другой берег моря, они оказались в земле Герасинской. Как только Иисус ступил из лодки на берег, навстречу ему из могильных пещер вышел одержимый нечистым духом человек. Он жил в этих пещерах. Никто не мог удержать его, и даже цепи не помогали. И хотя не раз он был скован по рукам и ногам, разрывал он цепи и разбивал оковы, так что одолеть его никому не удавалось. Всегда днем, ночью

0: кто в склепах, кто на горах, он кричал и бился о камни. Издали, увидев Иисуса, он подбежал к нему, пал ниц перед ним и громко закричал: «Ну что тебе нужно от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Так он говорил, потому что Иисус сразу же сказал ему: «Выйди, нечистый дух, из этого человека». И потом спросил его: «Как имя твое?» А тот ответил Иисусу: «Имя мое Легион, ибо нас много». И стал умолять Иисуса не изгонять их из этой земли. А там под горой паслось большое стадо свиней. И нечистые духи стали просить его: «Пошли нас, свиней, и дай нам войти в них». Он позволил им, бесы, выйдя из одержимого, вошли в свиней. И стадо около 2000 свиней ринулось с кручей в море и утонуло в нем. Непростая история. Да, снова мы читаем про одержимость, про то, что бесы знали, кто он такой.
1: Да, я бы сказал, что буря происходит не только на море, и на берегу еще.
0: Да, это точно.
1: Вот, буря и катаклизмы, вот, но буря происходит и в человеке. Да, и вот Христос приходит, и вот этот человек, трудно нам понять, наверное, что это значит, что он разбивал цепи, что он оковы разрывал. То есть настолько властвовали над ним эти злые силы.
0: Вот, знаете, у меня вопрос такой. Вот это вот мы читаем, да, это было давно. В наших современных реалиях как это может выглядеть? Так же или это просто рисует наше воображение?
1: Нет, это показывает нам, что сатана реален, он есть, он имеет власть над некоторыми людьми. И в нашем с вами опыте, в моем опыте, были моменты, когда я сталкивался с действительно откровенной одержимостью. Когда человек не владеет собой не потому, что он душевно больной, а потому что есть силы, которые владеют его волей, его действиями, его словами. Да, и тогда духовные люди молятся над этим человеком об изгнании этой силы. И по вере таких людей, по молитвам, человек освобождается. Вот. Это все реально.
0: То есть это есть и в
1: это
0: наше
1: есть,
0: время.
1: Да.
0: То есть получается, что с этим мы сталкиваемся здесь и сейчас. Можем, да, столкнуться?
1: Можем столкнуться, да.
0: Да, то есть и это не обязательно люди, которые живут как здесь, да, на кладбище.
1: Нет.
0: И, да, они могут и не разрывать на себе кучу цепей.
1: Да.
0: Да. А почему, допустим, одержимость входит? Как сейчас от этого можно, допустим, как-то оградить себя? Что надо сделать?
1: Но, опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, другие эпизоды показывают нам, когда человек желает взаимодействовать с сатаной, вот, это взаимодействие может быть тогда, когда человек становится на сторону дьявола. То есть такие вещи, как гадание, как ворожба, как экстрасенсорика или что-то подобное, это все территория небожья. И когда человек взаимодействует с этой силой, способной, да, через эти средства отвечать что-то, давать какие-то рекомендации, предугадывать, предсказывать, то потом сатана пользуется властью над человеком, потому что человек такой пользовался его, как бы, в кавычках, услугами.
0: Ну, любопытство завело, так
1: да.
0: скажем.
1: Какой-то иногда это любопытство, и потом человек уже не может избавиться от этого. Бывает так, что да, это происходит даже тогда, когда человек не может объяснить. Но когда человек откровенно живет не по принципам нравственности, морали, более того, не по принципам Божьим, да, вот тогда сатана тоже может властвовать над таким человеком. Вот, потому что ну, человек в своей жизни откровенно выбирает противоположную сторону, чем сторона Господа. И вот сатана понимает, что это его человек, он может проявить такую власть над ним, в явной форме проявить власть.
0: То есть каждый человек может, к сожалению, быть...
1: Да, по большому счету мы живем на территории, где князем этого мира, сам Христос, так сказал, является сатана. Но это не значит, что мы всегда будем под его влиянием. Потому что Бог, мы уже говорили, Бог дал нам силу Духа Святого,
0: да,
1: для того, чтобы жить по другим принципам. Но если мы не выбираем Бога, то мы обязательно будем на другой стороне. Активно или пассивно, это уже в зависимости от того, как мы живем, да, но однозначно...

0: Когда мы стоим на стороне Бога, у нас есть сила большая, превосходящая силу дьявола.
1: То есть вот как важно нам быть на стороне Божьей, чтобы, соответственно, выбирать добро, добрую весть.
0: Да.
1: Угу. Хорошо. Вот мы поговорили, да, о такой, так скажем, части не очень приятной. И здесь хочется еще разочек спросить, да, почему вот все-таки бесы признавали, а люди нет Христа? Мы затрагивали уже ранее в программах, можно здесь еще
0: да.
1: раз?
0: Да. Ну, опять же, когда скажу немножко шире, библейское повествование евангелиста о том, что бесы знали Бога, знали, кто Он такой, знали, откуда Он пришел и для чего Он пришел. Потому что, опять же, таки, расширяя границы только лишь повествования Марка, надо понимать, что бесы – это те, которые восстали против Бога. Однажды в истории нашей Вселенной они восстали против Бога вместе с предводителем Сатаною. Поэтому они знали его, они его признавали. Да, они противились его власти, но они знали, что он выше их. Он владеет и может владеть ими. Поэтому они подчинялись, когда он повелевал им освобождать того или иного человека.
1: Спасибо. Спасибо большое. Наверное, мы рассмотрим с вами третий отрывок.
0: Да, чтобы завершить, что произошло дальше.
1: Да. Мы читаем с 14 стиха. «А свинопасы поспешили сообщить об этом в городе и окрестностях. Жители тех мест пришли посмотреть, что случилось. Подошли они к Иисусу и увидели, что одержимый, в котором был легион бесов, сидит одетый в здравом уме, и испугались. Когда очевидцы рассказали им о том, что случилось с тем, кто был одержим, и со стадом свиней, то люди стали просить Иисуса уйти из этих мест». То есть испугались.
0: Да.
1: Вот. «Когда Иисус садился в лодку, человек, который был до этого одержим духом нечистым, попросил Иисуса: „Позволь мне быть с тобой“. Но он не позволил ему, сказав: „Иди к себе домой, расскажи своим близким, что Господь сделал для тебя, и как Он помиловал тебя“. И тот пошел и стал рассказывать в области, называемой Десятиградием, о том, что сделал для него Иисус. И все дивились этому». Мы здесь встречаем такой эпизод, что Бог сам сказал, Иисус сам сказал о том, чтобы тот рассказал о том,
0: Когда-то что... Когда-то он запрещал, а здесь он сказал откровенно ему: «Иди и расскажи».
1: Да.
0: Удивительное событие. Мне тоже как бы нравится этот эпизод. Даже в нашем мире вот сегодня, да, что-то доброе не всегда воспринимается как доброе.
1: Да. Почему? Почему мы так часто с этим сталкиваемся?
0: Не знаю, иногда, может быть, конечно, мы ревнуем о том, что мы хотели бы, чтобы нам это было сделано, нам добро, да. Мы, может быть, противостоим, потому что это не нам было сделано. Но здесь что мы видим? То есть человек, которого знали, что он так мучился, вот ему не рады. Не рады того, что произошло. Они просят его уйти. Конечно, действия Христа, может быть, тоже для них были вызовом, потому что для них было ценно животные, пусть это будут свиньи даже.
1: Да, причем там достаточно большое количество свиней ушло в море.
0: Да, вот, то есть потеря большая. Конечно, каждый из нас бережет свои материальные какие-то сбережения, повторюсь, да, для нас это как бы ценно, и мы не готовы с этим расстаться, и даже мы все равно считаем то, что мы чем помогли, а что нам осталось. Если кто-то просит нашей помощи, то мы не все отдаем. А тут получается, что этот человек исцелен был, но чтобы он исцелился, это стадо свиней погибло. Ну, наверное, для этих людей... Для них было не только это важно, не только как бы это было вызовом. Это была языческая территория. Это была территория, которая не знала живого Бога так, как знали иудеи. Так, как знали те, к которым Иисус Христос пришел. Поэтому, когда они видят вот эту власть Бога, власть человека над этими стихиями, они испугались. Они испугались того, а что может дальше произойти. А что может дальше произойти? Но мы видим, как действует Христос, да? Мы видим, что Он избирает учеников, кто-то идет из них, рассказывает о Нем, да? А здесь Ему как бы путь закрыт. Потому что Ему говорят: уйди отсюда, мы не можем тебя видеть, мы не хотим тебя видеть. И остается вот этот один человек. Конечно, по человеческому мы понимаем, что он получил исцеление, он хотел бы остаться где, с кем?
1: С родными, близкими.
0: Да, вот,

0: Он хотел бы остаться и порадоваться с ними, но в то же время он хотел бы быть и с Христом, потому что да, он его исцелил.
1: Благодарность.
0: Да, благодарность. Да, безусловно. Угу. Вот, но видите, как Божий замысел осуществляется того, что Христос ему говорит: «Я не могу тебя с собой взять, потому что ты нужен мне здесь». Угу. То есть иногда получается, что кто-то из нас остается в каком-то обществе один, и нам хочется уйти из этого общества. Нас не принимают, там, нас не понимают, да, нас не уважают, потому что мы вот по другим принципам живем, другие отстаиваем интересы и так далее, и так далее. А Христос говорит: ты нужен мне здесь. Я хочу, чтобы ты вот засвидетельствовал, рассказал, показал, да, о тех переменах, о тех изменениях, которые произошли в твоей жизни.
1: Мне кажется, здесь, может быть, также проявляется доверие Христа к нам. Вот Он дает нам вот эту возможность, Он верит,
0: да,
1: в нас,
0: да,
1: что мы можем вот отстоять эту позицию, мы можем своим примером показывать,
0: безусловно,
1: да, что может делать Христос и Дух Святой в человеке.
0: Поддержу вашу мысль тем, что, ну, если можно так сказать, скажу, что есть вещи, которые не может сделать Бог, а можем сделать мы. Угу. Лишь потому, что есть какие-то препятствия для этого, да? Но эта история показывает нам, что я, как человек, знающий Бога, рожденный Духом Святым, имеющий взаимодействие с Богом, я могу что-то сделать. То есть Бог не отвергает меня, а делает участником своих дел. Угу. Поэтому, ну, у нас замечательная жизнь с Богом. Мы сегодня можем многое в этом мире совершить, и зная, что имеем взаимодействие с Богом, и Бог может сделать через нас что-то.
1: Пути Господни неисповедимы.
0: Аминь.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за эту встречу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вместе с нами были и разбирали Евангелие от Марка. Смотрите наши следующие программы. Делитесь в комментариях вопросами, а также впечатлениями. Всего вам доброго. Благословений.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские –

Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме.

Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию.

менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тевериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тевериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тевериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тевериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тевериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тевериада, Магдала, места рыбалки. Слово Вифсаида так и переводится «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тевериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тевериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает.

впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась. Церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами в рамках цикла «Небо на земле» говорить о жертвах в святилище. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: В Священном Писании сказано, что без пролития крови не бывает прощения. И мы уже много раз говорили о том, что жертвы указывали на будущую жертву Иисуса Христа, на его пролитую кровь. Но среди пяти видов жертв есть такая жертва хлебная. Да. И там кровь никакая не проливалась. Каким образом эта жертва указывала на Христа? Зачем она нужна была? Что мы можем сказать на основании Священного Писания, книги Левит, об этом виде жертвы, о хлебной жертве?
1: Давайте начнем читать. И, может быть, по мере чтения мы сможем ответить и на поставленные вопросы, и на некоторые иные, которые здесь представлены. Это книга Левит, 2 глава, начиная с 1 стиха. Книга Левит, 2 глава, 1 стих.
0: «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и вознет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу».
1: Итак, первое, что важно заметить, если какая душа хочет. Угу. То есть, как и предыдущая жертва, жертва всесожжения, эта жертва была добровольной. Да? В первой главе мы читали во втором стихе так: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу». Вновь мы подчеркиваем, что служение Господу – это свободный выбор человека. Господь ожидает, когда в человеке произойдет осознание важности, значимости и желания, поскольку служение по принуждению не имеет в себе никакой ни нравственной, ни такой вот межличностной ценности. Это первое. И это первый момент, который показывает, что жертва хлебная похожа
0: на жертву всесожжения.
1: Дальше используются те же самые жертвы. Слово «жертва» само по себе в оригинале – это «корбан». Точно так же называется «жертва всесожжения».

0: Вот. И затем есть также термин «благоухание приятное».
1: Тоже указывает на схожесть жертв.
0: Да, это буквально цитата, то есть повторение, та же самая терминология используется, что и было в первой главе книги Левит, где говорится о жертве всесожжения. Вот термин «жертва» в конце второго стиха, да, где написано «это жертва», в оригинале новый термин появляется «ише». То есть «иш» — это огонь, угу. «Ише» — это то, что сгорает в огне.
1: Да?
0: То есть потому ее переносят как огнепалимая жертва. Да? Это снова параллель, потому что там термин был «ола», поднимающийся вверх, все превращается в дым и поднимается. Здесь термин другой, полностью сжигаемый, но идея та же самая. То есть вот на данном этапе очевидно, что жертва хлебного приношения, она повторяет смысл и повторяет предназначение жертвы всесожжения.
1: А в каком смысле она жертва? Ведь вот в обычном понимании, вот в моем понимании было жертва, что это в жертву приносится животное. И само животное является жертвой. А тут нет смерти, тут никто не умирает. Что тогда является здесь самой жертвой-то?
0: Ну, мы должны помнить, что термин «корбан» происходит от глагола, который означает «приближение». То есть Господу можно приблизиться путем жертвы кровной, Господу можно приблизиться путем жертвы бескровной. То есть понятие «жертвы» в подлиннике не вмещает в себя автоматически идею пролития крови. И Господь определяет, каким образом, кому какую жертву принести. Потому на уровне терминологии оригинала здесь нету конфликта.
1: То есть это получается как пожертвование, что ли, со стороны человека? Или что? То есть
0: вполне возможно, что и так. Но
1: часть своего имения он должен вот на это отдать, получается.
0: Термин «пожертвование» хорош, вот, но идея все-таки чуть иная. С чем мне предстать пред Господом, да, с чем мне приблизиться к Нему, каким образом войти в Его присутствие. На земле, когда приходишь к какому-то значимому лицу, обыкновенно что-то несешь, так издревле было принято, да, вот, и приблизительно та же самая идея здесь. Господь указывает, с чем к Нему нужно приходить и каким образом это осуществлять. Но нам важно отметить, что обыкновенно, я хочу прочитать стих из книги «Числа» 28 главы, обыкновенно хлебная жертва сопровождает кровную. Да? И это будет, я надеюсь, началом ответа на ваш вопрос о том, почему тут нету пролития крови. Да? 28 глава, стихи из 3 по 5. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное» и так далее. То есть мы находим, что жертва всесожжения сопровождалась хлебной жертвой. Да? Угу. Вот. И потому это было нечто всегда взаимосвязанное.
1: То есть отдельно хлебные жертвы никогда не приносились без кровных?
0: Приносились. Но коль скоро хлебная жертва представлена как часть жертвы всесожжения, то вот нам нужно будет выяснить, почему вдруг от кого-то можно было принять только часть. Но пока важно отметить, что по смыслу, по терминологии и по внутренней взаимосвязи...
1: Это то же самое, что и всесожжение.
0: Это то же самое, что жертва всесожжения. Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли. Вот. Таким образом, первый промежуточный вывод при исследовании этой хлебной жертвы заключается в том, что смысл этой жертвы совпадает со смыслом жертвы всесожжения. Ну и, естественно, тогда появляется вопрос, а к чему она тогда?

0: нужна, если уже жертва всесожжения есть? Мы, надеюсь, сможем ответить на этот вопрос по мере исследования. А пока я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые присутствуют в описании того, как ее следует приносить. Вот во втором стихе написано, второй главы книги Левит, наш исходный текст, сказано: «Сожжет сие священник в память». Память. Термин «память» отсылает к какому-то событию, да? Отсылает к чему-то, что уже имело место. Чуть дальше есть у нас намек. Вторая глава, здесь же стих 13.
1: «Всякое приношение твое хлебное соли, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль».
0: Итак, появляется термин «завет». Да? Когда приносился этот хлеб, это мука, это лепешка, здесь есть разные форматы хлебной жертвы во второй главе, говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. И это соль завета. Таким образом, это напоминает, коль скоро это в память, это напоминает о завете. Это память именно о завете. А чуть подробнее, в 28 главе книги «Числа», в стихах с 3 по 6 сказано так. 28 глава, с 3 по 6. «И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу». Это мы уже читали о всесожжении. И вот теперь стих 6. «Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание, в жертву Господу». Завет был заключен на горе Синаи с народом Божьим. И вот в память о заключении этого завета Господь повелел приносить жертву хлебную. Таким образом, вновь мы видим еще одну параллель между жертвой всесожжения и хлебной жертвой, когда и жертва всесожжения, и хлебная жертва знаменовали собою завет.
1: Или обновление завета.
0: Или обновление завета. В память того завета, который заключен был на горе Синаи.
1: А соль при чем здесь?
0: Термин «соль» связан с термином «завет». Да? Во второй главе по книге Левит, в 11 стихе, о соли, точнее, о цели, ради которой соль использовалась, сказано так, 2 глава, 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного», то есть брожённого, так? «Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Здесь в
1: подлиннике
0: используется термин «дваш». Дело в том, что вот, производство меда в обычном принятом смысле этого слова в ту пору не занимались. Термин «дваш» описывает результат брожения фиников. И вот эта вот загустевшая масса, которую, естественно, выпаривали, кипятили и так далее. То есть это был результат брожения. Коль скоро в меде брожение, коль скоро в квасном брожении, это не годилось для сожигания на жертвеннике. Так вот, соль – это как раз-таки продукт, который препятствует брожению.
1: Консервант своего рода.
0: Да, оно помогает сохранить вот эту жертву, чтобы даже не было и случайного какого-то вот процесса порчи и так далее. Но вот это устойчивое словосочетание «соль завета» отвечает на вопрос, в каком смысле в память? В память о заключенном завете. Так вот, когда прошло приблизительно 40 лет после того, как Господь завет свой учредил с народом своим на горе Синай, и Моисей обращается уже к следующему поколению, к новому поколению, он говорит о природе завета следующее. Книга Второзакония, 29 глава. 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою.

0: чтобы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами сегодня стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Природа завета, которая была заключена в эпоху Моисея, такова, что этот завет был заключен не только с присутствовавшими тогда, а присутствовали не только израильтяне, отдельно упоминаются пришельцы, так? Но и с теми, которых еще не было. И вот это сам по себе удивительный момент. Завет, заключенный в эпоху Моисея, он был открытым. Он был заключен и со всеми, кто еще не появился, и со всеми последующими поколениями, кто захочет прийти под сень Господа, кто захочет Господу служить. И это касалось и израильтян, это касалось и язычников. Потому вот здесь спустя время, когда человек желал войти в завет, он не заключал нечто новое. Он присоединялся. И потому вот этот важный элемент, что это сжигалось в память о том завете, который был заключен на горе Синай, означало, что человек приобщается, присоединяется к тому же самому завету. И причем книга Второзакония рассказывает об этом языком, который кажется парадоксальным на первый взгляд. Вот в самом начале, в первой главе написано так. Книга Второзакония, первая глава, ну, например, третий стих. Давайте прочитаем.
1: «Сорокового года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них».
0: 40 лет прошло, угу. Да? С того памятного момента, когда Господь фактически дал свой завет. И вот эта речь Моисея, она обращена таким образом к совершенно другому поколению. Угу. Тем не менее, говорится в 5 главе, когда Моисей начинает повторять текст Деколога, который прозвучал вслух, сказано так, 5 глава книги Второзакония, вот, начиная со 2 стиха. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среди огня». То есть парадоксальное заявление в том, что по факту все это...
1: Их еще и не было, наверное, тогда.
0: Да, все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли, сказано, кости их легли в пустыне. Но Моисей относит вот это событие, заключение завета на горе Синай, к поколению, которое стоит перед ним спустя 40 лет, как будто бы оно с ними было.
1: Вот там будто, у горы Хариф или Синай.
0: Как будто они там стояли. И вот дальше в 29 главе, когда он говорит вот этому поколению, говорит, не только даже с вами тот завет был заключен, но и с теми, кого здесь нет. Вот это величайшая истина Священного Писания, что Бог в тот Синайский завет включил всех, кто захочет позже в него войти.
1: И пришельцев, и детей, которые рождаются, и всех.
0: И жертва хлебная, она была в качестве способа присоединиться к этому завету, и она приносилась в память о том, что этот завет был тогда же заключен. И вот это интересно теперь рассмотреть с точки зрения Нового Завета. Угу. Да? То есть распространено мнение о том, что Новый Завет – это нечто совершенно новое.
1: И не связано с тем заветом.
0: Как говорится, мы тот мир разрушим и новый мир построим. Но когда сам термин «Новый завет» у нас впервые встречается в Священном Писании, это у нас книга пророка Иеремии, 31 глава, то о нем говорится, о Новом Завете, в несколько иных категориях в сравнении с распространенной точкой зрения. 31 глава, стихи с 31 по 33.
1: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет».
0: Позвольте...
1: Интересно, да, с кем он заключает?
0: Пауза. Да, первый, с кем заключен новый завет?
1: С домом Израиля и с домом Иуды.
0: С тем же самым народом, который уже состоит в завете, заключенном на горе Синай. В том самом, который был открыт для всех последующих поколений.
1: Чем же он отличался, дальше мы прочтем.
0: Да.
1: «Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь».
0: Вот первый ответ.

0: точки зрения Господа и со стороны Господа ничего не поменялось. Я оставался верным. Причем, если смотреть в подлинник, то термин вот здесь, что касается стороны Божьей, который используется в подлиннике, «я оставался им мужем», говорит Господь. То есть то, что произошло на горе Синай, оно неоднократно в Библии описано категориями венчания, категориями супружества. «Я оставался этому брачному обету со своим народом верным».
1: Ну вот написано, «я оставался в союзе с ним», брачный как бы союз. Да,
0: да? Да. То есть... Вот здесь речь идет именно о брачном завете. И вот теперь... Коль скоро со стороны Господа ничего не поменялось, у него те же цели, те же планы в отношении того же самого народа, вот теперь 33 стих, пожалуйста.
1: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом».
0: Господь всегда именно этого желал. И нужно отметить, что это было реальностью для тех, кто был к этому открыт. То есть вот именно то желание Бога вписать свои законы в сердца и внутренности. В 30 главе книги Второзакония, начиная с 10 стиха, об этом сказано так. Книга Второзакония, 30 глава, начиная с 10 стиха.
1: «Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя да, и недалека».
0: И далее, если можно, 14 стих.
1: «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
0: Видите, Господь описывает реальность того времени. Он говорит слово, вот эти все заповеди, законы, постановления у тебя в сердце и в устах. Конечно, не у всех, к сожалению, да? Но в эпоху замысла Божия в завете, заключенном на горе Синай, это уже было доступно. Потому, когда Господь говорит, я впишу в эпоху Нового Завета мой закон во внутренности и так далее, это не что-то новое. Это, опять же, реализация того изначального замысла. То есть Новый Завет. Есть завет, который повторяет то, что было дано на горе Синай, который делает возможным осуществление того, что было на горе Синай. Но вот новый элемент, который появляется, заключается в том, что все прообразы, все жертвы, которые были частью того синайского законодательства, теперь наконец-то исполняются, воплощаются в жертве Агнца Божьего.
1: И только в этом смысле он новый. Не в смысле условий завета, да?
0: Да.
1: Не в смысле того, между кем и кем он заключается, а только лишь в том, что во Христе исполняются все вот эти образы, да?
0: На случай, если кто-то из наших зрителей пропустил тот момент, что завет Синайский был заключен и с неевреями тоже, так? Еще раз повторим. Мы прочитали в 29 главе «И пришельцы», а вот 12 глава книги «Исход» еще ранее, которая описывает, какая общность вышла из земли египетской, да, говорит, и множество разноплеменных людей вышли с ними.
1: И они стали частью израильского народа, но были по национальности своей не потомки Авраама.
0: По происхождению не были потомками Авраама. И, может быть, самый яркий пример – это Халев. Он по своему происхождению кенезиянин. А вот этот народ был в числе народа ханаанских, которые были изгнаны. То есть, казалось бы, из обреченного народа он стал не только частью избранного народа, но он в колене Иуда был предводителем, он был вождь колена Иуда. То есть Священное Писание изначально показывало, что Божий завет, заключенный на горе Синай, это завет для всего человечества.
1: Ну и во Христе, естественно, сказано, если же вы Христовы, то вы тоже часть Божьего народа, семя Авраамова.
0: И по обетованию наследники. Да. Аминь, аминь. Так вот, жертва всесожжения таким образом отсылала человека к тому памятному событию. Это в память. Ну и вот теперь мы можем ответить на вопрос, почему же нужна была такая жертва, когда жертва

0: всесожжение с той же самой целью, с тем же самым смыслом.
1: И она действительно жертва, и кровь проливается. Да. А тут зачем? Дополнение, довесочек такой.
0: Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу. Ну, прежде 5, может быть, в 1 главе. Интересно бы посмотреть на то, что в жертве всесожжения приносилось, да? Вот 1 глава, 3 стих говорит: «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, то пусть делают так-то». Дальше 10 стих: «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, пусть делают так-то». 14 стих: «Если же из птиц приносит, сделают так-то». То есть материальная ценность жертвы идет по нисходящей. Но были и те, кто даже и птиц принести в жертву не мог себе позволить. И в 5 главе книги Левит это объясняется вот таким образом. Стихи 7 по 11. Левит, 5 глава, 7 по 11.
1: «Если же не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их священнику». И священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит.
0: И далее там идет церемониал, потому что другая жертва описывается. Но нам важно увидеть вот эту последовательность. И вот, пожалуйста, 11 стих.
1: «Если же он не в состоянии принести 2 горлиц или 2 молодых голубей, пусть принесет за то, что он согрешил, 10-ю часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
0: Так причина?
1: Социальный статус и финансовое состояние того, кто согрешил.
0: Если можешь тельца, пожалуйста, крупный скот, пожалуйста, птицу. Но если беден, да, если не в состоянии даже 2 птиц принести, то вот 1/10 ефы пшеницы.
1: То есть хлебная жертва, она нам показывает еще и то, что Господь дарует спасение любому человеку. Каждый мог за свой грех получить прощение и апеллировать к той жертве Иисуса Христа. То есть хлебная жертва, она тоже на Христа указывает. Но для бедных получается.
0: Хлебная жертва как раз была предусмотрена для тех, кто был настолько беден, что ничего другого принести не мог. И она демонстрирует очень важную истину о доступности Господа. Потому что бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Так? В ту эпоху хлеб изготавливали сами. То есть вот что у тебя есть, то и принеси Господу.
1: А 10-ю часть ефы, это, наверное, не так много, да?
0: Это где-то около 2,5 литров, если говорить об объеме. Да? Вот. То есть если говорить о семье, то, скажем, может быть, дневное пропитание принеси свое, приблизительно вот так вот. Очень важная истина открывается о доступности Господа. Любой мог войти в завет, вот это очень важно, войти в завет и обновить завет с Господом путем этой жертвы.
1: А когда Христос потом говорил, что «я есть хлеб жизни», и когда на вечере он установил вот обряд, да, вечери Господней или Евхаристии, причастие, как он называется, христианство, это связано вот с хлебной жертвой?
0: Очень интересно, что когда мы смотрим на рецепт изготовления этого хлеба, так, то оказывается, что он и на вкус, то он совпадает со вкусом манны. Написано, что вкус манны был
1: как лепешка
0: с елеем.
1: А, с елеем, да.
0: Да. Ну, есть одно место, где говорится, как лепешка с медом, есть одно место, где говорится, как лепешка с елеем. И это, между прочим, истолковывается так, как Господь пытался удовлетворить вкусовые запросы разных людей. Но вот это место, оно показывает, что хлебный дар, он был таким же, как манна, и по объему, это очень важно, вот то, что было сохранено во святилище касательно вот манны, это именно 1/10 ефы. То есть хлебная жертва указывала на хлеб небес. И потому Христос и говорит: «Я хлеб, шедший с небес». Иисус Христос является воплощением этой вот хлебной жертвы. И именно тело его ломимое, написано во 2 главе книги Левит, нужно разломить, если это лепешка и так далее. Вот это все единый образ,

0: который начинается в Торе и продолжается в Евангелиях.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели с вами хлебную жертву, которая описана во второй главе книги «Левит». В дальнейшем мы продолжим рассматривать иные оставшиеся виды жертв. Пожалуйста, смотрите наши программы. Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
0: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: У тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны.
0: Есть ли люди, у которых нет совести? Ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То сейчас, вот в данный момент, к тебе вызывает твоя совесть.
1: Но у меня отсутствует угрызение совести.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Василий Половинко. Василий, мы сегодня поговорим с тобой на интересную, очень актуальную тему. Я бы у тебя хотел спросить, у тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны. Потому что момент как бы такой, я могу сказать, что она есть. А для кого-то ее может и не быть. То есть вот такой субъективный подход к этому.
0: Да, мы с тобой сегодня поговорим о совести, и когда мы затрагиваем эту тему, хотелось бы, вот, знаешь, разобрать такой момент. Откуда появляется совесть у человека?
1: Мне нравится определение у Артура Шопенгауэра по поводу совести. Он говорит, честь — это внутренняя совесть. Угу. А совесть, вернее, честь — это внешняя совесть. А совесть — это внутренняя честь. В общем, такая как бы игра слов, которая позволяет понять, что на самом деле честь и совесть — это очень важный момент, которые, по сути дела, появляются у нас от воспитания. То есть берут все начало с детства. Что нам привили в семье? Родители, окружение, бабушки с дедушками, да, может быть, возможно, как бы и школа, или там до этого детский сад. Все это так иначе влияет и формирует определенный закон, который является стержнем и сопровождает нас в течение всей жизни.
0: Угу. Но если мы говорим о совести, то возникает здравый такой вопрос. А зачем вообще она нужна?
1: Совесть нужна для того... Я бы назвал еще совесть исполнительной властью. Угу. Вот ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо? Угу. А когда ты начинаешь что-то делать в реальной, в жизни, тут уже вопрос возникает... А насколько ты это делаешь правильно, насколько ты это делаешь честно и вообще порядочный ли ты человек? Вот совесть, она стоит на этой страже. Угу. И вот когда человек начинает один шаг делать в сторону как бы послабления себя, вот, то есть идет на компромисс с совестью, второй шаг, третий, то мы называем таких людей потом со временем уже, да, которые... потеряли совесть, дали сожженную совесть. Угу. Потому что совесть, она пока рабочая, она тогда имеет смысл как на свое существование. Когда ты совесть заглушил в себе, толк от того, что она где-то там была,

0: Элли есть, просто никакого нет. Потому что тебе от этого, а самое главное, близким, ни от нее ни хорошо и ни плохо.
1: Я вот, кстати, недавно одну программу смотрел, и там брали интервью человека, который отвечает за выборы, за избирательную комиссию, ну, вот этот процесс. И человек сказал такую интересную фразу, что он с его командой никогда не позволял себе сделку с совестью. И вот интересно, когда мы говорим об этом понятии, есть ли люди, у которых нет совести? Или по-другому, они живут без совести?
0: Ну, конечно, в нашем обществе есть разные категории людей. Особенно об этом говорит Священное Писание, что в последнее время, в наше время, в котором мы живем, тем более, мы видим, чаще встречаются люди, которым все равно, неважно, кто ты, для них важна цель, которую они перед собой поставили. Они готовы переступить через человека, вот, пройтись по головам, как говорится, по головам. Вот, лишь бы добиться всякой правды и неправды той цели, которую они перед собой поставили. К сожалению большому, это имеет место быть. И вот в этом случае эта совесть, она на самом деле либо парализована у человека, вот, либо гипер там атрофирована полностью, что она полностью как-то вот, ну, бездейственна, она жизненеспособна. И человек способен вот на такие вещи.
1: Слушай, ну тогда вот из этого мы можем сказать следующее. Вот представь себе, человек, который с совестью правильно поступает, у него хорошее воспитание, и рядом с ним находится человек без совести. Ну, наверное, как мы говорим, это сплошь и рядом. Там, на работе, в транспорте, в метро, может быть, в автобусе, когда человек едет, в трамвае. Ну, в общем, в любом даже таком обычном учреждении. Как тогда быть? Если ты сталкиваешься с людьми, которые, ну, живут как бы без совести по каким-то своим понятиям, есть ли смысл продолжать быть совестью? Или когда мы вступаем на вот этот ковер, нужно играть по другим правилам?
0: Я скажу так, что нам в этой жизни предлагают разные варианты ролей, разные варианты игр, будем говорить, с определенными разными правилами. Но никто никогда не вправе кому-то навязать, каким путем ему действовать и жить. Если сегодня, выбирая путь честности, путь добра, путь справедливости, а никто другой не может на меня надавить со стороны.
1: Только извини.
0: Это вот мой личный выбор, который я со своей стороны делаю.
1: Знаешь, как мне один человек говорил, что когда он был в определенной сфере, ему приходилось выбирать между плохим и очень плохим. То есть тебя ставят в таких обстоятельствах, когда, ну, как бы тебе не дают выбор сделать шаг. И ты понимаешь, да, из меньших зол надо выбрать. И ты как бы видишь, что и совесть твоя нарушается, но в то же время ты как заложник обстоятельств.
0: Ну, на самом деле есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Но в любом случае Священное Писание, Господь наш Творец, призывает нас, чтобы мы оставались людьми в разных ситуациях, казалось бы, даже патовых, даже безвыходных, чтобы мы проявляли человечность. Вот то качество, которое так необходимо любому человеку в любых ситуациях. Мы знаем немало библейских героев, которые находились даже в местах заключения. Мы говорим про Иосифа, да, который был... у которого было 11 братьев, он, несмотря на разные ситуации, находясь в чужой стране для него, продолжал определенные принципы, которые внутри у него, в душе, в сердце были, он пытался их сохранить и соблюсти. Да, он оказался в тюрьме за свою правду. Да, он оказался в непростой ситуации, но благодаря тому, что он оставался человеком, где бы он ни был, Господь его поднял до такого уровня, что он стал вторым человеком в этой стране.
1: Ну, а вот мы можем рассмотреть такой вариант, что, окей, человек говорит так, с теми людьми, которые со мной хорошо условно поступают, я поступаю по совести. Вот как, знаешь, бывает, ты приходишь, допустим, куда-нибудь в кафе, и вам говорит, как вас посчитать? Ты говоришь, по совести, да, чтобы человек тебе правильно рассчитал. Вот если тебе человек, ну, нормально относится, ты тоже так относишься. А те люди, которые, допустим, обманывают, да, или по-другому относятся, ты играешь по их правилам. Можем мы вот так разграничивать? Или если человек так пытается определить людей?
0: Мы, ну, раз пытаемся подстроиться под общество, в котором мы находимся. И это общество, оно проверяет нас, условно говоря, как мы говорим, на вшивость. Насколько мы сможем сдать свои позиции. Я думаю, что если просить Бога о мудрости,

мудрости, то Господь даст правильного понимания в ситуации, как правильно поступить, как лучше сделать. Я простой пример приведу, гораздо более, может быть, более такой близкий и понятный. Когда, к примеру, допустим, семья, в семье пожилая женщина, бабушка, которой поставили врачи, к сожалению, смертельный диагноз. И врачи не сказали об этом бабушке, но сказали ее сыну. Сын, собрав на семейном совете,

0: не говорили ей об этом, включая тех детей, которые вот, у этого сына. Все понятно, как бы получив со всех слов, что они будут говорить. В принципе, вот момент как бы, да, определенный, как бы, да, как быть в этой ситуации. Непростой момент, но он жизненный. И вот однажды, когда не было дома, это реальная ситуация, когда однажды не было дома вот, сына вот этого пожилой женщины, он был на работе, но дома остался его ребенок, Анатолий. Ему было всего 12 лет, и бабуля позвала своего внука Анатолия, вот, начала там общаться с ним, разговаривать, и потом говорит: «Знаешь, Толик, я хочу спросить тебя об очень важном моменте. Но я хочу предупредить тебя и проговорить о том, чтобы ты... Я знаю, ты всегда говоришь правду, ты честный. Вот. Ты можешь мне ответить на вопрос, который я задам? Ну, я не знаю, о чем ты готова спросить». Она спрашивает: «Скажи мне, пожалуйста, какой диагноз у меня? Я понимаю, что что-то, так скажем, не то, но я не знаю. Скажи правду, я тебе верю», — она говорит. И вот я поражаюсь этой мудрости, которую малыш, подросток этот говорит, мальчик, это Толик. Он говорит: «Бабуль, врачи тебе поставили диагноз болезни, которая непростая, очень серьезная у тебя болезнь. Но я верю», — он говорит, «что Бог даст тебе силы это, так скажем, понять, вот, и как бы, ну, прожить, как бы пережить этот момент». Как бы на своем таком подростковом возрасте, как это возможно было, он это рассказал. И на что бабуля сказала ему: «Знаешь, Толик, я, в принципе, догадывалась, что у меня печальная ситуация. Спасибо тебе, что ты сказал правду». Как ты думаешь, Игорь, как отреагировал отец, который пришел и узнал о том, что его сын, Толик, рассказал все его матери?
1: Ну, ты знаешь, двояко, может быть.
0: Понятно, что двояко, но в этой ситуации очень сильный выговор, да. Но, опять же, мудрость, которая у этого Толика была, он говорит: «Пап, а если бы ты оказался на месте бабушки, ты бы что хотела узнать? Правду или чтобы тебе продолжали врать?» Вот так вот непосредственно, так скажем, да, вот с такой подростковой непосредственностью сказала. И тогда отец понял, тогда отец понял, что его сын, который гораздо младше его, он сделал вещи правильные, которые на самом деле он, как взрослый, их не до конца понимал.
1: Как ты думаешь, как нам можно узнать голос совести? Вот как его не перепутать, что сейчас, вот в данный момент, к тебе взывает твоя совесть?
0: На самом деле это очень непростой вопрос. Потому что иногда наша совесть настолько бывает искаженной. И для кого-то белое на самом деле есть белое, и черное есть черное. А для кого-то черное – это белое. То есть человек не видит греха в том, что он делает. Потому что так живут все. Так живут его соседи, знакомые, близкие, родные. И тут самым лучшим критерием для нас, как для творений, созданных Творцом нашим, является вот эта уникальная книга «Слово Божие». Это наш путеводитель, наш компас, который помогает нам сверять совесть, которая у нас есть, с тем эталоном, который Бог в нас заложил.
1: Вот ты знаешь, ты затронул тему Священного Писания, Библии, и очень часто люди совесть ассоциируют с влиянием Божьим. Вот есть различия, когда мы можем сказать: «Слушай, ну это просто совесть, а это просто влияние Божьего». Или все-таки это как бы одно целое, от одного источника исходит?
0: Что интересно, что в принципе мы, как верующие люди, полагаем и так говорим о том, что совесть – это есть определенный такой внутренний голос, который говорит через тебя, как, ну, голос Божий, там, голос Духа Святого, и работает внутри тебя. Мы неоднократно видим в Священном Писании, когда Господь говорит и через апостола Павла, и призывает к совести человека. Да? Он говорит о том, что нам необходимо жить в этой жизни на основании доброй совести, чтобы мы могли иметь доброе влияние на окружающих людей. Вот. И важно, чтобы эта совесть была лучше, чтобы она была правильной, и она могла свою главную функцию выполнять. Не просто как бы внешне говорить, что такое плохо, что такое хорошо. Она могла бы, эта совесть, подсказывать нам направление, которое позволит нам становиться.

0: становиться лучше, становиться сильнее, становиться добрее, становиться благороднее, справедливее к окружающим людям.
1: Да, ты знаешь, я вспомнил один пример, может быть, для кого-то он очень странным покажется. И я помню, когда мне рассказали, ну, я так, мягко говоря, был удивлен. Это история реально одной девушки, которая училась в университете. Один из преподавателей поставил 5 за работу, но она посчитала, что она недостойна этой 5, потому что какие-то, я не знаю, там были причины с ее стороны. Она пришла и говорит, вы знаете, это не моя 5, я ее не заслужила. И вот когда слышишь такие истории, ну, они даже кажутся безумными, да, потому что любой человек, он наоборот мечтает. Вот ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То есть когда тебе какой-то идет плюс, то, наверное, люди не особо горят, да, и этот плюс отдавать. Но все-таки что-то на нас оказывает влияние, что иногда нам помогает сделать вот такие правильные действия.
0: Пример такой тоже короткий расскажу. Мы один раз были в парке аттракционов в городе Саратове. Еще наш средний сын был поменьше. И мы уже вечер катались на одном аттракционе. И вдруг сын наш понимает, что у него что-то лежит. Вот, где он сидел. Он протягивает руку, смотрит, а там лежал телефон. Сотовый, сенсорный телефон. Несколько лет назад хороший телефон лежал. И в этот момент я, как отец, конечно, там уже вышел с аттракциона, спрашиваю, вот как вот ты думаешь, как лучше бы, было бы сейчас нам поступить? Конечно, первая реакция, естественно.
1: Чудо, нашел телефон.
0: Чудо, да, Бог мне подарил телефон, как будто, а никто не звонит, да, пока, по крайней мере. Вот, я говорю, ну что ты, как ты думаешь? Он говорит, ну, знаешь, папа, наверное, конечно, нужно будет искать хозяина. И в этот момент я прямо как отец пытался пронаблюдать за ним, вот это в глазах его. Мы пытаемся звонить. Звоним один раз, никто не берет трубку. Второй раз. И он уже говорит, папа, зачем звонить третий раз? Ну все, мы сделали все возможное, чтобы найти хозяина. Хозяин не берет трубку, он не находит. Значит, в принципе, как бы, ну логично, что телефон может остаться. Потом звонит хозяин. Вот, конечно, Марк примет решение вернуть, естественно. Вот. И вот теперь дальше мысли такие, что будет, какое будет вознаграждение за его честность, за его, так скажем, такую вот...
1: Посвященность, ну, такую, да.
0: Справедливость, как бы его, да. Вот тот, у кого нет телефона такого сотового, он мечтает уже об этом. И встречаемся мы с хозяином, вот, и хозяин ему дарит такую вот, ну, небольшую шоколадку бонусом. Я смотрю на Марка, и у него такое лицо, такое понурый взгляд, потухшее лицо, опустил глаза. Говорят, что ты, Марк? Он говорит, ну я ожидал больше. Телефон гораздо больше стоит. Что можно было бы, может быть...
1: Посолиднее.
0: Я думал, 1000 рублей он, может быть, даст. Ну, он как вот подросток, он размышляет об этом. И знаешь что, Игорь, самое как бы интересное, он рассказал эту историю в классе, в школе, где он учится. И многие ребята посмеялись. Он говорит, ты че, говорит, ты че, мы бы это ставили себе... Вот, я говорю, ты знаешь, Марк, как бы вот, но что ты чувствуешь сейчас? Он говорит, ну да, конечно, ожидания мои не сбылись, но у меня отсутствует угрызение совести, если бы я его оставил себе. Вот. То есть для Марка это был колоссальнейший урок в его подростковом возрасте, как правильно поступать, как работает Бог, как работает совесть. Вот мы сейчас проговорили, как это буквально реально можно было пощупать.
1: Скажи, пожалуйста, у нас не так много времени в заключении. Что мы можем пожелать тем людям, которые пошли на сделку со своей совестью? Но они все-таки понимают, что это не так правильно, как нужно было изначально сделать.
0: Самый главный момент, что идя на сделку с совестью, мы должны понимать, никогда это не приведет нас к внутреннему миру или же внутренней гармонии баланса внутри себя. Рано или поздно это будет нас терзать. Это, так скажем, будет нас в состоянии определенного, может быть, даже нервоза приводить. Отсутствие мира, покоя украдет мир. Дальше это то, когда мы можем обратиться к Богу и сказать, Господи, помоги мне, чтобы моя жизнь, она стала другой. Может быть, возможно, стоит позвонить человеку, которому ты вот что-то вот какое-то, ну, действие совершил, да, чем-то обидел его, чем-то огорчил. Вот. Возможно, невозможно, а стоит извиниться у него, попросить прощения, чтобы к тебе пришел мир. Потом лучше, чтобы ты обратился к Богу и сказал, Господи, прости меня, я сделал все возможное, я постарался примириться с человеком, я осознал свой поступок неправильный, неверный. Вот. Вот тут важная проблема возникает. Люди часто вот в этой

0: момент терпят поражение. Они попросили прощения, у Бога. Но важно получить подарок от Него, получить это прощение. Поверить в то, что Бог тебя простил, если ты искренне в этом раскаялся.
1: Спасибо тебе. Дорогие наши друзья, пусть Господь вас благословит, и ваше сердце и совесть будет чистыми.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе, да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Любое общество способно стабильно существовать и развиваться только тогда, когда в основе его лежат общие нематериальные или, по-другому, духовно-нравственные ценности. Размывание и утрата таких ценностей приводят к нереализованным целям, разочарованию, конфликтам и часто катаклизмам. 9 ноября 2022 года президент России издал указ, в котором сформулированы традиционные духовно-нравственные ценности, которые необходимо сохранять и укреплять. Об одной из таких ценностей – традиционной семье – мы поговорим сегодня с членом Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, генеральным секретарем Российской ассоциации религиозной свободы, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, можно констатировать такую ситуацию, что более 30 лет наша страна заявляла, что у нас нет своей государственной идеологии. Нет государственной идеологии – это значит, нет системы ценностей, в которой мы развиваемся, в которой мы, ну, которую мы прямо заявляем, и который, собственно, мы воспитываем растущее поколение и так далее. Вот сейчас мы на том этапе, когда нужно заявить о том, что же все-таки для нас важно, что является нашими ценностями. Ну и такое заявление в явной форме от правительства, от различных государственных институтов сейчас прозвучало. Ну и, собственно, давайте мы остановимся на ценностях, которые, ну, точнее, на одной из основополагающих ценностей, которые, собственно, вот заявлены, на семье как основе общества. Почему семья так важна?
1: Ну, потому что семья – это основа, у нас раньше говорили, ячейка общества, да? Вот, но я хотел бы по-другому немножко сказать, как пастор, как духовное лицо. Я считаю, что семья – это основа человеческой жизни, прежде всего, жизни каждого человека, потому что Господь создал человека не одного, а Он его создал, человека, как семью. И написано в Священном Писании, сотворил Бог человека, мужчину и женщину, сотворил их. То есть, смотрите, интересно, вроде как единственное число используется, а потом множественное, да? И это все, это, в общем-то, если мы исследуем Священное Писание, то в чем-то человеческая семья, она похожа на Троицу Божественную. Ну, в чем-то, потому что, понятно, такие сравнения прямые мы не можем поставить. Вот Отец, Сын и Дух Святой – это три личности, но вместе с тем это единый Бог. Так Бог предстает перед нами в Священном Писании. И вот по аналогии, да, наподобие, конечно, это не так в реальности, понятно. Еще раз повторю, что ни в коем случае я не в прямом смысле сравниваю, да, семью с Троицей, но что-то похожее, согласитесь, есть. Муж, жена, дети, да? Вроде бы это все разные личности,

0: Вместе с тем, это что-то единое целое, потому что написано в Священном Писании, оставит человек, отца и мать, и прилепится к жене своей, и станут единой плотью, так написано в книге Бытия.
1: Ну, то есть, по сути, вот есть одна семья, отец, мать, вот человек, который там родился,
0: да.
1: И он свою прежнюю семью оставляет для того, чтобы создать...
0: Создать новую семью, да. И вот в семье он, ну, Господь описывает так, в семье настолько близкие отношения, что, по сути дела, муж с женой становится единой плотью, неким таким единством, да. Вот. Ну, это, конечно, мы говорим о той семье, которую создал Господь, и которую Он видит, да, вот, как она должна быть. Потому что в современном мире, к сожалению, семья уже стала нечто другим. Вот. Она трансформировалась в современном мире. Понятия о семье трансформировались. Они искажены грехом, искажены светским обществом. И сегодня, если мы смотрим на светское общество, особенно на западные какие-то сообщества, то вообще непонятно, что такое семья.
1: Ну, как непонятно? Семья – это некое, некое объединение двух людей.
0: Вот именно, что двух людей. А может быть...
1: С общей экономикой.
0: А вот вы, кстати, не правы.
1: Нет?
0: Потому что в некоторых, да и в большинстве западных сообществ, так они не говорят уже, что двух людей, а может быть трех, а может быть четырех, а может быть пять людей. Это тоже, как, вот понимаете, то есть настолько аморфно, абстрактно сегодня в секулярном обществе понятие о семье, что его вообще нельзя, его трудно сформулировать. Вот. Но даже если мы вернемся, допустим, к нашим проблемам, потому что я все-таки сторонник, чтобы нам решать проблемы в нашем обществе, в российском обществе. Понятно, что мы смотрим на западное общество, что-то плохое мы там видим, мы стараемся это исключить в нашем обществе. Что-то хорошее там тоже есть, и немало хорошего есть. Мы его можем взять на вооружение, да? Но мы, прежде всего, думаем, заботимся о России. И в России тоже очень-очень много проблем. Они, может быть, эти проблемы не такую крайнюю форму приобретают, как вот в западных странах, о чем мы говорим, но они тоже существуют, потому что сегодня в России очень большой процент. Я не могу сейчас точно сказать по статистике, но Россия в первых рядах стран по количеству разводов. Очень много семей распадается.
1: Ну, в разные годы по-разному было, но одно время было количество разводов даже превышало количество браков.
0: То есть мы... как бы занимаем первые места в мире вот из всех стран по количеству разводов, и уж точно первое место в мире по количеству абортов. Это я недавно слышал официальную такую статистику. Где-то вот 300 до 400 тысяч, так было озвучено, в год происходит абортов. Аборт согласно духовным традициям большинства конфессий в России – это убийство. Убийство ребенка. Да, он еще не родился, но он уже есть. И представьте себе 300-400 потенциальных граждан, и уже, в принципе, тысяч, да, уже, по сути, граждан, живых людей каждый год убивают. Это огромная, страшная цифра. И сегодня правительство, общественные, религиозные лидеры очень сильно этим озабочены. Потому что очень трудно запретить, да, запретить аборт. Это может привести к каким-то еще более негативным последствиям, к тайным абортам, например. Но вместе с тем, просто сидеть и наблюдать за этой картиной и ничего не делать тоже нельзя, потому что это огромное количество жителей нашей страны погибает. А у нас-то явно демографический кризис, у нас рождаемость-то гораздо ниже, чем смертность.
1: Но мне кажется, все-таки надо разделять демографические какие-то проблемы и проблему нравственную, которая, ну, когда человек просто принимает решение в силу, иногда в силу каких-то обстоятельств.
0: А как разделить? Это же взаимосвязано. Это как раз демографические проблемы напрямую связаны с проблемами духовности и нравственности, морали в нашем обществе.

0: обществе. Потому что, смотрите, вот мы затронули эту тему, наша проблема российские, разводы. Но у нас еще одна проблема. У нас браки-то не создаются. У нас сейчас в обществе нормой стало сожительство. Угу. И именно нормой. То есть, когда я говорю об этом даже там, родственникам своим, да, они меня не воспринимают. Они говорят, о чем ты говоришь? Сейчас все так живут. И...
1: Давайте, может быть, проговорим вот этот вот момент, что же такое семья в библейском понимании. Ну, то есть, вот что это такое? Вот мы уже сказали, что семья – это двое, одна плоть. То есть, некий очень прочный союз. Что еще? Какие характеристики вот именно библейские?
0: Ну, библейские характеристики еще самое главное, что это не просто союз, но это священный союз. То есть, союз, скрепленный самим Богом, этот завет. У нас обычно как вот семья создается? Люди приходят в ЗАГС, и там работник ЗАГСа регистрирует брак и объявляет мужем и женой. Да? Угу. Вот. Ну, присутствуют родственники, торжество. Это государственный акт создания семьи. И для практически всех конфессий это очень важное значение, чтобы брак был зарегистрирован официально, чтобы это не было просто сожительством. Но кроме этого, кроме регистрации государственной, еще происходит бракосочетание в церкви, когда пастор или священнослужитель совершает особую молитву и объявляет перед Богом создание семьи, объявляет мужем и женой перед Богом. Вот это как раз показывает, что семья – это не просто зарегистрированный даже брак, но если мы в соответствии с Священным Писанием, не просто зарегистрированные людьми, какими-то государственными органами союз, но семья – это священный союз, который скреплен самим Творцом. И почему это важно? Потому что Бог, создатель семьи, скрепляя этот союз между мужем и женой, он потом помогает семье сохраниться, развиваться, детям рождаться, да, воспитывать детей. То есть для верующего человека, в общем-то, главою семьи является сам Господь. Для мужа и жены. Главой семьи является Господь. Интересно, что в Священном Писании и среди людей, среди мужа и жены тоже роли распределены. Мужчина является священником в семье. Так написано, да? Женщина тоже ответственна за духовное
1: воспитание. Я прошу прощения, прежде чем лях, подразумевается, что необходим некий определенный обряд, ритуал или... Но просто сам факт бракосочетания, вот мужчина и женщина приняли решение о том, что они живут вместе, и Бог уже это фиксирует как священный союз.
0: Нет, конечно. Дело в том, что верующие люди, они не могут жить вне общины религиозной. Угу. Этого не может быть, во всяком случае. Священное Писание говорит, что верующие приходят в собрание, да, на поклонение Богу, то есть они вместе, совместное поклонение производят. Священное Писание говорит о совместном поклонении. А раз есть совместное поклонение, есть церковь, есть религиозная община, то обязательно совершение вот этого обряда бракосочетания в церкви или в религиозной общине. Если мы говорим о каких-то других традициях религиозных. То есть это определенное священнодействие. Вот, это не просто там они решили жить вместе. Угу. Вот, кстати говоря, это и ошибка-то многих людей, которые считают, что, ну, а зачем нам в государстве регистрировать брак? Вот мы решили жить вместе, вот мы помолились Богу, и вот Бог нас скрепил. Угу. Вот мы

0: создались.
1: Ну, то есть обратная ситуация тоже важна. То есть верующему человеку недостаточно просто перед Богом.
0: Да, то есть здесь перед Богом и перед верующими, перед церковью. Перед церковью. Ну, кстати говоря, в Священном Писании церковь не только же на земле, но и на небе тоже. Там есть ангелы, есть небожители, да, говорит Священное Писание. И они тоже являются свидетелями этого свадебного торжества. Вот. Но это очень имеет большое значение. Почему? Потому что человек тогда, и мужчина, и женщина, они понимают, что все серьезно. И разрыв вот, брака, развод, да, это, по сути дела, измена Богу. Это разрыв завета с Богом. По сути, это разрыв завета с Богом. Поэтому в церкви христианской, во всяком случае, я вот сейчас говорю о христианской церкви, отношение к разводам очень и очень серьезное. Фактически вот, они недопустимы.
1: Тоже вот хотелось бы вставить в этот именно момент. Многие люди говорят, брак – это очень серьезно. И коль скоро он очень серьезен, ну, я на самом деле не знаю, с какими я проблемами в дальнейшем столкнусь с этим человеком. Поэтому мы решили пожить вместе, определиться, и тогда уже заключить вот этот вот, вот этот вот союз, в том числе и перед Богом, и так далее. Я общался, несколько раз с молодыми людьми сегодняшними, и, если честно, достаточно трудно говорить, то есть люди сейчас весьма рациональны, и говорят, в Библии вот так написано. Но в те времена, когда это было написано, во-первых, не было каких-то, таких регистрационных действий, там, государственных или каких-то. То есть, вообще говоря, вот эта вот ситуация соединения мужчины и женщины в семью, она в разные годы, на протяжении тысяч лет после того, как нам дано Священное Писание, оно выглядело по-разному.
0: Принцип оставался один и тот же.
1: Да, принцип оставался один и тот же.
0: А принцип – это ответственность. Я понял ваш вопрос.
1: Да. То есть суть в чем? Ответственность большая. Так может нам сначала проверить, и только после этого уже заключить союз. И не всегда находишь аргументы, что сказать в такой ситуации.
0: Здесь возникает вопрос ответственности. Дело в том, что невозможно узнать человека, если ты ни за что не отвечаешь. Ну, в браке я говорю про брак, естественно, про брачные отношения. Когда человек заключает брак, он регистрирует его в государственных органах, и в церкви наступает определенная ответственность у мужа и жены. Причем подкрепленная законами государства, общества, традициями той или иной религии, в которой заключен брак. И эта ответственность помогает семье сохраниться, не распасться и, воспитать поколение, молодое, духовно-нравственных ценностях. Если мы говорим о сожительстве, такой ответственности нет. И это чувствуют мужчины и женщины. Они чувствуют, что в любой момент что-то им не понравилось, они могут разбежаться.
1: Так свобода же.
0: Свобода, да. Но это как раз залог того, что семья очень быстро распадется. Нет ответственности. А когда есть ответственность, поженились, да, тем более в религиозной общине, что-то в семье происходит, а оно неизбежно происходит между двумя людьми. То есть я еще не встречал какую-либо семью, которые там прожили несколько лет, да даже хотя бы год прожили, и сказали, мы ни разу не ссорились, у нас все было хорошо, никаких проблем вообще не было. Я просто не поверю, потому что я сам прожил 28 лет.
1: Ну, я знаю таких, кто так.

0: говорит.
1: Ну, говорить они могут все что угодно, но я еще раз говорю, я просто не поверю, потому что семья – это всегда определенные трудности, определенные вызовы, определенные проблемы. Так вот, когда есть ответственность, когда брак зарегистрирован и в церкви, и в государстве, тогда человеку трудно избежать этой ответственности. Он как-то старается, ну, что-то вот подстроиться, да, вот что-то предпринять, да, как-то себя сдержать, в чем-то простить своего супруга, да, то есть вот он как бы работает над тем, чтобы сохранился этот брак. То есть уже не просто так вот, не понравилось, разбежались. Когда этого нет, вот просто сожители, что-то там трудность возникла малейшая, раз они разбежали, ответственности никакой нету, понимаете? Вот, и тем более перед детьми, потому что, смотрите, если начинают сожительствовать, да, люди без вот этих брачных отношений, рождаются дети, а они же должны быть защищены законом, их права должны быть защищены, понимаете? Родители обязаны им давать какие-то материальные блага, давать им образование, заботиться о них. Все это регулируется законом. Ну, а если сожители, как это будет регулироваться? Страдают уже дети, понимаете?
0: Ну, то есть мы приходим к тому, что на ответственности вообще все должно быть построено.
1: Ну, конечно.
0: То есть если есть ответственность, то можно строить, то можно строить какие-то планы, можно что-то там...
1: То есть любой союз, договор, он, если мы говорим, что это священный союз, священный договор, он предусматривает ответственность сторон. Да? И тогда этот договор работает.
0: Ну, верующие люди это должны понимать. То есть, ну,
1: но если я говорю сейчас для неверующих людей. Ага. Вот как раз для неверующих. Потому что они-то исходят с той логики. Вот мы живем, поживем, попробуем, а вдруг мне этот человек не подходит. Но так нельзя узнать человека.
0: Мы живем, неизвестно, подходит он мне или нет. У нас уже накапливается какой-то багаж отношений, все прочее. И над этим, над этими отношениями все время висит,
1: конечно.
0: Не понравилось, разбежались.
1: Ну да, а потом, понимаете, любовь-то, она должна быть, ну, Христос нас во всяком случае учит. Бескорыстной должна быть любовь, да, вот, и в семье в том числе. Бог призывает супругов отдавать эту любовь друг другу, а не только брать, да. И смотрите, вот пожили там год, два, три, сожительствуют, без брака живут, 5 лет прошло, некоторые там 10 лет, раз разбежались. Но это трагедия же для супруга, да, для другой стороны. Трагедия. Он бросил ее, например, или она бросила его. То есть в этом случае человек ломает судьбу другого человека в чем-то, понимаете? Он создает трагедию. Поэтому в браке, когда мы живем, мы должны думать-то не о себе прежде всего, а о своем возлюбленном, о своем супруге. Ну, так учит нас Священное Писание. Возлюби ближнего твоего, а кто самый ближний для человека? Это его супруг. Законный супруг.
0: Ну, иногда люди даже не осознают, что они получают там какие-то травмы. Но тут ведь есть и третья сторона, скажем так. То есть есть муж, есть жена, которые там не сошлись характерами. Но есть, если они достаточно долго живут, если они живут не для себя, то у них есть дети.
1: И дети, конечно. Конечно, и дети тоже, они в этом случае страдают, и, ну, конечно же, тоже их судьба ломается. Я вот еще хотел сказать, я слышал такое мнение, ну, вот раньше же не было ЗАГСов, но раньше функции ЗАГСов выполняла церковь, ну, если в библейские времена мы заглядываем, да, вот история народа Божьего, да, там были церковные законы, ну, законы...
0: То есть были тоже книги, записи какие-то?
1: Конечно, безусловно. Да даже и не в записях дело, а были определенные традиции, причем они гораздо строже в то время соблюдались людьми, чем современные законы. Понимаете, и традиции в семье в том числе были очень строгие такие. Например, в Ветхом Завете за прелюбодеяние побивали камнями. Представляете, насколько это все было... Ну, серьезно и строго. Поэтому нельзя так сказать, что если раньше не было ЗАГСа, то, значит, это не было никаких там, никакой ответственности, никаких законов семейных. Они были, и Бог их дал, и немало дал в Ветхом Завете. Вот мы читаем об этих семейных законах, что должно быть, как должна строиться.
0: Олег Юрьевич, проблема понятна. Ну, то есть она видна невооруженным глазом. То есть то, что нет прочной семьи, то, что мало детей рождается. Ну и, в общем-то, понятно, что такое общество будущего иметь не может. Ну, просто потому, что вымрет. Или если не вымрет, то выродится, ну, полностью. Как решать?
1: Вот как раз об этом указ президента 809, который появился в 2022 году, в ноябре 2022 года. Этот указ, он, конечно, для государственных служащих прежде всего, да? Для государства, потому что это указ президента. Этот указ говорит о том, что государству нашей страны необходимо оказывать всяческую помощь общественным, религиозным, государственным учреждениям, институтам, для того, чтобы у нас были нормальные семьи, для того, чтобы у нас было меньше разводов, меньше абортов и так далее. Это я уже перефразирую. Угу. Что имеется в виду? Государство будет выделять деньги, конечно, прежде всего идет речь о финансах, для различных программ. Эти программы могут быть в средствах массовой информации, в образовательных учреждениях. Эти программы могут быть реализованы общественными организациями различными. Угу. И, конечно же, религиозными организациями. Религиозные организации тоже могут получать поддержку от государства, в том числе и финансовую, в реализации каких-то программ, направленных на укрепление семейных ценностей и на проповедь семейных ценностей. Вот. Например, вот церковь проводит библейскую программу, учит людей тому, что говорит Священное Писание. И это уже является, на мой взгляд, вкладом в укрепление духовно-нравственных ценностей, о которых говорит указ президента. Потому что если мы посмотрим на указ президента, то там среди ценностей вот этих духовно-нравственных это жизнь человека, достоинство, права и свободы, любовь к отечеству, семья, вот, о которой мы говорим, крепкая, нравственные идеалы, гуманизм, честный труд, ответственный. Это все те ценности, которые базируются на Священном Писании. Угу. То есть, если мы проповедуем Слово Божие, Священное Писание, то мы тем самым, ну, я уже говорю за религиозные организации, привносим вклад в реализацию вот этого указа президента об укреплении духовно-нравственных ценностей, российских духовно-нравственных ценностей. А это, в свою очередь, ведет к укреплению общества, страны, к процветанию нашей страны, к процветанию России, к возрождению России, да? К чему-то лучшему, новому.
0: А, знаете, чего, мне кажется, не хватает? Вот когда смотришь, ну, более или менее не современные, а ну, скажем, 20-30 лет назад голливудские фильмы, в них вот часто, когда конфликты какие-то происходят, ну, у человека там выбор работы, там еще чего-то, вот там идет вот, ну, такой вот нитью, что семья, она всего важнее. То есть работа, оно там где-то, да, когда-то. Да. То есть там какая-то карьера, там еще что-то. Вот много фильмов, там у них конфликт семьи и карьеры, когда человек выбирает семью. Ну, то есть вот эти вот семейные ценности, там было время, они вот насаждались традиционные. Вот, наверное, нужно, чтобы...
1: Но это уже не задача как бы религиозных объединений, это задача государства, чтобы транслировать эти ценности, воспитывать, культивировать через современные масс-медиа.
0: Мне кажется, религиозных тоже. Надо вообще говоря, говорить, что семья... Важнее. Семья важнее. Ну, работа.
1: Ну, вы говорили сейчас о масс-медиа, я просто немножко да, об этом.
0: Спасибо, Олег Юрьевич, за эту беседу. Семья – основа нашей жизни. В семьях выросли мы, в семьях растут наши дети. В семье мы получаем и отдаем любовь и поддержку. Но семья не возникает и не существует как данность. Отношения нужно строить, сохранять и защищать, посвящая этому время и силы. Берегите друг друга. Всего доброго. До свидания.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Здравствуйте. Знаете ли вы, что жираф не умеет зевать? По крайней мере, за всю историю наблюдений зоологи ни разу не смогли застать его за этим занятием. Что еще необычного в этом элегантном красавце? Об этом нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Оля.
0: Я вижу, вы нам принесли какое-то пособие интересное. Это связано с жирафом?
1: Да, конечно. Я вам принесла макет шеи жирафа. Здесь мы видим достаточно длинная шея. Наверняка вы видели жирафа в зоопарке.
0: Да, видела живого жирафа. Впечатляющее зрелище очень.
1: Да, а вот для тех людей, которые не видели жирафа в зоопарке, можно посмотреть и сравнить их с машиной, обыкновенной машиной человека, и увидеть, насколько это большое и высокое животное. Так вот, само тело жирафа имеет высоту 3 метра. Ну, вот представьте, это только тело.
0: Ну, да.
1: А шея 2,5 метра.
0: То есть, получается, он выше 5,5 метров жираф, да?
1: Да.
0: Великан.
1: Достаточно высокий. Ну, конечно, самцы выше, чем самки, но это достаточно высокое животное.
0: Ага, но у нас ведь не просто какая-то там палка, а пирамидка именно, да?
1: Да, пирамидка.
0: Именно она, макет.
1: Здесь вы видите 7 частей. Это значит то, что шея жирафа, она состоит из 7 позвонков. Ну вот в данный момент мы видим, что именно 7 позвонков, они обеспечивают всем млекопитающим, не только жирафам, идеальное строение. Вот. Давайте представим с вами, что если бы здесь было не 7 позвонков, а было бы больше.
0: Больше. Вот я считаю, что при такой же длине шеи, если позвонки были бы покороче, но их было бы больше, то шея жирафа была бы более гибкой.
1: Конечно, количество позвонков увеличило бы давление на весь организм животного. То есть это увеличились бы количество суставов. То есть это, опять же, суставы прикрепляются к мышцам. И намного больше получается мышечная масса.
0: Да,
1: и тяжелее.
0: Тяжелее, да?
1: Тяжелее. Она так, тяжелее и тянет уже вперед животное.
0: Ну, это, конечно, минус.
1: И сложнее, конечно, удержать ее будет в равновесии. А вы понимаете, что жизнь жирафа, она, к сожалению, не в раю проходит. Там хищники, нужно не только смотреть по сторонам, но еще и убегать от них.
0: То есть это все так сбалансировано.
1: Да, конечно. И вот интересно, что хотелось бы еще отметить в строении шеи. Не только количество позвонков, как мы с вами сказали, это 7, это универсальное число.
0: Ну, даже у человека, насколько я знаю, 7 позвонков.
1: Да, у всех млекопитающих количество позвонков 7. Ну и также еще интересно строение трахеи, то есть органа, который является, как бы сказать, трубой, которая проводит воздух от рта до легких. Это трахея. Ну вот, Оля, мы с вами имеем шею, которая не такая длинная, как и у жирафа, но
0: наверное,
1: имеем...
0: это к лучшему.
1: Да. И имеем тоже трахею. И вот проблема в чем заключается, что

0: и у нас, и у жирафа образуется вот в этой трахее мертвое пространство.
1: Что это такое?
0: Или его еще называют мертвый воздух. То есть, когда животное или человек, оно вдыхает воздух, а воздух проходит к легким, но здесь остается другая часть воздуха, которая не доходит до легких. Это называется мертвым воздухом. Также и у человека. Но мы с вами не страдаем от этого.
1: Ну, у нас мы, такая длинная шея.
0: Да, мы вдохнули, выдохнули, у нас с этим нет проблем. А у жирафа шея, она длинная. И, конечно, достаточно нужно хорошо обеспечивать организм кислородом, кислородом, воздухом. И у жирафа для решения этой проблемы есть очень большие легкие, которые работают вот как насос, они качают этот воздух, и вот этого воздуха, который называется мертвым, который у нас остается в трахее, его остается намного меньше.
1: То есть они его быстрее выгоняют, быстрее всасывают?
0: Да. Ну и, конечно, вы наверняка спросите, как же жираф с такой шеей вообще может жить? Как он, допустим, наклоняется? Кружится ли у него голова?
1: Я легко могу представить, как жираф ест листву, потому что у него длинная шея, он может достать, наверное, до любой верхней веточки. Но мне трудно представить, как он пьет.
0: Пьет воду.
1: Мне кажется, что жираф нагибается, у него кровь приливает к голове, он теряет сознание, а тут в засаде лев сидит. Вот такая безразличная картина складывается.
0: Конечно, для льва это было бы мечта, чтобы так легко вот заполучить жирафа. Но не тут-то было. Жираф имеет в своем строении очень сложную структуру артерий и вен. То есть кровь, которая поступает к голове, она проходит по артериям, которые имеют плотную стенку сосуда. И, соответственно, вены имеют тоже плотную стенку,
1: то есть не так-то они легко
0: клапаны.
1: Растягиваются.
0: Да, имеют клапаны. Да. А сердце у жирафа, оно тоже увеличенное, не только шея.
1: А сердце... Ну, правильно, если такая шея, то к голове-то вообще мозг должен снабжаться кислородом. Раз кислородом, то значит и кровь должна к нему в первую очередь поступать.
0: Под большим очень давлением.
1: Да.
0: Поэтому вот мы знаем, что сердце является своеобразным насосом, который качает кровь по всему организму. Это не только голова, но еще и конечности, которые тоже нуждаются в крови.
1: Ну, к ним-то легче, она просто истекает вниз и все. А вот к голове, когда станет столько крови?
0: Под высоким давлением.
1: И вот эти клапаны помогают.
0: Да, именно клапаны помогают тому, чтобы... в голове, в мозгу у жирафа не произошло вот это вот перенасыщение, можно сказать, кровью. Что еще интересно, что при таком высоком давлении, которое есть в организме жирафа, его клеточки, кровяные тельца, эритроциты, они имеют очень маленькую поверхность, то есть они сами по размеру очень маленькие. Ну, возможно, вот ученые, они говорят о том, что это связано именно с тем, что кровь должна доставляться именно к голове и также к другим частям тела. Поэтому она, кровь должна быть, иметь маленькие клеточки, чтобы проникать во все капилляры, во все, да, во все в такие очень мелкие сосуды организма. Опасность в том, что наверняка, когда нападает лев или еще какой-то более крупный хищник, они могут, наверное, прокусить, да, вы думаете, кожу жирафа.
1: Да, вот хватает лев жирафа за ногу,
0: да.
1: Даже если он его, например, не свалит, а жираф сумеет вырваться и убежать, у него остается рана, и под таким давлением кровь,
0: наверное,
1: и он истекает
0: фонтаном, вы думаете?
1: Да, это ужасно, но вот как-то так и думается.
0: Ну вот тоже здесь Бог создал жирафа, конечно, учитывая на будущее, что на него будут охотиться такие крупные кошки, как львы, создал его с очень плотной кожей. То есть кожа у жирафа, она достаточно плотная, ее не прокусит хищник, будь то кошка, будь то гепард, вот лев, вот мы говорим о них. И сеть капилляров и сосудов, она проходит не на поверхности, вот, допустим, как у нас с вами, у людей, а именно внутри, в глубине, в мышцах, там вот проходит вот эта вся сеть кровеносных сосудов.
1: Ну, то есть небольшая ранка, она жирафу не повредит никак?
0: Нет, нисколько.
1: А жирафы питаются листьями акации, да, насколько я понимаю?
0: Да.
1: А если верить сторонникам теории эволюции, то... У жирафа такая длинная шея, и получилось как раз в результате того, что он тянулся за этими листьями, у него шея

0: там на протяжении тысячелетий удлинялась. А ведь другие животные тоже питаются этими же листьями? Есть такие животные, да?
1: Конечно,
0: и они, есть. Кажется, не эволюционировали.
1: Конечно, есть такие же животные, которые питаются акацией в таких же тяжелых условиях.

0: забирается на деревья и легко по ним передвигается. Да, козлы вот
1: нашли они... прекрасный выход из положения.
0: Да, они не страдают. Они, конечно, все объедают снизу. Другим животным приходится, можно сказать, подбирать за ними. И еще они умудряются залезать на самые верхушки деревьев и еще и деревья объедать. Также мы можем с вами вспомнить антилопу. Вот здесь мы видим, это антилопа, она тоже тянется наверх к дереву и тоже имеет, как бы вот мы видим, длинную шею. И при этом у нее тоже длинный язык.
1: Ну, не настолько
0: язык.
1: Длинную. Она еще так спокойно на задние ножки встала, дотянулась куда надо.
0: Да, да, вы правильно заметили, ей приходится все равно вставать на задние ножки, чтобы дотянуться до хоть ближайших листиков, которые не съели козлы.
1: Угу. Дарья, я еще хотела спросить. Когда рождается жирафенок, он не может повредить себе шею? Она же такая длинная.
0: Ну вот интересно, что при рождении как раз-то жираф, он не повреждает себе шею. Жираф, он вынужден в условиях опасности, в условиях того, что вокруг бродят хищники, такие как лев, он вынужден рожать стоя.
1: Чтобы есть, видеть далеко вокруг, да?
0: Мать жирафа, она вынуждена вот как бы держать, стоять на посту, и поэтому она вынуждена стоять.
1: Ну да, она же за двоих отвечает все-таки, ответственность-то больше.
0: Конечно, но ну это... и стоя можно легко постараться убежать от хищника.
1: Так ну... тем более, если жирафик упадет с такой высоты, он себе не только шею сломает, а и ноги тоже. Как же он не повреждается во время родов?
0: Ну вот интересно, что жираф во время родов, вообще весь процесс рождения жирафа во время родов происходит так. Жираф, маленький жирафенок, он выходит из мамы, да, передними копытами вперед. Потом уже выходит голова. При этом еще он продолжает еще дышать не собственными, как бы сказать, легкими. Ноздрями, да, легкими, а за счет именно плаценты, которая сообщает кровь матери с ребенком. Дальше, конечно, ну, когда мать она тужится, она проталкивает дальше своего ребенка к выходу.
1: Я уже даже волноваться начинаю, что же дальше будет.
0: Жирафенок, он выходит вперед, как мы говорим, ногами передними, потом голова, потом дальше в тело. Ну, естественно, тяжесть потом уже остального тела, это задняя часть жирафа, ноги, они уже, как бы вот сказать...
1: Но они более узкие,
0: да,
1: даже
0: они,
1: по фотографиям.
0: Да, они, как бы сказать, давят на него, и он уже просто как бы оттуда выпадает.
1: Да, и падает.
0: Да, падает, но при этом он не ломает себе шею. Жирафенок падает, как бы сказать, вот себе на плечо.
1: Угу.
0: То есть при падении...
1: А плечи у них такие крепкие, да?
0: Ну, это массивные. Крепче, конечно, чем шея. Ну, что очень важно при рождении жирафенка? Вот как-то в зоопарке я видела, когда рожал жираф, то там такая проблема случилась. Жирафиха, да. Она долго не могла разрешиться родами. Уже длились часы, и вышел только вот голова жирафика и ножки. И все, основная часть тела оставалась еще внутри матери. И вот жирафиха, она начала опускаться. То есть здесь уже начали очень сильно беспокоиться смотрители зоопарка. Почему? Потому что она... может сесть и буквально вот своим весом раздавить, сломать шею. Вот здесь вот как раз вот может сломаться именно шея ребенка. Но как-то вот она присела, и смотритель зоопарка, он аккуратно к ней приблизился и показывал ей, нужно тебе встать, вставай. И, конечно, побуждаемый инстинктом приближения какого-то странного
1: непонятного
0: объекта,
1: да.
0: Она встала. И, можно сказать, вот на таких дрожащих ногах она смогла разрешиться родами, и жирафенок родился, благополучно упал на землю, опять же, на плечо себе. И, слава богу, через...
1: Все вздохнули с облегчением.
0: Да, через несколько минут смог встать.
1: Но они, как и другие копытные, очень быстро начинают стоять на собственных ножках. Да?
0: Конечно, для них это вопрос жизни и смерти.
1: Ну, да. Иначе сидят.
0: Если мать вынуждена рожать стоя, то, конечно, ребенок он тоже должен встать очень быстро. Ну, и мать, она тоже подбадривает его постоянно, она лижет его, и они встают.
1: Дарья, скажите, пожалуйста,

0: Вот, ну, человеку от жирафа, в принципе, никакой пользы нет. Это не вьючное животное. Mm-hmm. Какую пользу он в природе приносит?
1: Ну, прежде всего, его польза – это эстетическая. Мы очень восхищаемся этими животными. Для природы. Здесь, конечно, жираф, он является тем, кто поедает растения сверху. Угу. Сверху это акации,
0: это важно?
1: Там, где не могут достать другие животные. Растения, они обычно, когда сильно загущаются, они создают тень под собой, а тень, она мешает росту травы. Ну вот такие вот озеленители, жирафы, они стригут
0: садоводы
1: эту траву, да, сверху. Поэтому вот жираф, он тоже является частью нашей экосистемы.
0: Да. То есть мы можем сделать вывод, что жираф занимает свое место в мире, а человеку, ну и в отношении жирафа, и в отношении любого другого существа, нужно, благодаря мудрости, которую Бог ему дает, понять это место и не навредить.
1: Да.
0: Дарья, спасибо вам за интересные сведения, за рассказ о жирафенке. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Заходите на наш сайт, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.

0: Когда мы поменяли дачу, я был весьма разочарован. Дело в том, что вместо ожидаемой по обозначению на карте довольно большой реки с красивым названием Понарь, мы увидели, что в реальности она оказалась небольшим ручейком. Осушая болото, люди спрямили русло, а через некоторое время речка обмелела, и теперь местные жители называют ее Валовой за рукотворные валы по берегам. А от болота, кстати, также обещанного картой, остались пара ям с водой и отводная канава. Но за 10 последующих лет многое изменилось. Недалеко от соседнего товарищества поселились бобры.
1: Они перекрыли отводную канаву плотиной. И болото, которое человек раньше осушил, снова наполнилось водой. Более того, эти инженеры-гидравликусы мира природы, бобры, соединили свое болото с соседними торфяными ямами. Образовалось большое озеро, берега которого бобры изрыли норами, где и поселились своей дружной семьей.
0: Со временем бобров стало больше, и все подходящие для нор берега оказались заняты. Казалось бы, вот и закончился золотой век бобриного царства. Но нет.
1: Нехватка места для нор не помешала бобрам дальше обустраивать свое поселение. Вот это грандиозное сооружение из веток и земли – не что иное, как знаменитая бобровая хатка. Для бобров это и укрытие, и жилище, и родильный дом. А вот и следы семейной жизни бобров. Это короткое бревнышко, не что иное, как конфетка, которую бобры-родители принесли своим малышам. Кора на ней полностью объедена. Это значит, бобрята хорошо покушали.
0: Последние годы на речке Валовой появились плотины, а с ними омуты и быстрины. Выше одной из плотин образовался глубокий пруд. Берега заросли ивы, ольхой и осиной, чья кора столь вкусна и питательна для строителей плотин, нор и хаток. Валовая снова стала Понарью. Подведем итог. Человек превратил речку с заводями, омутами и перекатами в мелкую прямую канаву, а бобры вернули речке разнообразие. Человек осушил болото, увеличив опасность пожаров. Бобры же вернули лесу воду, а значит и защиту от огня. Русский пейзаж с извилистыми речками и перелесками называют бобровым ландшафтом. И по своей способности преобразовывать окружающую среду, бобры занимают второе место после человека. Но в отличие от людей, бобры поддерживают в природе постоянство и разнообразие.

0: обводняют орфяники, бобры исправляют человеческие ошибки. Работая не спеша, но непрерывно, они совершают великое. Их нехитрые гидротехнические сооружения востребованы всем природным сообществом. Размышляя о глупости людей и мудрости Божьих созданий, Агур сказал: «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Если бы Агур жил в наших местах, в этот список вошли бы и бобры».
1: Одна старая пословица гласит: «Бог в деталях». Мне нравятся эти слова, потому что, когда дело касается природы, очень легко направить все наше внимание на восхитительные проявления красоты и чуда, которые переполняют наши чувства. Мы словно смотрим в безграничный экран с объемным звуком и удивительным разнообразием цветов. Это восхитительное шоу, от которого у вас может перехватить дыхание. Но чуть выше по течению этого громогласного водопада иные, более тонкие чудеса происходят каждый день, почти незаметные во внешнем мире. Вот, например, эта бабочка. Существо маленькое, тихое, но очень подвижное. Разглядеть ее – та еще задачка. Но даже это крохотное тело наполнено микроскопическими системами и биологическими машинами, с помощью которых бабочка может жить, летать и сохранять свою невероятную красоту. В течение следующих нескольких минут мы будем использовать различные камеры, объективы крупного плана и электронный микроскоп, чтобы лучше изучить анатомию бабочки с увеличением, намного превышающим возможности человеческого глаза. Вы убедитесь, что некоторые из самых ярких творений нашей планеты часто скрываются в крохотных, почти незаметных деталях. Начнем с того, что у бабочки прекрасно развито зрение. В мире существует не менее 15 тысяч различных видов бабочек, и каждый из них оснащен парой удивительно сложных глаз. Каждый глаз содержит тысячи отдельных световых рецепторов и линз, и вместе они представляют мир в виде широкой панорамы. В отличие от позвоночных животных, которые должны постоянно двигать головой, чтобы видеть то, что происходит вокруг, глаза бабочки создают поле зрения, которое охватывает почти 360 градусов. При этом ее тело совершенно неподвижно. Другими словами, в то время как голова и грудная клетка насекомого остаются в фиксированном положении, его глаза работают вместе, чтобы построить сферическую перспективу. Эта перспектива охватывает почти 90% окружающего пространства, включая как небо, так и землю. Это означает, что бабочка может сконцентрироваться на источнике пищи прямо перед собой, одновременно высматривая, нет ли поблизости хищников. Это похоже на наличие глаз на затылке. Сейчас вы смотрите на то, что можно назвать спасательным кругом для бабочки. Гениальное творение, созданное для выживания. Оно называется хоботок. Каждая капля пищи, которую потребляет насекомое, должна сначала пройти через эти две черные трубочки. Сразу же после выхода из куколки бабочка собирает две тонкие волосяные нити в гибкий канал, который длиннее, чем все остальное тело. Это устройство водонепроницаемо и приводится в движение сетью мышц, нервов и миниатюрного всасывающего насоса. Это

высокоэффективная соломинка для питья, которая способна прослужить насекомому всю его жизнь. Когда хоботок не используется, он сворачивается как пружина для удобного хранения и защиты. Эта сложная система питания идеальна не только для извлечения нектара из цветов. Она также собирает питательные вещества, даже если они находятся во фруктах, погружены в лужу или в плотную грязь. В тропических лесах Амазонки, где соль часто бывает в дефиците, тропические бабочки получают свою ежедневную дозу натрия, приземляясь на головы речных черепах. Насекомые греются на солнце, а затем осторожно глотают капли слез из их глаз. Из всех деталей, необходимых для жизни бабочек, пожалуй, ни одна из них не является более универсальной, чем ее великолепные крылья, состоящие из множества частичек. Каждое крыло покрыто тысячами микроскопических чешуек. Эти удивительные структуры состоят из тонкого слоя затвердевшего белка, и каждая из них имеет размер менее 0,1 мм в поперечнике. Они собраны в плотные ряды, напоминающие черепицу на крыше, и прикрепляются к мембране крыла с помощью короткого стержня, который надежно вставлен в гнездо. Многие чешуйки покрыты гребнями или небольшими отверстиями, которые при попадании света создают ослепительный спектр преломленных цветов. Но визуальное великолепие далеко не единственное их предназначение. Масштабные узоры часто создают систему пассивной защиты. Этот мертвый лист с ножками на самом деле является нижней стороной крыльев бабочки Калима. И это одно из лучших проявлений камуфляжа. Чешуйки иногда расположены так, что имитируют огромные глаза, которые сбивают с толку хищников. А у некоторых видов яркие узоры, которые предупреждают голодных птиц. «Я токсичен и ужасен на вкус, оставьте меня в покое». Но чешуйки крыльев также являются отличными солнечными батареями. Бабочки холоднокровны, и им трудно летать, пока температура их тела не достигнет по крайней мере 26 градусов. Но это не проблема, когда вы покрыты термоэлементами, разбросанными для разогрева мышц от энергии солнца. В воздухе чешуйки продолжают играть жизненно важную роль для выживания насекомого. Исследователи обнаружили, что текстуры поверхности, состоящие из чешуек, уменьшают сопротивление и увеличивают подъемную силу за счет улучшения воздушного потока над крылом. Ну а эти тонкие канавки позволяют грязи и воде легко соскальзывать с их внешнего слоя. Помимо этого, чешуйки также делают крылья более прочными и обеспечивают гибкость, необходимую для создания аэродинамической тяги. Исследовательская группа из Швеции использовала замедленную съемку, чтобы показать, что при взлете крылья не смыкаются, как два плоских куска пластика. Вместо этого соприкасаются только их верхние края, когда крылья сгибаются, чтобы образовать карман, который захватывает, а затем выпускает воздушный поток для дополнительной тяги. Смотрите внимательно. Вот первое касание, а вот воздушный карман. Затем, когда крылья раскрылись, происходит толчок. Эти исследования подтверждают значительное повышение эффективности чешуек, особенно при взлете. Различные биологические механизмы, собранные в организме бабочки, удивительны, и каждый из них указывает на фундаментальную истину, которая применима ко всему миру природы. Независимо от вида или размера, каждый живой организм – это шедевр инженерного искусства. Бесчисленные молекулярные системы и механизмы –

свидетельствуют о Творце, который проявляет свое присутствие во всем, что Он создал. И если мы сделаем паузу, чтобы осознать эту демонстрацию Божьей творческой силы, наши сердца могут испытать то же чувство благодарности и восхищения, которое однажды выразил псалмопевец. «Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Буду петь Господу во всю жизнь мою, и я буду петь хвалу Богу моему, пока я

Нужны ли границы до брака? Или это уже давно в прошлом? Зачем себя хранить, если можно получать удовольствие? Зачем себя чем-то ограничивать, если можно брать от жизни все? Или все это иллюзия удовольствия, и все намного сложнее? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

Чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все

0: Когда мы говорим о чистоте отношений до брака, большинство людей сразу думают только о сексуальной сфере. Но в действительности вопрос-то гораздо глубже. Это же не просто делать или не делать, а вопрос внутреннего состояния, зрелости, способности к самоконтролю. Психологи называют это умением выдерживать напряжение близости, когда чувства сильны, но человек способен оставаться ответственным. Ведь настоящая близость не начинается в постели, а в сердце, с доверия, открытости и уважения к границам другого. Сергей, почему в Библии так много говорится о святости тела и чистоте?
1: Это очень важно. И я хочу для начала прочитать текст, который записан в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19-20 текст. Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божии». А здесь Павел говорит очень важную вещь, что мы должны воспринимать себя как уже даже не свои, то есть мы не владельцы над собой, уже Господь нас купил своей смертью, Он за нас отдал свою жизнь, и мы теперь Его, мы выкуплены как верующие. И теперь Дух Святой живет в нас, или может жить в нас. Это уже зависит от нас, как мы относимся к своему телу. И тело — это храм Духа Святого. Он пишет, что вы, ваше тело — храм Духа Святого. Если вы будете сохранять его в чистоте, Дух Божий будет жить в вас. Конечно, мы хотим, чтобы Господь нас жил, чтобы Бог через нас действовал, чтобы мы могли жить по Его воле. Если же мы не заботимся о своем теле, если же мы грешим, если же грех наполняет нас, то Дух Божий не может жить в таком теле. И тогда Он, Бог нас оставляет, и с нами может случиться другое, да, то, что мы бы не хотели. Вот, потому что написано в Евангелии, если уходит, не заполняется дом, то приходят злые духи, и они наполняют дом, и это для человека бывает очень плохо. То есть поэтому нам нужно оберегать наше тело как храм, в котором может жить Господь. А вот мне интересно,

0: интересно, Ирина, а что психология говорит о ценности границ до брака?
1: Угу. Вообще исследования показывают, что пары, которые откладывают физическую близость, чаще оценивают отношения как более стабильные и эмоционально насыщенные. Например, исследование университета Бригама Янга в 2012 году показало, что у тех, кто сохранял сексуальную чистоту до брака, удовлетворенность браком выше на 22%, а уровень доверия почти на треть выше, чем у тех, кто начал интимные отношения до брака. И почему так? Потому что способность ждать – это показатель зрелости. Человек, который умеет ставить границы до брака, сможет уважать их и после. Когда в начале отношений нет границ, часто теряется чувство ценности партнера. Все происходит быстро, страсть ослепляет, а потом наступает охлаждение. И кажется, что любовь прошла. Но на самом деле это не любовь проходила, а она просто не успела вырасти. И если физическая близость опережает эмоциональное и духовное единение, отношения лишаются основания. Существует важный даже психологический принцип – близость требует времени. Когда человек быстро открывается телом, эмоциями, планами, он как будто вкладывает все сразу. Вот он все выложил и не проверил даже, выдержит ли это все отношение. Это как дом, где стены поставлены до фундамента. Сначала красиво, но недолговечно. И вот чистота до брака – это не ограничение, это защита от иллюзий. Она дает возможность увидеть, какой человек рядом, способен ли он к ответственности, умеет ли ждать, готов ли к завету, а не только к удовольствию. И современная психология называет это понятием эмоциональных границ. Люди, которые умеют выстраивать личные границы до брака, позже легче сохраняют верность и уважение в браке. Границы – это не стены, это понимание, что мне можно, а что ранит другого. Если человек нарушает границы до брака, велика вероятность, что он будет нарушать их и потом, уже в браке. Психологи замечают, что там, где нет ясных границ, появляется тревожность. Люди начинают бояться потерять партнера, начинают подстраиваться, идти против себя, лишь бы удержать. А чистота до брака учит противоположному – уважению к себе и к выбору другого. Это умение быть в отношениях не из страха, а как раз-таки из-за любви. Когда один старец спросил юношу, когда ты держишь в руках драгоценность, ты бросаешь ее на землю? Тот ответил, ну, конечно, нет. Старец сказал, так почему же ты бросаешь на землю сердце того, кто доверил тебе себя? И вот чистота – это как раз-таки способ беречь, беречь душу другого, его доверие, Божий замысел о вас двоих. И вот здесь вот важно понимать, что настоящая любовь, она не убегает от границ, а она благодарна им. Потому что границы – это форма защиты чего-то ценного. Когда люди живут без них, они теряют способность к развлечению. Где любовь, а где зависимость, где ответственность, ну а где просто страсть. Поэтому в психологическом смысле чистота до брака – это не просто ждать свадьбы, это путь взросления личности. Это время, когда человек учится быть самостоятельным, наполняет жизнь смыслом, строит доверие и дружбу с будущим супругом. А когда в отношениях уже есть доверие, духовная близость и уважение, тогда физическая близость становится венцом любви, а не ее заменой. Сергей, можно ли сказать, что физическая близость до брака ворует часть будущего союза, вот как некоторые считают?
0: Я хочу прочитать еще один текст, там же, где я читал, послание к Коринфянам, чуть выше. Павел говорит, «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей, то есть тот, кто ложится да, на интимную связь с блудницей, становится одно тело с нею? Ибо сказано, двое будут одна плоть». Отсылка к бытие, создание браку. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». «Бегайте, блуда». То есть убегайте от блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Угу. Смотрите, Библия нам говорит о том, что интимная близость – это соединение двоих не только на физическом уровне, на всех уровнях. И вы об этом сказали, в том числе, да. То есть это эмоциональное,

0: связь – это и физическая, и духовная связь. И Павел предлагает, что мы должны соединяться с Богом, да? То есть он контраст рисует. Тот, кто ложится с блудницей, он становится с ней одно тело. А я вас прошу, не делайте этого, вы, наоборот, с Богом соединяетесь. Да, это не значит, что да, с женой так же надо. То есть он просто противопоставляет грех святости. И он говорит о том, что когда любой человек ложится с кем-то, он становится с ним одним телом. То есть вы обмениваетесь на всех уровнях. И вы думаете, как вы думаете, вот этот вот обмен, он оставляет последствия в жизни?
1: Я думаю, что да.
0: Конечно. Любой такой обмен, любая такая связь, даже такая самая мимолетная, вот подростки думают, даже в подростковом возрасте, да, ладно, это так, чисто попробовать, все равно все забудется, ничего не забывается, и все оставляет последствия. На твоем теле и в твоем разуме, это даже важнее, да, в твоем, на эмоциональном, на психологическом уровне. Вот. И если ты потом это не соединишь эту свою жизнь с человеком, в любом случае ты своровал часть его себе, и он забрал часть твою к себе.
1: Да.
0: И все, ты уже себя растратил, ты уже себя отдал. Поэтому своровал, ну, можно применить такой термин даже.
1: Да, интересно. С психологической стороны я бы сказала, что оно не остается бесследно, потому что этот опыт... Да, все эти воспоминания, они не обнуляются, когда ты вступаешь в брак, да, все это сравнение, все, вот это все, оно потом тебя преследует. Сны никто не отменял, когда
0: Конечно.
1: Нам снится прошлый весь опыт, прошлые влюбленности, все, что там было.
0: Мозг, он ведь все сохраняет, он ничего не забывает, просто откладывает это в какие-то дальние ящики, но в какой-то момент оно может все вылезти.
1: Да, да, это правда. А как частота до брака влияет на семью, Сергей?
0: Вы имеете в виду на будущую семью,
1: да, вот
0: и ваши отношения?
1: Плане, да.
0: Ну как влияет? Очень сильно. Иисус сказал о том, что вы говорите, да, кто ложится с блудницей, тот прелюбодействует. А я говорю вам, кто в разуме своем представил уже, да, какую-то связь с человеком, тот уже прелюбодействует, тот уже согрешил. То есть на самом деле все... Все в первую очередь завязано на уровне нашем ментальном, да, в нашем мозге. Вот. И уже здесь мы можем согрешить, можем прелюбодействовать. И уже здесь происходит процесс близости, привязанности и так далее. Вот. И, конечно, это влияет на будущие отношения с супругом, если у вас с ней было все чисто до брака, если вы готовились, если вы держали в чистоте друг друга, сами тоже сохраняли себя, то в будущем вы будете ценить это как что-то такое непознанное, да, как бы вашего супруга впервые в жизни, у вас такой опыт, вы вместе это исследуете, вместе это испытываете, и это будет так классно, и так вы будете счастливы от этого. Но когда вы уже все проделали до, и все вы пережили, брак это будет чисто формальностью, вот подпись, регистрация, да, там в документе, венчание в церкви, если оно есть, нету. Это все будет только формальность, потому что вы на самом деле уже все сделали. Потому что Библия смотрит на человека, как написано, и вошел там муж жене, и стали они одной плотью, и стали муж и жена. То есть Библия рассматривает брак, то есть это как уже первое, ну, как уже связь интимная, это уже, значит, они уже в браке.
1: Да.
0: Все. А если у вас, сегодня как люди многие живут, что да, мы попробуем, там, они уже все перепробовали до, и потом уже через лет 5, 6, 7, может, поженимся. Да вы уже муж и жена перед небом, ну, если уж так сказать, физически, да? А поэтому это очень важно.
1: Когда мы храним себя, да, и потом наступает вот этот долгожданный момент, свадьба, то действительно это не становится такой формальностью, да, когда мы просто там должны расписаться. Это становится, правда, новым этапом, началом.
0: Да, это долгожданный этап для двоих.
1: Вот
0: это совсем другие ощущения.
1: Да, и более того, когда нету этого опыта за спиной, мы... Оба на равных вместе начинаем изучать друг друга. И никто не привносит туда свой прошлый опыт из разряда «я знаю, как надо».
0: Да, сейчас тебя научу.
1: Да, да, да, да.
0: Ты неопытная, я опытный.
1: Да, и вместо того, чтобы прислушиваться к супруге, как ему нравится, как что, где, привносится то, что было там где-то, да, набралось вот этот прошлый опыт.
0: И не то, что привносится, сразу включается сравнение.
1: Да.
0: Волей-неволей в любом случае, когда я... выпил сок, например, какой-то там хороший сок, и мне говорят, а выпей вот этот вот, он вот оттуда, да, вот этот человек его сделал. Я выпиваю, все, я сразу сравниваю, а вот тот был лучше там, а вот тот был покрепче.

0: И тот был повкуснее. Сразу включается сравнение. Да. И, конечно же, супруг, любой человек не захочет, чтобы его сравнивали с кем-то.
1: Да.
0: Что он хуже или лучше.
1: Да, это правда. Это правда. А вот если посмотреть на вопрос чистоты даже с чисто прагматической позиции, то получается вот, что девушкам гораздо выгоднее хранить себя до брака, чем не хранить. Ну, так она не обрекает себя на страдания, чувство использованности. Она знает себе цену и не позволяет сделать из себя там прислугу в сожительстве. Как сейчас вот модно, но на самом деле это бесплатная домработница там, и так далее. А вот выгодно ли мужчине хранить себя? Как вы скажете?
0: Конечно, выгодно. Я скажу несколько факторов. Может быть, это не так видимо или так, знаете, понятно, ну, ценно, например, как для девушки хранить девственность, да, хранить чистоту. Вот для мужчины это вот думается, что не так важно. На самом деле это важно на уровне психологическом, эмоциональном. Во-первых, мы уже сказали о том, что идет сравнение. В любом случае, ты будешь сравнивать свою будущую супругу с другими партнерами, если они у тебя были, с другими девушками, и тебе будет само от этого неприятно. Вот. Ты не будешь ее воспринимать как самую, если вдруг она окажется в чем-то хуже. Во-вторых, растрачивание себя. Это скажется очень на браке, да, когда ты уже себя, как мы говорили, что ты уже себя, кто-то своровал часть тебя, ты уже себя отдал кому-то, а если не одному, второй, третий, да, вот, и ты чувствуешь, что часть тебя, то есть ты не отдаешь себя полностью жене, часть тебя уже отдана кому-то, вот, и вы будете чувствовать, что она не одна, не единственная, которая у тебя была, да, вот та самая, одна, единственная, и это вас будет, как, мне кажется, еще отдалять друг от друга, вот, ну и в-третьих, как мне кажется, это очень важно для людей, у которых есть какие-то принципы, какая-то совесть, угрызение совести, ты уже не можешь себя ощущать таким вот чистым, ты не сможешь себя ощущать, что ты перед Богом чист, перед своей женой, а если ты будешь ее хранить от нее в тайне, это... Вот. И если она вдруг тебя когда-то спросит, послушай, а я у тебя одна единственная была, ты сможешь соврать, сказать, да, конечно, ты же у меня одна единственная, ни у кого не было. Как ты с этим будешь жить, во-первых, перед Богом, если у тебя есть какая-то совесть, есть какая-то богобоязненность. Вот. Да, Бог, конечно, может простить, но в любом случае, вот я говорю с позиции тебя самого, тебе будет сложно. Это вот как убийцы, которые убили, и всю жизнь им жертва может приходить во сне, в голове, они могут себя не прощать. Многие люди поканчивают жизнь самоубийством, потому что так и не простили себя за что-то. Это вот в таком глобальном смысле. Но здесь, может быть, такое же повторится. Поэтому и для парня очень важно хранить себя.
1: Да, я бы сюда еще добавила такой пункт, как уважение. Когда у тебя есть принципы, когда у тебя есть конкретно четкие планы на жизнь, взгляд, как, чего ты хочешь, да, от жизни, какие у тебя правила жизни, то со стороны это вызывает уважение. На самом деле, вместо того, чтобы унижать, на самом деле это всегда восхищает. Когда я сталкивалась с такими мужчинами, у меня сразу «Ого!» Он знает себе цену, и он знает, к чему он идет. Это совсем какой-то другой уровень личности.
0: Да. Была одна история, я хочу добавить. Я был подростком, ну, лет 15-16, и работал с одним парнем, которому было уже там под 30, 25, 26. И он в своей жизни уже все перепробовал. Я человек верующий, хожу в церковь, для меня важны Божьи принципы. И с самого детства как бы, я вырос в том, что нужно хранить себя до свадьбы. Воспитание родителей, верующих родителей, которые тоже вот в этом мне воспитали в этом. И у меня был это очень твердый принцип. Я никогда в нем не сомневался, никогда даже не думал, что я могу пойти на это. И я об этом рассказал этому парню, мы с ним общались. Он говорит, что серьезно, у тебя никого не было? Я говорю, нет, как бы у меня есть такой важный принцип. Я поначалу думал, что меня засмеет он, но он мне сказал, слушай, я тебе так завидую. У меня столько было в жизни. И сейчас я об этом жалею, что как бы он уже понимает. Тогда, когда это кажется классным, веселым, через время ты понимаешь, сколько оно тебя разрушает. И он мне сказал, я тебе так завидую, потому что... такой, как я, ты станешь, можешь стать в любой момент, а таким, как ты, я уже не стану никогда.
1: Да.
0: Вот эта ценность.
1: Это правда, это правда. На самом деле, у меня также все, так сказать, парни или девушки, которым я рассказывала, будучи подростком или молодой девушкой, все, наоборот, реагировали как «Ого!» и поднималось, так сказать, уважение к

0: камня. Но не все действительно сталкиваются с такой реакцией общества.
1: Да, чаще всего с другой.
0: Да, и вот тут вопрос, как молодому человеку или девушке сохранить чистоту до брака, когда общество говорит обратное?
1: Общество – очень важное слово. Угу. И на самом деле общество, как в массе своем мы живем в том обществе, которое мы не выбираем, угу. но наше близкое окружение мы выбираем, мы можем выбрать, угу. где нам находиться. И вот здесь мы можем выбрать близкое окружение или общество, которое будет способствовать нашей чистоте. Угу. Людей, кого выбираете, друзей, да, выбираете, те, которые будут вас тянуть вниз и высмеивать ваши какие-то чистые принципы, которые угу. вы стараетесь придерживаться. Или вы выберете людей, которые придерживаются таких же принципов, божественных, как и вы, угу. важных, да. А в любом случае мы выбираем. Мы можем много говорить, ну, что делать, я на этой работе работаю, там такие люди, или я вот здесь учусь, или у меня такие друзья. Извините, они сами выбираем работу, друзей. Да, может, родители не выбирают, близких не выбирают, но общество с людьми, с которыми дружить, общаться, выбираем мы.
0: Да.
1: Выбирайте то общество, которое будет вас к лучшему, да, способствовать вашему росту, духовному росту, в чистоте. Если, да, и видеть, еще второе, да, что я хочу добавить, видеть ценности, преимущества того, к чему вы следуете. Угу. Общаться с людьми и слушать опыты людей, которые также живут, как и вы. Угу. Слушать, да, о том, как им, может быть, как Бог им помогает, и смотреть на них. Угу. И еще иногда помогает как бы слушать опыт людей, которые настрадались от того, что они в жизни пережили. Есть такие люди, рассказывают об этом, да. и делятся много очень. Вот. И вот это тоже вас должно мотивировать в том, чтобы не поступать так, как этот мир, в общем, говорит.
0: Да, да, на самом деле мне это очень помогло. Наслушавшись историй к 18 годам, я тогда поняла, что, Господи, помоги мне, я тогда взмолилась, помоги мне сохранить себя, я не хочу таких проблем, я не хочу таких страданий. Но вот возникает теперь вопрос, ну что делать тем, кто уже оступился, кто уже совершил ошибку? Все, они, получается, уже не чисты в глазах Бога. У них нет надежды на все то светлое, что мы обсудили.
1: Да, и как раз я хочу сказать, очень важно, сейчас наверняка смотрят нас люди, которые, у которых в жизни, может быть, уже было все, и они пережили опыт, и сейчас, может быть, об этом жалеют, ну или не жалеют. И реально такой вопрос, что делать, если я уже согрешил, я уже прошел это, перешел эту грань, я не вернусь, вы тут говорите такие высокие вещи, вот, а что мне делать? В Библии записано много историй. Подобно, когда Господь встречается с человеком, с грешником. Мы все грешники, мы не идеальны. Если я там до брака сохранил чистоту, но у меня есть свои моменты, в которых я прошу Господи, Бога прощения и каюсь. Привели к Иисусу блудницу, которую взяли в прелюбодеянии. Вот прямо сейчас, да, ее вытащили вот, и говорили, вот она согрешила. Никто не спорит, сам Христос знает, да, это так. Что Христос сделал? И что Бог сегодня делает, да, с каждым из нас? Он, во-первых, показывает о том, что все мы грешны, и каждый виноват в чем-то перед Богом. Он ее не осуждает, он делает так, что все ушли, и он говорит ей, нет, никто не осудил тебя, я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши. Во-первых, нужно признать в том, что ты делал не так, раскаяться перед Богом и верить, что Он примет любого человека, самого грешного, убийцу, блудника, Он принимает, и вас Он примет, и может очистить. Написано, грехи, если придете ко мне, грехи ваши, как белая волна, убелю. И не вспомню больше. Если люди тебе напомнят, то Бог никогда не вспомнит. И дальше жить, уже не грешить. То есть оставить эту практику, если вы делаете что-то плохое, забыть это раз навсегда, оставить это и начать жизнью, другой жизнью, да, стремиться к лучшему. Никогда не поздно, никогда. Будет тяжело, но это возможно. Вот к этому я призываю. Господь простит, Господь очистит, но жить дальше чистой жизнью.
0: Да, согласна. Спасибо, спасибо. В этой программе мы увидели, что чистота до брака – это не старомодный запрет, а путь к зрелой любви. Это выбор тех, кто хочет, чтобы их отношения были настоящим заветом. Ведь если любовь – это дар, то чистота – это способ его сохранить. Чистые отношения учат верности, уважению и способности ждать. Они делают человека целостным и свободным, а союз – крепким. Это была программа «Чашка семейного счастья». берегите свои

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.
2: Здравствуйте. Что такое психологическая защита и как она проявляется? Нужно ли избавляться от психологических защит? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Снова очень рада видеть вас в нашей студии.
3: Здравствуйте.
2: Итак, что такое вообще психологическая защита? Как она работает?
3: Психологическая защита, мне кажется, что защита – это понятно, да? Некие способы нашей психики защищаться от внешних вмешательств. Можно привести сразу такой пример с телом, что мы же не позволяем наше тело трогать всем подряд. То есть есть избирательные те люди, которых мы подпускаем, мы можем с ними обняться, позволить прикоснуться к нам. Также и психика. Не каждого человека, скажем так, воздействие нам стоит принимать. Тем более оно может быть негативным каким-то. Поэтому это такой естественный способ защиты.
2: Приведите примеры конкретные, чтобы было более понятно, вот как работает вообще психологическая защита. Ведь есть еще, как я понимаю, разные виды психологических защит.
3: Да, я бы сказала, что у нас еще есть любимые такие способы психологической защиты. Вот представьте себе ситуацию, что, скажем так, вам говорят критику. Вот... Что-нибудь придумаем. Какой-нибудь нос у тебя кривой.
2: Допустим, да.
3: И какая самая первая чисто интуитивная такая импульсивная реакция у вас возникает?
2: Да у самого у тебя кривой нос, да? Не знаю, обидно, конечно. Критику я скажу сразу, я не люблю. Я очень болезненно воспринимаю критику. Вот. И не хочется слушать, но все зависит, наверное, от того, кто это говорит. Более старший человек, ровесник мой, какой статус у человека, в каких мы отношениях и как говорят.
3: То есть если вы, например, склонны сразу же защищаться, в ответочку что-нибудь сказать, а у тебя там... глазки маленькие.
2: Или, скорее всего, я, может быть, и не так скажу, скорее всего, я говорю, а зачем ты мне это говоришь? Мне, я не хочу этого слушать.
3: То есть у вас такая активная защита.
2: Так скажу.
3: А бывают разные способы. Например, вам сказали критику, вы расплакались. То есть это называется с такой научной точки зрения регресс. То есть вы как будто бы включили роль маленького ребеночка, которого обидели, и другому человеку вдруг стало ужасно стыдно, что как он посмел маленького ребенка обидеть. И вы таким образом защитились от вот этого неожиданного нападения.
2: Так, это еще какие есть виды защиты?
3: Еще какие? Можно сделать вид, что вы не заметили. Вот вам сказали критику, а вы такой бац и продолжаете разговор на другую тему, на которую вы в основном разговаривали. То есть это некое такое вытеснение. Вы проигнорировали, не заметили и, может быть, даже забыли, что вам сказали что-то агрессивное. То есть ваша психика просто, скажем так, закрылась, и все, это прошло мимо вас. Это даже иногда вылетает из памяти у нас.
2: А может быть, иногда мы реагируем и так. Слушай, ты прав. Вот хорошо, что ты мне это сказал. Я над этим подумаю. И, наверное, да, мне нужно заняться там своим развитием, своей внешностью, своей формой и своим профессионализмом, смотря чего касается критика.
3: Эту фразу, кстати,

0: можно тоже сказать, с разным акцентом и с разным эмоциональным наполнением. Если, например, ты вот весь наклонился, да, ты, наверное, прав, ты такой молодец, ты все правильно говоришь. То есть это как бы один способ. То есть, и это тоже, это тоже про защиту. Ты как будто бы включился в роль такой ребенка или даже, может быть, и взрослого, который хочет получить одобрение. Я совсем согласен. И другой человек сразу подумал, о, такой осознанный человек, так смотрит на меня, я в его глазах авторитет. И мнение сразу меняется, ну, наверное, этот человек крутой, вызывает уважение. И мы тоже защитились от нападок, мы изменили мнение человека. Вот. Или же это правда такое некое, вот это как раз умение уже совладать со своими защитами, сделать паузу некую. Это уже целое искусство, не сразу же защищаться, а поразмыслить, так это или не так, подходит мне это или не подходит.
1: Ну, все-таки психологическая защита, хорошо это или нет? Или смотря какая она?
0: Я думаю, что все-таки хорошо. Вот как я привела пример с телом, ну, все-таки не здорово, если мы позволяем всем себя трогать. Все-таки здорово, когда мы умеем защищаться. Вместе с тем, если мы только защищаемся и вообще к себе никого не подпускаем, то получается, я останусь всегда одна, никто ко мне не подойдет на пушечный выстрел. Умение как бы отодвинуть свои защиты и пропустить кого-то к себе, мнение чьё-то, да, даже чей-то совет, чьё-то наставление и даже чей-то упрек, уметь поразмыслить над этим, пропустить и извлечь из этого какой-то мудрый урок, это все-таки способствует нашему росту.
1: Ну вот сейчас мы как-то затронули тему критики, но есть ведь и другие темы, и есть и другие какие-то ситуации, когда люди, ну, либо вмешиваются в нашу жизнь, либо, может быть, происходит какое-то очень тяжелое обстоятельство в нашей жизни, а оно вроде бы не зависит от чьей-то свободной воли, ну, то есть никто не хотел нам зла, никто намеренно ничего не сделал нам, но, тем не менее, вот что-то произошло трагическое, и в этих случаях тоже происходит психологическая защита. Там какая-то катастрофа, возможно, в которую попала семья.
0: И не будь этих защит, то человек, возможно, бы не справился. То есть все, сломался бы. И мы, кстати, видим, что есть люди, которые, можно привести в пример каких-то выдающихся личностей, которые очень открыты этому миру, максимально чувствительны и не склонны к защитам. Даже можно назвать их такими, как будто бы эмоционально беззащитными, все пропускающими через себя. И, как правило, такие люди, к сожалению, очень быстро выгорают. То есть очень быстро ломаются, потому что весь поток эмоций, мнений, выдерживать происходящего вокруг. А мы живем в мире, который не идеален и полон, ну, таких травматичных событий. Если мы не умеем от этого защищаться, мы, к сожалению, сломаемся очень быстро.
1: Но, насколько я поняла, Ирина, психологическая защита – это нечто, что происходит с нами, нечто, что мы применяем неосознанно. То есть это наша первая реакция на раздражитель. И мы, наверное, не всегда ее осознаем, потому что у кого-то реакция – это нападки в ответ, у кого-то реакция – это «спасибо, что сказали, я исправлюсь», вот, у кого-то слезы, ну, как вы описали, и так далее. И ведь все, наверное, зависит от, ну, нашей нервной системы, вот, и происходит, как, опять же, я повторюсь, неосознанно. Или все-таки осознанно мы
0: Скажем
1: выбираем?
0: Так, у нас есть такой базовый комплект зависимый от рождения, то есть некая наша склонность, да. И плюс еще воспитание влияет. Вот, у нас есть некие любимые защиты. Очень здорово уметь распознавать, замечать за собой, да, эти любимые защиты. И классно иметь некий более широкий диапазон защит. То есть пробовать иногда экспериментировать в своей жизни. А вот если, ну, я привык, например, защищаться как маленькая девочка всегда. Я всегда в позиции слабого ухожу, когда сталкиваюсь с чем-то трудным. А если я попробую уйти, наоборот, в позицию силы, вот взять на себя другую защиту, и вы можете почувствовать ресурс, потому что там, где работают одни защиты, другие могут не справляться. И наоборот, то есть умение вот по-разному варьировать, играться, скажем, даже так со своими защитами, это очень здорово.
1: То есть все-таки мы можем это осознать и выбрать, да?
0: Ну да, это целое искусство.
1: Ага. А вот есть...

0: есть, может быть, наиболее какие-то зрелые способы защиты и менее зрелые. Вот, например, я представляю, мне на работе делают замечания, и я начинаю рыдать. И это как-то не очень похоже на взрослого профессионального сотрудника. Но если, например, муж мне, допустим, сделает какое-то жесткое замечание, там другие отношения, там, может быть, я и могу пустить слезу, и это будет нормально.
1: Я считаю, что зрелость даже не в способе защиты, хотя наша культура поощряет именно вот такие сдержанные способы. Когда я такой весь сильный, мудрый, могу себя контролировать и сдерживать. Но для меня зрелые способы защиты – это соразмерные и соответствующие ситуации. Соразмерные – это значит, что то воздействие, которое на вас оказали, допустим, критика, она была сказана... Вот яркий пример. Молодой человек сказал девушке: «Как красиво ты сегодня выглядишь». И девушка сразу завелась: «А что, я каждый день выгляжу плохо, вот я только сегодня хорошо выгляжу». И начинает очень сильно эмоционально прессовать своего молодого человека. Соразмерен ли этот способ защиты? Действительно ли тот негатив, который он на нее оказал, заслуживает такой сильной эмоциональной реакции, эмоционального давления? То есть важно, чтобы это соответствовало ситуации. Вообще, стоит ли защищаться в этот момент? Действительно ли эта ситуация опасна для тебя, для твоей психики? Вот это важный момент.
0: А вот вы сказали эту фразу, но ситуация опасная для психики. Мы же разные, и для одних людей какие-то ситуации действительно кажутся опасными. И не только, наверное, кажутся, чувствуются как опасными, как опасные, я бы сказала. А для других нет. То есть кому-то сказали: так, подойди сюда, я тебе сейчас скажу, что ты не так сделала в отчете, ты не то заполнила, посмотри, будь впредь ответственнее и перепроверяй, и еще ты неправильно сделала отчет, и другие скопировали. Описываю ситуацию. И человек скажет: слушай, и правда, спасибо, все, понял. И все, ушел. Кто-то, для кого-то это реально удар. Меня обвинили в непрофессионализме. Да это просто конец света. Человек начинает эти мысли гонять в голове. Человек начинает как-то по-особенному защищаться от этой ситуации. То есть это я к тому, что все по-разному одну и ту же ситуацию воспримут. Кто-то очень чувствительный, кто-то нет.
1: Да, действительно, степень чувствительности разных людей очень отличается. И важно знать свою собственную чувствительность. У нас еще есть больные места, да? То есть в целом я адекватный человек, но вдруг кто-то начинает говорить про родителей, и я начинаю плакать, я начинаю в теме родителей становиться такой маленькой девочкой, беззащитной и неспособной адекватно оценивать ситуацию. То есть у нас есть какие-то слабые точки, слабые темы. Как раз это и есть некая работа над собой, когда мы знаем себя, замечаем, и, может быть, даже какие-то темы стоит проработать. То есть, а почему я в этой теме только так и по-другому не реагирую? Почему я в этой теме вдруг ухожу в какую-то мощную защиту, не могу с собой справиться? И попробовать, в чем как раз преимущество такой психотерапевтической практики, что ты в таком безопасном формате можешь прийти и проработать, воссоздать эту ситуацию и маме сказать, если в реальной жизни не осмеливаешься отстоять свои границы перед мамой, сказать маме «нет», даже не осмеливаешься, а тут в таком формате безопасном ты можешь сказать: «нет, я не буду этого делать». И потом психика немножко привыкает, оказывается, так тоже можно, оказывается, можно попробовать другую реакцию, другие действия. И я не разрушился после этого, мир не рухнул. Потом я могу привнести это в жизнь и уже попробовать что-то по-другому сделать.
0: То есть все люди разные, и надо в первую очередь понимать, как я реагирую на какие-то стрессовые, наверное, для себя ситуации, какие у меня защиты, я их должен знать. И потихонечку все выводить, свои реакции, в такое конструктивное, русло. Так я понимаю.
1: Расширять свой диапазон этих защит, гибко их применять. И иногда, раскрываться и вообще отстранять эти защиты в нужный момент. Потому что, когда мы говорим про близкие отношения, это умение. Почему многие боятся?

бояться близости, потому что как раз я все защиты отстранил, и я небезопасный, как будто голый здесь стою. Вот я такой, какой я есть, искренний, со всеми своими эмоциями, со всеми своими переживаниями. И умение вот так эмоционально оголяться перед нужным человеком, которого ты выбрал, да, который, например, твой спутник или близкий друг, перед которым ты готов это сделать, это тоже важное умение.

0: допустим, любимому человеку, я хочу побыть одна. Или можно я вот вечером там посижу, мы никуда не пойдем там гулять, допустим. Допустим, мы каждый вечер гуляем, а тут мы не пойдем, я хочу побыть одна. И просто это является защитой или нет? Вроде я спокойно, честно все сказала, без эмоций, без обвинений, без игры, там слезки пускания.
1: Это тоже защита, потому что же защита – это вы защитились. Угу. Вы почувствовали, что вам небезопасно, вы позаботились о своем комфорте. Вы защитили, но вы сделали это красиво, искренне и честно, без манипуляций обходных путей. Ведь мы часто не осознаем, что я плачу, потому что я защищаюсь, играю роль маленькой девочки. Ведь нет, я плачу, потому что мне плохо, меня обидели. Вот это он, негодяй, меня обидел, поэтому я плачу. Но это действительно честность, открытость самим собой вводит на другой уровень. Когда я могу защититься, скажем так, без каких-то игр и обходных путей, с минимальными затратами, откровенно.
0: А зависит ли это от человека, с кем у меня диалог? Кому-то ведь нельзя сказать честно и открыто. Кому-то это опасно говорить, потому что реакция может быть не очень приятной на честность.
1: Так и есть. И это даже нормально. Я скажу, что в работе своей психологической я кого-то обучаю, как сказать, отодвигать защиты, да, и открываться, впускать к себе, подходить вот к душе к душе. А кого-то, наоборот, приходится обучать защищаться, потому что умение вовремя позаботиться о себе – это тоже очень здорово. Поэтому я говорю, что защита – это очень хорошо уметь сказать «нет» вовремя, потому что большинство, подавляющий процент подростков начинают пробовать психоактивные вещества именно потому, что не умеют сказать «нет», не умеют защититься, не боятся, что их отвергнут, засмеют. Угу. И они как бы не защищаются, а умение сказать «нет, я не хочу, мне это не нравится», отстоять свое – это тоже про вообще-то умение уважать свои границы, свои защиты.
0: Понятно. Итак, время нашей программы подошло к концу. Ирина, благодарю вас за этот разговор. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Уповай на Господа, стойким будь,

0: пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
1: Как родители могут мешать своему ребенку, который уже подросток, взрослеть?
2: Ну, первое, что это лишать его самостоятельности. Ну, как это происходит? Делать за него то, что он может делать. Вообще у подростков очень важно чувствовать такое состояние свободы, им присущее. Они к этой независимости прям стремятся.
1: Да, которые вот. Они так хотят.
2: Да. И вот тут вот гиперопека, вот постоянно жалеть ребенка, что-то за него делать. Это главная ошибка родительская. Мне кажется, это очень важно. Второй фактор, который мешает взрослости, это, конечно, чтобы подростки брали как можно больше ответственности на себя.
1: Ну да, это у меня второй вопрос.
2: Да, ответственность. Ну и тут что можно сказать? Что, наверное, распределение обязанностей, если не один ребенок, а несколько в семье, это очень важно, да, жить по правилам. Что еще мешает? Ну, конечно же, когда мама в особенности все время контролирует. Вот этот внешний контроль. Ты сделал уроки, куда ты пошел, с кем ты дружишь, еще. Вот такие вопросы контролирующие, они просто вызывают раздражение, гнев.
1: У подростка.
2: Да, и непослушание. Потому что я же уже взрослый. Я сам знаю. То есть это часто слышишь такие фразы. Не говори мне ничего, не контролируй меня, я сам знаю. Но при этом, конечно, родители жалуются от того, что он ничего и не выполняет.
1: Да, вот, как его не контролировать, если он ничего не делает?
2: А вот.
1: Как не делать порой за него, если уже это кризис, и кажется, что ты вынуждена что-то делать?
2: На мой взгляд, вот родители не дорабатывают в том
1: моменте. Не хватает терпения?
2: Да, ты знаешь, просто не хотят придерживаться такого простого правила, как прописывание. Я вот буквально учу. Так, берем лист бумаги, значит, и подросток пишет, что ты должен делать, да, сказать, как бы по дому ли, в учебе, какие у него функции. Так он учится жить по правилам, так он учится быть дисциплинированным. И что родители делают?
1: Ну, я сказать, первый трудовой договор подростка.
2: Я предлагаю так в семье просто повесить плакат, я не знаю, белый лист бумаги, вкусный обед приготовить и вообще поговорить по душам. Ребят, я вообще, мама, больше всего же нагружена. Я вообще не поспеваю, не успеваю делать это, не успеваю делать. Давайте, ребят, вот, чтобы вы кушали каждый день вкусную еду, вот за это я берусь. А вот, и знаете, сколько у нас еще есть дел?
1: Выбросить мусор.
2: Да. Они сами говорят, вот что важно. И тут родитель как тренер. Пожалуйста, он стоит, записывает только, там, на холодильник повесить или еще, и записывает, какие дела вообще в доме есть. И каждый должен сам взять на себя. Вот это важный факт.
1: То есть что я могу? Письменно, да?
2: Да.
1: Оформить.
2: Ну, визуальный канал работает, аудиальный не работает, 7%, а там 55%. Ну, давайте будем считать, что эффективнее. Я буду назидать, все время ругать, все время критиковать, все время контролировать. Или один раз написал, а в конце недели смотрим.
1: То есть алгоритм такой.
2: Да.
1: Пишем договор, где написано, что он должен делать. Мы этого не делаем.
2: Нет.
1: Так, что делать в тот случай, если и сказано, и написано уже теперь, да. И не делает все равно? А это кризис. Ну, мусор не может до бесконечности.
2: Это конфликт, конфликтная ситуация. Да? Вы знаете, здесь нужна креативность родительская. Вот на родительском клубе мы делились, кто как справляется с этим. И вот если с юмором, у меня, например, был частный дом, где мы жили. Я сыну, значит, в подростковом возрасте, когда он забывал мусорные ведра, но они на улице стояли. Я покупала каждый раз новое ведро.
1: Для многих подростков.
2: Да, я покупала новое ведро и писала: «Мы воняем». Там. Или еще один родитель говорит, вот разбрасывает вещи. Пожалуйста, стикер какой-нибудь, еще какую-нибудь смешную. Или прищепочка так вот повесить, сказать, носочки грязные, надо бы постирать желательно, еще что-то. Но юмор, какая-то легкость должна быть. Это вызывает улыбку, может быть, сначала раздражение. Но, тем не менее, вы не оставляете без внимания этот факт, как бы не потворствуете. Ну и нет вот этого бесконечного спора, нет терок, нет каких-то одних и тех же слов.
1: Ольга, большое спасибо. Даже от одного того, что мы это услышали,

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
1: Библия – это жизнь, это не информация.
2: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
3: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
4: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
5: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
3: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственная, возвышенная. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
0: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода. А когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. И синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
6: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы. Слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные, красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например, в современной рекламе. Что такое искушение? Что-то хорошее.

0: вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание, что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
1: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением, там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта Библейского общества и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
0: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия, открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
2: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
3: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.

0: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся, для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание, это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам, в частности, это делается с помощью сексуализации, методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
1: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв, мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того, почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими, почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще. Почему для нас Бог личен? Откуда берется все наше богословие? Троица? Откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
2: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. И если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне

0: египтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Исфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою. И весьма изнурила тело свое. И всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими. И молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
1: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
2: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они находились под Его защитой, под Его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
3: Рожденная на Востоке и одетая в восточные формы и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох Священного Писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надеется.

Стефан Цвейг родился 28 ноября 1881 года в Вене в еврейской семье. Его отец Морис Цвейг был богатым текстильным фабрикантом, а мать Ида Бритауэр происходила из семьи итальянских банкиров. Семья будущего писателя была нерелигиозной. Сын богатого бизнесмена материальным ценностям родителей предпочел гуманистические идеалы Европы тех лет. Молодой человек изучал историю и культуру германских и романских народов в Венском университете и получил докторскую степень. Стефан Цвейг воспитывался в городе искусств Вене с верой в поступательное движение человечества к счастью и единению народов. Начинающий писатель дебютировал на литературном поприще стихотворными сборниками «Серебряные струны» и «Ранние венки». Известность принес сборник «Первые переживания». В него вошли социально-психологические новеллы. В годы Первой мировой войны писатель занимал пацифистские позиции. В 1914 году он отказался подписать манифест 93, в котором деятели культуры Германии выражали одобрение началу военных действий. Более того, в сентябре того же года Цвейг написал письмо друзьям во вражеской стране, в котором призывал всеобщим молчанием выразить протест против войны. В 1917 году Цвейг опубликовал антивоенную драму «Иеремия» на сюжет библейской книги пророка Иеремии. Главная идея пьесы – отказ от насилия. Цвейговский «Иеремия» предсказывает падение Иерусалима и призывает покориться вавилонскому царю Навуходоносору, ибо нет ничего важнее мира. Бичуя пороки, пророк Иеремия в трактовке Цвейга видит выход в нравственном совершенствовании. В кровавом безумии Первой мировой войны Цвейг находит решение в капитуляции тирану и захватчику. Он пассивен из-за своей веры, силы убеждения и победы нравственности над безнравственностью. С 1919 года писатель жил в Зальцбурге. В середине 20-х годов Цвейг создал свои самые известные сборники новелл «Амок» и «Смятение чувств». В 30-е годы 20 века Стефан Цвейг был одним из наиболее известных писателей, пишущих на немецком языке. Его блестящие, насыщенные драматизмом новеллы и биографические шедевры были переведены на 50 языков. В 1935 году Стефан Цвейг опубликовал книгу «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», которым представил жизнеописание известного голландского гуманиста, своего духовного предшественника, наиболее красноречивого защитника гуманистического идеала любви к миру и к духу. Цвейг назвал свой роман об Эразме завуалированной автобиографией или замаскированным автопортретом. С приходом к власти в Германии фашистов книги Цвейга попадают под запрет. 10 мая 1933 года их публично сжигают на костре. Писатель принимает решение эмигрировать. Он уехал один, без жены, и так и не вернулся в Австрию. В 1938 году писатель переезжает в Лондон, где становится британским подданным. Он надеялся найти в Великобритании защиту для мира и европейской культуры. Но и здесь его постигло страшное разочарование, когда Англия, по его убеждению, оплот демократии и прав человека, предала Чехословакию, подписав в Мюнхене соглашение о присоединении Судетской области к нацистской Германии. Культ насилия и хаос оказались мощнее, чем силы разума, человечности и прогресса. Коллективный разум европейской культуры, идеализируемый Цвейгом с юности, склонился перед напором фюрера. В том же 1940 году писатель переехал в США, где оставался до августа 1941-го. После чего перебрался в Бразилию. Получив развод, Цвейг вновь женился, на этот раз на своей ассистентке. Он писал много, как одержимый, будто хотел забыться, убежать от надвигающейся депрессии. Утратив возможность жить на родине, Стефан Цвейг принял решение написать роман о канувшей в лету Австро-Венгрии. Он работает над автобиографическим романом «Вчерашний

своих воспоминаниях Цвейг описывает счастливую жизнь в культурной, терпимой, космополитической Вене своей юности. Все казалось устойчивым. Само государство было основной гарантией этой устойчивости. Никто не верил в войны, революции, перевороты. Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия. Личная свобода достигла апогея. Люди чувствовали, что могут планировать будущее, так как деньги будут всегда сохранять свою ценность. Моральный прогресс казался таким же естественным, как и материальный. Описание венского рая Стефаном Цвейгом было результатом его ошибочного восприятия духовного климата столицы империи. При первом же катаклизме свобода, благополучие, терпимость взорвались, и столица Австрии стала тем, чем не могла не быть – центром национализма и символом имперского тщеславия. В отчаянии от неминуемой, как ему казалось, победы нацистов 23 февраля 1942 года Цвейг вместе с женой в гостинице Петрополиса близ Рио-де-Жанейро горстями глотает снотворное и засыпает навечно. Считается, что последней каплей, переполнившей чашу терпения, стали газетные сообщения о взятии японцами Сингапура и наступлении войск вермахта в Ливии. Ходили слухи, что готовится германское вторжение в Англию. Возможно, Цвейг опасался, что война, от которой он бежал, пересекая океаны и континенты, перекинется в западное полушарие. Нацизм отобрал у писателя уверенность в торжестве гуманистических идеалов. Австрийский поэт Франц Верфель говорил, что религией Цвейга был гуманистический оптимизм, вера в либеральные ценности времен его юности. Помрачение этого духовного неба было для Цвейга потрясением, которое он не смог перенести. Все это действительно так. Писателю легче было уйти из жизни, чем смириться с крушением собственных идеалов. В своей книге об Эразме Роттердамском Цвейг писал: «В душе он не признавал над собой никакой власти, не собирался служить ни одному двору, ни одному университету, ни одной профессии, ни одному монастырю, ни одной церкви, ни одному городу, и всю жизнь с тихим, мягким упорством отстаивал свою независимость. Цвейг был убежден, что независимость – это реально и достижимо. Утопию Стефана Цвейга разрушил нацизм. Ясное осознание полной зависимости от зла». Еще одна характерная цитата из книги Цвейга «Об Эразме». Он был убежден, что едва ли не любой конфликт между людьми можно уладить добром, путем взаимной уступчивости. Почти каждый спор может быть решен полюбовно. Весь 20 век, век нацизма и коммунизма, словно поставил точку на попытке слабого человека найти прибежище в отрыве от земли, в заоблачных далях добра, терпимости и гармонии. Если бы Стефан Цвейг обратился к Библии, священной книге своего народа, он непременно понял бы всю утопичность гуманизма. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» В гуманизме высшей ценностью является человек сам по себе. А причиной этому выступает его способность к развитию, к самореализации на благо всего человечества. Гуманисты заявляют, что только сам человек в ответе за то, кто он есть и кем станет. Он всего добьется собственными силами, без Бога. Христианское понимание природы человека заключается в том, что человек, первоначально созданный по образу и подобию Божьему, но падший, нуждается в прощении грехов и спасении через искупительную жертву Иисуса Христа. Священное Писание не столько дает нравственный эталон и приписывает моральные нормы, сколько выявляет нашу греховность, неспособность собственными силами ее преодолеть. Если мы осознаем эту истину, она побудит нас прийти за спасением к Богу. История 20 века, свидетелем которой стал Стефан Цвейг, убедительно показывает, что без Бога человек может не столько созидать, сколько разрушать. Гуманистическое мировоззрение, антихристианское по своей сущности, оказалось не в состоянии

и они дать человечеству достойное будущее. История Стефана Цвейга и других европейских гуманистов XX века напоминает библейскую историю о строительстве Вавилонской башни. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя». Строителями Вавилонской башни и гуманистами XX века двигала одна и та же сила – гордыня. Но попытка достичь небес объемом знаний и глубиной учености без Создателя и Искупителя в обоих случаях закончилась провалом. Сегодня в нашем мире при полном банкротстве благих рассуждений и посылов ничто не может спасти нас от собственной греховной природы, кроме веры в искупительную и животворящую силу Бога.

0: Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод.
1: Виноград – одна из основных сельскохозяйственных культур в библейские времена. Земля с многочисленными виноградниками символизировала изобилие и процветание. В 13 главе книги «Чисел» рассказывается об огромной грозди винограда, которую израильские разведчики принесли из Ханаанской земли в качестве доказательства ее плодородия. В Псалме 79 израильский народ сравнивается с виноградной лозой. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». В притче о винограднике, записанной в 5 главе книги пророка Исаии, Израиль описывается как Божий виноградник, а Бог предстает в роли заботливого виноградаря. Несмотря на все старания виноградаря, вместо хорошего урожая виноградник приносит дикие ягоды. В 31 главе книги пророка Иеремии и 18 главе книги пророка Иезекииля для изображения греха и его плачевных последствий используется образ кислого винограда, набивающего на зубах оскомину. В 15 главе книги Иова преждевременная смерть нечестивца сравнивается с тем, как виноградная лоза сбрасывает недозрелую ягоду. Ветхозаветные пророки описывают суд Божий над нечестивым народом как уничтожение виноградника. Однако Господь по своей милости обещает возродить свой виноградник. «И возвращу из плена народ мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них. Насадят виноградники, разведут сады и станут есть плоды из них». В Новом Завете Христос называет себя истинной виноградной лозой, а своих учеников – ее ветвями. Тем самым он утверждает, что участие в Царстве возможно только для тех, кто имеет живую связь с Ним.
0: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего».

0: И по сей день этот человек по-прежнему вызывает огромный интерес и порождает множество вопросов. Одни считают его святым и пророком, другие – еретиком, третьи – просто обманщиком. Этому доминиканскому монаху удавалось не только приводить в священный трепет толпы верующих благодаря горячим проповедям, но и влиять на взгляды и поступки таких выдающихся людей, как Микеланджело, Боттичелли, Максим Грек. Он смог уберечь Флоренцию от грабежа и насилия французского короля Карла VIII. А потом, в городе, обязанном ему спасением, претерпел мученическую казнь. Джероламо Савонарола родился на севере Италии 21 сентября 1452 года. Его дед Микеле Савонарола был довольно известным врачом и убежденнейшим христианином, который строго следовал Божьим заповедям. С самого начала Микеле окружил внука необыкновенной заботой, что благотворно повлияло на развитие умственных и душевных качеств мальчика. Дед готовил Джероламо к карьере врача и лично посвящал в тайны естествознания. Также он преподавал ему грамматику и латинский язык. Джероламо оказался очень восприимчивым и сообразительным ребенком. Все знания он схватывал буквально на лету. Позже, когда мальчик пошел в школу, он удивлял учителей своими способностями, разносторонними дарованиями и умением дискутировать. Фома Аквинский и арабские толкователи Аристотеля увлекли юношу до такой степени, что он мог читать их книги часами. Но в то же время он внимательно и вдумчиво читал Библию, а отдыхал за рисованием, музыкой и сочинением стихов. Несовершенство окружающего мира всегда глубоко волновало его. В одном из своих юношеских стихов Савонарола писал:
1: «Я вижу разрушенным весь мир, безнадежно попранными добродетели и добрые нравы. Нигде нет живого света и существа, стыдящегося своих пороков. Но у меня есть надежда, надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко возносилась в своих порывах».
0: В апреле 1475 года Савонарола тайком от семьи ушел в Болонский монастырь Сан-Доминика. В письме родителям он объяснял свой поступок так:
1: «Что побудило меня вступить в монастырь? Это страшное ничтожество света и испорченность людей, разврат, нарушение святости брака, обман, высокомерие, нечестие, проклятие и кощунство всех родов дошли в свете уже до того, что не находишь в нем более честных людей. Ежедневно просил я Господа Иисуса, чтобы Он избавил меня от этой грязи».
0: Став монахом, Савонарола 7 лет провел в молитвах и покаянии. Он учился сам и обучал по приказанию настоятеля новичков. В 1483 году его отправили проповедовать во Флоренцию, где в то время правил Лоренцо Медичи. Постепенно, упорными упражнениями, ему удалось значительно укрепить голос и избавиться от косноязычия. Дремавшие в нем до сей поры силы проснулись. Его проповеди день ото дня становились все более страстными. Прихожане толпами стекались на них и жадно ловили каждое слово. На местных жителей огромное впечатление производили его пламенные проповеди на темы

апокалипсиса. Он говорил вдохновенно и яростно. Не как христианский пастырь, а как подлинный ветхозаветный пророк. Грозил народу наказанием за грехи, предрекал ужасы порочным людям, призывал всех к покаянию и исправлению. В городе только и говорили о том, что о новом проповеднике.

0: убийствами и развратом.
1: Я вижу прилатов, не заботящихся о своей духовной пастве, но развращающих ее своими дурными примерами. Священники разбрасывают достояние церкви. Проповедники проповедуют пустое тщеславие. Служители религии отдаются всяким излишествам. Отцы и матери дурно воспитывают детей. Князья давят народы, разжигая страсти. Граждане и купцы думают только о наживе. Женщины о пустяках. Я хотел бы молчать, но я не могу. Слово Божье в моем сердце горит неугасимым огнем. Если я не уступлю ему, оно сожжет мозг костей моих.
0: Далее Савонарола предсказывает страшное наказание за беззаконие и отступничество. Все, о чем он говорил, свершилось отчасти уже на глазах его слушателей. Остальное увидели их ближайшие потомки. Великая эпоха процветания Италии, породившая одну из самых замечательных культур в истории человеческой цивилизации, подходила к концу. Приближалась череда бесконечных войн, нашествий, иноземного порабощения и быстрого угасания национальных сил. В Рим стали приходить доносы о том, что Савонарола в своих проповедях позволяет себе неслыханные вольности, что он выступает как ярый противник духовенства и самого папы. Александр VI вызвал Савонаролу для разбирательства в Рим, но тот отказался приехать. Тогда папа сменил тактику и предложил Савонароле сан кардинала, если, конечно же, он изменит тон своих проповедей. На что Савонарола ответил еще более резким тоном. Не касаясь догматических вопросов, он обрушился на пороки и лицемерие римской курии. Прежде всего, он ополчился на светские владения церкви. Не отрицая прав церкви владеть имуществом, он прямо заявил, что богатство испортило церковь, что она должна отказаться от него, как отказываются мореходы от своих сокровищ во время бури, бросая все в море. Богатство влечет за собой распутство. Савонарола так говорил про духовных лиц Рима.
1: Они не спасают никого, но скорее убивают души людей своим дурным примером. Они удалились от Бога. Их культ – проводить ночи в разврате. Алтарь стал для духовенства лавочкой.
0: В ответ на эти обличения папа отлучил Савонаролу от церкви. Тот отвечал, что отлучение недействительно перед Богом и людьми, так как оно составлено на основаниях и обвинениях, измышленных его врагами. Так же думали и друзья Савонаролы.
1: У них придворные, оруженосцы, лошади и собаки. Похоже ли все это на Церковь Божию? Их высокомерие наполняет весь свет, не меньше того их алчность. Все делается за деньги. Они продают места, продают таинства, продают обряд крещения, продают все. И еще толкуют об отлучении.
0: Хотя все это было правдой, слова Савонаролы уже не оказывали на флорентийцев того воздействия, какое имели раньше. Многие, в особенности богатые молодежь, почти открыто восставали против него. К тому же папа прислал флорентийской сеньоре письмо с угрозой отлучения всем, кто будет слушать проповеди еретика. Савонаролу арестовали. Следствие сопровождалось жестокими пытками. Его истязали на дыбе и мучили горячими углями. От него добивались добровольного признания в ереси. Порой он, не выдерживая мук, подписывал все, что его заставляли подписать. Но потом отказывался от своих показаний. Собравшийся вскоре суд приговорил Савонаролу и двух его ближайших сподвижников, Доминика и Сильвестра, к сожжению на костре. Казнь состоялась 23 мая 1498 года. Все трое сначала были повешены, а а потом сожжены.

0: Во время своего заключения Савонарола составил несколько сочинений. Нетрудно себе представить, каких усилий стоила узнику писательская работа в столь ужасающих условиях. Но благодаря доброжелательности тюремщика Савонароле удалось завершить работу над рукописью и после чего переправить ее в типографию. Книга Савонаролы после его мученической смерти пользовалась огромным спросом. Она была переведена на все основные европейские языки. Вот одно из его размышлений.
1: Боже, обитающий в неприступном свете, незримый Бог, которого не способно увидеть ни одно телесное око, которого ни один сотворенный разум не может постигнуть и никакой язык не в состоянии выразить. Тебя, непостижимый Боже, ищу я. Взыскую тебя, о Боже неизреченный, чем бы ни был ты, существующий повсюду. Мне вполне ведомо, что ты существо высшее, если ты существо, но лучше сказать, ты первопричина всего сущего, ибо ты есть причина. Я не нахожу имени, чтобы назвать невыразимое величие твое.
0: Савонарола жаждал всего идеального в христианском смысле этого слова. Настойчиво твердил современникам, что без добродетели, без самоотречения, без нравственного величия, как отдельный человек, так и целое общество неминуемо идут к погибели. Веря в добродетель, освящаемую религией и освящающую человеческую свободу, он посвятил всю свою жизнь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку. Плюс радуга. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы когда-нибудь видели радугу?
1: Да, конечно.
2: А я видела сразу две радуги.
0: А вы знаете, как появилась самая первая радуга?
1: Нет.
0: Я расскажу. В Библии написано, что очень-очень давно на нашей планете вообще не было дождей, а Земля орошалась по утрам росой. Но когда люди согрешили, все изменилось. Люди становились все злее и злее. Жизнь была все хуже и хуже. Так что Бог не вытерпел и стер все на Земле таким сильным дождем, что произошел потоп. Вся Земля сплошь покрылась водой. А после него, когда вода ушла в моря и океаны, посмотрел Бог на землю, пожалел людей и сказал: «Не буду больше делать потопы на земле». И вот знак моего обещания. Когда пойдет дождь, то появится радуга в облаке. С тех давних пор, после дождя, в небе можно увидеть красивую радугу, как Божье обещание, что потопа уже никогда не будет. А сколько цветов в радуге?
1: 7.
0: Сегодня мы будем делать упражнения по цветам радуги. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Солнцем дружит радуга, солнце освещается. Как красиво радуга в небе расстилается. Радуга, радуга, ленты разноцветные. 7 цветов у радуги, все цвета заметные. Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. Хорошо по радуге прокатиться весело. Второе упражнение – красный цвет. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Красная редиска выросла на грядке. Рядом помидоры – красные ребятки. Красные тюльпаны на окне стоят. Красные закаты за окном горят. Следующее упражнение – оранжевый цвет. Исходное положение тоже. Оранжевые лисицы. Всю ночь морковка снится. На лисий хвост похоже, оранжевая тоже. Следующее упражнение – желтый цвет. Исходное положение – сидя, ноги вместе. Желтое солнце на землю глядит. Желтый подсолнух за солнцем следит. Желтые груши на ветках висят, желтые листья с деревьев летят. Следующее упражнение – зеленый цвет. Исходное положение – сидя, ноги врозь, руками упор сзади. У нас растет зеленый лук и огурцы зеленые, а за окном зеленый лук и домики зеленые. С зеленой крышей каждый дом, и в нем живет веселый гном. В зеленых брючках новых, из листиков кленовых. Следующее упражнение – голубой цвет. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, прямые руки за головой. Глаза голубые у куклы моей, а небо над нами еще голубей. Оно голубое, как тысячи глаз. Мы смотрим на небо, а небо на нас. Следующее упражнение – синий цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плечи, руки на поясе. Синим морем – островок. Путь до острова далек, а на нем растет цветок синий-синий василек. Следующее упражнение – фиолетовый цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Ну а фиолетовый – цвет необычайный, самый мой любимый цвет новогодней тайны. Из космических глубин он приходит к нам один, фиолетовым мерцанием ненаписанных картин. Закончили. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс радуга. Дугою изогнулась, вся красочно горит. Нам радуга на небе о Боге говорит. Художник и строитель оставил в небе след, чтоб помнили народы спасение завет. Дорогие ребята, регулярно делайте эту зарядку-игру вместе с нами. И каждый раз, как увидите радугу на небе, вспоминайте, как она появилась. Ее создал Бог. Всем пока!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, какой у нас сегодня шикарный фруктовый стол. У нас сегодня здесь и фрукты, и ягоды. Но я еще не достал самого главного, что будет на нашем столе. Я хочу, чтобы вы отгадали, что это такое. Итак, слушайте загадку. Сочный, вкусный, очень сладкий. Он зеленый, он и красный. Черный, желтый, он прекрасный. Каждый будет очень рад скушать чудный...
1: Виноград.
0: Виноград. Да. Отлично. Молодцы.
2: А я с самого начала подумала, что это черная смородина или какая-нибудь там красная смородина.
0: Да. Вот смотрите. Сегодня у нас виноград двух цветов.
1: Черный?
0: Да, и черный. Но виноград бывает разных оттенков. Он бывает желтый, фиолетовый, красный. Вообще-вообще разный-разный. И разный по форме, и разный по вкусу. Но сегодня у нас будет вот такой. Итак, он растет. Как вы думаете? Вот,
1: вспомнил. На дереве.
0: Как вы думаете, виноград – это фрукт или ягода?
1: Фрукт.
0: Оказывается, что виноград – это ягоды, которые растут гроздьями. Они очень любят солнышко и в основном растут в теплых странах.
2: А у меня бабушка живет не в теплой стране, не в южной, но все равно у нее есть такая беседка, вся обвитая виноградом. Этот, у нас он черный, и мы каждый раз осенью собираем несколько ведер, ну вот 8-10 ведер винограда.
0: Ничего себе! Оказывается, винограды есть разных сортов, и они растут даже в разных местах. Ягоды винограда очень вкусные и полезные, поэтому плита нам сегодня не нужна. Мы будем готовить прямо из ягод. И первую поделку, которую я вам предлагаю сделать, берите груши, каждый по грушке, мы сделаем из груши. И сделаем с вами сегодня ежика.
1: Ежик?
0: Да.
1: Я знал.
0: Он знал? Ёжика, это будет голова ёжика. Вот эта удлиненная часть груши будет мордочкой. А это мы все с вами украсим шпажками. Воткнем их. Держите. Воткнем их как иголки. И сверху на них посадим зеленые виноградинки. А еще сверху украсим по одной ягодке. Как будто ёжик несет свой урожай. А носик и глазки сделаем из темных ягод. Я вам чуть позже покажу. Ну что, начинаем?
2: Дядь Леша, как лучше держать? Вот так или вот так?
0: Ну, если у тебя ежик такой горбоносенький получится, то, наверное, так. А мой будет курносым. Так, а я своего ежика... Так, втыкайте, да, палочки. А я своего ежика сделаю немножечко по-другому. Я возьму... овощечистку и мордочку сделаю беленькой. Он будет особенный и будет немножечко от ваших отличаться. Хорошо? Так. Я надеюсь, что я догоню вас.
1: Надейтесь, дядя Леш.
0: Да. И успею тоже воткнуть все иголки. Кто-нибудь из вас встречал? Живого, настоящего ежика.
1: Конечно.
3: Чапа.
0: О, у вас какие интересные встречи были.
2: У меня в деревне ежиков очень много уходит. Они, мы их постоянно...

0: наверное, подкармливаем.
1: Ага.
0: Вот.
1: Самуил, смотри, иголочки, наверное, чуть-чуть надо побольше расстояния между ними, чтобы ягодки, когда ты их воткнешь, чтобы они... Не, не надо все вытыкать. Прям чуть-чуть просто, через одну. Так. Чтобы они уместились все. Вот так. Надя у нас самая первая. Она уже воткнула тысячу одну иголку.
0: Да. Ух ты, смотри, даже на кончиках сок тут есть. Грушевый.
1: Ну что, начинаем тогда ягодки отрывать.
0: Дядь приклеивать. Леш, а какие лучше сюда вставлять? Вот, зеленые или черные?
1: Зеленые. Зеленый он тогда такой красивый получается. И ягодки, которые мы приделаем сверху, будут таким ярким, красивым украшением. Оба!
0: Ух ты, как вы быстро, а я еще не все.
1: Та-да-да-дам!
0: А я только начал.
1: Да, быстренько ты догонишь нас сейчас.
0: А мне слишком много иголок, видимо, что на всех их сейчас не вставлю. Успна.
1: Отлично.
0: Так.
1: А ты уже знаешь, как ежика делать. Ты уже делал? А с кем?
2: Я не делал, но я видел, как другие сделали для меня. Я болел, и мне передались друзья.
1: О, здорово. Друзья тебя поддержали, да, так?
2: Фруктовым. Самый лучший.
1: Таким фруктовым подарком.
0: Вот, у меня вот такой вот ежик получился. Оп.
1: Ну, теперь самое время приделать нашему ежику темненький носик. Держите виноградинки темные. И надо взять небольшой кусочек зубочистки, чтобы его легко воткнуть.
0: Вы такой даришь?
1: Вот какая прелесть! Ага. Попробуй, Самуил. Так. А для глазок я возьму большую виноградинку. Ее разрежу пополам. Потом еще пополам. И еще раз пополам. И вот из этих кусочков мы можем сделать глазки. Держите.
0: Спасибо.
1: И тоже на маленькие кусочки зубочистки их сажаем. Так.
2: А где ротик должен быть?
1: Ага, и ротик можно сделать.
0: А он у него спрятался.
1: Так.
0: Ой, нос у меня улетел.
1: И вот так. Попробуй. Раз. Вот какой красавчик.
0: А у меня вот такой.
1: Ух ты, какой милашка. Вот Самуил сказал про ротик. Правда, можно еще сделать ротик. Смотрите, для этого я беру ножик. И вот тут вот немножечко вот так разрежу. Смотрите, какая улыбочка у него.
0: Ага.
1: Приятная физиономия.
0: Можно я тоже такой сделаю?
1: Держи. Так, глазки получились у тебя, Самуил?
2: Пока что еще не очень.
1: Ага, нет, почему? Очень даже хорошо. Тыкаешь, никого... остреньким можешь краешком.
0: Вот да. У меня какой ротик получился.
1: Здорово. Так, давай глазки. Есть. Ну, поворачивай его ко всем. Мордочкой. Здорово. Давай я тебе помогу ротик сделать. Давай.
2: Yeah.
1: Оставишь его так, да?
2: Uh-huh.
1: Ну что, теперь составим наших ежиков на тарелочке.
0: Ой, твоя. Кстати, дядь Леш, а как же ягоды?
1: Я про них забыл. Надюш, подай, пожалуйста.
0: Вот наши ягодки.
1: Ага. Берем ягодку.
0: Держи.
1: Виктории.
0: Держи еще вот это.
1: И черешню. И натыкаем.

0: опускаем на иголочки.
1: Так.
0: Ну?
1: Вот. У меня вот так получилось.
0: Здорово.
1: Угу. Вот и ягода.
0: Ага, и черешенка.
1: Да, смотри. Еще черешенку. Вот.
0: Красота? Мне нравится. Ну что, надо сделать друга нашему ежику. Мы сейчас будем делать медвежонка панду.
1: Панду?
0: Да. Знаете, какой он? Как он выглядит?
1: Черно-белый.
0: Правильно, да. Он черно-белый. Ну, поскольку мы его будем делать из фруктов, то у нас они будут вот такого цвета, как персики. Хорошо?
1: Это очень легко.
0: Давайте наших ежиков поставим вперед. Держите по персику. Держи. Так.
1: Какой пушистый персик.
0: Приятный.
1: Так, значит, точно панда.
0: Значит, у нас он черно-белый, да? Ну, персик у нас немножко другого цвета, он не белый.
1: Красно-желтый.
0: А черные пятнышки, ушки и лапки мы будем с вами делать из темного винограда. Так что берите виноград и начинаем делать. Чтобы ушки сделать, можно, наверное, одну виноградинку разрезать. Вот так. Пополам. Получатся ушки. Держите. Ага, ножик. Держи. У меня где-то еще ножичек есть.
1: Аккуратно.
0: Держи, малыш.
1: Спасибо.
0: Так, да, разрезаем.
1: Это их вот так вот ставить, да?
0: Да. Зубочисточку можно пополам разломить.
1: Так.
0: И ушки приделать. Вот так.
1: Так.
0: Дальше также приделываем ручки и ножки. Вот такая красота. Лапки. Ну, и теперь самое главное. Красивые, прекрасивые глазки у панды. Мы разрежем виноградинку. Снова зубочисточку мне нужно. И как вы знаете, да, под глазками у панды такие большие черные круги. Прямо вот так вот прикалываем.
1: Прямо размером с руки.
0: Но они у них большие глазки, очень выразительные. Может быть, их поэтому так любят все, потому что у них большие красивые глаза. О!
1: Ух ты!
0: Чего не хватает еще?
1: Носика.
0: Носик и ротик, правильно. Надо сделать маленькую-маленькую прорезь для носика. И туда, наверное, вставить нужно будет от маленькой виноградинки. Мы ее сейчас разрежем. Режем дольку пополам и еще раз пополам. Смотрите, такая крошечная получится. Вот это носик будет. И сделаем прорезь для ротика. Смотрите. Такую сделаем ему очаровательную улыбочку. Вот так вот. О!
1: Ух ты!
0: Это сложное задание.
1: Вот так насквозь прикалывает. Мне получилось, смотрите.
0: О, Надя, здорово! Не получается? Давай. О, супер! Смотрите, какой медвежонок. Ну, осталось для носика. Для носика осталось местечко сделать. Давай.

0: Ну что, наши панды готовы? Давайте их поставим, всех троих, на одну дружную тарелочку.
1: Оп. Тарелка дружбы.
2: Так. И друзья.
0: Ага.
3: Давай повернем твоего панду.
0: Вперед. Так. И поставим их вперед. Ребята, а вы представляете, в далекие-далекие древние времена, может быть, виноград был размером больше, чем персик.
3: Ух ты!
0: Об этом написано в самой главной книге жизни, в Библии. Там есть история о том, что Бог обещал своему народу, что приведет его в прекрасную землю. Они пришли к этой земле и отправили 12 разведчиков разведать, какая жизнь там, что там есть, чего там нет. И когда посланники вернулись, то они принесли много-много разных чудесных вещей. И одна из них была виноградная гроздь такого огромного размера, что ее несли двое мужчин на огромной палке. Ну, сейчас у нас виноград не такой большой, но мы его с вами все равно любим. Давайте сделаем нашу последнюю поделку. Виноградную гусеницу. Поможете мне быстренько ее сделать? Давайте, Самуил у нас будет резать зеленые виноградинки пополам, несколько штучек. Надюш, а ты, пожалуйста, отрежь от киви такую дольку красивую.
2: Тоненькую?
0: Да, тоненькую красивую дольку. Это будет голова гусеницы. Так, а я пока приготовлю травку, по которой наша гусеница будет ползать.
2: И тесто сделаю.
0: Давай. Да, давайте.
2: И еще.
0: Да, еще.
2: Гусеница у нас будет большая-пребольшая.
0: Будет красивая.
2: И большая. Дядь Леш, я сделаю
0: одну.
2: Сразу несколько
0: одну
2: долек.
0: Достаточно. Так, и смотрите. Мы их выкладываем вот так вот.
2: Можно я тоже выложу?
0: Ага. Вот таким горбиком она такая изгибается. Ага. И клади тут головку, Надежь. Во!
2: И глазки.
0: Правильно, надо сделать глазки. Но глазки, смотри, мы сделаем из темного виноградика.
3: Давай.
0: Ага. Клади глазки, Самуил. Так, нам еще не хватает ножек и рожки надо сделать. Надюш, можешь из киви вырезать вот такие вот пушистые рожки, чтобы они были...
2: Пушистые?
0: Да, ты можешь дольку просто разрезать, вот которая у тебя уже есть.
2: Угу.
0: Да, и полосочки такие по краешку вырезать. А я вырежу несколько ножек. Смотрите. Разрежу виноградинку.
2: И с другой стороны. Угу.
0: И вырежу у нее сектор. Получится такая, как ботиночек. О!
3: Смотрите, какие у меня усики получились.
0: Супер! Так. Сейчас я быстренько доделаю ножки. Держи, Самуил, прикладывай следующую. И после этого нам останется с вами сделать ей очаровательную улыбку.
2: А вот улыбочка.
0: Из ягодки.
2: Семечки.
0: Да, семечки там уже есть. Так, следующая ножка. Угу. Смотри, какие у нее сапожки.
2: Еще последней не хватает.
0: Хорошо. И последнее. Держи. Так. Ну, супер улыбочку надо сделать.
3: Ух ты, какая красивая у нас гусеница.
0: Так, глазки, глазки, глазки. Вот такие. Ну как? Прикольная?
3: Да.
0: Вот такая забавная гусеница у нас получилась. А виноград, между прочим, любит солнышко и тепло.

0: Виноградная гусеница тоже. Давайте с вами сделаем солнышко из мандарина. Я его быстренько почищу. Хотите, покажу вам способ интересный?
1: Я знаю такой.
0: Да, надрезаем 6 лепесточков.
1: А можно и 7.
0: И получаем красивое солнышко.
2: Тире цветочек.
0: Цветочек. Ага. Вот так.
1: А потом это все еще съесть.
0: Так, теперь мы из мандарина вырезаем посередине ровную дольку. Это будет солнышко. Так.
1: И лучики сбоку.
0: А из другой дольки мы сделаем лучики, правильно. Сейчас я вам покажу, какие они получатся. Красивые, яркие. Так.
1: И вкусные.
0: Вот так. Мне кажется, у нашей гусеницы стало другое настроение. Оно стало у нее солнечное.
2: Угу.
0: Вот так вот. Опа. Сейчас еще немножечко лепесточков. Лучики-лепестки. Ну и вот наша гусеница
1: готова.
0: Готова. Так мы с вами научились сегодня делать такие вкусные и полезные поделки. Так что всем будет весело и вкусно. Ну что, всем пока.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Читать книги мы любим. Книги уносят нас в мир эмоций, фантазий. Книги дают нам полезную информацию. А как насчет того, чтобы регулярно читать Библию? И, конечно, понимать и видеть ее ценность. Сегодня мы хотим дать шанс этой древней книге и увидеть, как она связана с нашей жизнью. Мы исследуем методы изучения Библии в нашем новом цикле «Новый шанс для Библии».

0: Сегодня в нашей студии гость, священнослужитель, магистр богословия Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, очень рада вас приветствовать снова в нашей студии.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И также я с удовольствием и радостью приветствую еще одну участницу наших программ, Анну Ронжину. Анна, здравствуй.
2: Да. Я тоже очень рада здесь быть.
0: Итак, друзья, мы продолжаем делать обзор, собственно, вашего, Роман Владимирович, курса. Курс по углубленному изучению Библии. Мы в прошлой программе говорили об основе этого курса. Это так называемые МЧС. Вот давайте еще раз напомним нашим зрителям, что представляет собой эта аббревиатура, она никак не связана с Министерством чрезвычайных ситуаций. Просто это название выбрано для того, чтобы лучше запоминался этот метод. Да, и перейдем уже дальше к обзору других подходов и методов.
1: Да, конечно, старался подбирать именно то, что на слуху, и закрепляется. Ну и каждая буква дает нам определенную нагрузку.
2: Да, и вам это удалось.
1: Да.
2: Юля, я
1: давайте
2: могу повторить.
1: Закрепим. Да, М.
2: Да. М – это молитва, Ч – это чтение, а С – это свидетельство.
1: Свидетельство.
2: Это делиться с другими тем, что мы прочитали.
0: Я тоже хорошо усвоила от вашего имени, могу сказать, что все правильно, Анна, ответ правильный.
1: Да, уже становится учителями, это радует, что перенимаем эту эстафету. Да, чтобы христиане были не только, которых нужно кормить с ложечки, но чтобы они уже принимали активную позицию, занимали, спасая других. Потому что пожарник ждать, пока ему подскажет тот, у кого дом горит, мне кажется, это неправильно. Поэтому христиане призваны спасать людей, нести свидетельство. Я бы поменял местами Ч и М, то есть от чтения. Понятно, что предварительно мы помолились, потому что мы входим во Вселенную, да, то есть
2: в Божье
1: Отца, да, в Божье присутствие. Пригласили Бога, зашли, погрузились, сердце преобразовывается, горячая молитва, и теперь мы не можем об этом молчать. Мы теперь этим начинаем делиться, как самарянка,
2: Мне
1: с горящими
2: кажется,
1: глазами.
2: Что вообще бывает, что молитва и чтение, они вот просто переплетаются. И даже порой вот сложно вот это бывает разделить.
1: Да.
2: Где одно, где другое.
1: Некоторые удивляются, как, ну, кто-то говорит, я прочитал Библию, ну, там, энное количество раз, и из них там 15 раз на коленях. Хорошо, похвально. Но что ты понял? Вопрос. И вот порой мы где-то себя ловим на мысли, что сейчас надо помолиться, и молитвы становятся дежурными. Перед едой, перед сном, как тот студент, да, в прошлой теме нашей. А здесь у тебя молитва льется из сердца. Ты увидел что-то об Иисусе в Слове Божьем, и ты это хочешь проговорить.
2: И
1: ты за это хочешь его поблагодарить.
2: Уже в молитве.
1: У тебя горит сердце.
2: Да.
1: Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Мы говорим о подходе МЧС, мы запомнили. А теперь следующее – это 7Р. Вот газета 7D, не знаю, где-то здесь выпускалась.
2: Такая,
1: легко запомнить, да? То есть у нас проекция есть 3D.
2: Да.
1: Да, УЗИ, сколько там, 4D, кинотеатры, там и тебе водичка брызгать будет. А это 7R. Ну, тоже будет. Почему R? Ну,
2: да, что такое R?
1: Наверное, потому что роман был бы Дмитрий, автор, наверное, 7D было бы и так далее. Ну, мне это было удобно. Давайте проговорим их. 7R. Ну, 7 – это полнота, конечно же. Первое «Р» – это то, с чего мы должны начать. Это «Р» – разумение.
2: То есть понимание?
1: Определенное понимание. Что за книга перед нами? Что это необычная художественная литература. Это слово самого Бога, нашего Творца. Это его послание. Это, как мы говорили на прошлых встречах, чем является для нас Библия?
2: Навигатор.
1: Навигатор. Карта. И мы должны следовать инструкциям нашего Отца. Второзаконие 29:29 предвосхищает. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века. То есть в Библии мы можем дойти до определенного тупика. И вот здесь включается вера. Есть вещи, которые мы, допустим, о Боге не сможем знать полностью. Измерить его вес, знать его вес, цвет глаз. Есть вещи второстепенные. И теперь нам важно понимать, что мы западным мышлением должны его поменять, потому что Библия написана на какой части света?
0: На востоке.
1: На востоке, а это очень дело тонкое. И здесь не запад должен, вернее, не восток под запад, а наоборот. Мы должны

0: погрузиться в эту атмосферу. Значит, Библия написана на Востоке, будут, а там вещи постигаются какие-то чаще всего интуитивно, угу. более экспериментальным, то есть опытом.
1: То есть не все разумом?
0: Не все разумом. То есть не все возможно потрогать. Поэтому тот, кто уже засучил рукава, бьет копытом конь, да, ищет седока. Это хорошее желание, рвение, но должен быть и момент осознания своей ограниченности. Я каких-то вещей буду не понимать. Вот первое – это разумение, это осознание, что я ограничен в каких-то вещах. Всегда должно восприниматься верою.
2: Потому что, кстати, замечу, что если человек думает, что я обязательно должен понять сейчас,
0: да.
2: и раз Бог это написал, это значит, мы должны понять,
0: да.
2: и понять он не может, и он начинает выдумывать.
0: Да.
2: Так это вот это имел в виду Бог, так это вот это там сказано. И я как можно скорее что-нибудь придумаю и буду убеждать себя и других, что это правильный ответ, чем признаюсь в том, что я пока до этого не додумался, и, возможно, Бог только потом меня откроет, а может, и не откроет. И то есть из-за этого много казусов с пониманием Библии.
0: Да.
2: Мы выдумываем Библию.
0: Подгоняем.
2: Мы дополняем, да, подгоняем под какие-то свои представления. Да, да, да.
1: А вот. Мне еще кажется, извиняюсь, что перебью, мне вот очень понравилась эта мысль, потому что, мне кажется, для человека разумного вообще-то нормально читать и понимать то, что ты читаешь. Мы привыкли так, да? То есть если мы читали учебники, мы не понимаем, мы перечитываем много раз, там, спрашиваем, еще как-то. То есть читать и не понимать – это вообще как-то абсурдно несколько. А вы хотите сказать, что в отношении Библии это вообще-то нормально?
0: Это закономерно.
1: И правильно, и закономерно. Да. И не нужно разочаровываться в этом случае, не нужно бросать.
0: Да.
1: А что нужно делать? А
0: нужно давать себе отчет. Что мы грешные, ограниченные существа с ограниченным разумом. И входим в присутствие безграничного,
1: вечного. И нормально, что я не понимаю, но я, тем не менее, продолжаю читать.
0: Да, это не должно бить нам по рукам.
1: Сегодня, завтра, то есть, как бы...
0: Это должно подразумеваться. Это имеет место быть. А некоторые даже злятся, почему я не могу это понять. Вот атеисты и прочие. Вот что здесь непонятного? А он не может сложить 2 плюс 2.
1: Ну вот и у Бога один плюс один, один, да, будет двое, одна плоть.
0: Да,
1: ну,
0: формулы там совершенно по-другому работают.
2: И в конце концов, если как я вот собрался читать Библию с книги Откровения, ну молодец, конечно, ты там ничего не поймешь. Начни с других книг, начни с Евангелия, опять же, с книги Псалтирь. Тогда будешь понимать больше, чем не понимать.
1: Я,
2: а потом уже и другие откроются.
1: Это чуть-чуть ставлю, да. Но тем не менее, периодически наш разум находит то, что он понимает, да? То есть это так вот по-разному.
0: Да, я обозначу еще расширю эту мысль, понимая, что она где-то сложна для понимания. То есть, с одной стороны, это нормально, что у нас есть глубокое желание постичь Бога, Его волю. С другой стороны, мы иногда будем натыкаться на определенное непонимание в силу того, что мы до каких-то вещей еще не дошли.
1: Или не дойдем никогда даже вообще.
0: Или даже никогда не дойдем. Должно быть смирение. Это имеет место быть. Но вы помните с Петром? Когда омывал Христос ноги?
1: Апостол
0: он говорит,
1: Петру, да?
0: Не умоешь ног моих вовек.
1: Угу.
0: Он говорит, если не умою, не имеешь части со мной. Петра это пугает, он начинает другую крайность, помните?
1: Да,
0: давай
1: да,
0: всего
1: да,
0: мой.
1: Всего меня.
0: То есть его штормит в одну сторону, в другую крайность. Угу. И вот теперь он ему дальше приговаривает. 13 глава. Что делаю тебе, Евангелие от Иоанна? Ты не поймешь, а уразумеешь после.
1: Угу.
0: Вот эту дверь нужно держать приоткрытой, читая Слово Божье. Напомню, что это не просто книга. Это святая книга, это послание святого Бога. И здесь формируется и наш характер. Здесь Бог будет нас преобразовывать, и Он знает, каким образом и каким способом это делать. И, возможно, Бог хочет вот на данном этапе постижения определенной книги выработать у нас смирение. Мы просто должны сказать, Боже, хорошо, откроешь позже. Но это не означает, что мы на этом должны остановиться.
1: Угу.
0: Я думаю, достаточно мы
2: поговорили. Да, это по первой только
0: первый.
2: Из семи
0: Р. Дальше уже проще.
2: Да, дальше.
0: Угу.
2: Да.
0: Второе – это разминка. Р.
2: Угу.
0: Разумение, будем закреплять потом. Разминка. Здесь это у нас, можно сказать, легкая экзегеза. Ну, экзегеза – это изучение, скажем, текста.
1: Угу.
0: Герменевтика – это принципы толкования. А здесь, получается, нам нужно просто понять, что раз Библия написана на Востоке, мы должны пользоваться стилем восточным. Мы должны это подразумевать. Мы должны изучить народ Востока, культуру Востока. Это будет нам понимать. Вот это подразумевает разминка. Это подразумевается. Что если мы толкуем Библию сквозь призму 21 века, отсюда рождаются все ереси,

домысливание. То есть мы должны переместиться в машине времени, ко времени того пророка, которого мы изучаем, или автора, в ту культуру, в ту среду, и это поможет нам понять. Скажем, мы, первое, разумеем, что, в чем присутствии мы находимся дальше, мы в готовности адаптироваться под ту культуру и среду, под то время. Это разминка. А третье,

0: букву «Р» набрать, уж понимаете, да. Что за ограниченный у меня был алфавит. Размах.
1: Масштабное.
0: Масштаб.
1: Что-то.
0: Видите, мы сразу синонимы
2: что-то
0: набираем.
2: Что-то может быть, что эту книгу, которую мы изучаем, связывает с другими книгами,
0: да,
2: писание какое-то, вот, да, как размахнуться по всей Библии.
0: Совершенно
2: что
0: верно.
2: Ли?
0: Да, абсолютно верно. И четвертое, «Р» – это разбор. Ну, разбор – это уже непосредственно погружение. Угу.
1: Конкретно в этого места текста, да?
0: Вот теперь смотрите, если мы говорим о размахе, это ширина. Если мы говорим о разборе, это у нас уже
1: углубленная
0: глубина, скорее всего, да? То есть мы сужаем до определенных вещей. Если заменить эти два слова, размах и разбор, то мы подойдем к двум словам, известным среди детективов Шерлок Холмс. Это дедукция от общего к частному и индукция, обратный процесс, от частного к общему. Вот вы знаете, по сути, я нового ничего не буду говорить. Все новое – это хорошо забытое старое. Но, изучая Библию, я никогда бы не догадался своим умом, что можно вот дедуктивный метод включить в изучение Писания. И вот когда подход дедукции-индукции вот я взял за основу, тогда, вы знаете, многие вещи стали объясняться.
2: Все заиграло яркими красками.
0: Вот, 100%. Ну, как сыщики ищут? То есть произошло какое-то событие, преступление, да, к примеру, вызывают. Помните, Шерлок Холмс, да, или усики крутил, Пуаро, то есть Агата Кристи. То есть его серые вещества, чтобы заработали, что он делал? То есть, ну, он питался, соответственно. Это тоже применимо здесь. То есть создавал условия, то есть шум, отвлекающий шум уходил, давали ему возможность сосредоточиться. То же самое применимо здесь. Что делают сыщики, детективы? Они разбивают комнату на секторы. То есть вот где произошло преступление, разбивают комнату на секторы, на разные квадраты. Ну, я не знаю, там, давайте возьмем 4 на 3 комнату, грубо. По метру мы разделили эту комнату. Потом каждый квадрат они исследуют отдельно. Еще на более мелкие секторы. И вот с веничком, как археологи, да, там, или с маленькой щеточкой, они ищут какую-то зацепку. Вот то же самое, мы берем определенный отрывок, мы берем большой размах и смотрим, зайдя в Библию, мы вначале осматриваемся, дедукция. Мы смотрим в целом, что это Восток, мы даем себе отчет об этом. Ну, мы подразумеваем, да, что в чем присутствие, мы разумеем. И дальше мы, осмотревшись, а теперь начинаем, о, подожди, ну, ножницы лежат, да, как-то не так, как должны лежать, к примеру, не на столе, а на полу. То есть мы замечаем вещи нестандартно.
1: Какие-то мелочи.
0: И это уже индукция ищем, пошла. Да? Мы начинаем погружаться с высоты птичьего полета, дедукция, а потом пристальный взгляд. Я называю это, там в таблице мы увидим дальше, это будет бинокль, дедукция и микроскоп. Или лупа.
1: Ну, да, для более мелочи понимания. Это микроскоп уже мы
0: смотрим. Бабушка из Чемкинской области, вы помните, да? То есть нам нужны они. Пятый – это росчерк.
2: Что это значит?
0: Росчерк пера. Да,
1: это
0: сразу напрашивается.
1: Какая-то.
0: Это определенная подпись. И у каждого она своя. Вот как отпечаток пальца, да? Авторские права, да, вот была картинка. Отпечаток пальца, и все права сохранены. То есть мы уникальны. Каждый индивидуален. Вот то же самое, каждая книга – это отдельная вселенная, которую нужно постичь. Это определенная страна под определенным флагом. И мы должны изучить эту страну, чтобы понять.
1: То есть это почерк конкретного
0: почерк
1: автора.
0: Вот это…
1: То есть на что он любит обращать внимание, да?
0: Характерные особенности.
1: Да. Быстро
0: стиль,
1: там он описывает
0: его профессия. То есть мы собираем на него досье. И это помогает. Вот тот же Лука. То, что он врач, он накладывает отпечаток.
1: Да, если через такую призму читать его Евангелие, уже по-другому
0: Конечно.
1: Смотришь.
2: То есть поэтому важно вообще что-то, ну, не всегда об этом, наверное, в книгах библейских написано, важно что-то почитать, ну, дополнительную литературу о том, кто такой Неемия.
0: Да.
2: Кто такой Ездра, например, кто Исаия. Ну и кто евангелисты?
0: Ну, да.
2: Что мы о них знаем?
0: Но то, о чем вы говорите, это больше
1: это,
0: к разминке
1: это разминка,
0: будет иметь
1: да?
0: отношение.
2: А, да?
0: Это
2: ага.
0: предварительная информация.
2: Предварительная.
0: Которую вы читаете с чужих уст.
2: Ее нужно все-таки...
0: Иметь в виду.
2: Иметь в виду, да, прежде ну, чем мы...
0: В некоторых библиях открываем. Есть предисловие. Содержание книги, авторство. То есть, ну, это прописные вещи. В какое время он жил. Это все разминка. Это и есть экзегеза. Но она легкая, чтобы не загружать, потому что это целая наука.
1: Я так понимаю, что разминка поможет нам найти вот этот вот

0: Росчерк.
1: Размах уже, когда мы делаем, помните, следующее слово
0: да,
1: размах.
0: Размах.
1: Мы уже имеем информацию. То есть с чего мы начинаем? Мы определяем книгу.
0: Да. Ну, мы да, с вами вот договариваемся. Мы конкретную книгу,
1: книга «Порока оси», к примеру, да? Вот говоря о размерке...
0: Непростая книга.
1: А? Непростая, да. То есть что предварительно мы делаем? Мы изучаем вообще, в каком срезе она находится. Мы заходим в архив и смотрим, какая полка. Ну, в библиотеку мы приходим и смотрим.
0: Это,
1: история,
0: это пророки малые, да?
1: Да. И это уже будет задавать тон, на какой полке лежит книга. С какого раздела книга «Порока оси»? Вы уже понимаете, что это пророк. Это уже не историк. Понимаете, не полководец.
2: Сейчас, значит, он изречет пророчество.
1: Да, изречет пророчество. Сейчас он что-то скажет. Это будет совершенно другой подход к изучению текста. Понимаем. Дальше, росчерк. Росчерк от размаха отличается тем, что вы должны его сами распознать.
0: То есть это может быть, как вы нам говорили, какое-то слово, которое автор часто использует.
1: Какие-то зацепки.
0: Да?
1: Да. Но смотрите, опять проводя аналогию с сыщиком. Что будет являться разминкой? Что нужно брать с собой определенный чемоданчик с инструментами, как у фельдшера, у, там, я не знаю, у плотника, у сантехника. Он берет набор инструментов. Вот это грубая ваша разминка.
0: Собрать этот
1: чемоданчик.
0: У вас
1: есть на полке словари, независимо, какую вы книгу. То есть общие словари на разные книги. И вы нужную достаете, открываете нужную страницу. Это предварительная информация. Он-то взять взял. Но теперь только он, как уникальный человек, сможет найти по зацепкам раскрутить это дело. Понимаете? И вот теперь вы знакомитесь с автором на его страницах. Вот как вы познаете Айвазовского, да? Маринист, да, то есть вот по своим этим картинам. Вы понимаете, что если бы писали бы под морем Шишкин, вы бы поняли, что где-то здесь подвох.
0: Да.
1: Понимаете? То же самое и наоборот бы сделали там. Мишки в лесу там, да, Айвазовский. Что-то здесь не то. Вот эта подмена понятий, очень многие этим грешат. И вы знаете, притчу рассказывает Павел, выбегает из комнаты и говорит, ну не писал я это, не писал.
0: Апостол Павел, да? Помни,
1: да. Апостол Павел.
2: Да, да, да.
1: То есть ему доказывают и говорят, ну ты видишь, что Павел здесь написал, вот имей в виду. Да. То есть они подтасовывают определенный факт.
0: Да, да.
1: Он говорит, да я вообще другое имел в виду. Вот это почерк пера. Мы должны настолько пронзительно, проникновенно прочитать книгу, полностью, всю. Это будет беглое вхождение в книгу. Увидеть определенные закономерности, то есть посмотреть, почему эти ножницы лежат здесь. Как часто пользовались этими ножницами? Ну, понимаете аналогию. И вот здесь ряд вопросов, которые задает уже сам читатель. Осия не живой, он уже давно-давно стлел.
2: Он не расскажет.
1: У нас есть только его труд, произведение. И вчитываясь, мы можем понять, вот толкуя так, под этим подписался бы Осия или нет?
0: Вы понимаете? Вопрос.
2: Ну а вот кто знает, вот как, вот подписался бы он или нет? Мне кажется, это вообще очень трудно. Да, ну мы прочитали, но просто сейчас нет перед глазами этой
1: проверочные...
2: книги.
1: Вот смотрите, в алгебре.
2: Как себя проверить, да, действительно ли
1: контекст,
2: я то заметила?
1: Контекст.
2: Ага.
1: Здесь ряд сопутствующих других, которые вас держат в конве. В алгебре учебники есть у вас в конце ответ.
2: Да.
1: Но у вас нету пути решения. Ну, вы должны прийти к этому ответу. И у Осии, скажем, есть конечный ответ, но вы должны прийти и сверить. Напомню, что говоря о дедукции всей Библии, вы помните, мы говорили, что они между собой гармонировали, один автор. Осия вносит свою лепту. И внося ее как Осия, он не противоречит всей Библии.
0: То есть это...
1: Нас держит в конве вся гармония Писания, вы понимаете?
0: То есть это тоже то, что нам будет помогать ответить на вопрос, подписался бы он под этим или нет?
1: Конечно.
0: То есть если он вдруг выпадает из конвы, мы понимаем, он бы под этим не подписался.
2: Ну, то есть если мы так проверяем свои выводы.
0: Да.
2: То есть мы так проверяем свои
1: образно, если бы мы прочитали, что Осия позвонил по айфону, мы бы поняли, что здесь подлог. Вот некоторые вещи сегодня приписывают, которые ни культуре не свойственны того периода, понимаете, ни этому человеку в силу его профессии.
2: Ну, или вот, например, я уже приведу известный всем пример, такой очень спорный, когда Бог говорит Аврааму принести в жертву своего сына.
1: Хороший
2: и
1: пример.
2: Тут мы говорим, так значит, Бог одобряет убийство.
1: Да.
2: Мало того,
1: да,
2: он одобряет жертвоприношение ребенка, то есть сына своего. И значит, значит, Бог это одобряет. Но мы не принимаем вид, не держим в виду то, что это жертвоприношение не состоялось, Бог его остановил, Бог хотел просто этим проиллюстрировать определенные важные вещи.
1: Так.
2: То есть вот это вот надо иметь в виду, что Бог не одобряет убийство и не призывает к человеческому жертвоприношению.
1: Замечательный пример.

0: Но дальше скажу. Об этом Бог не попросит больше никого в истории. И Он попросил того, кого единственным в Библии называют другом Божьим. А это обстоятельство меняет кардинально подход к этой ситуации. Понимаете? И потом Христос скажет: Авраам видел день мой. То есть у этого был определенный замысел. Он в течение жизни готовил его к этому. И Авраам понимал, о чем шла речь. Позже, помните опять, разумение?
1: Да.
0: И вот тогда, оглядываясь, он увидел Голгоф. Давайте завершим. Росчерк, да, почерк.
1: Да.
0: Это не дается в учебниках. Это то, что вы будете вырабатывать навык чувствовать, читать между строк. Это индивидуально. Вы понимаете, что вот бегло, наскоком, это не дастся. Этой книге нужно посвящать определенное время, если мы действительно хотим оттуда извлечь глубину. И у нас остается два. Это R, следующее, шестое, результат. Проведя определенные исследования, исходя из вышеперечисленных пунктов, мы должны подбить какой-то итог, что мы обнаружили. Помните МЧС?
1: Ну, мы найти какие-то благословения, чтобы потом ими поделиться.
0: То есть на каждом этапе мы будем обнаруживать какую-то вещь, склоняв, сказать: вот это да. Вон оказывается, что имел в виду Осия. Вам Господь будет эти вещи открывать, когда вы будете углубляться. А Осия, я вам забегая вперед скажу, Евангелие просто блекнут, простите меня, по сравнению с этой книгой. Там раскрыта любовь Божья по максимуму. Вот как мне это открылось. Я думаю, мы вместе с вами откроем. То есть мои молитвы поменялись после прочтения не Евангелия. Вернее, они стали по-другому ложиться после прочтения этой книги. И каждый раз это определенная прогрессия. Результат. Ну и 7, мы уже тоже это немного сказали. То есть мы подбили итог исследования. Это у нас будет зафиксировано где-то на бумаге, я не знаю, на каком-то носителе. А дальше это рефлексия, отклик. Узнав о таком дорогом и любящем Боге, который открылся в этой книге, в этом отрывке, разве я об этом не могу поделиться с моим сотрудником, с моим соседом, с моей женой? И сказать: ты представляешь? Люди сегодня жаждут и ждут, потому что находятся в страхе. Им нужны слова поддержки и утешения. И это актуально и сегодня. Это работает. Слово Божье живо.
2: Но мы даже ведь можем делиться, если нам тяжеловато делиться с теми людьми, которые нашу веру не разделяют, да, потому что книги некоторые мы изучаем очень сложные, и мы даже не знаем, с чего начать, чтобы рассказать об этом. Да, та же книга Осии, да, но мы можем поделиться и с единоверцами, которые тоже могут Библию читать от случая к случаю, не всего понимать. Понятно. А тут мы вот эту ту историю рассказали, она живет, пульсирует в нас. Да. И ты представляешь, вот что я читала недавно, что? И мы так интересно и живо это рассказываем, что человек говорит: я, наверное, перечитаю это. Да.
0: Я хочу не полностью с вами согласиться. Вы знаете, самарянка, она не готовилась.
2: Нет.
0: Бежать в Сихарь, в город. Она как раз таки скрывалась от них. Вы знаете, то, что вам будет открываться, это настолько вас будет прорывать, что вы не будете выбирать подходящее время. Вы, с вас это просто будет изливаться. У вас будет бегущая строка, понимаете, на лбу. И скажут: что произошло, Юля, расскажи. Ты какая-то заряженная, накрученная, что
2: вот
0: произошло?
2: Это, если и кто-то спросит,
0: будут спрашивать.
2: А когда человек не спросит. Но это, я думаю, уже тема одной из наших тоже программ. Да. Собственно, как рефлексировать и как свидетельствовать.
1: Вот я хочу как раз про рефлексию такой вопрос задать. Можно ли сказать, что моей рефлексии на какие-то тексты будет изменение моих каких-то взглядов?
0: Покаяние.
1: Да, покаяние.
0: Конечно.
1: Изменение каких-то моих взглядов.
0: Это молитва?
1: Изменение какого-то моего стиля, способа поведения.
0: Отношения.
1: Да, то есть это же не всегда могут быть чисто слова, которыми я просто
0: это
1: кому-то проговариваю.
0: Аня.
1: То есть это может быть что-то, то, что в моей жизни я начинаю.
0: Не ограничиваем Бога.
1: По-другому.
0: Вы увидели, преломилась ваша жизнь, и вы говорите: Боже, что мне с этим делать? Поверьте, Он вам откроет.
1: То есть это тоже относится к рефлексии.
0: И это будет самая лучшая реклама Бога. Это не будет, знаете, заученная какая-то инсценировка. Это будет реальная ваша жизнь с Богом. Как Енох ходил с Богом. Вот эта жизнь с Ним.
1: И это большое благословение, я хочу сказать, когда такое мы действительно находим при чтении Библии, потому что это то, по сути, ради чего мы ее читаем, чтобы Бог мог действовать в нашей жизни, нас преобразовывать.
0: Так, а по сути, жизнь, она суета-сует и томление духа получается, когда Соломон отошел. Вот мы томимся, вот по сути, мы вот томимся в этой скороварке. Понимаете, уже клапан.

0: Он срывает, уже вот он готов этот пар вырываться. Мы ничего поделать не можем. А ты просто естественным образом живешь. Я пришел, чтобы имели жизнь, Христос сказал, и имели с избытком. Этот избыток в Слове Божьем. От внимательного, углубленного прочтения. И это работает.
1: Да, слава Богу. Такие обнадеживающие, жизнеутверждающие
2: Спасибо.
1: Слова.
0: Проверено,
2: да.
0: Сестры уже
1: проверено
0: не
1: на практике, да. И, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы продолжим эту тему обязательно в наших следующих программах, на наших встречах. Роман Владимирович, спасибо вам большое за участие. Аня, благодарю тебя тоже от души за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии еще один шанс. Ощутите радость от чтения Слова Божьего. Всего доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром».
0: Ранее в наших программах мы говорили о том, что Бог исцеляет людей. Но вот почему иногда Он не спешит с исцелением, когда нам так нужна Его помощь? Почему одним Он помогает тотчас, а другим нужно ждать? И готовы ли мы доверять Ему, когда нам кажется, что все против нас? Разбираемся с этим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который рассказывает нам о том, что же написано в Евангелии от Марка. И сегодня мы продолжаем 5 главу. И в самом начале хотелось бы спросить, Вадим Анатольевич, вот о чем были предыдущие 4 главы? Можем ли мы подвести какой-то такой итог, да, как они для нас актуальны сегодня?
2: Да, безусловно. Спасибо, Мария, за уточнение. Мы уже с вами находимся в атмосфере движения. Это движение началось с того, что Иоанн Креститель и Иисус Христос объявили, что приблизилось Царствие Божие. Они заявили о том, что наступило вот это Царствие Божие.
0: А для нас вот Царствие Божие сейчас это про что? Вот можно как-то пояснить?
2: Да, скажем. И если вернуться к вот, состоянию тех людей, которые были участниками непосредственно этих событий, то мы видим, что они обращают внимание на Христа, как на того, кто принес Царство, и через

0: Из его действия показывается, что значит это царство. Христос учит, Христос исцеляет, Христос вдохновляет, Христос преобразовывает, Христос дает новое пояснение законам, толкованиям, исправляет ошибки. Вот это новизна. И эта новизна в Евангелии очень видна. Для нас Царствие Божие в том, что действительно Бог победил сатану, Бог победил зло на этой земле. Да, оно еще существует. Но мы знаем, чем закончится история этой земли и из Евангелия, и из других пророческих книг Священного Писания. Поэтому мы и разбираем Священное Писание, чтобы увидеть, да, как это пришло к нам на землю и чем закончится история нашей земли.
1: Хорошо, спасибо большое. То есть это актуально сейчас. Мы также можем подчерпывать для себя интересные факты, вещи, которые помогают нам проживать эту жизнь.
0: Это так.
1: И сегодня, как и в одной из других глав, мы говорили про исцеление. Сегодня мы тоже говорим про исцеление, но оно было достаточно необычным. Есть трагедия, есть и, так скажем, что-то хорошее в этом. Вот хотелось бы прикоснуться к этой истории. Да, мы начинаем сегодня читать с 21 стиха.
0: Да.
1: Вот, и давайте уже разбираться по ходу, с чем придется столкнуться.
0: Читаем. Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним.
1: Спасибо. Вот здесь в самом начале хочется спросить, вообще, почему вот этот, да, Иаир пришел, несмотря вот на некую враждебность религиозных лидеров? Почему он все равно как бы приходит?
0: Да, он был в числе тех, кто был начальником, да, и многие начальники, как мы читали ранее, они враждовали по поводу Христа. Но вы знаете, так в нашем мире бывает, что когда человек терпит крайнюю нужду, он обращается к любым средствам помощи.
1: Да.
0: И в нашем мире иногда эти средства предлагаются совершенно, ну, какие-то недопустимые даже. Но человек в этой нужде, он даже пытается и туда обратиться за помощью. Я думаю, что Иаир наблюдал за Христом. Он слышал что-то о Христе. И когда он находится в таком состоянии, что его доченька, видимо, что это был подросток, может быть, ребенок еще, умирает, как он называет ее, вот, он уже понимает, что ему дальше некуда идти, да, ему нечего терять. Да, и он приходит ко Христу.
1: То есть мы порой, как Иаир, прибегаем к, иногда не к тем способам, которые возможны, да, а Иаир все-таки поступает, так скажем, более благочестиво,
0: правильно,
1: приходит к Иисусу.
0: Да, можем сказать,
1: да, правильно он. Хорошо.
0: «За ним пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все, что было у нее, но никакой пользы не получила и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к Нему сзади в толпе и коснулась одежды Его, потому что подумала: исцелена буду, если хоть к одежде Его прикоснусь».
1: Здесь вот можно, Вадим Анатольевич,
0: да,
1: остановлю? Вот такой интересный момент. «Прикоснулась к одежде Его». Все-таки возникает этот вопрос. Неужели нельзя было просто попросить о помощи? Почему? Ну, то есть мы же в основном, как бы, если у нас что-то болит, мы просим. И как бы речь наша, она громче, больше, чем, допустим, когда мы касаемся.
0: Да. Вы знаете, опять же таки, как мы вчера говорили, мы охватываем не только повествование самого Марка, но и упоминаем о других евангелистах, которые добавляют некоторые детали. И мы находим у других евангелистов, что Христос мог сказать слово, и на отдалении тот человек, о котором Он говорил, был исцелен. То есть нету магии какой-то, в современном языке говоря, о том способе, каким ты приходишь ко Христу. Тебе нужно обязательно прикоснуться, или чтобы Он положил на тебя руку, или что-то подобное, да? Но вот, видимо, что ее состояние, болезнь, в котором она находилась, а как мы с вами говорили до эфира, социально-религиозная жизнь того общества, в котором Христос был, она определила, что если человек болен,

0: болезнью, истечением или кожными заболеваниями, от которых не было исцеления, этот человек удалялся от общества. Он объявлялся нечистым.
1: Ну, был некий изгой.
0: Да, он был нечист для своей семьи, для общества, для церкви того времени современной, для храма, для поклонения. Поэтому эта женщина, она предпринимала попытки что-то сделать, исходя из того, как ее назвали. Она не могла, как этот Иаир. Иаир кто был?
1: Вообще начальник.
0: Начальник синагоги. Конечно, он встал. Люди расступились, наверное, потому что знали, что он начальник, пропустили его ко Христу. Она была не такой. То есть мы видим, что и в то время вот это социальное неравенство,
1: статус, да,
0: оно было, да. И Иисус Христос, как мы дальше почитаем, Он откликался на нужду. Для него не важно было вот это социальный статус человека. То ли это Иаир, он пошел и к нему, то ли эта женщина, он и ей помог. Но в то время вот, общество определило, где находился человек. И, к сожалению, или, не знаю, к счастью, как сказать, да, эта женщина очень ясно понимала, где она находится, каково его положение в этом обществе. Поэтому она не как Иаир. Она говорит, я хотя бы к краю одежды прикоснусь.
1: То есть так... Здесь главная, мне кажется, такая еще мысль, что перед Богом мы все равны.
0: Да? Безусловно, да. То есть отношение Христа это и показывает. Оно, неравенство всегда было и всегда будет. И даже при нынешних условиях развития и так далее, и так далее, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем.
1: Это данность.
0: Да, вот, ну, это какое-то, не знаю, наверное, человеческое такое вот действие или изобретение, если так можно сказать. Да. К сожалению, это есть, вот так, как мы видим. Но мы видим, как Христос к этому относится. Да, он видит не человека, его статус, он видит нужду в помощи, которую он может.
1: То есть здесь еще можно сказать о том, что мы, как и в этой истории, есть те, кто, допустим, имеют власть, да, и те, кто обычные люди, все могут прийти к Христу.
0: Безусловно.
1: С просьбой,
0: да.
1: С вопросом, да, и
0: да.
1: Вот она, мне кажется, здесь тоже есть некая смелость, ну, не побояться прийти, да, ну, как бы коснуться вообще его, то есть вот ее тоже как-то вот, так скажем, уравнивается, что у них у обоих была нужда. Да, то есть они как бы вот здесь в равных условиях, да, и для Бога тем более равны. И вот она большая молодец, что вот, ну, не побоялась.
0: Не побоялась, да.
1: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
0: Тут же кровотечение остановилось, и она ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус тотчас почувствовал, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как тебя теснит толпа, а еще спрашивает, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус взглядом искал ту, которая сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала перед ним и рассказала ему всю правду. Он же сказал: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
1: Можно здесь немножечко про веру?
0: Да.
1: Вот, то есть, как здесь вообще красиво сказано: «Вера твоя спасла тебя, ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
0: Безусловно, это нужно отметить, это нужно превознести, это нужно научиться, нужно. Потому что Евангелие – это моя история, да, это история, которая уже совершилась, но переживая эти события, испытывая их в своей жизни, я вижу, что Евангелие живо и действенно. Но хочу лишь упомянуть некоторый момент, на мой взгляд, он очень ярко здесь показан, да. Вот это, ну, Христос действует в этом случае как ребенок, да, он говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» И ученики ему говорят: «Господи, ну, ты же взрослый человек, как ты можешь такое не понимать?» Но дальше евангелист Марк говорит, что он искал ту.
1: Да, искал ту.
0: Да.
1: То есть он же уже...
0: Знание Христа было,
1: да,
0: о том. Вот, видимо, что некоторые действия, действия некоторых людей Христос поощрял для того, чтобы вдохновить других людей. И действительно, в Евангелии есть такой формат, когда какая-то история находится в истории другой. И вот этот именно эпизод, он так и есть. Потому что сначала мы читаем об Иаире и его просьбе, потом отступление об этой женщине, и заканчиваем, мы опять будем заканчивать пятую главу повествования об Иаире. И именно вот эта отметка, что Христос сделал внимание, кто прикоснулся к нему и почему, оно важно для Иаира. И мы немножко позже скажем, почему.

0: Почему? Но то, что сказал Христос этой женщине, как вы отметили, что вера твоя спасла, иди и будь свободна от своей болезни. Действительно, Христос еще раз подчеркивает, что не метод, которым мы приходим к Богу, не способность наша, да, не возможность, может быть, принести какой-то дар, или не долгота какого-то благочестия или каких-то ритуалов здесь важна, а важно то, насколько человек верует, что он получает, что он может получить от Господа это.
1: Мне кажется, такой интересный момент, вот как раз-таки связанный с нашей верой. Но как этому научиться, да, если мы говорим, что это навык, что это научение?
0: Правильный вопрос, и он самый важный в нашей жизни, потому что весь вопрос по отношению к Богу – это насколько я могу поверить в Него. Я ведь не вижу Его как вас.
1: Да.
0: Вот. Я не ощущаю Его как предмет, который лежит у меня на столе. Но все взаимоотношения с Господом я испытываю через веру. Через веру. Но это не лишено смысла и в нашей жизни, потому что взаимоотношения любви, близости с супругом или супругой мы тоже испытываем через веру. Я верю, что супруга любит меня, она верит, что люблю ее я и подобное что-то этому. Но Бог подкрепляет мою веру каким-то вдохновением меня, силой, вот, помощью мне в различных ситуациях. Конечно, то, что происходит в моей жизни, оно иногда происходит вследствие течения времени, обстоятельств и так далее, и так далее. Но когда я с утра обращаюсь к Богу, прошу Его о помощи, приглашаю Его в свою жизнь, и потом в течение дня как-то обращаюсь к Нему, я вижу, что Он участвует в моей жизни. И вот таким образом эта вера подогревается, таким образом эта вера растет. Таким образом, эта вера никогда не затухает.
1: Вера в действии.
0: Да, вера в действии.
1: Слово.
0: Конечно, у этой женщины мы видим, что она, ее вера, для нее это была последняя возможность обратиться за помощью. Потому что до этого написано, она издержала на врачей все, что имела, потратила, вернее, да?
1: Да, да.
0: И ничего ей не помогло. То есть у нее не было ничего материального, у нее осталось только вот это внутреннее побуждение к Богу. И для нас это тоже, современных людей, да, ведь и наших, среди наших зрителей, участников, слушателей есть подобное. Когда человек все испытал, да, ему говорят, ну вот тебе осталось только к Богу идти, потому что у тебя уже ничего нет. И вот тогда человек приходит и говорит, Господи, вот, ну, я не знаю, у меня ничего нет.
1: Можно провокационный вопрос здесь такой задать? Мы знаем, да, и говорили уже ранее про то, что люди очень часто обращаются не только к Богу за исцелением. Почему это вредно? Почему это плохо? Почему это неправильный, так скажем, путь?
0: Конечно, я понимаю, что когда человек находится в крайней нужде...
1: В отчаянии.
0: Да, в отчаянии... Он не взирает на способы или средства, он ищет помощи. Так бывает. И надо сказать, что враг душ человеческих, сатана, он заинтересован в том, чтобы привести человека в крайнее отчаяние и потом оказать ему помощь. Но когда он это делает, он, как мы сегодня современным языком говорим, ловит человека на крючок. Потому что он за эту помощь потом требует платы. А эта плата очень часто бывает... очень горькая. Эта плата бывает очень часто через душевные муки, через власть, о которой мы говорили ранее в нашем чтении, да, Евангелия, когда он властвовал над людьми,
1: да.
0: Вот, над их родными, что-то подобное. Сатана никогда не оказывает помощь, если можно так сказать, бесплатно. Он обязательно потребует потом с человека что-то. И иногда вот эти требования приходят для человека в самый неприятный момент его жизни. Но это проявляется. Поэтому, исходя из Евангелия, исходя из того, что Бог нам открыл и какое Он к нам отношение проявляет, мы всегда говорим, и обращаясь к нашим слушателям и зрителям, да, обращайтесь только к Богу. Понимая, что есть дьявол, у него реальная сила в этом мире, обращайтесь только к Богу. Да, не ходите в ту сторону, где сомнительные источники, как мы говорим, помощи. Все, что касается ворожба, гадания и тому подобное, это не Божьи методы помощи для человека. Конечно, вы спросите или наши зрители спросят, да.

0: А если Бог молчит?
1: Да, что делать? Да, и в самом начале, когда вступление.
0: О вере мы говорили, да. Немножко позже мы прочитаем с вами этот эпизод, и, наверное, там будет уместно сказать, что вера подводит нас к очень важному моменту жизни.
1: Так давайте прочитаем.
0: Давайте будем читать. Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и взошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талита кум». Это в переводе значит: «Девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго сказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
1: Вот тут здесь много вопросов. Да.
0: Да. Ну, пожалуйста, можете задать, будем вместе рассуждать, говорить.
1: Вы про веру сказали и про то, что здесь главный, наверное, такой вопрос: почему иногда Бог как будто бы молчит? Почему не сразу? Почему не тотчас?
0: Да. Видите, мы вначале говорили о том, что Бог принимает просьбу Иаира, когда тот уважаемый человек, но Бог принял и поиск себя со стороны этой женщины даже через прикосновение к самому краю одежды.
1: Да.
0: Но мы здесь видим, что ответ, который они получают от Бога, неравнозначный, потому что одна исцеляется, а девочка умирает. И здесь такие детали, которые указаны в Евангелии, очень красиво передают, наверное, всю трагичность этой ситуации, потому что женщина 12 лет страдала кровотечением и исцеляется.
1: А здесь девочка, кажется, ну, то есть это
0: она
1: ребенок.
0: Эти же 12 лет. Она жила, и она умирает.
1: Угу.
0: Вот я верю, что евангелист и как бы Марк подчеркивает вот это состояние и пытается нам показать, что история Евангелия, они не пустые, скажем так, они реальные. Потому что в нашей жизни так бывает, когда в одной больничной палате лежит человек пожилой, почтенного возраста, и лежит молодой человек, приходят люди, молятся за этого человека и за другого человека, и молодой человек умирает, а человек преклонного возраста выздоравливает, продолжает жить. И те, кто молились за пожилого человека, говорят: «Слава Богу, Бог исцелил». Возникает вопрос: а почему этот не исцелен, если за него молились так же? Да, мы не можем ответить на все эти вопросы, потому что это за пределами даже и нашего понимания, и не мы регулируем силу Божию для человека. Но в истории с Иаиром мы видим, что каждый из нас однажды в своей жизни подходит к этой пропасти. Пропасти непонимания, пропасти пустоты, пропасти, в которой просто тишина, да, ты не видишь ни ее дна, ни ее пределов. И что говорит Христос-то в этот момент Иаиру? Как мы прочитали, да? Не бойся, только верь.
1: Вера. Только верь.
0: Почему он тогда тоже отметил эту женщину и сказал женщине, что вера твоя спасла тебя?
1: Ключевое – вера и в том, и в другом случае.
0: Вера – это как вот способность продолжать надеяться на Христа, когда ты не видишь перед собой ничего, когда ты не знаешь перед собой ничего. И враг душ человеческих, еще раз упоминаем его в нашей сегодняшней беседе, да, он старается разуверить человека, что даже Бог отвернулся от тебя, что даже Бог не заинтересован в тебе и никогда тебе не поможет. Но вот этот эпизод показывает нам, да, что Бог знает переживания. Он говорит: «Иаир, не бойся, продолжай верить». Да, продолжай верить. И вот то дальнейшее исход этого события, да, как Христос видит смерть этой девочки. Когда он пришел, он говорит: она не умерла.

0: она спит. Хотя для всех людей очевидно было, что Христос как будто бы не от мира сего, как мы иногда говорим, да, как будто он не понимает ситуации. Вот. Но она действительно умерла. И вот Христос и говорит на языке «талита кум», то есть «встань», то есть «поднимись». Вот. У него, опять же, была сила, чтобы воскресить, вернуть к жизни. Вернуть к жизни даже то, что было уже совершенно потеряно.
1: Почему он вообще так говорит? Ну, то есть, вот я имею в виду в том плане, что «талита кум».
0: Да, мы нет точного ответа, да, почему Бог, Христос использует не язык иудейский, да. еврейский, да, почему использует другой язык. Мы не знаем, вот почему так доподлинно Христос использовал. Но есть у нас перевод, поэтому мы знаем, что Христос имел в виду этим словом.
1: Еще такое, наверное, уточнение, уточняющий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вадим Анатольевич, а почему все-таки и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, взять с собой? Почему? Остальные были недостойны или что? То есть как это вообще относится?
0: Наверное, в этом Евангелии мы уже с вами читали, есть это упоминание в других Евангелиях, что за Христом следовали толпы людей, и большинство из них были в числе, как мы сегодня бы сказали, зевак, которые любят посмотреть на что-то, какой-то экшен, да, зрелище какое-то, да.
1: Хлеба и зрелищ не хватает.
0: Да, именно так. Вот. Христос никогда не поддерживал интерес таких людей. Вот. Когда они именно этого хотели, он говорил, я пошел в другую сторону, я пошел в другое селение, я пошел в другой город, там, где была какая-то нужда. Я думаю, что в этом случае Христос, наверное, хотел минимизировать вот это впечатление какое-то, да. Хотел, он не хотел, чтобы люди воспринимали это так. Но для этих учеников, которых он взял, конечно, мы не думаем, что, может быть, те другие были недостойны. Но здесь нужно понимать, может быть, и бытовые условия тех домов, где жили эти люди. Возможно, это не были большие дома, чтобы, как мы говорим, пропускная способность этих домов была небольшая. Вот. Но Христос хотел, чтобы эти ученики, видя это, запечатлели и рассказали. А те люди, которых он отослал, это люди были безучастные. Это люди могли посмотреть и отреагировать каким-то образом. Да, для них, может быть, было что-то такое впечатлительное, но не более. Христос хотел, чтобы его действия воспринимались как действия, которые вели бы к доверию и вдохновению кого-либо другого, кто также теряет веру, или несет отчаяние в жизни своей и так далее, и так далее. Поэтому для этого Христос, похоже, берет именно только этих людей.
1: Поняла. А вот здесь хотела бы уточнить, да, вот мы видим, что эти две истории объединяет такое, да, слово в действии – это вера. И поскольку мы в самом начале, да, сказали о том, что вот кого-то он исцеляет тотчас, да, а кто-то уже, так скажем, уснул.
0: Да.
1: Да, и вот тогда он приходит и, так скажем, по вере дает. А вот здесь хотелось бы спросить, да, уточнить. Получается, что и этой истории, когда кажется, что уже все, да, уже мы ничего не можем сделать и никак спасти, Бог приходит и благодаря вере исцеляет человека. Не кажется ли это, что Бог тем самым научает нас этому доверию? Вот даже через такое сложное действо, когда уже через отчаяние. Может ли быть такое?
0: Безусловно, есть смысл в том, что вы говорите. Есть в нашем обиходе такое выражение, как болезненный опыт. Я думаю, что в вашей жизни было что-то подобное. Было что-то подобное в моей жизни. Да, когда или мои родители мне говорили, или мои друзья, делай так или не делай этого. Но я, их слова на меня не имели впечатления. Но когда я делал или что-то не делал, вот тот болезненный опыт, который я получил из результата этого, это приводило меня к этому. Мы находимся с вами на земле, которая пронизана грехом, которая терпит разложение, да, и Бог пытается научить нас видеть, жить как бы не только горизонтальной плоскостью своей жизни, что я имею в виду, да, очень много людей, наверное, среди наших слушателей, я не обвиняю вас, ни в коем

0: случае. Я лишь говорю и констатирую, иногда и себя на это вижу, да? Мы живем лишь вот бытовым уровнем.
1: В своем каком-то мире, в своем пространстве.
0: Только тем, что мы видим. Тем, что мы видим. Но если мы хоть на минутку осознаем, что есть вертикальная какая-то реальность мира, а именно, что есть Бог живой, то Он иногда призывает нас к особым с Ним взаимоотношениям. И эти взаимоотношения иногда приходят к тому, что ты становишься, и ты дальше ничего не видишь. И вот этот момент и есть момент проявления настоящей веры. Когда ты идешь дальше с Богом, продолжая жить Богом, не видя, не понимая, не зная. И очень часто именно за той вот гранью Бог открывается для меня и для нас, как совершенно удивительный Бог. Поэтому я желаю, чтобы мы продолжали верить.
1: Знаете, здесь такой маленький пример вспомнила о том, что когда маленькие, или, допустим, дети наши маленькие, они научаются ходить. Да, это же мы не рождаемся с таким навыком. И если родитель постоянно подкладывает вот эту вот соломку, то нет у ребенка вот этого успеха, нет вот этого навыка того, что он добился этого сам.
0: Верно.
1: Соответственно, уже в дальнейшем с навыками научения и с успехом будет сложнее. Он не видит этого пути.
0: Да.
1: И мне кажется, для нас здесь тоже так же. Вера, она не всегда бывает какой-то воздушный, прозрачный. Мы должны проходить этот путь, даже если этот путь бывает и тернистым.
0: Это так.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за участие и такие мудрые мысли.
0: Рад был вместе с вами рассуждать об этом.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас. Пусть ваша вера будет крепкой в любые времена. Если ответы не приходят сразу, все равно доверяйте Богу. Он ведет вас к благу, даже когда путь кажется непростым. Пусть ваше сердце наполнится надеждой, миром и уверенностью в Его любви. Божьих благословений вам и чудес в жизни. До новых встреч!

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь рады приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
1: Умение жить вместе ценно.
0: Да, и при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существует все-таки

0: практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину,
1: да, то есть харам,
0: да, которую, да, которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание, Библия, позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
1: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
0: Даже в этом отношении?
1: Даже в этом однозначно.
0: Ну вот я думаю, что многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
1: Хорошо. Есть, ну, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним, поскольку наш Создатель, наш Творец, он лучше знает, что нужно для человека, чтобы он жил долго, счастливо и полноценно. И поэтому он говорит, вот это тебе можно, вот это нельзя. Если вы имеете автомобиль, допустим, работающий на 95-м бензине, и зальете туда дизельное топливо, то боюсь, что придется ремонтировать двигатель, промывать и все остальное. Поэтому точно так же и Бог, он говорит о том, что я вас создал, я знаю то питание, которое для вас необходимо. И вот Левитам 11 глава, стих 7. «Не ешьте свиньи, потому что копыты у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, и она не жует жвачки, нечиста она для вас». Ну, можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок, ну, русского, белоруса отличается? И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? То есть мы видим, что Иса прежде всего пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
0: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
1: Да, да.
0: И Священное Писание христианское об этом говорит, и Коран, я думаю, тоже нигде не пишет о том, что Иса ел свинину.
1: Например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Исаия 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, с субботу в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне на той новой земле, которую я сотворю. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаии, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
0: И здесь уже речь идет не о людях, живших в ветхозаветные времена,
1: все.
0: А о тех, кто будет жить в вечности.
1: Да, да,
0: даже,
1: да,
0: то есть даже не в наше время, а в будущем, тогда, когда Божье Царство наступит.
1: И более
0: то есть, другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, ест мерзость.
1: Да, кто занимается нечистым, кто занимается всем нечистым.
0: И это слова Библии.
1: Слова Священного Писания, их никуда не деть. Это Слово Божие, которое живо и действенно.
0: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием, что Священное Писание христиан, оказывается, говорит вот такие вещи.
1: И все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
0: Чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
1: Везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.
0: А почему же тогда на практике немногие христиане этого придерживаются? Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве,
1: у которых, однозначно, как вероучение.
0: Вероучение закреплено, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, церковь Адвентиста Седьмого дня полностью придерживается вот этого. И многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
1: То есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца ну, соответствуют, скажем, тому, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам, к примеру, запрещена вам

0: в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященная идолам, а не Аллаха, была заколота.
1: Так это 15 глава книги Деяний апостолов.
0: Фактически, да.
1: Да, то правило, которое на апостольском соборе было передано для новообращенных из язычников.
0: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы разговаривали об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга притчи, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
1: Всякий увлекающийся ими неразумен.
0: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это 1 послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют». То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Ну, как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский, мы видим, что...
0: Да. Есть запрет на вино.
1: Ну, а почему тогда на практике совершенно иначе?
0: Ну...
1: Сегодня... Да, нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, вот такое.
0: Да, и к тому же на вечере, на последнем, мы видим, он опять раздает вино, но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино, что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, а что просто, ну, компот из изюма, из сушеного вина. Награда. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение — это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая в доме, он должен был просто ее оттуда удалить. Потому что, чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме, ты должен полностью его был очистить.
1: Но это касается хлеба,
0: да,
1: квасного.
0: Да, ну, дрожжи, все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение, разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, он говорит о том, что он сегодня имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок – это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что, ну, других-то и не было. Из смоков сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок – это самый благословенный напиток того времени. Он говорит: «Я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, и чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полной».
1: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно не опьяняло?
0: Да, оно не опьяняло.
1: А зачем на свадьбе оно нужно было?
0: Ну, опять я же уже говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
1: Еще в тому времени.
0: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
1: Кваса не знали.
0: Да,
1: и
0: кваса
1: русские,
0: не знали.
1: Да, жили там они.
0: Да,
1: пили виноградный сок.
0: Поэтому пили виноградный сок, все. Вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но здоровый образ жизни, интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
1: Не только касаемое пищи и питья,
0: да,
1: но еще других факторов.
0: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
1: Духовное
0: здоровье. Да, духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровое общество. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет. К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки: «Вот Лука, врач мой возлюбленный». То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает,

0: что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
1: Но это не Коран, это
0: да,
1: устная традиция, записанная позже.
0: Да, устная традиция.

0: плохое сходит, а остается только хорошее. Тасфировать этот хадис, ну, то есть объяснить этот хадис, можно так. Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека. Mm-hmm. Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, от краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к нему, чтобы он все-таки проявил свою волю.
1: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
0: Однозначно. Мы видим Авиценну, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, признавался Ветхий Завет, уважался.
1: И все принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, от принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
0: Однозначно, да. То есть вот мусульмане должен минимум один раз в неделю делать гусуль, то есть это полное омовение.
1: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались, то есть прежде чем приступить к служению, необходимо было полностью омыться в микве.
0: И сам намаз, он подразумевает, что 5 раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот, а это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
1: То есть помимо какого-то духовного, сакрального значения, оно и гигиеническое.
0: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должны быть определенные санитарные законы, они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и о определенном вот именно социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? Всевышний сотворил болезни, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же. То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиценна, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет, лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус детей, что это те люди, которые они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье, и одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты понимал, что твой харам — это не только вот касается твоего тела, но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом в данном случае. Это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна и другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Mm-hmm. Если ты виновен против человека, то ты должен просить упрощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
1: Ну, фактически, библейские законы.
0: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. Mm-hmm. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране. 18% — это наша генетика, которую мы перенимаем от родителей, но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости, они могут угощать друг друга теми блюдами, которые

0: которые действительно являются чистыми и разрешенными. Угу. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени арфа Давида, где христиане и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
1: Что удивительно, опять, конечно. Да, что показывает схожесть и несхожесть, да, а даже единство во многом. Да, да, да. Этих книг.
0: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь, это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается, но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильный в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии, в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую веру, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
0: Ну да, в прошлом передаче мы говорили, что разница между нами и вами не более той черты, как сказал царь Невос. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
0: Поэтому желаю всем от этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.
0: Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад – это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с разделением,
0: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда, да, с моих уст должна вылетать.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Мы снова сегодня на программе «Питстоп». Мы в нашем уютном гараже, и вместе с нами Егор, Наталья, Милена. Ну что, друзья, мы сегодня будем говорить о свободе.
2: Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободна уже.
1: Мы очень часто сами не понимаем, что-то, когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, мы сами не понимаем, чем хотим. Да?
3: То, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
1: Да, действительно,
3: нам это
1: моя свобода.
3: Нам это приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
1: Как вы чувствуете себя свободными для этой темы?
3: Да.
1: Вы слышали когда-нибудь, что человек о себе заявляет, я свободный?
4: Конечно.
1: Да. Это сейчас в тренде быть свободным, да?
4: От всяких проблем, от всяких каких-то правил.
1: Вот как раз хотел спросить, что имеют в виду люди, которые кричат о себе «я свободен»?
3: Что у них нет никаких границ и тормозов.
4: Возможно, то, что им ничего не сделают за то, что они как бы могут делать что угодно.
3: Мне кажется, пока человек жив, он никогда не будет свободен. Философски.
2: Это буддизм, простите. Но реально, то есть пока ты не контролируешь,

0: контролируешь полностью свое восприятие на абсолютно любую ситуацию, будь там война за окном, ты не будешь свободным. Ты будешь зависеть от чего-то. И, ну, я не говорю, что нужно удариться в буддизм. Я просто, ну, могу сказать, что в каких-то моментах мы можем быть свободными, каких-то, но до конца полностью мы не сможем. В этом грешном мире.
1: Хорошо. Тогда что такое свобода, о которой так кричат вот некоторые? И, ну, что такое свобода вообще в вашем понимании? Независимость.
2: От каких-либо правил, от какого-либо гнета?
3: Я недавно прочитала такую фразу, что свобода — это умение ограничивать себя по своей собственной воле.
1: Угу. Очень интересное определение.
2: В принципе...
3: Мне кажется, это очень правильно, потому что мы в жизни постоянно делаем то, чего нам не хочется, но мы понимаем, что это необходимо. Угу. Вот. И мы свободны, когда мы способны это делать.
1: Угу. Вот прозвучала такая фраза, что свобода — это независимость. Действительно ли свобода и независимость — это одно и то же?
2: Ну, опять же, смотря в каком аспекте, возможно, рассматривать это.
0: Ну да.
1: Но независимость. Мы не можем быть независимы. Вот и Наташа сказала, мы не можем быть свободны. Может быть, правильнее сказать, мы не можем быть независимы от чего-либо. От того, что происходит за окном, от моих мыслей, от обстоятельств, от ситуации, от того, что обо мне думают, от моих друзей, родителей, родных, близких. Я не могу быть независимым.
0: Ну, просто надо ли к этому стремиться? Если это держит тебя, как бы это тебя может сковывать. Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободный уже.
1: Но если я независим от того, в каком мире я родился, в какую эпоху я родился, что происходит за моим окном, означает ли это, что я не свободен? Если я могу себя добровольно в чем-то ограничивать, чувствовать себя при этом абсолютно нормально, Но я продолжаю быть независимым. Но я продолжаю быть зависимым. То есть я не абсолютно... То есть не путаем ли мы часто свободу с анархией?
3: Ну, у нас, например, в жизни мы зависимы от еды, от внешних каких-то факторов. То есть то, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
1: Да, действительно,
3: нам
1: это моя свобода.
3: Нам это приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
0: Но без этого мы, по факту, никто.
3: Не можем жить без этого.
1: То есть, с одной стороны, мы от этого не свободны, с другой стороны, мы свободны в этом.
3: Ну да.
1: И получаем от этого...
0: Ну, если только так.
1: А как по-другому?
0: По-другому.
1: То есть, понимаете, получается, что мы очень часто сами не понимаем, что когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, мы сами не понимаем, чем хотим, да?
2: Ну да, это просто слова, как бы, я не знаю, как... Правильно я сейчас скажу, нет, слова ребенка.
0: Поэтому людям и нужен контроль какой-то. Почему они выбирали себе царя? Потому что начинался хаос. Потому что они не знают, что делать. И, ну, всегда, ну, поэтому легче жить по какой-то системе, какому-то государству определенного.
3: А может быть, как раз-таки, когда ребенок, или, ну, не ребенок, а взрослый даже человек бывает, кричит, что вот я хочу быть свободным, там, и пытается вот отстаивать свои какие-то вот эти права, может быть, он как раз-таки знает, чего он хочет, но ему это не дают, и он пытается вот всеми силами доказать, нет, мне это нужно.
1: Угу.
3: Ну, например, так говорят иногда подростки, которым родители что-то запрещают. Они говорят,
0: в их же благо.
3: Ну да, во их же благо, а им вот этого хочется.
1: Наташа, вот у тебя прозвучала фраза, что лучше выбрать какую-то систему. А другие, вот наоборот, говорят, вот все мы рабы системы и так далее, и так далее. Что вот это значит? Как ты можешь это прокомментировать?
0: Ну вот в обществе, например, не обязательно в широком смысле, может, в каком-то узком, сложились определенные нормы, клише, которым люди следуют. И там, ну, например, из этого, ну, к примеру, про девушек возьмем феминизм. То есть годами там складывалось то, что женщина там не могла делать это. И это были какие-то определенные нормы, и это считалось, ну, вот так нужно жить. И пока люди, какие-то единицы не стали из этого выбираться, по факту до этого все женщины, можно сказать, были иногда, ну, как бы как рабы системы они были. Mm-hmm. Потому что была определенная система. И вот эта система иногда, она действительно может нести какие-то негативные

0: последствия и в чем-то нас действительно ограничивать. И это может быть неправильно.
1: То есть, получается, люди создают сами себе правила, ну, например, правила этикета.
0: Ну да.
1: Потом начинают следовать этим правилам. Разве это рабство?
0: Вот я хочу есть рукой. Почему это плохо? Вот кто сказал, что это плохо? Реально, если придумали это. И, ну, почему именно, если я ем рукой, это характеризует меня как какого-то неинтеллигентного человека?
2: Дикаря.
0: Да, дикаря. Почему?
1: Потому что ты выбираешь сама себе такое поведение, твоя свобода.
2: Ну, какое поведение?
0: Ну, а кто это за
2: просто,
0: меня решил,
2: да,
0: что это...
2: Какая разница, я тоже здесь поддерживаю.
1: Может, это решили не за тебя, то есть это определенная система, которая была создана людьми, а ты внутри этой системы свободно выбирать. Ты хочешь быть дикарем или культурным человеком?
2: Да почему сразу дикарь?
0: Так да. Не, ну если ты хочешь есть пальцами, почему
2: не хочешь есть? Не, например, кусок курицы, да? Кусок курицы. Ты взяла куриную ножку.
0: Да, ты сидишь в гостях и не знаешь, как есть курицу. Это ужасно.
3: Это же на самом деле правильно, есть курица руками.
0: Ну вот, а ты не понимаешь.
2: А где ты это? Нет, я скажу, ты что, ешь ее руками?
3: В ресторане едят курицу руками.
0: Все, буду есть курицу
1: на
0: руками.
1: Самом деле, друзья, вот размышляя обо всем этом, понимаешь, насколько мы действительно свободны. Потому что если бы мы...
2: Как или бы... наоборот, понимаешь, насколько мы все-таки рабы.
1: Нет, Егор, если бы мы вот на самом деле осознали истинную суть рабства, которое, которым вообще, ну, то есть явление, которым это слово называлось, мы бы поняли, что мы такие вопросы примитивно решаем. Мы будем есть ложкой или рукой.
0: Или мы сможем пойти подышать на улицу, или нам нужно сидеть в подвале полвечера, ты имеешь в виду вот с этим, если сравнить?
1: Ну...
0: Прям рабством.
2: Ну, прям, мы же не прям с рабством сравниваем, именно как...
1: А с чем мы
2: вопрос
1: сравниваем?
2: Был именно раб системы.
1: Ну...
2: Они прям вот рабство как... Часть истории рабства.
0: Рабы, это да, это как, скорее звучит здесь как ирония. То есть ты раб,
1: смысл.
0: Ты сам себя отчасти делаешь рабом этой системы, потому что, да, есть законы Библии, есть твоего государства, и по ним, если ты живешь, это нормально, но есть какие-то реально маленькие группки, которые создают определенные правила, или ты сам даже себе напридумывал какие-то то, что я не могу вот так, хотя почему ты не можешь.
1: Угу.
0: И ты получается, даже ты раб своей собственной системы.
1: Вот интересную тему ты затронула. Значит, есть определенные правила, которые созданы там Библией, Богом, грубо говоря, может быть, государством, да? Если ты живешь по ним, ты не раб, ты свободный. Не является ли здесь вот в этой фразе противоречие? С одной стороны, ты живешь внутри каких-то правил и рамок, а с другой стороны, живя по этим правилам и в этих рамках, ты свободный.
0: Но тебя же не заставляют.
2: Почему не заставляют?
0: Тебя же не заставляют изучать Библию и жить по правилам Божьим. Сочувствую. И ты же сам можешь выбрать государство. Сейчас никто практически не держит тебя. Тебе не нравится твое государство, собирай вещи, езжай, которые нравятся.
1: Ну я просто к чему вот этот вопрос задал? Потому что многие считают свобода отсутствием всяких ограничений. А на самом деле свобода, она создается ограничениями. Но это может показаться... противоречиво, да, абсурдно, но свобода, она создается ограничениями. Потому что если нет ограничений, то это не свобода, это анархия. А свобода – это когда ты чувствуешь себя в безопасности. А эту безопасность создают определенные ограничения.
0: Ну даже есть такая картинка в интернете, как то есть стоит такой заборчик, и все пытаются, ну, в общем, короче, через него перепрыгнуть, и когда перепрыгивают, там просто обрыв вниз. То есть это было даже ограждение, а не...
1: Да.
0: Тюрьма какая-то.
1: Многие говорят о Божьем законе как о некоем рабстве.
0: Да, то есть... Не,
1: а с другой стороны, Божий вышел. Закон, он ограждает людей, он помогает им оставаться в свободе. Если бы все люди на этой земле жили бы по Божьим заповедям, сколько бы проблем вообще избежало бы человечество?
0: Ну, это уже какой-то рай.
1: Это уже какой-то рай. Хорошо. Наверное, вы слышали о таком библейском тексте из Евангелия. Иисус Христос говорит такие слова. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Этот текст подразумевает, что тот, кто истину не познал, он все-таки находится в каком-то рабстве. Вот о каком рабстве здесь говорит Христос?
2: Рабство греха, наверное.
1: Что такое истина и как эту свободу обрести? Что значит познать истину? То есть это, Егор, ты сказал, рабство греха.
2: Ну, я считаю, да, то, что это рабство греха. И то есть познать истину, это то есть, ну, познать Господа, изучить Библию, познать, как ты должен, не знаю, как это сказать, правильно поступать в жизни. Куда ты должен направлять свою жизнь, как ты должен выбрать свой путь правильно.

0: правильный путь.
1: Угу.
0: Среди множества там путей, тропинок и так далее.
1: Что значит рабство греха?
0: Ну, все мы рабы греха.
1: Отлично. Что это такое?
2: Это зависимости.
1: Зависимости.
2: Ну, вообще грех — это зависимость, мне кажется. Угу. Любой грех, он вызывает зависимость. И любой грех, он ну, удручает, он негативно сказывается на человеке. Если поначалу человек может этого не замечать, а постепенно он все больше и больше его, ну, уничтожает, наверное, человека. Поэтому свобода от греха — это свобода от этих зависимостей и, ну, жизнь как бы вот в этой свободе.
0: То есть, получается, можно грешить по чуть-чуть?
2: Нет.
0: Если ты изначально не замечаешь этот грех, никаких последствий нет, то можно грешить, но немного.
2: Ну вот,
0: ты чуть-чуть
2: говорит,
0: здесь погрешил, чуть-чуть тут погрешил, никаких последствий не было.
2: Же, мы же не можем не грешить, мы грешим каждый день. Но Бог говорит, что любящий меня не грешит. Угу. Так, по-моему, да, написано? То есть, если мы любим Бога, то мы будем грешить, конечно, но мы не будем это замечать, и это не будет на нас оказывать такого, ну, действия. Потому что грех, он все-таки грех, когда мы его совершаем осознанно.
1: Угу.
0: То есть неосознанных грехов не бывает?
1: Нет, бывает. Неосознанные грехи, они тоже остаются грехами, просто мы их не осознаем в этот момент, когда совершаем.
3: Вопрос искренности мотивов.
1: Да.
3: Еще.
1: Получается, что когда мы говорим о свободе, то вопрос намного глубже. Раб системы, раб собственных правил, раб собственных страхов, раб там собственных мыслей, чем чего угодно. Но Христос копнул глубже, он говорит о рабстве греха. Да? Познайте истину, истина сделает вас свободным. Человек, не знающий истину, а истина — это что?
3: Ну, это смысл жизни по факту. То есть это вся вот эта трехангельская весть, это, ну, то, чему учит Библия. То есть это заповедям Христовым, это его любви в первую очередь, и о вечной жизни. И, соответственно, вот многие истины Библии, они помогают тебе не зависеть от мира, в котором ты живешь, потому что ты уже по-другому воспринимаешь какие-то моменты, которые очень могут задеть тебя и поглотить даже. Но ты, если ты, ну, стоишь на своей правде, если ты своим принципам верен, то это тебя не сможет. Потому что кто может быть против Бога, но если ты с ним?
1: Вот правда о том, что мы грешны, это же тоже истина. Правда, да, о Божьей любви, о жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, о прощении Божьем, о благодати Божьей, о законе Божьем. Это все тоже истина.
3: Да.
1: Правда? И когда мы это познаем, когда мы вникаем в это все освобождает нас. Это не делает нас анархистами, беспредельщиками, независимыми абсолютно от всего. Не делает нас. Это правда? Но оно дает нам направление, оно дает нам понимание нашей жизни, понимание нашего мира, понимание процессов великой борьбы, которая происходит в нашей жизни между Богом и дьяволом, между добром и злом. Наверное, так. Еще интересно, что Христос о себе сам сказал: «Я есть истина». Познайте истину, истина сделает вас свободными. Но истина – это не просто информация о Боге, информация о жизни и какая-то там информация там правдивая о нашем бытии. Истина – сам Христос. Как Христос может человека сделать свободным?
0: Ну, и здесь, если только человек доверится, полностью доверит свою жизнь Христу, он, ну, как я понимаю, станет автоматически свободным. Ну, он познает Христа, как бы вот познает истину, то есть познает Христа, познает трехангельскую весть, познает Библию, все, поймет, как правильно нужно поступать, как я уже говорил, какие пути выбрать и так далее. То есть путь ко Христу найдет, и, соответственно, ну, он поймет то, что он свободен.
3: Ну, он будет просто идти с ним, с человеком, с этим рука об руку. И помогать преодолевать вот эти все трудности. Да эти трудности, по факту, даже не будут трудностями.
0: Ну да, с Христом как бы.
3: Просто на словах это все так звучит.
1: А как это на практике, на жизни, да?
3: А на жизни, да, то есть как
0: бы... Еще надо найти этот...
3: Дьявол, он классный психолог, и, естественно, он будет цеплять. От этого мы никогда не будем свободны, от его
1: вот
3: влияния.
1: От этой борьбы.
3: Да,
1: влияние,
3: да. Ну, неизбежно. Каждый день... Бороться за свою свободу, по факту.
1: Бороться за свободу — это значит бороться за Христа в своей жизни, наверное.

0: Это отстаивать истину,
1: да,
0: ту, которую ты
1: это
0: выбираешь.
1: Отстаивать свои принципы, жить по этим принципам, и даже тогда, когда это очень нелегко. Это и есть свобода.
0: Да.
2: Наверное, да, да.
1: Ну что, друзья, спасибо большое за эти размышления. Очень непростая тема, очень многозначная тема, вот это слово «свобода». Но, наверное, главная свобода – это свобода, которую дает тебе Бог. Свобода в прощении наших грехов, свобода в познании Бога и в Его помощи в нашей жизни во всех вопросах. Каждый день, каждое мгновение, когда мы выбираем Бога, мы выбираем свободу. Желаем вам этого.
0: Пока.
2: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

Доводилось ли вам сталкиваться с ревностью? Может быть, кто-то испытывал ее по отношению к вам, а может быть, вы и сами постоянно испытываете и уже не знаете, куда от нее деться. Что ж, давайте попробуем сегодня ответить на вопрос. Как избавиться от ревности? Для начала нужно разобраться, почему возникает ревность. Причин может быть много, но вот самые распространенные. Неуверенность в себе, негативный прошлый опыт, склонность к агрессии или провокация. Давайте рассмотрим подробно каждую из этих причин и попытаемся найти выход. Неуверенность в себе. Очень часто люди, которые не уверены в себе, не уверены и в своей второй половинке. Именно поэтому люди, которые так и не смогли полюбить себя, часто сталкиваются с проблемой полюбить кого-то другого. Если ты не можешь довериться тому, кого видишь каждый день в зеркале, чьи мысли читаешь и кем управляешь, то как можно довериться тому, кого ты не знаешь? Выход здесь такой. Нужно учиться любить и принимать себя. Негативный прошлый.

свой опыт. Никто не застрахован от плохого. Это случается, и, к сожалению, мы ничего не можем поделать с этим. Человеку крайне сложно доверять снова, особенно после того, как ему причинили боль. Доверять важно. Без доверия невозможно построить отношения. Но если ваши раны еще не зажили, то не торопитесь строить новые отношения. Также нужно быть очень аккуратным при выборе человека, которому вы собираетесь доверять. Дайте ему и себе больше времени, чтобы узнать друг друга как можно лучше. Не спешите сразу раскрывать секреты, и при этом не относитесь к нему так, словно он вам что-то должен. Изучите его так хорошо, чтобы поводов для ревности не возникало. Склонность к агрессии. Если вашим возлюбленным или возлюбленной движет желание все контролировать, собственничество и эгоизм, значит, вы находитесь в токсичных отношениях, которые отравлены сильным ядом, а точнее тем человеком, который этот яд впустил. Избавиться от жестокости крайне сложно, ведь это практически устоявшийся образ жизни, но это реально. Если вы понимаете, что являетесь жестоким человеком, начните работу над собой. А если вы заметили, что ваш партнер жесток, то вам нужно поговорить об этом. Если он будет готов меняться, поддержать его. А если нет, то лучше вовремя пресечь это и уйти. Также не стоит провоцировать своего возлюбленного и заставлять его думать, будто у вас появился кто-то еще. Это очень больно и неприятно. Дайте понять любимому человеку, что он у вас единственный. И тогда вы будете оба счастливы, ведь если отношения здоровые, то он тоже будет стараться для вас. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Достигать своих целей хочется каждому, но не у всех и не всегда это получается. В чем причина этого? Иначе говоря, сегодня поговорим о важных качествах взрослого человека. Это самоконтроль и самодисциплина, которые помогают управлять собой и достигать целей. Приветствую вас, дорогие участники! И сегодня мы с вами поговорим, что помогает нам быть успешными, что помогает нам достигать цели. Это о самодисциплине и самоконтроле. Как вы думаете, почему одним удается достигать цели, а другим нет? Что-то все их отвлекает, что-то мешает им достигать цели. Что это? Как бы вы ответили?
1: Ну, возможно, лень.
0: Лень, да, может быть.
2: Как мы раньше разбирали, это могут мешать привычки.
1: Мешать может недостаток мотивации.
0: То есть побуждения нет, да, к действию? Вот мне, например, дисциплина очень помогает. Я планирую, что я хочу сделать, потом контролирую себя. Ставлю себе галочки, выполнил, не выполнила, и себя поощряю. Тогда давайте разберемся, а что такое вообще дисциплина? Если мы посмотрим словарь, с латинского дисциплина – это учиться новому. Мы говорили о том, что человек, чтобы стать взрослым, он должен постоянно развиваться, а значит, обучаться чему-то новому. Дисциплина – это как внутренний тренер. И здесь очень важно, помогает нам такой рычаг внутренний, как самоконтроль. Конечно, мы говорим с вами о том, что вы уже взрослые. Да, вы уже бываете выше мамы, выше папы, многое знаете. Но всегда ли вы

0: берете на себя ответственность и всегда ли вы выполняете то, что подвергается контролю? Скажите, пожалуйста, что вы можете уже сегодня контролировать в своей жизни? Пожалуйста.
1: Свою учебу.
2: Свои поступки.
0: Свои поступки. Еще. Что контролировать можете, Кирилл?
3: Ну, свои эмоции.
4: Во что оденемся?
0: Внешний вид, да. Еще что контролируем?
5: Свое время.
0: Свое время контролируем.
2: Режим сна. Что мы будем есть?
0: А что сказать или не сказать? Мы тоже это контролируем? Слова. И мы назвали, что подвергается контролю буквально все. И наши действия, поступки, и наши слова, и наши эмоции, наше время. Как же без самоконтроля? Но вспомните, что инфантильные люди, то есть невзрослые, они отдают этот контроль кому?
2: Другим.
0: Другим взрослым, да? Контролировать и быть дисциплинированным – это повеление Божье. Если вспомнить библейских героев, таких как Авраам, Моисей, Даниил, Иосиф, чем они привлекательны для вас? Что в них особенного?
2: Они соблюдали правила Божьи.
0: Да, они выполняли повеление, закон Божий. И вот именно за счет послушания закону Божию, повелением Божьим, одолевали и врагов, и Бог в их жизни побеждал. Можно так сказать, что когда есть у нас такие примеры, идеалы духовные, нам есть к чему стремиться и какими быть. Итак, мы говорим, что самодисциплина – это внутренний тренер. А кто будет тренироваться внутри? Внутренний тренер – это как? Пожалуйста, ваши варианты.
1: Он будет заставлять нас что-то делать и не сидеть просто.
0: Лика, вот ты сказала «заставлять». А вам нравится?
1: Мотивировать.
0: Вот, мотивировать, побуждать, да? Может быть, договариваться или уговаривать, да? Это лучше, чем кто-то будет приказывать, заставлять. Обычно вы этому сопротивляетесь, да? Скажите, вот почему очень сложно дисциплинировать себя? Можете назвать причины? Только, пожалуйста, каждый про себя. Мне очень было бы интересно узнать, что мешает вам конкретно контролировать себя и быть дисциплинированной. Пожалуйста.
2: Лень.
1: Мысль, что будет еще время, чтобы сделать это дело.
3: Свои желания. То есть ты что-то очень сильно хочешь, и это мешает тебе сделать себя дисциплинированным.
0: Да, ты отвлекаешься, можно так сказать? На свои хотелки, можно так сказать? И здесь, наверное, вечный спор. Есть важные дела, есть менее важные дела. И получается, нам очень трудно отказаться от того, что мы хотим, а не то, что надо. Еще какие у вас есть варианты?
2: Не нравится дело, которое просят.
4: Безответственность.
0: Избегаю быть взрослым, да? Мне хочется еще быть ребенком. Хорошо. Я вам хотела предложить сейчас 5 шагов, как стать самодисциплинированным. То есть самому быть дисциплинированным. Ну, я уже неоднократно говорила вам о том, что если вы хотите начать чего-то новое, не ставьте высокую планку себе, начинайте с малого. Итак, первый шаг – начни с малого. Например, ты не любил делать физкультуру утром, гимнастику. Тебе кажется, что на это уйдет очень много времени. Выдели 2 минуты, 5 минут. Потом увеличиваешь до 10 минут, то есть начинай с малого. Например, ты никогда не умел готовить, а это пригодится взрослому человеку. Начни с малого, что самое элементарное. Ну, яичницу приготовить, но так, чтобы она не подгорела, да? Или сырники, или еще что-то. И каждое самостоятельное действие, оно будет вас вдохновлять. Следующий шаг. Поставь свою четкую цель. И вы знаете, что цель отвечает на какие вопросы? Первое, что? Что я хочу сделать, да? Я хочу пожарить яичницу, чтобы она не подгорела. Ага. Дальше. Зачем мне это надо, да? Второй вопрос. Итак, второй наш шаг, чтобы дисциплинироваться, это ставить четкую цель. Вот у нас часто бывает многое в голове. В голове очень трудно.

0: нужно все удержать, согласитесь? Вы сейчас вот записываете, это очень важно. Так запиши себе план, что ты на сегодняшний день или на неделю, или на месяц, вообще хорошо планировать заранее, что ты будешь делать. Итак, план. Что является планом? Почему план помогает? Потому что вы делите эту большую цель на некоторые шаги, и дальше вы указываете сроки, и дальше самоконтроль. Четвертый шаг. Очень важно развивать волю, внутреннюю мотивацию. И здесь заставление мало поможет. Ну, как бы насилие над собой будете производить. А лучше договориться. Сила вообще – это не Божий принцип. Божий принцип – это договариваться. Божий принцип – это с любовью к себе. Вы согласны? Поэтому развивайте в себе это умение. Можно убрать то, что может вас отвлекать. Если мы все время отвлекаемся на телефон, то мы можем его просто убрать, да, с глаз, чтобы он нас не отвлекал. Ну и последний шаг. Очень важна похвала. Похвала – добрая себя. Это не так, чтобы развивалось хвастовство, да? А похвала за конкретный факт, выполненное дело. Ну как вам эти 5 шагов? Реально можно их исполнить? Помогут они самодисциплинироваться? Ну, самодисциплина – это вот способность учиться новому, конечно же, связана с таким понятием, как самоконтроль. Как вы понимаете, что такое самоконтроль?
1: Ну, когда ты осознаешь, что ты делаешь, делаешь ли ты правильно или нет.
0: Делаешь ли то, что запланировал? Можно так сказать? План помогает развивать самоконтроль, не правда ли? Я запланировал, выполнил, не выполнил. В чем причина? Тут я себя не ругаю.
2: Самоконтроль – это когда ты делаешь не то, что хочешь, а то, что нужно.
0: Да. И вот это слово «нужно» – это связано с понятием обязанности. Вообще иметь обязанности – это плохо или хорошо? Вот сейчас вы учитесь в школе. У вас есть обязанности?
2: Хорошо учиться.
0: Да, конечно, выполнять задания. Самоконтроль – это как регулятор. Регулятор. Когда мы регулируем, да? Где надо остановиться, где надо усилить что-то. Регулятор в наших руках. Часто я слышу: возьми себя в руки. Да? Что это значит? Что подвергается самоконтролю, регуляции?
1: Свои эмоции, свои эмоции. Действия.
0: Да, действия.
1: Слова.
0: Слова.
1: Свои мысли.
0: Мысли. А выбор тоже? И именно самоконтроль помогает нам вовремя остановиться. Вот бывает какая-то ситуация, и ты не можешь остановить эмоции свои. И здесь очень важно сказать, как бы я вообще даже учу людей вот делать такой жест, как «стоп». Можете сделать такой жест? Стоп. Как будто стоп-сигнал, да? И когда мы делаем этот жест, как бы себе даем команду. Мы сами себе командиры. Мы уже тренеры, мы уже регуляторы у нас есть, да? У нас есть все способы, все инструменты, которые помогают нам управлять нашей жизнью. Скажите, пожалуйста, если у меня развит самоконтроль и самодисциплина, можно ли сказать, что я взрослый человек?
1: Ну, конечно, это не все качества, но, в принципе, да.
0: Более того, если вы разовьете в себе эти качества управления организацией, то вы сможете быть будущим руководителями, сможете быть лидерами. Вообще, это управленческие качества – это тоже признаки взрослого человека. Скажите, пожалуйста, вот реально, какие 2 действия вы можете сделать для того, чтобы уже буквально вот завтра или послезавтра улучшить самодисциплину и самоконтроль? Пожалуйста, поделитесь. 2 шага, которые вы можете делать. 2 действия. Пожалуйста, Лика.
2: Ну, написать план, поставить четкую цель.
0: Точно. План, действие.
1: Тоже составить план и потом просто следовать ему.
0: Да, конечно.
2: Замотивировать себя на достижение своей цели.
0: Сформулировать и подумать, как замотивировать себя.
2: Брать все, что отвлекает, а потом в конце себя похвалить.
0: Ну что ж, я думаю, что у вас это получится, потому что вы знаете теперь алгоритм, вы знаете 5 шагов, которые вам помогут развить в себе самодисциплину и самоконтроль. Мы продолжаем говорить о том, что же нам мешает контролировать себя сегодня и почему.
2: Мне сложнее всего контролировать свои обязанности.
0: То есть... Почему?
2: Ну, мне сложно о чем-то

0: концентрироваться, и я часто на все отвлекаюсь.
1: Мне тяжелее всего контролировать приемы пищи, потому что я постоянно куда-нибудь тороплюсь, особенно в школьное время, и забываю.
2: Мне труднее всего контролировать время в телефоне, потому что я постоянно, ну, опять же, откладываю некоторые вещи на потом и не знаю, чем себя занять.
3: Мне трудно контролировать страх, потому что я не могу сосредоточиться и успокоить себя.
4: Мне трудно контролировать свой отдых, потому что у меня из-за учебы, из-за того, что я откладываю все на потом, у меня мало остается времени на сон.
5: Получается, что мы сейчас говорим о том, что наши привычки, что ли, нами управляют. Привычка нас контролирует, а не мы ее, да?
2: Ну, скорее всего, привычка нас контролирует, потому что она не может никуда деться, если только ты не попытаешься ее как-то убрать.
5: Заменить.
2: Да.
5: Да, мы говорили заменить на позитивную. Хорошо. Скажите, пожалуйста, на сколько процентов сегодня из 10, предположим, на сколько процентов вы еще все-таки не вышли на этот уровень самоконтроля? Можете себе записать даже, чтобы мы видели старт, да? Насколько еще привычка властвует над вами?
1: 5 из 10.
5: 5 из 10. Это говорит о самоконтроле, да? Ага,
1: что... 4 из 10.
5: 4 из 10. Ага, у кого еще?
6: 6 из 10.
5: 6 из 10.
6: 3 из 10.
5: Давайте попрактикуемся в этом направлении. Я сейчас буду зачитывать вам ситуации. Внимательно меня слушаем. Итак, первая ситуация. Представьте, что вы делаете уроки, но вдруг пришло сообщение. Что вы будете делать?
1: Прочитаю его.
5: Сразу прочитаешь его?
1: Да.
5: Ага, так.
1: Смотря от какого человека.
5: А, так все-таки посмотришь.
1: Ну, я посмотрю, кто написал.
7: Посмотрю, вдруг это что-то важное.
5: Ага, что-то важное.
6: У меня по-разному. Бывает, когда я смотрю, а бывает, когда я, ну, сначала сделала, а потом уже посмотрю.
5: У меня тоже так бывает, Самуил. Ты знаешь, бывает так, что слышу, прям подряд идут, и думаю, как Зоя, наверное, что-то важное, надо посмотреть. С другой стороны, я как говорю, стоп, что я сейчас делаю? Это важно, то, что я сейчас делаю? И помогает. Ангелина.
1: Обычно посмотрю и отвечу.
5: Дальше, вторая ситуация. Вы обещали маме приготовить ужин для всей семьи, но тут позвонила подруга в слезах. Какая-то ситуация у нее, значит, случилась. Ваши действия?
1: Я буду разговаривать с подругой и при этом готовить ужин.
5: А, одновременно, да, будешь? Так.
3: Я, наверное, послушаю подругу, вдруг у нее что-то важное, потому что по пустякам обычно не плачут.
7: Конечно, я помогу подруге. Ужин — это просто, чтобы удовлетворить свою потребность. А моральное здоровье, мне кажется, важнее.
5: Мы говорим про ценности, да. Поддержать подругу, друга — это очень ценно. Но и мама тоже. Маме тоже обещали. Она надеется на вас?
1: Я бы спросила у мамы, нужна ли ей в данный момент моя помощь. Я отложила бы какую-то часть готовки на потом. Спросила бы, поговорила с подругой, а потом уже помогла маме приготовить.
5: Друзья, я сейчас вам предлагаю, чтобы третью ситуацию вы зачитали. Кирилл, можешь зачитать?
8: Третья ситуация.
5: Да.
8: Вы сидите на диете, но вдруг предлагают вам кусочек пиццы. Ваши действия?
5: Пожалуйста.
6: Я отказался бы.
1: Смотря какая пицца.
7: Честно, если бы я была на диете, я бы не сидела рядом с другой, которая ест пиццу.
5: Вот так, такой ответ, ага, пожалуйста.
1: Я никогда не сижу на диете, так что я думаю, что один кусочек ничего, как бы...
5: Нет, не изменил бы ничего. А некоторые говорят, я съем, но потом обязательно поголодаю, например, да, или сделаю разгрузочный день. Хорошо, четвертая ситуация, пожалуйста, Алена, прочитай.
9: Четвертая ситуация. Вы обещали себе лечь в 22:30, но в 22:00 начался новый сериал, который вы мечтали посмотреть. Что сделаете?
2: Ну, скорее всего, я лягу вовремя, потому что, ну, если нарушить свой порядок, то это указывает на то, что ты не обладаешь самоконтролем, а это, ну, важное качество, как мы и разобрали.
5: Тренироваться будешь? Ага, так, внутреннего тренера включишь.
0: Ну, смотря как бы, когда это происходит и когда я ложусь спать. Допустим, на каникулах, ну, я, наверное,

0: Ну, посмотрю. А вот школьное время, я, ну, пойму, ну, должен понимать, что я могу завтра не встать, и мне будет только хуже.
1: Ты как бы сам решаешь, что тебе этот
0: выбор... Да, в зависимости от обстоятельств.
1: Да, в зависимости вот от этого. Ага.
2: Если я обещала себе лечь спать в 22:30, а он начался в 22:00, то я могу посмотреть первые 20-30 минут, а остальное продолжить просмотр на следующий день.
1: Да, тоже может как вариант быть, ага.
3: Если это новый сериал, вот, то я, скорее всего, не буду его начинать смотреть, потому что там не одна серия точно.
1: Угу.
3: И я

0: следующий день. Потому что я буду смотреть сериал.
1: Точно. Ой, как мне это знакомо. Я тоже понимаю, что если вдруг сериал, да еще он такой интересный, все, можно сказать, что я впадаю в киношное рабство. Какое решение вы, может быть, приняли вот даже по этим небольшим ситуациям? Они вообще жизненные ситуации?
0: Мы должны сами управлять нашими привычками и зависимости, а не они нами.
1: Точно, да. Это твой выбор?
0: Да.
1: Угу. Еще, пожалуйста, выводы. Каждый для себя, какие вы сделали выводы?
2: То, что нужно, как бы идти к цели и не поддаваться искушениям.
3: Если действовать так, как ты решил, ты учишься самоконтролю и тем самым становишься взрослым и отказываешься от своих привычек вредных.
1: Как сразу много, да, результатов будет. И я хотела бы спросить, вот когда вы преодолеваете что-то, говорите себе сами «нет», это не надо, да, например, сейчас. Лучше вот это. Как вы себя чувствуете?
0: Ничего себе, я так могу.
4: Ну, в момент, когда я отказываюсь от искушения, мне, наверное, будет очень тяжело. Но потом я буду хвалить себя, и мне будет хорошо.
1: Да, да, да, это очень приятно, да. Скажите, а вот что помогает нам, вот, что вам помогает вот, преодолевать какие-то вредные привычки, искушения?
0: Ну, чтобы в телефоне не сидеть, надо просто его сначала разрядить, чтобы он отрубился.
1: Это действие конкретное, целевое. Еще.
3: Ну, помогает поставленная цель.
5: Вера в свои силы. Я могу сказать себе, я смогу это сделать, и это мне поможет.
1: Мне очень помогает молитва. Потому что я понимаю, что вот я, может быть, 9 раз из 10 преодолею это, буду держать, да, буду совершать самоконтроль, самодисциплину. А могу потом раз, и ресурса нет, лень, как вы говорите, да, расслабиться захотелось, и вдруг опять ты попался. Получается, Бог свою работу делает, а мы свою работу делаем. И в этом как раз совмещении, да, и получается мощный результат. Сейчас я хотела бы с вами небольшое упражнение сделать. Игру такую. Вам важно сейчас сесть удобно, очень удобно. Так удобно, чтобы вы не шевелились. Чтобы вы глазками не моргали. Как бы застыли. Минута самоконтроля. Посмотрим, как вы можете управлять своим телом. Готовы? Угу. Начали. Улыбнулась. Улыбнулись.

0: Стоп. Скажите, трудно было контролировать себя? Кому удалось? Несколько человек сразу залыбались. Потом отвлеклись на мой телефон, на этот шум. Скажите, трудно вообще контролировать себя? Всего лишь одну минуту нужно было, да? Поделитесь, пожалуйста.
1: Было легко.
0: Легко. А что тебе помогло? Я смотрю, что ты вообще просто опустил...
1: Я перестал задумываться обо всем.
0: Так.
1: Окружающем. И просто вошел в себя, так сказать, сам собой.
0: Ага, наедине с собой.
1: Да.
0: Ага, отлично. Состояние спокойствия было у тебя, да? Отдохнул немножко за эту минутку?
1: Да.
2: Я сконцентрировался на дыхании.
0: Ты концентрировался на дыхании, и как ты себя чувствовал?
2: Я просто расслабился и ни на что не обращал внимания, кроме дыхания.
0: Тебя не отвлек этот звук? Ты на него ни глазками не отреагировал?
2: Я подумал, когда этот звук прозвучал, я подумал, что таймер закончился, и поэтому я отвлекся на него.
0: Отвлекся. Значит, звук все-таки какой-то посторонний звук тебя отвлек.
2: Я подумал, что таймер закончился.

0: Ну, не улыбаться было сложно.
1: Сложно не улыбаться. Ульяна сразу, буквально, да, расскажи про себя, как получилось, что тебе не удалось контролировать.
2: Да я вроде с самого начала улыбалась.
1: Ага, ну ты бываешь серьезная, а тут раз сразу улыбнулась. Так, ребят.
2: Вообще, когда я только начала готовиться, было легко. Но как только вы сказали «начали», как будто все тело в напряжении было.
3: Я только улыбалась, единственное как бы движение, которое было. Просто я вспоминала некоторые моменты, вот, поэтому улыбалась.
1: Понятно. Видите, как воображение работает? Как представил себе картинку, что-то вспомнил приятно и улыбнулся, да? Как это влияет? Ага. Как кому, Натан, как тебе удалось?
4: Было не особо трудно, потому что я с друзьями так частенько играл. Кто-то винится первый, тот проиграл.
1: Кто еще не делился своими впечатлениями? Да, Слав?
5: Ну, я просто перестал двигаться, стал смотреть на кустик, и все. Ну, как бы это помогло, то, что никуда не смотришь.
6: Я просто сосредоточилась на цели не двигаться, расслабилась, лежала и любовалась тоже кустиком.
1: Вообще, быть все время как-то в таком начеку, контролировать себя бывает напряженно, согласитесь. Но когда это становится такой полезной привычкой, самоконтроль, умение говорить себе «стоп», ты становишься более уверенным, согласитесь?
2: Вам было сложно начать себя контролировать?
1: Мне?
2: Да.
1: Да, конечно, сложно. Потому что я человек подвижный, эмоциональный, особенно эмоциями сложно контролировать. Действительно, когда ты чем-то удивлен, например. Меня, когда кто-то удивляет, я просто эмоционально сразу включаюсь.
2: В нашем возрасте вы себя контролировали? То есть у вас была какая-то цель? Вы шли к чему-то?
1: Ребят, я вам хочу сказать, вы имеете такое преимущество. Если бы мне 55 лет тому назад вот преподавали вот это, вот проводили тренинги, я, наверное, была более управляемым человеком. Но я была дисциплинированной. Я была очень послушной, примерной ученицей. Ну, наверное, вот эти, жизнь по правилам, это воспитали в моей семье, и я поэтому легко подчинялась этому, потому что для меня это была норма.
6: А есть ли варианты, как гиперактивному ребенку научиться самоконтролю?
1: Хороший вопрос. У тебя, наверное, сестренка или братишка?
6: Братья.
1: Братья, да. Ты знаешь, вот гиперактивным людям... Детям в особенности. С ними можно только играть. И поэтому даже вот такую игру, которую мы сегодня с вами играли, да, на минуточку или на 30 секунд, начиная там, с 10 секунд, с 20 секунд, с 30 секунд, до 60 секунд, море волнуется раз, море волнуется два, да, морская фигура. И вот в такие игры играть застыло, да, и вот они таким образом гиперактивно, они потихонечку учатся, да, как-то этому контролю. Но еще очень помогает такое, вообще всем людям помогает раскладывать фасоль, горох по коробочкам. Вот все смешать сначала, и вот ты сидишь и раскладываешь. Вообще очень хорошая мелкая моторика развивается у всех, и мышление тоже развивается у всех, поэтому пока ты раскладываешь по этим баночкам, коробочкам, ты успокаиваешься, и как-то приходит норма твоей эмоции.
6: Спасибо.
1: Ну, пока так, да. Сегодня вы узнали, что самодисциплина и самоконтроль – это навыки, которые можно и нужно тренировать каждому человеку, чтобы стать взрослым, жить свою уникальную жизнь. Ведь именно так задумал Бог, потому что Он автор свободы. Желаю вам в этом успехов, обретения своей свободы.

запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечность смотрит не сверху, в упор. Вечность смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах. Змею ползать, ей в муках рождать, ему хлебом надрывать свою спину, и всем смерть и страх. Плод запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание наконец-то решение всем открыло. И ангелы падали перед вечным, и каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после до сих пор неизвестное миру прощение.

0: Знаете ли вы, что Бог произвел весь род человеческий от одной крови? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады, что наступило время новой нашей с вами встречи в цикле «Что есть Евангелие?». Что такое Евангелие, как оно применимо к нам с вами сегодня. И рассуждаем мы об этом на основании очень-очень интересной книги, которая называют некоторые люди ее «Евангелие в действии», «Деяния святых апостолов». Лен, вот скажи мне, пожалуйста, не странно ли звучит это утверждение, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий? На земле столько народов, столько национальностей, столько рас, столько различных людей. Это правильное утверждение, что все произошли от одной крови?
1: Ну вот Павел, да, в одной из своей проповеди он именно так и сказал. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию.
0: Угу. То есть для тебя это основа?
1: Да. Павел, ну, Павел сказал, я думаю, что это вдохновение было от Бога. И я думаю, что он о крови как раз Иисуса Христа говорил. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную.
0: Очень интересно.
1: Вот, поэтому, ну, мне кажется, что здесь как раз Павел, неся эту благую весть о спасении, он как раз и имел в виду кровь Иисуса Христа.
0: Коля, но прежде чем мы перейдем вот к этой части 17 главы книги «Деяния апостолов», мы еще должны к этому подойти, да? И вот о чем мы будем сегодня узнавать о действиях апостолов?
2: Вообще вот эта проповедь, которую мы прочитали, отрывок, произнесена была Павлом в Афинах, в греческой столице Ареопаг, так называемой. Место, где собиралась вся элита культурная, научная, философская, вот такая вот все. Это академики там, то есть это высший разряд уже, высший класс.
0: Интеллектуалов.
2: Да, все интеллектуалы.

0: писателей, все, что было выдающегося в Греции, вот собирались именно вот там. И Павла туда пригласили, на этот высший форум такой вот научно-философско-культурной мысли, религиозной. И вот там он это сказал. Но...
1: Тогда неотделима была религиозная мысль от научной, культурной, философской, да? То есть это все было в единстве?
0: Ну, скорее всего, да. Это все было пропитано все равно и религиозностью, и верой в богов. И даже не в богов, верой в Бога Единого даже было и такое понимание. Вот если Платон почитает, то он пишет об одном боге только, например. Ну и то, что, как Павел казался в Афинах, да, вот немножко тут предыстория, что братья верующие люди, как бы уберегая Павла от излишних там...
1: преследований?
0: Да, от излишних там, арестов. Там, они решили припроводить тайны его вот в этот город греческий, Верию или Верия, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. И здешний, и опять Павел проповедовал, он весь простая, весь приблизил Царство Небесное. Вот Христос пришел уже в этот мир и придет во второй раз. И Царство Божие приближается. И здешние были благомысленнее фессалоникских.
1: Здешние, то есть верийские, да?
0: Верийские в этом городе. Слушатели в синагоге были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Очень популярный текст среди христиан, которые читают Библию.
1: Лен, вот мне кажется, ты очень любишь исследовать Слово Божье. Ты прямо, вот о чем-то мы упоминаем, и ты прямо листаешь Библию, находишь. Ты же ведь не знала заранее, что это будет упомянуто. Ну, да. Вот, по-моему, тебе нравится исследовать Слово
2: Божье. Я думаю, что, ну, у меня скорее не исследование все-таки, а чтение. Потому что, вот, мне кажется, что я исследовательским таким особым умом не обладаю. То есть,
1: но ты ведь читаешь-то под водительством Духа Святого.
2: Ну, да,
1: то есть, ты же анализируешь.
2: Да,
1: то, что ты читаешь, ты размышляешь над этим.
2: Да, конечно, но вот чтобы действительно исследование, я в это слово вкладываю нечто большее, то есть это...
1: Богословское.
2: Да, богословское исследование.
0: Ну, скорее всего, тут тоже не исследователи были, в синагогах обычные люди, а может быть, не очень обычные, да, потому что вот дальше-то мы читаем, многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, из мужчин... Опять женщин, Павел. Почетных женщин. То есть людей высокого положения. Социально. И мужчин немало, да. То есть непростые там, очевидно, были прихожане.
2: И у них был, ну, как бы большой круг влияния. Обычно, если человек, ну, авторитетом обладает, то у него круг влияния довольно-таки большой. И поэтому, ну, я думаю, что многие и за ними последовали.
0: Но здесь заложен принцип, который следуют многие читатели Библии. Разбирая Писание, точно ли это так?
1: Точно ли так то, что утверждает какой-то человек, да? То есть человек-то может утверждать. А вот они разбирали Писание, чтобы убедиться, на самом ли деле про это говорится в Библии, да? Так я понимаю?
2: Ну да, то есть Павел утверждал что-то, да? А они на основании Писания это исследовали. Точно ли это? Он говорит, не ошибается ли?
0: Да, не обманывает ли он?
2: Да, не обманывает ли, да.
0: Вот слово «благомысленные» – это вот, если перевести с греческого, будет звучать как «благородный» или «человек высокого положения». Это с мыслями тут не очень как-то связано, но связано с положением человека, благородного рода. То есть вот то, о чем потом мы читаем, что почему там про почетных женщин сказано, и мужчин, уверовавших, вот именно вот в этой верийской синагоге. Потому что там, очевидно, собиралась вот, синагога была состояла из вот таких вот высокопоставленных особ. Может быть, это был такой район, или где эти люди проживали. Ну, как-то вот акцент сделан на положении в обществе.
1: А значит, и влияние, как Лена
2: говорит. Да,
0: да. Люди благородного происхождения, что ли. Ну и Павел нашел себя, то есть созвучие своему положению, потому что он тоже был знатного рода, Павел.

0: римский гражданин, непростой. И он нашел общий язык с ними, очевидно. И те приняли его весь как свою, что ли. Как его за своего приняли там. И исследуют Писание, и поскольку они привыкли доверять документам, поскольку это люди высокого положения, они вот проверяли его слова вот таким образом. Точно ли это так? Но вот дальше опять. И опять, вот как вот под копирку все. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что в Вереи проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда и возмущая народ. Вот, и тогда братья тотчас спустили Павла, как будто идущего к морю. Что за люди? Вот, неугомонные, запрограммированные как-то вот на это, вот, как машина, на вот эти преследования, что ли. Во что бы то ни стал, надо вот Павла поймать, посадить куда-нибудь, ограничить его действия и вообще уничтожить лучше.
1: Можно сказать, что дьяволом они запрограммированы,
2: да? Я тоже хотела сказать, что они возбуждались, то есть они не могли успокоиться, пока не совершат то, на что их вот дьявол толкает.
0: Угу. Продолжение всей книги «Деяния апостолов» до самого конца. Вот это все, вот это... как погоня за ним, как будто вот из Иерусалима, из Антиохии, преследить по километражу, сколько это нужно было затратить и сил, и времени, чтобы вот преследовать, не вот так вот фанатично преследовать Павла. Mm-hmm. Какими надо быть людьми? Кто на это вообще способен? Mm-hmm. Конечно, явно не Божья сила тут действует. Это сила сатаны, который крикает, как лев, ища кого поглотить, неугомонный, он никогда не успокоится, пока не поглотит. И вот эти тоже видно, такого же духа. Тогда братья тотчас спустили Павла, как будто идущего к морю, а силы Тимофея остались там. То есть приходится вот какие-то, детектив какой-то уже пошел, конспирация. И Павла вот таким образом они как-то спасают от этих вот фанатиков. Сопровождавший Павла проводили его до Афин. Вот даже сопроводили его до Афин. А Афины достаточно далеко от Верии. Если по карте посмотреть, это Верия – это север Греции, а Афины – практически юг. Вот всю Грецию, по сути, провожали. И это его сопровождали. То есть, очевидно, боялись за его жизнь. И вот такой вот эскорт такой охранный Павлу, обеспечили безопасность его. Так вот заботились братья, христиане, верующие о Павле. И вот таким образом оказался в Афинах. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему. Отправились. И в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Вот оно, и махровое язычество, что называется. Что там всюду кругом
1: статуи. Это были, статуи, в виде статуи?
0: Божеств различных, Гермесов, Юнон, там Афродит. И всех-всех-всех, кого только можно вспомнить сейчас. Вакх, может быть, там, и так далее. И вот Павел смотрел на них. Если это много, можно там отравиться от этого зрелища, что вот этому поклоняться, и этому поклоняться, и этому. Где же? Как же это все? Он просто не мог вот так вот спокойно это смотреть. Возмущение у него. Он возмущается, почему же так это происходит.
1: Все. Вот помним мы это, из курса истории. Там преподавались нам и мифы Древней Греции, и римская тоже вот. Религиозное такое мироощущение. Вот, например, Вакх ты упомянул. Мне вот помнится, что это бог виноделия. То есть вот ему надо поклониться, ты говоришь, да? Афродита. Могу ошибаться. Давно это было, когда я это учила в школе. По-моему, там к судоходству она имеет отношение. Богиня судоходства.
2: То есть море.
1: Да, вот, то есть...
2: Венера.
0: Наверное, это богиня любви, вот все-таки, Афродита-то.
2: Да, а не Венера?
0: Венера-то римское имя.
1: Вот, это я просто для того говорю, чтобы мы вспомнили, к чему влечет...

0: или ведет язычество вот, поклонение статуям богов, которые, ну что ли, вот покровительствуют разным
1: силам
0: сферам
1: природы.
0: Да, разным силам природы, сферам жизни стихии человеческой.
2: Мира, да.
0: Если... Артемида – богиня охоты, по-моему.
2: Да, Дионис. Дионис – это римский, кстати.
0: Вино тоже там что-то такое.
2: Вакха. Да.
0: Ага. Ну и так далее. То есть вот Павла это удручало, когда он видел этот огромное... Когда он, нашедший истинного Бога, да, знающий Иисуса Христа лично, и вот он вдруг видит, у него сердце кровью обливалось, он видит, что люди такие умные, да, такие развитые, такие образованные, они поклоняются вот этому огромнейшему пантеону, огромнейшему количеству разных богов, которые и не боги вовсе. Да.
1: Ну и вообще он же, конечно, был воспитан в иудаизме, и там вообще единобожие, то есть Бог-Отец, и это как бы, почему они, мне кажется, Иисуса не принимали, Мессию, да, за Бога, потому что они только Бога-Отца почитали, иудеи, и поэтому трудно им было и слышать и об Иисусе, и о Духе Святом, да, что как бы тоже какое-то многобожие получается.
2: Нет, Ветхий Завет все-таки говорит и о Мессии, и о Сыне, и о Духе Святом говорится там.
1: Ну вот как-то они не принимают. Вот мы видим на протяжении и служения Иисуса Христа, и служения апостолов, вот не принимают они, не хотят весть об Иисусе, а не принять.
2: Они принимают, потому что Иисус не тот Мессия, которого они
1: ждут. А которого они ожидали.
2: Они ждут царственную особу. А тут пришел плотник, какой-то непонятно какого рода
1: племени. Ни рода, ни величия.
2: Да, живет в Назарете, когда так... когда он должен быть в Вифлееме. Там, хотя, они не, просто не придали значения тому факту, что он там был рожден.
1: Родился.
2: А жил, по сути, всю жизнь в Назарете. И это было упущено. То есть, ну, они ждали Мессию, да, они верили, что да, это Сын Божий. И когда он себя объявлял Сыном Божьим, они его за богохульство хотели побить камнями уже сразу. Как ты Сын Божий? Какой ты Сын Божий? Это только вот он, Мессия только Сын Божий может быть. То есть Бог. Mm-hmm. Это Евангелие от Анны там очень хорошо вот это вот описано. Но вот то, что действительно тут было поклонение силам природы, а точнее поклонение, по сути дела, бесам, вот, наверное, это возмутило Павла больше всего. Потому что...
0: Почему, Коля, расшифруй?
2: Это не поклонение идолам и божествам. Это за каждым идолом стоит бес. Прямое поклонение сатане, то есть.
0: Это в Библии такое?
2: Есть такой текст, да. Угу. Не идолам, а бесам вы поклоняетесь. Это у Павла того же написано. Я дословный текст сейчас не скажу. Но вот мысль такая, что за идолопоклонством стоит бесопоклонство. Угу. Это мой термин. Беспоклонство нет в Библии. Угу. Поклонение бесам, то есть. И вот Павел рассуждает в синагогах, синагоги с иудеями, вот там в Афинах, и с чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. Вот у него появляется новая возможность в Афинах.
1: Новая аудитория.
2: На площади. Спокойно возвещать весть на площади. Ему никто не препятствует, потому что Афины такой вот город, любящий новую информацию, о чем бы то ни было, о новой философской идее какой-то, о новой научном какой-то, о научном открытии и о новом божестве. Mm-hmm. Они тоже с удовольствием бы послушают. И мы об этом читаем дальше. Некоторых из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Но это свободная дискуссия. Ты выражаешь свое мнение, тебе в ответ свое. И вот такое вот без драки, без всяких там эксцессов происходит такой вот научный диспут.
0: Интересно.
2: Философский, религиозный. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Ну... Сегодня такое можно встретить, например, в лондонском Гайд-парке, где тоже такое же можно устроить себе, ну, рекламу, не рекламу, а выход своих идей, что ли. Берешь стульчик, скамеечку, табуреточку, встаешь и провозглашаешь, что тебе угодно. Тебе никто не препятствует.

0: Вот такое есть место у нас.
1: И аудитория собирается слушать?
0: Ну, кому интересно, собирается. Кому не интересно, не собирается. То есть ты свободен.
2: То есть он может даже стоять и самому себе говорить.
0: Говорит в воздух, да, неважно, там, слушать тебя, не все, что ты сказал, ну, никто, ну, популярность нет, ну, ладно. В следующий раз что-нибудь другое, может быть, скажу, для того, чтобы услышали. Но вот похожая ситуация вот и здесь. И взяв его, привели в аэропак. Вот тут уже другой уровень, о чем мы говорили, что в аэропаге собирается элита. Вот весь цвет греческой мысли, греческой науки. Вот там, там-то вот как раз академия. И вот туда Павел как бы попал на первый канал телевидения. Это вот все популярнее уже невозможно себе представить аудиторию и местоположение. Это столица, и это вот вершина, что ли, всех этих научных, исторических, религиозных мыслей. И взяв у аэропага, говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Вот прямо на блюдечке, пожалуйста, выложили тебе возможность. Говори о Христе вот сейчас, спокойно, свободно, без всяких этих ограничений.
2: С одной стороны, преследование иудея,
1: да,
2: которые, казалось бы, должны были Божью весть сами разносить по всему миру. Вот. А с другой стороны, такое принятие от язычников.
0: И став Павел посреди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особо набожны».
2: Угу. Вот, это он к язычникам.
0: Какой молодец Павел. Смотрите, как он, каким изысканным языком он это говорит. Только что вот мы считали, что он там возмущение какое-то у него было, да? Но он свое это возмущение, он его запрятал подальше и даже не выказывал. А здесь он обращается к ним как к набожным людям, как к коллегам. И я тоже набожный. Вы набожные. Мы все набожные тут люди собрались. А вы особо
2: он лукавил?
0: Набожные. Это Павел говорил. Он совершенно не лукавил при этом. Нет, он говорил искренне. Потому что он действительно их считал набожными людьми. Раз и столько они наставили тут вот памятников этих разных статуй, это значит, говорит о том, что люди все-таки этому посвящают очень много мыслей, времени, там, сил, там, денег, может быть, это все стоит немалых. Все это вкладывается туда. Это говорит о том, что это им важно, что это им нужно.
1: Ну вот это явно мудрость Божия. Вот, ну, действительно, ну, написано же, и Иисус говорил, да, что я вложу мои слова ваши, когда вы будете свидетельствовать о мне. То есть Дух Святой вам даст вот те слова, которые необходимы для тех людей, которые открыты сейчас. Ведь Бог проникает в сердца, и Он видит сердца слушающих, и влагает эти слова в уста Павла, чтобы он сказал то, что сейчас они могут принять, могут понять и могут как бы откликнуться на это.
0: И он не говорит идолы им там, да?
2: Как себе сразу можешь представить, с каким бы рвением многие из нас бы сказали, вы что тут наставили? Это идолы, это бесы, нельзя им поклоняться. А вот на самом деле, как Лена говорит, вот Господь его мудростью свыше наделил. Коля, ты говоришь, что он им говорит? Вы особо набожны.
0: Просто, да, восхищение. Вот это
2: как многому можно научиться у Павла.
0: И как он называет этих идолов? «Ибо, проходя, я осматриваю ваши святыни». Угу. Святынями называет, да?
2: Но для них-то они святыни, да.
0: «Я нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Вот это высший пилотаж просто.
1: Да. Но это мудрость Божия. Ну вот просто действительно, вот, ну, видишь слова Духа Святого.
0: Никого не обидев, наоборот даже. Вот у нас закон там как-то вышел, да? Религиозные чувства нельзя там как-то оскорблять. Да, это как-то вот... Вот он в действии, этот закон. То есть человек, который... Противник, все вот до крови, наверное, возмущен, то есть
2: до
0: мозга костей, возмущение у него вызывает все вот эти вот статуи, и он с такой любовью обращается, потому что он к людям обращается, не к статуям, и не хочет никого там ни за что осуждать. Угу. Точно так же, как и Христос, нас ни за что никогда не осуждает. Он просто нас приглашает, призывает. Покай.

0: Вознесся и приблизился с небес.
1: Но Павел это вот все-таки вот эту мудрость, сходящую свыше, он пронес ну, во всей своей вот жизни проповеди, да, то есть он говорил. С иудеем я был как иудей, с подзаконным как подзаконный, с язычником как язычник, но не быв тем, что
0: закона.
1: Да, да, не чуждый закона. То есть все-таки закон Божий для него это было все и во всем.
2: Вот. Ну, и это, по большому счету, он действовал в рамках закона Божьего, да. Потому что
1: любви.
2: Он вел людей к Богу именно да. любовью,
1: да.
2: правильно
1: да.
2: ты
1: да.
2: говоришь.
0: Ну да. И Христос, когда приходил в мир, он вот не позволял себе какое-то, ну, не знаю, негативное отношение там, к каким-то идолам или еще к кому-то. Хотя он пришел к иудеям, да, к народу Божьему. Тем не менее, этот народ и в идолопоклонство впадал неоднократно. И он не говорил ничего об этом. Он говорил, вот смотрите, вот мытари, блудницы идут впереди вас, религиозных, там, которых скрупулезно соблюдаете все постановления. А вот эти вот мытари и грешки, они воспринимают весть почему-то легче, чем вы, которые должны
1: кому,
0: были...
1: Кому много прощено, тот много возлюбил. Поэтому он ну, видит, что когда человеку прощается многое, то и любовь его, вот она на 100%.
2: Всеобъемлющая.
1: Да, всеобъемлющая.
0: Ну да, но те-то люди, они Библию-то не знают, не читают, ни мытари, ни блудницы. Им до Библии это никакого дела нет. А эти, они же исследуют, они же все тщательно, наизусть все знают, все законы, все постановления. Как вот они не принимают Бога? Вот это большая-большая загадка. Как-то читая Библию, исследуя ее, штудируя ее, заучивая ее, при этом становишься как гроб.
1: Но он говорит, что именно за буквой закона не видит духа. Все-таки вот Господь сказал, что я пришел не нарушить ни одна йота, ни одна черта из закона не нарушится, но должен быть дух закона и поклонение да. в духе и истине. То есть вот он все-таки показывает мертвость закона, когда она только ну, закон, который осуждающий, а он о законе оправдывающем и спасающем говорит.
2: И ведь вот и к иудеям у Павла было такое же
1: это
2: очень
1: любовь,
2: доброе да. отношение, полное любви.
1: Да.
2: Он ведь вот говорил, я, Лен, сейчас не вспомню, как точно, но так же, как Моисей в свое время сказал, что тогда вычеркни меня из
1: да,
2: книги
1: да,
2: жизни,
1: да.
2: если, ну, если ты не можешь принять этот народ.
1: Это послание к римлянам он как раз
2: вот,
1: тоже
2: то
1: говорит.
2: Так же и Павел говорил, что ради своих иноплеменников я готов пожертвовать даже своей вечностью,
1: да,
2: настолько
1: да.
2: он хотел им помочь.
0: Желал бы быть отлученным от Христа.
1: Да, да, да, да.
2: Это же, ну, это, наверное, самое страшное для него, что только можно, да. ну, и для любого человека, что только можно себе представить.
0: Ну да, но тем не менее, вот и иудеи и из Библии сделали идола, по сути.
2: Угу.
0: Вот даже вот до такого дошло, что вот за буквой они не видели человека, они не видели его.
2: Они любовь потеряли.
0: Да, да. Угу. Вот то, что Лен говорил про дух, да.
2: Угу.
0: Можно и Писание сделать идолом, оказывается.
2: Угу.
0: И даже хуже. Потому что Писание – это единственный путь к спасению. И он, оказывается, для людей закрыт. Потому что ты Христом это Писание не освящаешь.
2: Угу.
0: И ты отвергаешь Сына Божьего, Спасителя мира, Спасителя твоего. А люди, которые не знают Писания, они идут... в Царстве Небесное.
2: Угу.
0: Вспомнить только вот одного разбойника, висящего на кресте, которому сказано, будешь со мной в раю.
2: Угу. Да.
0: И вот тут вот, здесь, великие ученые Греции собрались слушать Павла. И Павел вот так вот удивительным образом их располагает к себе, называя их памятники религиозные святынями, и говоря о неведомом Боге, которого они поставили тоже такой же вот памятник. «Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». И дальше вот начинается та самая проповедь, с которой мы начали сегодняшнюю программу. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он...»

0: будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все».
1: То есть вот он таким образом их подвел к описанию того, кто такой истинный Бог, да? То есть тот, которому, как он сказал, вы же поклоняетесь ему, у вас написано «неведомому Богу». Вот ему вы и поклоняетесь. Вот он какой.
0: Да. И он живет не в рукотворенных храмах.
1: У них-то ведь тоже храмов было очень много. То есть каждому божеству они посвящали свой храм.
0: А в каких же он живет тогда? Где же он живет? Если он не в храмах, тогда где? В каком месте живет Бог? А он живет в одном месте. Он живет в храме нашем, нашего тела. То есть он живет в человеке.
1: Нашего сердца.
0: Он, вот это мы, храм. О чем Павел нам написал в послании к Коринфянам? Вы храм Бога живого. И в вас живет Святой Дух.
1: Храм живущего у вас Святого Духа. Да,
0: тела ваши, Святого. Суть храм. Да, вот это, угу. Это то, что вот Бог нам, вот наше тело, которое Бог нам дал, это вот и есть то место, где живет Господь. Не в рукотворенном храме, а...
1: В рукотворенном – это когда, ну, вот сотворен действиями человека, да?
0: А в том храме, который создал Бог. И поэтому относиться нужно к этому храму соответственно. То есть, ну, заботиться о теле своем, вот так даже элементарно, да, вот на таком вот физиологическом уровне.
1: Мне кажется, это так ставит на место самооценку, по крайней мере, у меня вот так было. Я думаю, надо же, то есть, что я, это мое тело, это храм, живущий во мне Святого Духа. Если я хороша для Бога, значит, я хороша. Да, вот такая, какая есть, значит, я хороша. Это каждого из вас, дорогие друзья, касается. То есть вы храм, живущий у вас Святого Духа. Это не произойдет когда-нибудь, когда вы станете лучше, когда вы от чего-то освободитесь, или когда вы что-то сделаете, или что-то перестанете делать. Вот сейчас вы храм, живущего в вас Святого Духа. Вы достаточно хороши для Святого Духа. Это значит, что вы хороши.
2: Да, и созданы на добрые дела. Богом именно мы созданы на добрые дела. Поэтому если мы храм живущего в нас Святого Духа, то добрые дела должны исходить от
1: нас. Ну, они будут исходить.
2: Да.
1: Они будут.
2: Если мы позволяем.
1: Это неизбежное следствие.
2: Да. Если мы позволяем действовать Богу в нашей жизни.
0: И вот этот текст. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Угу. Про одну кровь здесь говорится. То есть мы созданы все от одного человека. Произошли не от животного. Угу. Он произвел от одной крови.
1: От Адама.
0: Да.
1: Адам и Ева.
0: Мы все дети Адама. Но нам нужно родословие тянуть дальше, выше, то есть.
1: Раньше.
0: То есть мы все, как в Луке написано в родословии Иисуса Христа, мы все Божьи дети, Божьи творения, Божьи сыны и Божьи дочери. Угу. И вот это осознание, вот это сознание должно прийти вот вместе с верой в Иисуса. То есть если ты веруешь в Иисуса, то ты также веруешь, что ты его сын или его дочь. Спасенные для вечности. Угу. Мы все его дети.
1: То есть от той крови мы произошли.
0: И мы как бы, да, мы родственники его. То есть мы, Маугли вспоминается прямо вот, мы с тобой одной крови, ты и я. Прямо вот это по отношению к Богу. И он говорит то же самое нам. Вы мои дети, я в вас душу свою вложил, я в вас живу, я вас питаю, я заставляю биться ваше сердце. Я расправляю ваши легкие. С каждым движением его вы должны понимать, что это я в вас это делаю. Потому что никак по-другому не объяснить, почему мы вот двигаемся, почему мы живем, существуем. Вот он и написал так. сам давая всему жизнь и дыхание, и все.

0: все.
1: От одной крови Он, то есть Бог, произвел вот, всех людей, сам давая им жизнь и дыхание, и все.
0: Все от нас, все от Него зависит, все зависит от Него. Все Его, по сути. Он Господин, Он Господь, Он Хозяин, Он Владыка, Он Творец.
1: Я вот никогда не задумывалась раньше о том, что надо думать раньше, надо думать еще до Адама. Я считала, от одной крови, то есть да, на самом деле разные народности, разные расы, разные люди, разные племена на земле жившие, да, что они все вот от Адама, то есть началось все с Адама и Евы. А оказывается, раньше надо думать, что Бог от себя произвел нас, да? Это да. То, что ты, Лена, вначале сказала.
2: Дети. Мы дети его.
1: Да.
0: А вот смотри, какой замечательный текст идет дальше.
2: Дальше вообще просто ода.
0: Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, им движемся, им существуем.
1: Коль, что, то есть они, люди созданы, чтобы, дабы они искали Бога. Вот можно сказать, что это предназначение любого человека? Вот мы говорим о смысле жизни, да? А вот это предназначение человека, чтобы мы искали Бога, чтобы мы Его находили, чтобы мы Его познавали. И именно это нашу жизнь делает полной и осмысленной. Да?
2: Да, да. И Он недалеко от каждого из нас.
1: Да, а Он-то при этом
2: недалеко.
1: А мы
2: еще мало говорим, что Он в нас.
0: Потому что дальше написано, мы им живем.
2: Да, да.
0: Он не вот рядом где-то там отстраненно... И там впереди, и сзади, или сверху. Он в нас, потому что мы именно им и живем.
1: И движемся, и существуем.
0: И движемся, и существуем. И даже вот он говорит, даже как некоторые из вас стихотворцев говорили, мы его и род.
1: Угу. То есть он опять возвращается вот к их контексту, да?
0: То есть, опять же, вот все эти языческие культы, все языческие верования, которые отклонились когда-то от веры единой, в Бога единого и живого, они все для того, чтобы вы искали Бога. Вот вы поклоняетесь вашим идолам там, да? Вы, по сути дела, ищете Бога все-таки. Все-таки вы его ищете. И вот вы сегодня его нашли. Я вам об этом сказал. Кто ваш Бог и кем вы живете и движетесь, существуете. Им только. Вот только им. Вот поэтому Павел и не критикует тут вот языческие культы разные.
2: Нет, дальше он критикует. Давайте будем читать.
0: Ибо мы им живем дальше. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобное золоту или серебру или камню, получившим образ от искусства или вымысла человеческого. И оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Угу. То есть Бог живой, Он не мертвый, вот этот истукан, Он не золото и не серебра.
2: Но он вообще просто вообще ювелирно все. В такую огранку все это слово произвел, что он все показал. Да, вы там...
0: Никакой критики, главное.
2: Да, святыня, все хорошо.
0: Вы молодцы,
2: но
0: вы
2: все это ничто.
0: Вы поступаете все, вы действуете правильно, да, ищите Бога и дальше, и вы его найдете. Вот поклоняйтесь да. Живому истинному Богу, который... Вас создал. Не идол вас создал, не золото, не серебро, а вас создал живой Бог-то. И вы его и род. Итак, расставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду людям покаяться.
1: Вот вывод-то какой, да? Такой, что вот если вы хотите принять Бога, так покаяться нужно. То есть нужно очистить себя, что ли, от наносного. Да, от греха.
0: Да.
1: При помощи
0: мерзкого
1: Бога.
0: Мерзкого всего.
1: Да.
0: Вот, конечно, языческий культ несли много мерзостей, но не у них вот здесь, в Афинах, да. Но мы знаем в других народах, которые приносили в жертву человека, детей в том числе, и делали такие безобразные мерзкие культы, там, и с храмы проституции связанные. В общем, все вот это все... Все гадкое и мерзкое, которое присутствовало в языческих некоторых культах.

0: Вот в этом Павел, конечно, призывает каяться, да. Вот то, что мерзко, то, что производит насилие над человеком, его уродует, вот, если ты в этом занят как-то, причастен к этому, то ты должен, конечно, это все оставить. А это покаяние есть. И дальше вот заканчивает он свою проповедь такое, такими словами: «Ибо он назначил день». Почему вам нужно покаяться? Потому что день наступает. День наступает, когда он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот если какое-то сомнение возникает, что будет суд, и будет вот каждый судим по своим делам, то Бог вот такое удостоверение воскрешения из мертвых выдал, то есть представил этот муж, который воскрес из мертвых. Это особенное что-то, да, это из ряда вон выходящее событие. И разумом невозможно осмыслить, как это. Но вот Бог такое сделал, потому что он праведно будет судить вселенную. Еще и время есть пока, да. Принимайте весть. Но, услышав о воскресении мертвых, они насмехались. К сожалению, весть не приняли. На все старания Павла, на все его...
1: Ну, далее были люди, которые все-таки приняли.
0: Да.
2: Мы, Коль, еще не добрались до конца 17 главы? Еще чуть-чуть?
1: Практически.
2: Завершим сегодня или в следующий раз продолжим?
0: Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые из мужей, пристав к нему, уверовали. Между ними Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар, и другие с ними. Все-таки
1: есть те, кто услышали.
0: Слово Божие, да, не бывает тщетным. Все-таки Павлу, у Павла была все-таки победа тут. Вот среди этого махрового такого научного общества, который не верил в единого Бога. Хотя вот все предпосылки, вот Павел говорит, предоставил, вот предпосылки у вас все есть, все, вы хорошо идете, давайте дальше. Но вот предубеждения какие-то сработали в этих людях, и они не захотели.
2: Можно сказать, что и у нас тоже сегодня все-таки слышат все, а принимают немногие. Потому что предубеждения тоже срабатывают.
0: Да, и религиозного характера в том числе. К сожалению, да. Но тем не менее, все-таки Бог находит людей, которые откликаются на его весть. Откликаются искренне, верой. Не потому что они религиозные, а потому что они верующие.
2: Слава Господу. Ты, Коль, любишь проводить вот это вот религиозное верующее. Мы с Еленой тоже поддерживаем такое разделение. Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что эта встреча была вам так же интересна, как и нам. Пишите, пожалуйста, об этом. А мы ждем следующей встречи с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо

использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек, может быть, даже внешне совершенно непроницаем, но, тем не менее, чувство радости может его переполнять. И вот

0: Городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирование от внешних факторов. Это идеальное. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это три раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Многие спрашивают, что такое крещение покаяния и какое отношение оно имеет к прощению грехов? Это интересный вопрос, и здесь мы должны обратиться к Евангелию, потому что о крещении покаяния говорил Иоанн Креститель. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, где об этом говорится, 1 глава, 4 стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Иоанн Креститель призывал к покаянию. Призывал к тому, чтобы народ приготовился. К чему именно нужно было приготовиться? Ну, весь народ иудейский ожидал пришествия Мессии. Мессии, освободителя, царя, спасителя. И приходит Иоанн Креститель, начинает проповедовать о том, что исполняется пророчество Исаии. «Приготовьте путь Господу», именно об этом говорит Марк в Евангелии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Да? То есть вот-вот должно прийти царство Мессии наступить, прийти Мессия. Соответственно, нужно приготовиться. Приготовьте путь Господу. Свое личное приготовление, все это взято из пророков. Поэтому народ понимал, о чем идет речь. Да, нужно приготовить свои сердца. Нужно быть готовыми. И поэтому идет призыв к покаянию, к исповеданию своих грехов. И люди выходили, исповедуя грехи свои, написано, и крестились. То есть это очень важный момент, что верующие люди, понимая, что все равно мы грешные, да, они для того, чтобы быть, ну, скажем так, приготовленными ко встрече с Мессией, они исповедовали, они раскаивались в каких-то своих грехах и заново посвящали себя в верности, в любви, в служении Господу. Вот. Необходимо также понимать, что обряд крещения, вот то, что сегодня христиане практикуют, обряд омовения полным погружением в воду, это все было известно в иудаизме. Потому что перед каждым праздником народ, приходя в Иерусалим, собираясь в Иерусалим на такие вот ежегодные праздники, народ проходил через синагоги близлежащие и там совершал омовение в специальных таких вот больших каменных сосудах, которые назывались миквы. И вот это вот омовение полным погружением.

погружением в воду. То же самое, что совершали священники перед началом служения в храме, приступая к служению храма. У них тоже были специальные такие сосуды для омовения полным погружением в воду. И это обозначало очищение от грехов. Это символизировало очищение. И вот здесь вот Иоанн делает акцент именно на том, что нужно покаяться, нужно исповедать грехи. И не думайте, он дальше говорит, не думайте, что вы дети Авраама, поэтому будете спасены, поэтому войдете автоматически в царство Мессии. Сотворите, он призывает, сотворите плод покаяния, то есть покажите в своей жизни исповедание, да, грехов, исповедание грехов, вот этот вот обряд омовения тоже указывал, символически указывал на то, что должно произойти в сердце человека. Иоанн делает вывод, подчеркивает, сотворите достойный плод покаяния. Покажите в своей жизни перемены. Покажите свою готовность к тому, чтобы войти в царство Мессии. Готовность в ожидании Мессии. И эта готовность, она должна была проявиться в личном приготовлении каждого человека, в личном приготовлении верующих, в раскаянии сердца, в изменении образа жизни какого-то неправильного. Вот то, к чему призывает Иоанн Креститель, вот то, что означает крещение покаяния.

Что делать, если сорвал спину? Наверное, на земле нет ни одного человека, который когда-либо не говорил эту фразу. Что мне делать, я сорвал спину? Спина – это одна из самых больших проблем для человека, потому что она несет большую нагрузку, и мы, не зная правил или не применяя их, по сути, нагружаем ее чрезмерно и пожинаем то, что она срывается. То есть мышцы спазмируются для того, чтобы сохранить позвоночный столб и не было никаких повреждений. Лично в своей жизни я этот вопрос всегда держу на контроле, потому что в 10 лет меня освободили от занятий физкультуры именно по причине проблем со спиной. Я помню, как я в физкультурном диспансере ходил с мешочком на голове для того, чтобы выправилась спина, чтобы мой сколиоз перестал прогрессировать. Потом, занимаясь спортом, спорт большой не всегда лечит, он и калечит. И сегодня в моей спине есть множество проблем, таких медицинских, но я научился с ними справляться. И сегодня, не переживая, когда у меня появляются боли в спине, или что-то я сделал по неосмотрительности неудачно, потому что организм очень такой мудрый, и всегда есть возможность себя восстановить. Или почти всегда, если мы подходим к этому разумно. Итак, что же делать, если ты сорвал спину? Я приведу пример. Однажды я взял флягу с медом, и было утро, моя спина не была еще подготовлена, я только встал, и флягу 60 с лишним килограмм я переставил вот так, то есть я провел скручивание вот такое, и еще с большим весом 60 с лишним килограмм, достаточно большим. Это не максимальный вес, конечно. Вот. И мою спину схватило, и я просто не мог дышать никак. Что нужно сделать? Нужно снять спазм. Нужно снять спазм. Почему? Потому что что сделало тело? Тело спазмировалось для того, чтобы, как я говорил, не навредить спинному мозгу и позвоночному столбу. Оно просто сковало организм. Нужно снять спазм. Если спазм не снимается, то тогда происходит отек, кровь не может циркулировать, питание не приходит. И если отек не снимается, происходит воспаление, и тогда процесс восстановления происходит долгие дни, а может быть даже и месяцы. То есть как в вопросе инсульта, когда есть золотой час, когда можно минимизировать последствия,

Вследствие инсульта, то я для себя, лично для себя, вывел другую формулу, что есть золотые несколько часов, когда нужно снять спазм для того, чтобы восстановить весь функционал кровообращения, лимфотока и так далее. И для себя я нашел определенные упражнения для этого. У нас есть другая программа, которую вы тоже можете посмотреть, каким образом использовать эти упражнения для того, чтобы помочь самому себе. Но эти упражнения очень простые. Эти упражнения очень простые. И смысл их заключается в следующем. Нужно делать упражнения, которые бы задействовали глубокие мышцы спины. В спине есть несколько слоев или трактов мышц. Если мы говорим о мышцах спины, то мы говорим о широчайших мышцах, о трапециевидных, когда мы говорим о визуальных формах. Но в данном случае проблема в глубоких мышцах спины. Они спазмируются и удерживают позвоночный столб. И нам нужно найти изолированные упражнения небольшой амплитуды, которые бы помогали эти упражнения, совершая их, снимать спазм при помощи упражнений. Работающие мышцы, которые работают долго, монотонно, потихонечку расслабляются, когда ты делаешь это упражнение. И у меня есть несколько упражнений для себя, 3-5 упражнений, которые я делаю в зависимости от той проблемы, которая есть, или это в поясничном отделе, или в грудном, которые помогают мне достаточно быстро снять этот спазм. И вот тогда, когда я в тот момент, когда я взял эту флягу и подвинул, и у меня произошел спазм, я начал делать эти упражнения. Мой товарищ смотрел на меня и говорит: давай уколем тебе диклофенак или что-то еще, то, что обычно люди делают. Но я продолжал упорно делать упражнения. Вот. И прошел час, два, прошло несколько часов. Я делал не по 15 повторений, 100, 200, 500 повторений. То есть по принципу ты просто двигаешься, делаешь правильные упражнения, и мышцы потихонечку расслабляются. К вечеру спазм прошел. Это было утром, к вечеру спазм прошел. На следующий день у меня было испытание. Позвонил мне мой отец, ему было плохо, вызвали скорую. И скорая, когда приехала, сказала: выносите его, мы отвезем его в больницу, чтобы исключить там фактор инсульта. И я понимал, что выносить своего отца на носилках с 5-го этажа, который весит больше 70 килограмм, это проблема, потому что у меня спина только вчера была сильнейше сорвана. И я позвал своего брата, и мы вдвоем выносили отца. И когда я спустился с 5-го этажа на 1-й, я чуть не прыгал от радости. Почему? Потому что вчера, жесточайше сорвав спину, сегодня я смог совершить большую работу. Кто из вас выносил человека на носилках, вот так вот, вы знаете, что нагрузка на спину, она просто огромная. Это работает. То есть упражнениями нужно снять спазм в первые часы после того, как тебя схватило. И здесь даже может помочь лед. То есть работающую мышцу невозможно застудить. И поэтому главное движение, которое расслабляет мышцу. Это простой принцип, который помогает человеку выйти из такой затруднительной ситуации. Но у каждого организма есть свои индивидуальные особенности, поэтому человек должен как-то пробовать. Он должен применить одно упражнение, другое, подобрать для себя, для своей проблемы упражнения, которые и под которыми потом он будет выходить из сложных ситуаций. Поэтому сегодня, когда я еду в командировке или где-то еще, я не переживаю. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, вот это фактор времени. Повторюсь, в первые часы нам нужно начать делать эти упражнения, потому что если мы этого не делаем, потом это растягивается на месяцы. И еще один момент. Если вы в командировке, если у вас нет возможности пойти в спортзал или делать упражнения, хотя они простые, мне очень сильно помогает теннисный мячик. Если я нахожусь на каких-то конференциях, где нужно находиться в зале и сидеть, то я очень часто, если у меня есть какая-то проблема, я встаю к стенке, ставлю мячик на то место, где у меня болит, и начинаю просто его прокатывать. И проходит некоторое время, я катаю, разминаю, и спазм проходит. Мне это очень помогает, поэтому простой теннисный мяч решает серьезнейшую проблему и не позволяет потерять качество моей жизни на несколько недель, а может даже на месяцы. Поэтому

Поэтому мы можем быть здоровыми, если мы будем знать законы и принципы и их применять, то даже если мы попадем в своей жизни в такую сложную ситуацию, как сорвал спину, то в этом нету трагедии. Из большинства случаев мы можем выйти победителями.

0: Состояние зубов является одним из ключевых факторов, определяющих здоровье и качество жизни. Но уход за полостью рта должен быть регулярным и правильным. Только тщательно соблюдая все правила ухода за полостью рта, человек может сохранить свои зубы здоровыми. Как правильно ухаживать за зубами, расскажут наши гости, специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Павел Викторович, в прошлый раз я вас прервала как раз на том, когда вы взяли щетку и хотели что-то уже подробнее о ней рассказать. Ну, да, Мы обговорили вот такие виды щеток.
2: Угу. Да, когда я пытался начать чистить правильно зубы, когда я об этом узнал, я обнаружил, что такой щеткой очень сложно, особенно изнутри передние резцы вычищать вот такими движениями.
0: Угу.
2: И когда я чистил, я понимал, что это очень неэффективно.
0: Угу.
2: И когда я попробовал чистить электрической щеткой, то обнаружил очень хорошую у нее вещь. Вот эта маленькая головка, она очень мобильна. Угу. Она очень легко достигает труднодоступных мест. И главное, не надо вот эти делать подметающие движения бесконечно.
0: Но тем более вот у нас так рот-то широко не открывается.
2: Совершенно верно, да. Это первое. Второе. Зубы мудрости. Представьте себе, да? Вот этой щеткой вычистить зуб мудрости.
0: Очень сложно.
2: Да.
1: Особенно верхний.
2: Когда рот плохо открывается,
0: да.
2: И зубы мудрости часто они бывают расположены не точно вот вверх, а бывает немножко в щеку, в сторону языка наклонены. Вот. Поэтому, да, электрическая щетка, помимо рекламы современной, я скажу как стоматолог,
0: так.
2: Это хороший выход из положения.
0: Угу. То есть именно потому, что она так устроена?
2: Она очень мобильна, раз. И второе, она совершает микровращательные движения.
0: Угу.
2: То, чего очень сложно сделать вот этой щеткой.
1: На большой скорости. То есть движений там больше гораздо, чем мы сделаем
2: да.
1: руками.
2: Ага. Да, выказывает высокая скорость. Поэтому...
0: Даже если вот так делать, все равно
1: так никто не делает.
2: Поэтому мы ее включаем, там стоит таймер. Обычно он где-то в среднем на 3 минуты. Бывают индивидуальные таймеры, но в среднем 3 минуты. И она прекрасно все вычищает. Но есть все-таки одно «но».
0: Так.
2: Я хочу подчеркнуть. На практике бывает так, что это достаточно дорого для людей.
0: Действительно.
2: И тот, кто является достаточно человеком ответственным в плане чистки зубов да, и своего собственного здоровья, он достаточно тщательно вычищает, как практик показала, и обыкновенная щетка. Вот. Поэтому

0: Как мы выбираем в итоге щетки, да, вот эти две? Угу. Мы смотрим на себя критически. Если мы ленимся зубы чистить, угу. Выбор только такой, так. Без вариантов. Угу. Если мы довольно-таки пунктуальны, то, в принципе, достаточно тщательно мы вычищаем и такой щетку.
1: Угу. Но, тем не менее, я делаю вывод, что есть определенные плюсы, которые угу. вот сложно достигнуть.
0: Да, да. Да. Плюс есть.
2: Еще хочу добавить, что очень важно вычищать именно вот задние зубы, это седьмые, восьмые угу. зубы, восьмые у кого есть, угу. обязательно поверхности щечные, это на верхних и на нижней челюсти, угу. потому что здесь чаще всего образуется кариес, и кариес угу. именно придесневой. Угу. Остается больше налета в силу строения анатомического. Угу. Когда мы открываем рот, у нас напрягается жевательная мышца, угу. натягивается щека, и всегда прикрыты эти поверхности щекой. Угу. И напрягается так мышца, что как будто она каменная. И часто, когда откроешь широко рот, туда просто щетка не попадает. Она угу. упирается, и все. Поэтому нужно чуть-чуть прикрыть рот, чтобы угу. расслабилась мышца, и заводить именно вот туда, вот на эти поверхности. Угу. Электрическая щетка, она помогает. Щетки с маленькими головочками, рабочей частью, угу. они тоже вот в этом плане хороши. То есть это очень важно. Именно вот эту часть вычистить. Угу. Потому что проблема бывает.
0: Да, так. Еще один есть плюс из личного опыта. Когда мы с супругой начали чистить электрическими щетками и пользоваться ирригатором, в частности, угу. у нас не возникла проблема о том, чтобы обучать наших детей и приучать угу. вообще к этому. Потому что когда они видели, когда мы брали вот эти вот красивые предметы, да,
1: Целая процедура,
0: зазывая их в ванну, начинали
2: ими работать. Есть детские щетки, кстати,
0: работать.
2: Электрические, очень красивые.
0: Да, у них появлялся интерес. И сейчас с удовольствием, вот, допустим, моим внуке, да, мне не нужно никогда заставлять его тащить в ванну, да,
1: да,
0: почистить
1: кстати,
0: зубы.
1: Бывает, это проблема. Да,
0: да, он сам охотно, он начал сам, у него появилось желание самого заниматься угу. тщательно уходом за зубами, когда вот у него появилась такая электрическая щетка.
1: Мы периодически
0: щетка.
1: Так обращаемся да. к детям, но о них мы будем все-таки говорить позднее. А сейчас да. давайте с вами еще разберемся с пастами. Вот у нас тут стоят несколько представителей. Объясните, паста вообще нужно как-то менять или все-таки можно пользоваться одной единственной? Вообще, как подходить к выбору пасты?
2: Ну да, начнем с того, что пасты, они бывают разные, не просто паста на все случаи
1: да,
2: жизни.
1: Да, там всякое написано.
2: Да, да, написано. Они бывают разные по действию угу. по своему. Есть семейные пасты на каждый день, как для взрослых, так и для детей.
1: Ну, как для
2: да,
1: всех.
2: Да, но дети с 12 лет, да, у маленьких там свои угу. пасточки. Вот, это с 12 лет. Семейная на каждый день можно пользоваться. Есть пасты сенситив для чувствительной эмали. У кого uh-huh. проблемы с чувствительностью, она бывает же, да, на холодное, на кислое. Uh-huh. То есть люди очень страдают. Сейчас это все чаще и чаще встречается, uh-huh. как и стираемость зубов. Поэтому это такие пасты. Их применяют каждый день. Они хорошо вычищают и налет, и справляются с чувствительностью.
1: Uh-huh. То есть это все-таки действительно имеет
2: да,
1: значение,
2: да, да, да.
1: а не
2: они
1: просто
2: работают,
1: так
2: да,
1: ради
2: они, да, они работают рекламы. Пасты, но это так вот, что вот, вот у меня боль от холодного, да, почищу я этой пастой. Угу. Разок почистила, ничего не проходит. Угу. Ей нужно пользоваться именно вот уже как бы, ну, долго.
1: Постоянно.
2: Постоянно, да, вот месяц ты должен это очистить, тогда у тебя будет угу. хороший результат.
1: Угу.
2: Вот есть такие пасты, и с этими пастами обязательно мягкая щетка.
1: Угу. Понятно.
2: То есть если будешь чистить жесткой пастой для чувствительной, ничего не будет.
1: Ну,
2: поэтому
1: да,
2: мягкая щетка, да, и паста для чувствительной эмали.
0: Да.
2: Есть пасты противовоспалительные. Угу. Тоже как бы, ну,
1: когда десна?
2: Да, да, это когда кровоточит десна. Здесь тоже очень интересно. Без стоматолога, используя только эту пасту, тоже результата не будет.
1: Да.
2: Поэтому здесь комплекс. Здесь лечение у врача обязательно. Поговорим об этом. Угу. Тоже очень интересная тема. И паста противовоспалительная. Угу. Она как уже как поддерживающая идет.
1: То есть в данном случае да. можно взять пасту, но эффекта не увидеть.
2: Да, есть, угу. да, есть противовоспалительные пасты с содержанием триклозана. Это антибиотик местного действия.
1: Угу.
2: И ну, считается, что этой пастой постоянно пользоваться тоже нельзя, потому что воздействует на свою, как скажем, добрую микрофлору полости рта, ага. потому что у нас там есть и патогенная микрофлора, да, и наша, с которой мы живем
1: угу.
2: постоянно. Вот, да. Есть пасты просто с травками.
1: Угу,
2: без
1: да,
2: антибиотика, да, да, там ромашка, шалфей, кородуба. Вот этими пастами можно... Это тоже противовоспалительные ага. пасты, ими можно пользоваться каждый день.
1: Угу.
2: Вот, и как бы не менять.
1: Угу.

0: Ну, детская это отдельная группа, да, да там да, просто да. содержание фтора немножечко разное, и лучше как бы ну, там такие вещества, чтобы разлагала на лед. Это вот ну, паста, основные группы вот такие пасты. А, есть еще очень хорошая ну, группа паст для курильщиков. Да. Да, для курильщиков и отбеливающие пасты. А для курильщиков пасты, они, пасты обычно, они по цвету. Если противовоспалительные, они обычно как бы, ну так, более красненькие, uh-huh. более там красненькие с черненьким, вот uh-huh. такие цвета. А потом для курильщиков они белые с черным, то есть более такой насыщенный цвет. Это вот то, что у щеток более жесткое, да, черный цвет вот на этикеточке. И пасты тоже вот более такой темный, это более абразивные пасты. Uh-huh. Ими пользуются раз в неделю или раз в две недели, потому что они очень абразивны, они счищают налет. Угу. Каждый день ими пользоваться нельзя.
1: Потому что эмаль тоже могут.
0: Да, да, повреждается эмаль. Угу. Ну, скажу, что если очень сильно курить, даже эта паста не поможет.
1: Ага, понятно.
0: Да, это нужно бросать курить, если хочешь здоровые зубы.
1: Красивые зубы.
0: Да, есть отбеливающие пасты, сейчас очень модно и популярно, да, иметь белые зубы, отбеливать всеми средствами.
1: Угу. Ну, мы про отбеливание отдельно
0: да.
1: поговорим. Ну, давайте оставим
0: хорошо,
1: пока эту
0: хорошо.
1: Тему. Давайте сейчас поговорим еще про чистку щек и языка. Вот это важная вещь или можно обойтись?
0: Ну, на щеках не так, нет такого налета. Угу. Я думаю, что щеки чистить...
1: Смысла нет?
0: Нет смысла, да.
1: Так, уже язык, хорошо.
0: Да, на языке бывает налет, его тоже можно чистить. Он обычно тоже остатки пищи, там эпителий и большое количество микроорганизмов. Угу. Есть для языка специальные как бы, такие скребочки.
1: Да?
0: Да, скребочки, они по форме как чайная ложечка.
1: Угу.
0: Но можно просто чайную ложку использовать.
1: Угу.
0: Да. То есть, чтобы и чистится корень языка.
1: Угу.
2: Вот. Я бы еще хотел вернуться к пастам. Один момент очень важный есть.
1: Да.
2: Большинство из нас пользуется не вот этими специфическими какими-то пастами, да? Угу. А лечебно-профилактическими. Это самая широкая линейка.
1: Угу.
2: И вот тут самый главный вопрос. Какую выбрать? Называют всякие фирмы, да, разные, как это лучше. И здесь, на самом деле, стоматолог не в состоянии компетентно ответить по одной простой причине. Они все похожие пасты.
1: Угу.
2: И здесь имеет место быть субъективный фактор.
1: Ну, то есть ему это больше
0: комфортно.
1: Нравится
2: он,
1: и ощущение после конкретной чистоты.
2: Да, он должен попробовать одну, вторую, третью пасту и почувствовать ощущение свежести, чистоты во рту.
1: Угу.
2: Этот субъективный фактор очень объективен с точки зрения гигиены, потому что микрофлоры во рту очень разные.
1: Угу.
2: Ситуация разная, и разная паста по-разному действует. И действительно, вот это ощущение чистоты во рту, оно бывает от разных паст у людей с разной физиологией в полости рта.
1: Вот. Угу.
2: Поэтому необходимо здесь действительно выбирать самому еще.
1: Хорошо, это очень обширная тема, а нам еще с вами нужно обсудить, например, вот этого монстра, насколько я знаю, это ирригатор. Вот он вообще, насколько он нужен, вот этот товарищ, что он делает, и нужно ли им пользоваться, ну не знаю, каждый день? Расскажите вот о нем.
0: Ирригатор очень хорошая сейчас вещь. Все стоматологи сейчас рекомендуют ирригаторы, все.
1: Так.
0: Но пациенты иногда приобретают и иногда забывают про одну еще важную вещь, это зубная нить.
1: Так.
0: Да. А ирригатор называют как бы водной зубной нитью.
1: Угу, то есть они да. как будто могут заменить
0: да,
1: друг
0: да,
1: друга?
0: Да, но есть еще, мы упустили очень важное, это зубная нить.
1: Угу.
0: Если мы чистим зубы щеткой с пастой и почистили потом зубной нитью, то получается, что зубы мы не почистили.
1: Прям вот так?
0: Да, вот
1: категорически?
0: Так.
2: Да, потому что более 90% пищевого налета содержится как раз в зонах, недоступных для зубной щетки.
1: Угу. То есть такие зоны все равно присутствуют, как бы мы ни выбирали тщательно.
0: Да, да.
2: Их очень много.
1: Угу,
2: между
1: понятно.
2: Каждым зубом есть десной
1: карман.
2: Хорошо,
1: если мы затронули тему о зубной нити, вот она у нас есть. Давайте мы тогда посмотрим, покажите, как именно ей пользоваться. Потому что вот я лично действительно пробовала, угу. но раздираю себе
0: но
1: все
0: говорят,
1: в кровь.
0: Говорят, да, что неудобно. Зубные нити, они бывают разные. Они бывают тонкие, и есть утолщенные, есть ленты. Ну, мы рекомендуем, если человек еще ни разу не чистил, начинать с тонкой ниточки, потому что ну, ей просто сейчас удобнее чистить вот будет, да, когда вот только начинаешь.
1: Понятно.
0: Некоторые говорят, что очень плотно ничего не проходит. Неправда. Зубная нить проходит в любой межзубной промежуток.

0: промежуточек. Угу. Мы отматываем примерно вот такой угу. вот.
1: Не жалеем, в общем,
0: не
1: да? Чтобы...
0: Не жалеем, да, было для
1: удобно.
0: Того, чтобы...
2: 30 сантиметров будет
0: намотать,
2: нормально.
0: Да, намотать на средние пальцы.
1: Так.
0: Сейчас. Вот такими движениями, да, чтобы угу. она плотненько была натянута.
2: Угу. Эффект держим... натянутой струны, то есть она да. не должна соскакивать.
0: Да, так. И держим уже пальчиками, да, понятно. Большим указательным. Угу. Можно там варианты, угу. как уже удобно чистить, угу. уже можно проникать в полость рта. Угу. И мы чистим... Все зубы, все поверхности, то есть у зуба мы чистим боковые
1: так,
0: поверхности.
1: Если,
0: да, если мы чистим щеткой, у нас получается три поверхности, да, щечная, жевательная и идет внутренняя, угу. то ниточкой мы чистим боковые поверхности. Мы заводим ниточку, угу. вот небольшой щелчок, слышите? Угу. Вот это нормальное состояние, да, некоторые говорят, ой, там щелкает что-то угу. очень плотно, это нормально. Мы туда проникли, потом без усилия по стенке зуба мы спускаем немножечко вниз, по угу. десну, до упора, но как бы не травмируя десну. Угу. И оттуда уже вычищаем вверх.
2: То есть мы то есть чистим завели, не между зубами,
0: а зуб мы чистим.
2: А зубодесневой карман. Это
0: да.
2: находится гораздо глубже, чем понятие между да. зубами. Это пространство глубже идет. Оно идет
0: как
2: под
0: оно
2: десну.
0: Понять?
1: То есть нам нужно
0: вот,
1: не
0: вот
1: просто
0: вот я
1: это
0: проникла,
1: пространство
0: да,
1: так протереть да, зубной
2: нам нужно
1: ниткой,
2: проникнуть
1: а
2: под
1: именно...
2: десну.
0: Вот я проникла под десну.
1: И заводим вот так.
0: Да, под десну, и боковую поверхность мы вычищаем. Угу. Любую. Даже если есть пространство между зубами, угу. вот, все равно мы вот это вот пространство мы прочищаем.
1: Каждый раз оттуда. После чистки зубов?
0: Да, обязательно. Да, обязательно. Угу. Обязательно.
1: Понятно. Так, что же насчет тогда ирригатора?
0: И потом ее выкидываем.
1: Некоторые
0: помыли и сушат. Это мы потом выкидываем. Это очень важно.
1: Хорошо.
0: Да.
2: Да, ирригатор, почему он является таким же обязательным? То есть мы почистили щеткой, казалось бы, целых 3 минуты, да?
1: Угу.
2: Почистили ниткой,
1: да.
2: это минута.
1: Угу.
2: И потом еще минута на ирригатор. Может быть, достаточно?
1: Или, может быть, не нужно?
2: Да. Почему? Потому что зубная нить извлекает пищевые волокна.
0: Механически она счищает.
2: Да, но
0: да.
2: мягкий налет по-прежнему остается там. Но
1: так.
2: Это по аналогии, как проводить вилами по воде. Вот то же самое, попытаться зубной нитью удалить мягкий налет.
1: Ага.
2: То есть бульон, субстрат вот этот, угу. остается, это взвесь растворенной, пищи мягкой и бактерий, остается по-прежнему там.
1: Я
2: Поэтому
1: поняла.
2: Ирригатор является неотъемлемой третьей завершающей частью чистки зубных карманов.
1: Угу.
2: То есть свежесть во рту невозможна без ирригатора.
1: Так.
2: Наверное, замечали, да? Почистили зубы, все хорошо, во рту свежо, спустя 30 минут все вернулось
1: да.
2: на прежний вид. Потому что
0: это вот это.
2: Налет остается
0: Вот
2: мягким.
0: Это вот то, что да. мы почистили, вот поскребли, ага. оно вот в этом месте может оставаться.
2: Да, да, то есть это получается эффект бронзбойта.
0: Ирригатором все вымывается
2: да.
0: оттуда. Прямо.
2: То есть это тот же самый бронзбойт или шланг с водой, только в миниатюре.
1: Я поняла.
2: Здесь тоже есть насос, тут есть тоже емкость для воды, то есть есть регулятор
0: напора.
2: Да. Да, вот это вот. Да, не надо сразу при покупке включать на высокую мощность. То есть начинаем с минимальной, потому что наши десна не привыкли
1: ага.
2: к большому напору.
1: И мы можем, наверное, даже как-то расшатать.
0: Можно
2: да.
0: травмировать.
2: Не расшатать, травмировать, расшатать никогда. В чем вообще особенность нитки и ирригатора? И в чем заблуждение многих, что они могут что-то испортить? С точностью наоборот. Как бы мы ни делали, мы никогда не испортим. Мы можем вызвать кровоточивость за счет травмирования,
1: да.
2: но не более того. Вот.
1: Ну, то есть мы тем самым не сделаем себе, например, хронически воспаленные десна? Да?
2: Ни в коем случае. Угу. С точностью наоборот. И у нас есть насадка. Она достаточно имеет тонкую такую форсунку угу. или угу. сопло. И вот благодаря вот этому маленькому диаметру мы в состоянии проникнуть в этот самый плотный зубодесневой карман.
1: Очень интересно.
2: Соответственно, нам нужно выбрать направление. Зубодесневой карман у нас как бы находится вот по плоскости вдоль оси зуба.
1: Угу.
2: Поэтому, соответственно, и направление мы выбираем по касательной. Да. Если это нижние зубы, то у нас должно быть где-то примерно градусов 15 относительно... плоскости зуба.
1: Угу.
2: И сверху вниз мы вот таким образом угу. проходим все эти карманы.
1: Угу.
2: Потом изнутри то же самое. Угу. Мы помещаем сюда изнутри ирригатор. Верхние зубы снизу вверх проходим.
1: Угу.
2: И изнутри. Это всего лишь одна минута. Не надо пугаться.
1: Угу. Что

0: Теперь полчаса ты будешь заниматься
1: выходе,
0: зубами, да?
1: На выходе что мы получаем? Чистка зубов. После завтрака щетка нить ирригатор. 5 минут, да? После ужина щетка нить ирригатора еще 5 минут. Всего лишь. 10 минут в день ради того, чтобы были хорошие, здоровые зубы и десна, оно того стоит. Потому что в дальнейшем визиты к стоматологу убивают десятки, сотни часов нашей жизни.
2: И денег тоже.
0: И денег, да.
2: Да. И насадки бывают разные. Бывают стандартные, вот такие. Но есть насадки с мягким кончиком. Это у кого карманы, чтобы туда проникнуть. Или чтобы под мостовидной конструкцией промыть обязательно. Есть насадки такие, вот как бы, ну, три щетиночки. Это для у кого брекеты. Прочищать. У кого брекеты, неровные зубы и какие-то конструкции ортопедические или имплантаты. Ирригатор обязательно.
0: Очень хорошо, что вы об этом сказали.
2: Обязательно. Без него гигиена не бывает.
0: Большое вам спасибо. Очень интересно, очень подробно. Я думаю, что нашим зрителям тоже многое сегодня открылось вообще в новинку и впервые. Вот. Всего вам хорошего. Мы с вами еще не прощаемся.
2: Ну, сегодня до свидания.
0: Подведем итоги. Использование электрической щетки позволяет эффективно чистить труднодоступные зоны. Выбирайте зубную пасту после консультации со стоматологом и с учетом ваших потребностей. В основную чистку зубов должны входить зубная нить, межзубная кисть и зубной ирригатор. Ключевую роль в надлежащем уходе за зубами играют регулярные стоматологические осмотры. Я желаю вам здоровья и красивой улыбки!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы приготовим овощную лазанью. Слово «лазанья» ассоциируется у нас с нежной хрустящей корочкой и нежным соусом бешамель. Сегодня мы будем готовить именно овощную лазанью, которая является прекрасной альтернативой классической лазаньи с мясом. Сегодня лазанью мы будем готовить из готовых уже листов лазаньи, но их запросто можно заменить готовым пресным тестом, таким же точно, как мы готовим на пельмени или вареники. Только раскатывать нужно очень тонко. Тем самым мы можем удешевить это блюдо. Прежде всего, нам необходимо подготовить баклажаны, потому что они требуют особого подхода. Для этого нам необходимо его нарезать мелким кубиком.

Нарезанные баклажаны мы слегка посыпем солью. Немножко помешаем и отправим в глубокую посуду. И зальем водой.

Немножко можно отжать. Я не боюсь солить баклажаны, потому что они соль лишнюю не впитают. Пока они будут замачиваться, мы приготовим соус бешамель. Соус бешамель готовится на основе сливочного масла, муки и молока. Для этого нам понадобится глубокая посуда. Прежде всего, нам необходимо растопить сливочное масло.

именно растопить, но не довести его до кипения. Иначе все свойства сливочного масла исчезнут, полезные для нас.

по чуть-чуть добавлять муку и хорошо перемешивать, чтобы не было комочков. Постараться нужно сделать как можно тоньше нашу смесь. Заметьте, что огонь у нас небольшой, и мы его выключать не будем. У нас получилась красивая желтоватая кашица. Самое главное, не перегревать. И теперь тонкой струйкой мы будем наливать молоко и также тщательно перемешивать.

А пока у нас есть время, мы подготовим остальные овощи. Первым у нас будет готовиться лук. Мы его нарежем мелкими кубиками, как можно мельче. Овощная лазанья – это прекрасное блюдо, потому что большое количество овощей, которые всем доступны, особенно летом и осенью, тонкий слой теста и запеченный сыр – это очень прекрасно, очень вкусно. После лука мы отправим на сковороду перец. Перец также, видите, можно брать разных цветов. Тем самым мы будем делать красивую палитру в нашем блюде. Самое главное во время нарезки не прозевать соус бешамель. У нас все идет по плану, все хорошо. Красивый яркий цвет. Сейчас мы добавим еще зеленого перца. А если сделают это блюдо мужчины, это будет самый восхитительный поступок в их жизни. Соус у нас начинает немножко густеть. Фактически нет никаких комочков. Все мы сделали правильно. Теперь мы можем спокойно отправить на большую сковороду для тушения подготовленные нарезанные овощи. Лучше всего использовать оливковое масло, потому что мы готовим блюдо итальянской кухни. Итальянцы нам не простят, если мы готовить будем на обычном подсолнечном.

Смотрите, как красота получилась. Сочетание различных цветов. Когда мы будем нарезать готовую лазанью, все эти красивые кусочки будут видно. И это будет вызывать огромнейший аппетит. Все у нас зашкварчало, зашипело. Немножко мы убавим огонь, чтобы сохранить все полезные вещества в наших овощах. Но в то же время они будут у нас тушиться. Пришло время подготовить морковь.

Соус бешамель практически готов. Самое время добавить к нему необходимые приправы. Добавим немножко сахара. Я предпочитаю в этот соус ложить мускатный орех.

Все тщательно перемешаем. Огонь можно выключить и накроем крышкой, и соус дойдет. Пришло время отжать баклажаны и отправить их в наш сотейник.

Отжимать нужно хорошо, лишняя влага нам не нужна. Все тщательно перемешаем. Очень важно для этого блюда соблюдать очередность заложения продуктов в сотейник. Нам необходимо добиться, чтобы все овощи одновременно приготовились. Отправляем морковь, а то она уже заждалась. И нарежем свежий молодой кабачок. Кожица у него нежная, чистить мы его не будем. Кабачок самый нежный овощ, поэтому мы его будем резать более крупно.

Все тщательно перемешаем. И теперь пришло время немножко овощи подсолить. Я еще предпочитаю добавить томат свежий, но добавлять его мы будем перед самым уже приготовлением этих овощей, потому что в кислой среде, если мы сразу добавим томат, овощи тушиться будут очень долго. Я его просто нарежу и отставлю в сторону.

Теперь пришло время подготовить томатную заливку. Для этого мы возьмем консервированные томаты без кожицы и один свежий томат. Лично я предпочитаю соединять эти два продукта. Но, в принципе, вы можете как готовить как из свежих, так чисто из консервированных. Но мне почему-то нравится сочетание и тех, и других. Все мы измельчим в блендере.

Для томатного соуса также мы возьмем немножко оливкового масла на сковороду нальем. Когда оно разогреется, мы добавим получившийся томатный сок. Пока сковорода греется, мы подготовим чеснок. Чеснок мы также раздавим, хорошенько раздавим и измельчим.

Процесс приготовления идет полным ходом. Масло зашипело. Теперь аккуратно нальем томатную пасту. Избавимся от брызг с помощью обычной крышки. Ну а теперь наступил самый кульминационный момент для каждой хозяйки. У нас есть вот палитра различных приправ, которые мы будем добавлять в томатную заливку.

Ты кориандр, базилик и розмарин. И теперь мы создадим небольшую композицию для нашего блюда. И здесь началось прямое творчество. Кориандр я люблю, добавлю его побольше. А остального по чуть-чуть. И сейчас можно создать неповторимую композицию, и каждое блюдо будет индивидуальным. Можно добавить еще немножко соли. Немножко сахара. И все это закрепим сочным чесночком. Тщательно перемешаем. Соус обязательно нужно будет попробовать. И если что-то не понравится, можно будет добавить какие-то приправы, соль, сахар. То есть сделать его по вкусу. Довести до вкуса. Все, мы закроем, чтобы брызги не летели, аромат не улетучивался. Теперь осталось только проследить за приготовлением. Баклажаны имеют такую способность очень быстро впитывать масло. Но так как у нас здесь натуральное оливковое масло, я думаю, что можно добавить еще. Оно не помешает. Как проверить, готовы овощи или нет? Если последним мы бросили кабачок, если мы его деревянной лопаткой хорошо разминаем, значит, овощи готовы. Осталось добавить только томаты. Дадим возможность им немножко погреться вместе с остальными овощами. И все, огонь можно будет выключать. Когда убедились, что вкус соусов вас устраивает, можно приступить к сбору лазаньи. Для этого нам необходимо первый слой сделать из соуса бешамель. Но предварительно мы немножко смажем противень, чтобы спокойно могли вынимать готовое блюдо. Теперь можно добавить немного белого молочного соуса. Слои должны быть тонкие, но достаточные, чтобы покрывать всю поверхность. Вкладываем листы лазаньи. Следующим слоем будут идти овощи.

стараемся распределять равномерно. Добавим немножко томатного соуса. Теперь мы повторим слой белого соуса.

И теперь натрем сыр. В принципе, сыр можно натирать в каждый слой, можно через один. Но я стараюсь не лениться, буду натирать каждый слой.

0: аккуратно его распределим по всей поверхности. И оставшийся сыр мы натираем. Сыр можно на верхний слой не жалеть, потому что нам нужна красивая румяная корочка. Лазанью мы собирали из сырых листьев лазаньи, и поэтому нам необходимо всю нашу форму запечатать в фольге и запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 20 минут. Потом необходимо фольгу снять и сделать красивый колер тоже 20 минут при той же температуре.
1: Овощная лазанья. Баклажан нарезать мелкими кубиками. Посолить, залить водой и оставить на 15 минут. Нарезать небольшими кубиками луковицу, 2 болгарских перца, половину моркови и кабачок. Баклажаны отжать. Тушить овощи с небольшим количеством оливкового масла и соли. В конце добавить нарезанный помидор, перемешать и прогреть. Для соуса бешамель растопить на небольшом огне 50 граммов сливочного масла. Затем добавить 2-3 столовые ложки муки и тщательно смешать с маслом. При помешивании влить половину литра молока и варить до загустения. Затем добавить соль, сахар, мускатный орех по вкусу и перемешать. Для томатного соуса 1 помидор нарезать, соединить с 1 стаканом томатов в собственном соку и измельчить блендером. 2 зубчика чеснока измельчить. На сковороду налить 2 столовые ложки оливкового масла. Вылить томат и довести до кипения. Добавить по вкусу базилик, кориандр, розмарин, майоран, соль, сахар, чеснок и перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Добавить несколько ложек соуса бешамель и положить слой листов для лазаньи. Выложить слой овощной начинки, полить томатным соусом. Затем снова соус бешамель, натертый сыр, листы для лазаньи и овощная начинка. Повторить слои до окончания начинки. Сверху полить соусом бешамель. Положить слой листов для лазаньи, снова соус бешамель и натертый сыр. Накрыть фольгой. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут. Затем еще 20 минут без фольги.
0: Посмотрите, какая восхитительная лазанья у нас получилась. Она чарует своим внешним видом и ароматом. И так и хочется ее взять, нарезать на кусочки и подать к столу.

Итак, мы завершили сбор лазаньи. Верхний слой мы будем обильно поливать оставшимся молочным соусом.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Александр, совершенно не секрет, что если мы болеем, нам стоит обратиться к врачу.
1: Да, Мария, действительно так. Вы знаете, когда у меня заболит зуб, я бегом отправляюсь к врачу, да? Угу. Если, ну, не дай бог, там вот у меня супруга сломала ногу, травмпункт, потом операция. А что же делать со зависимым?
0: Да, вот что же делать?
1: Продолжать жить жизнью и делать вид, что ничего не случилось.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
1: Я думаю, мы будем об этом еще говорить, но, скажем так, и созависимым нужен врач, нужна помощь, серьезная помощь, чтобы самостоятельно из этого положения, из этой проблемы выкарабкаться очень-очень проблематично.
0: Ну, это да, это же болезнь, поэтому не так просто избавиться от нее самому. Да. Ранка может зажить, но зажить да. Неправильно и жить уже пойдет хуже.
1: Да.
0: И будет болеть. Расскажите, вот как вообще вести себя вот в таком случае, да, как вести себя с зависимым? Потому что для созависимого зависимый — это ранка, это боль, угу. Это то, что порой кричит, не дает жить нам радостно, угу. И спокойно. Как вести себя в этом случае?
1: Ну, во-первых, что я хочу сказать, научитесь доверять. Вот как ни парадоксально это звучит, угу. Все доверие уже исчерпано зависимым человеком, но научитесь ему доверять. Доверяйте во всем, особенно что касается пути выздоровления, когда зависимый стал на путь выздоровления, доверяйте ему. Вы знаете, я в своей работе, извините, перебиваю, в своей работе всегда смотрю на ребят особыми глазами. Я смотрю на них не как бывших алкоголиков, наркоманов. Я проявляю к ним высочайшее доверие, и когда я с ними общаюсь или провожу групповой тренинг, групповое занятие, я смотрю на них как ребят, выздоровевших, ребят с большим потенциалом, у которых вся жизнь впереди.

0: на людей замечательных, у которых очень большое будущее. И вот это проявление доверия к ним помогает им, в первую очередь, расти, изменяться и становиться лучше. Почему? Потому что весь мир, все вокруг люди поставили на них что? Ярлык.
1: Да, все, он болеет, Нарик, да, он Нарик, зависимый.
0: Алик. Вот, поэтому мы со своей стороны должны привить к ним доверие. Это первое, что я хотел бы сказать по поводу, как же общаться с зависимым человеком. А во-вторых, это отпустите его. Отпустите его. Дело в том, что, как правило, наши зависимые люди – это взрослые люди, которые должны научиться самостоятельно принимать те или иные решения. И никто не отменял ответственность. Когда человек болеет, то есть зависимый человек болеет, он безответственный. Это маленький ребенок, который абсолютно, у которого безответственное поведение, и выздоравливая, нужно помочь, научить его ответственности.
1: А как? Вот очень часто я слышала вот такие фразы, вот он получит зарплату, и вот он всю ее потратит. Я поэтому ее забираю. Ну, не доверяю я ему. Как вот это доверие, которое уже потеряно, как его заново-то сформировать?
0: Ну, с деньгами здесь другой момент. Мы немножко сегодня на нашей передаче мы этот момент затронем. Но нужно относиться как к взрослому человеку, а не как к ребенку.
1: То есть просто поставить, может быть, какие-то границы, что здесь нужно сказать?
0: Отпустить его. Квартиру не надо убирать за него. Он может помогать, иногда сготовить. Не надо платить, скажем так, абсолютно единолично там, за квартиру, квартирную плату. Разделите вместе с ним. Пускай он тоже несет, учится нести вот долю своей ответственности за себя. По поводу денег, это делается постепенно. Когда человек на реабилитацию, у него нет никаких абсолютно денег. Но постепенно, когда он, скажем так, закончил свой срок нахождения в реабилитационном центре, он уже может передвигаться свободно по городу, тоже так же, маленькими шагами мы увеличим степень ответственности, доверия к нему. Как правило, выздоравливая, наркозависимый, он не может иметь, ну, там, по договоренности делается, но не больше 300 или там, 500 рублей в день. Он не должен иметь наличие денег, чтобы, опять же, не было соблазна. Но у него должны быть деньги, чтобы, опять же, учиться ответственности.
1: Да, чтобы он мог, наверное, распределить как-то.
0: Вот 300 рублей, то есть он должен грамотно потратить, чтобы у него, скажем так, хватило там, купить, покушать или что-то еще в течение вот этого дня. На следующий день он опять получит свои 300
1: рублей. То есть, получается, это такая же аналогия, как, к примеру, с ребенком или с людьми, которые получили там инсульт. Мы потихонечку, как в детстве, учим по чуть-чуть ответственности, что, к примеру, вот тебе такая-то сумма, там вот тебе...
0: Он должен взрослеть. А созависимый со своей стороны должен отпустить его, не вмешиваться ни вопросами, ни советами.
1: Это как мама в подростковом возрасте с ребенком, то есть отпускает его по чуть-чуть.
0: Да, именно так. Именно
1: хорошо,
0: так.
1: Понятно, спасибо.
0: А относиться с любовью. Именно, знаете, как проявлять не поверхностную любовь. Поел ты или там, ты вообще не голодный, как ты оделся. Это поверхностная любовь. Проявлять настоящую заботу. Вот хотел вам рассказать правила 3 минут. Знаете, вот, в моей жизни, лично в моей, скажем так, семье, у меня есть правило 3 минут. То есть, когда, где бы я ни был, или где бы ни был мой ребенок, когда я прихожу домой, или когда приходит ребенок домой, я стараюсь встретить его так, как будто мы с ним там, я не знаю, год не виделись. И, скажем так, вот эти обнимашки, там, целовашки, добрые слова, вот в течение 3 минут мы так вот зажимаемся, обнимаемся, целуемся. Конечно, со старшим ребенком так уже не получается.
1: Ну да, вот я хотела как раз спросить, как вы делаете со старшим ребенком.
0: Отпускаем уже потихонечку, делаем на только насколько он позволяет это делать. То есть я могу его обнять, сказать привет, вот как дела, спросить. Вот, а с меньшим правило 3 минут. Если ваш близкий человек позволяет это сделать, правило 3 минут, где бы он ни был, когда

0: примите его с распростертым объятием, спросите, как дела, обнимите его, побудьте с ним вместе вот этих первые три минуты.
1: Вот я хотела здесь спросить у вас. Смотрите, есть 5 языков любви, да? Мне кажется, вот там объятие, время, да, подарки, слово, да, то есть поддержка. Очень многие не любят, к примеру, каких-то там прикосновений, объятий, зная, что кому-то сложно с этим. Возможно, какие-то были проблемы в детстве, да, но мы как бы, наверное, должны изначально спросить, да, если это касается взрослого, я имею в виду, спросить изначально, да, что ты готов, наверное, может быть, сделать в эти 3 минуты, то есть чтобы тебе, да, может быть, было бы приятно, да, вот, чтобы ты хотел, чтобы именно, наверное, наладить вот это вот доверие, которое, да, вот было, может быть, нарушено, да?
0: Ну, в двух словах, станьте ему другом. Вот в чем проявляется такая вот практическая любовь. Стать для него другом.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Дальше, не задавайте лишних вопросов. Умоляю вас, не задавайте лишних вопросов по выздоровлению, либо по его каким-то личным делам. Уклоняйтесь также любых обсуждений касаемо тех вопросов, которые связаны с выздоровлением, процесса выздоровления. Скажите просто, я созависимый человек, и я не знаю ответа на эти вопросы, поскольку я созависимый человек, я не могу помочь тебе с этим. Просто не лезьте в душу, не задавайте лишних вопросов. Следующее правило, оно как бы продолжение, продолжение 4-го правила. Не учите жить.
1: О, это все любят, мне кажется, когда там я лучше знаю, да?
0: Да, или как молодежь говорит, не лечите меня, да, не учите жить. То есть правило в целом гласит так, не давайте советов, когда вас об этом не просят. И наоборот, когда вас попросили об этом, дайте совет. Но именно вот тогда, когда попросили, мы можем быть максимально эффективными, скажем так, помогая нашему близкому человеку. Есть такая старая мудрость, что, которая гласит, не лечи и не учи, когда не просят. Вот почему? Потому что это бесполезно. А вот если попросили, это уже другое дело.
1: А что делать, если человек он не умеет просить, не может, и ты знаешь, что вот он тебя не попросит, а это близкий твой, либо любимый, либо кто-то из твоих родственников, или там, к примеру, друг. Ну, знаешь ты, что вот он не может попросить, и ты вот все ищешь как-то вот помочь ему. Как быть в этом случае?
0: Развивать доверительные отношения. Почему? Потому что, возможно, он не может попросить, потому что вам просто не доверяет. Потому что знает вашу реакцию и ваш отклик на ту или иную просьбу, когда вы что-то, может быть, узнаете, его нужду узнаете. И развивает, скажем так, такие теплые, дружеские, доверительные отношения. Возможно, я не говорю, что это гарантированно, но возможно, у человека, вашего близкого человека появится больше доверия к вам, и он найдет все-таки смелости спросить вас об этом. Вы знаете, вот я вас тоже не могу там некоторые вопросы спросить, задать. Почему? Потому что я не настолько вас хорошо знаю.
1: Логично.
0: В конце нашей беседы, когда мы с вами ближе познакомимся, я могу вас задать те вопросы, которые я бы не задал бы, когда только вас увидел. Вот и все. Как бы здесь все достаточно просто. Дальше.
1: То есть это когда мы строим какие-то отношения, уже более глубокие, близкие, тогда, получается, человек раскрывается и уже, возможно, на уровне...
0: Как цветок.
1: Да.
0: Как цветок. Да, происходит, знаете, как вот мы с вами уже говорили про замороженные чувства. Чувство размораживается. Действительно, это, знаете, как рождение нового человека. То есть все начинается заново. Вот. И вопросы появляются. Вы думаете, мне часто вопросы задают? Да нет. Иногда встречаешься с ним первый раз, и просто это просто монолог. Человек смотрит, человек размышляет, думает, и проходит время, и смотришь, он начинает задавать вопросы, он начинает спрашивать.
1: Конечно, когда, например, я знаю, когда на консультацию к психологу приходит в первый раз, очень сложно что-либо как-то раскрыться, понять, и это первая встреча, на которой особо там ничего не ожидаешь, потому что в основном только знакомство это происходит. Ну а что делать, если, к примеру, это уже какие-то достаточно близкие отношения, вот, и как, здесь тоже ничего не спрашивать, если, к примеру, человек вот начинает выздоравливать?

0: этой вот предыдущему как-то здесь быть.
1: Лучше как бы, лучше не лезть к нему своими советами. Ну, не учите жизнь. Это такое общее правило, оно жизненно необходимо. Почему? Потому что, опять же, он должен приобрести свой опыт. А это тоже, опять же, вопрос ответственности, понимаете? То есть мы не можем за него прожить его жизнь. И не имеем такого морального права. Он должен сам научиться, сам приобрести. Где-то, знаете, как шишки набить.
0: Да, конечно.
1: Где-то обжечься. Но это примерно то же самое, что и с маленькими детьми. Действительно, человек, выздоравливая, становится взрослым человеком. И ему необходим свой личный жизненный опыт. Следующее правило. Не реагируйте. Дело в том, что в зависимости иногда появляются различные просьбы разного характера. И здесь что такое «не реагируйте»? Когда у вас зависимый что-то спрашивает, не говорите, не отвечайте сразу. Возьмите время, посоветуйтесь с кем-то. Вы знаете...
0: А что это за просьбы какие-то там? Принеси мне поесть или чего они касаются? Зависимости какой-то?
1: Есть сложные вопросы, которые дают зависимый. И когда созависимый делает паузу, он принимает обдуманное решение. Например, в решении зависимый, когда употреблял, взял большую сумму денег. И приходит зависимый, просит, мам, погаси мне. Простите, пожалуйста, если он взрослый человек, если он берет ответственность, он должен либо всю сумму, либо хотя бы часть погасить сам лично. А он что просит? Пожалуйста, мам, ты могла бы за меня?
0: Ты же меня любишь, мамуль, конечно.
1: Вот. И здесь, конечно же, лучше взять паузу и посоветоваться. Лишний совет с наставником не помешает. Почему? Потому что, опять же, в зависимости от ситуации рекомендации разные. Где-то я скажу, чтобы пускай он идет, ищет работу, устраивается, сам отдает долги, как хочет. Где-то мы говорим, да, пожалуйста, можете помочь, не знаю, может быть, там, поговорите с ним, может быть, половина на половину. Вот. Но никогда, никогда за него не надо решать даже эти финансовые проблемы.
0: Может быть, даже в каком-то принятии вот этого решения, чтобы он принимал участие, сказать о том, что вот твой выход какой из этой ситуации? Как ты?
1: Да, несомненно, правильно, Мария, да. Нужно задавать вопросы. То есть замечательно, когда диалог ведется с помощью вопросов, это помогает ему задуматься о том, как он действует, какие он решения будет принимать и как он будет то или иное как бы исполнять.
0: Наверное, это лучше делать со специалистом, наверное, с третьим лицом, потому что вдвоем...
1: Поэтому говорю, не спешите, скажем так, не реагируйте сразу. Возьмите время на обдумывание. Допустим, да, хорошо, дай мне подумать. Там час или там дай мне подумать, день подумать. Дальше. Не придирайтесь. Знаете, очень часто срывы у зависимых происходят из-за мелких придирок. Мелких придирок. Не там положил, не там повесил, не высушил, там бросил. Из-за мелких придирок. А внутри зависимого это накапливается, как снежный ком. Поэтому по мелочам не придирайтесь. Помните, он зависимый, допустим, выздоравливающий человек. Там все на грани. Не придирайтесь к нему. Дальше. Не паникуйте. Вы знаете, у зависимого человека очень часто колеблется настроение. Даже если это выздоравливающий зависимый, у него 10 раз на дню может поменяться настроение.
0: Эмоциональная лоббильность на фоне того, что он не получает какого-то удовлетворения, поэтому...
1: Да. Это может быть либо все плохо, либо все хорошо. Там час назад у него все было прекрасно, там цветы цвели, а час прошел, и все плохо, он готов тут...
0: Ломать, крушить.
1: Да, ломать, крушить. Поэтому не паникуйте. Вы должны знать, что такие эмоциональные изменения для выздоравливающего зависимого – это норма. Это норма. Поэтому не паникуйте. Наоборот, вы должны понимать своих близких. Дальше. Не провоцируйте. Ничем не провоцируйте. Вот как раз я обещал сегодня заговорить на эту тему. Не должна лежать на открытом месте наличные суммы денег.

0: Просто так, в свободном доступе. И если это алкоголь независимый, не должен стоять на разных полочках алкогольные напитки. Даже если это наркоман. Обычно у наркомана начинается срыв с чего? Что он употребляет, даже не пиво, будет смеяться, пиво-нулевку. Вот если наркоман или там бывший алкоголик, ну, выздоравливающий алкоголик, выпил пиво-нулевку, все, у него начался срыв. Следующее, это уже будет пиво, потом будет, это будет вино, потом крепкие алкогольные напитки, потом это все польется литрами, и все. Он опять уйдет в неконтролируемое употребление. Угу. Поэтому не провоцируйте. В доме не должны быть свободны наличные деньги, и алкоголь вплоть до пива, даже вплоть до
1: балтики. Ну вот здесь, наверное, тоже такая тонкая грань того, что в то же время и не контролируйте. То есть и не надо как бы говорить о том, что ты вот выпил там нулевку, то есть ты поступил нехорошо, то есть даже, вот, наверное, больше каких-то вот этих вот учений.
0: Наверное, да, потому есть... что, да, не учить, опять же, не учить, не лечить.
1: Не тыкать, учить, наверное, да, даже да. Если человек, к примеру, это сделал, это его, наверное, ответственность, да, да как бы и...
0: И последнее, что я всегда советую созависимым людям, это помнить о главном.
1: Какое главное?
0: Вот это интересно. Почему? Потому что в нашей жизни правит бал не главное. В нашей жизни часто правит бал срочное. Нам позвонили, кто-то ответил, кто-то пришел, на работе оврал, что-то постоянно нас держит, что-то не так. И мы полностью улетели в какие-то срочные дела. Но... Этому мы учим и зависимых, и этому учим мы и созависимых. Всегда помнить о главном, помнить о главной цели. Знаете, как, вот когда зависимый начинает выздоравливать, я всегда говорю созависимому, вспомните, о чем вы мечтали, когда он употреблял. Вы мечтали, чтобы он вас приходил домой,
1: да.
0: Работал, кушал. Вы мечтали с ним пообщаться, чтобы он был трезвый. Вы же об этом мечтали. Ну, почему вы не скатываетесь обратно на ту же самую дорожку? Помните о главном. Это нужно и зависимым, и созависимым. Это нужно мне, это нужно вам. Почему? Потому что в нашей жизни должны быть правильно расставлены приоритеты.
1: Да, ценности, приоритеты, ценности, на которые мы ориентируемся по жизни.
0: Да. Угу. Почему? Иначе мы невольно скатимся на все срочное и маловажное. Именно поэтому сегодня в нашем мире так ценятся вещи, дорогие машины, там, я не знаю, там, яхты, пароходы, заводы, самолеты. Вы знаете, когда ехал в студию, зашел в торговый центр, чтобы скоротать время. Хожу и ловлю себя на мысли, ничего-то покупать не хочется. Не вру. Знаете, зашел в книжный магазин, и я понял, что я хочу половину книжного магазина скупить. Вот это есть правильные приоритеты. Действительно, ведь у нас все необходимое есть. И что одеть? Ну, куда уже лишнее? Ну, там, если совсем уже нечего одеть, мы пойдем, в любом случае мы купим. Но есть главное, есть вопросы... более высокого порядка. Это наша жизнь, наше счастье, наше духовное состояние, то, куда мы движемся с вами и куда придем через 10, через 20 лет, то, какими будут наши дети, что я, в конце концов, оставлю после себя, когда мне не станет.
1: То есть вот это вот основные ценности, которые должны... руководить нашей жизнью. Да. Не поведение, да. Не то, что навязано обществом. Да. Вот чаще всего, во что мы смотрим, я вот сегодня, по-моему, говорила уже, в то и преображаемся. То есть мы видим, что для всех ценность — это вещь, для кого-то очень красивая вещь, да. Очень классная вещь. Это классные там духи, дорогая косметика, дорогая одежда. И мы идем за этим брендом. Да. Мы идем, мы покупаем это, хотя там, может быть, заработная плата даже не такая большая, но мы идем именно за этим.
0: К сожалению, да?
1: Да. То есть это навязанная ценность. То есть не то, что было заложено нами, это не основа. А основа — это вот наше духовное состояние, это то, что мы можем развивать. Да. Наше интеллектуальное состояние, которое мы тоже можем развивать. Вообще,

0: Наверное, ценности это то, такие изначальные, первоначальные, основные, это то, что вот, ну, нами было заложено, точнее, в нас было заложено Богом, то, что да. может развиваться, это то, что им создано. Да. Это природа, это экология. Сейчас мы подошли к такой проблеме, как экология, да, что мы, как бы мы можем ее развивать, мы можем ее созерцать, да, тем самым общаться там с, ну,
1: есть
0: создателем.
1: Другие ценности, да, такие, есть, как семья.
0: Да, семья, конечно. То есть семья тоже, что было создано да. Творцом, да, это семья, это земля, это наш ум. Это вот, как вы сказали, да, ваша ценность ум, да. развитие, интеллект.
1: Ну, даже книги. Не развитие интеллекта, знаете как, это нечто большее. Нет, это не сама цель. Не
0: да,
1: сама
0: да,
1: цель.
0: То есть вот, вот эти вот просто ценности, которые мы можем развить.
1: Это инструмент. Ум да. это инструмент, чтобы да, нам да, стать да. лучше, но не сама цель, да.
0: Да, но я говорю, вот как да. бы ценность к тому, что... И эти ценности, они должны руководить нашим поведением, а не поведение должно
1: совершенно
0: руководить
1: верно, да.
0: нашими ценностями.
1: Почему? Потому что, да, совершенно верно вы сказали, что зависимые руководствуются чувствами.
0: Да.
1: Меня обидели, оскорбили, он стал пить, все, я все, что делала, все напрасно. Зависимый руководствуется чувствами. А выздоравливающий, уточнили, созависимый руководство чувствами, а выздоравливающий созависимый руководство уже не чувствами, а ценностями и принципами.
0: Да.
1: Вот это то, что отличает, скажем так, созависимого в болоте и созависимого, который выкарабкивается на твердую землю, желает изменить свою жизнь. Руководство ценностями. Мы об этом будем говорить. Что это такое, более подробно, ценности, цели,
0: приоритеты.
1: Да, об этом еще будем говорить.
0: То есть я правильно поняла, что если мы меньше реагируем, не просто реагируем, да, если человеку действительно плохо, если это связано, к примеру, с его здоровьем, и он не может с этим справиться сам, ну, я имею в виду, там, если... там, алкоголик, да, у него начался панкреатит, и мы ему говорим, ну, ты сам виноват, у тебя живот болит, я тебе скорую не вызову, умирай, друг, да, и вот я думаю, что здесь тоже тонкая грань того,
1: не
0: что...
1: Не совсем так, да. в двух словах, процесс исцеления можно описать так, нужно с любовью, не с безразличием,
0: конечно.
1: С любовью отпустить ближнего человека и заняться кем?
0: Сам,
1: да. Заняться... спасением себя, исцелением себя. Вот из этих двух составляющих состоит, скажем так, практическая, правильная, настоящая помощь созависимому человеку. Это отпустить с любовью отпустить ближнего человека, используя эти вот принципы, о которых мы говорили, и заняться собою.
0: Наверное, даже возможно заняться каким-то своим хобби, служением.
1: Обязательно.
0: Вдохновением.
1: Служение людям,
0: да,
1: хобби.
0: Вот это очень важно, да, то, что мы можем помочь, то действительно, когда тебя об этом попросили. И, наверное, воспринимать себя и остальных как взрослых людей, ответственных за себя и свое поведение.
1: Смотри на них, как уже выздоровевшие.
0: Да, как на выздоровевшие, говорю, как на взрослого человека, который может сам. И вот эта вот вера, да, вот мы верим, что за нами есть, да, кто-то, вот Творец, Всевышний, Создатель. Да. И здесь также верить в человека, да. Бог его создал, он такой же человек, как и мы. Нельзя никого не принижать, не возвышать. Мы равны перед Господом, мы равны. Поэтому в то же время знать свой ориентир, не уступать в своих вот целях, ориентированных моральных, да, и поэтому, но в то же самое время любить той любовью, которую нас сложил Бог. Так что спасибо вам большое, все очень ценно, понятно и лаконично.
1: Спасибо.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые по вашему желанию мы будем

0: будем вам регулярно бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

Можно ли предотвратить сексуализированное насилие над ребенком и защитить его от весьма травмирующего опыта? Да, можно. И есть несколько простых рекомендаций, которые хотелось бы дать в этом видео. И первое, с чего стоит начать, это обучить ребенка базовым правилам безопасности, к которым относится прежде всего выучивание наизусть домашнего адреса. Ребенок точно должен знать, где он живет. Объясните ему, как добраться до дома из тех локаций, где обычно ребенок находится. Также имеет смысл в его телефон или даже, может быть, в его карман положить специальный листочек или вашу визитку там, где есть ваш номер телефона. В некоторых случаях это поможет очень быстро связаться с вами, специальным службам, которые, может быть, найдут ребенка, когда он потеряется. Сделайте это обязательно. Пусть в его одежде будет ваш номер телефона. Ребенок обязательно должен выучить ситуации, когда ему непременно нужно сказать «нет». И эти ситуации довольно штатные, довольно обычные. Но он должен знать эти ситуации. Прежде всего, если ему кто-то незнакомый предлагает зайти куда-то, сесть в машину или пойти с ним, значит, куда-то в какое-то место. Вот в этих случаях ребенок однозначно должен уметь отвечать «нет» и сразу убегать от людей, которые дают такое предложение. Если ему предлагают зайти в гости или, допустим, ребенку посторонний человек рассказывает о том, что маме нужна помощь или папе нужна помощь, в этот момент ребенок должен сказать «нет» и срочным образом дистанцироваться от этого незнакомого человека. И при этом сразу необходимо оповестить вас, то есть родителей. Научите ребенка в каждых таких ситуациях звонить и рассказывать вам. Иногда это может реально спасти жизнь вашему ребенку. Если за ребенком в школу или в какое-то учебное заведение, или, может быть, на секцию, или какой-то кружок заходит посторонний человек или даже малознакомый человек, который говорит о том, что, знаешь, твои родители попросили меня тебя забрать или отвезти к ним. В этот момент ребенок однозначно должен сказать «нет». И срочно найти безопасное место, может быть, это место рядом с тренером или с преподавателем, и, конечно же, позвонить вам, родителям. Ни в коем случае ребенок не должен соглашаться пройти с каким-то посторонним или малознакомым человеком туда, куда, как ребенку сообщают, в безопасное место. Ребенок должен знать об одной очень простой последовательности действий. Нет, убежать, предупредить или позвонить, или рассказать. Когда ребенок сталкивается с какой-то такой ситуацией, подозрительной ситуацией, ему нужно сказать «нет», далее ему необходимо убежать, и после этого

ему необходимо рассказать родителям. Научите его в каждом таком случае сообщать вам о том, что с ним происходит. Научите вашего ребенка, чтобы он никогда и ни при каких обстоятельствах не оставался один на один с посторонним человеком, будь то лифт, подъезд или какая-то другая локация. Это может быть опасно. Лучше, чтобы ребенок подождал, пока незнакомец поднимется на лифте раньше или же пройдет вперед. Договоритесь о специальном кодовом слове, которое будет известно только вам. И в случае, когда ребенку угрожает опасность, пусть он это кодовое слово или кодовую фразу скажет. Возможно, у ребенка не будет возможности напрямую сказать о том, что ему угрожает опасность. Дети бывают слишком напуганные вот такой ситуацией. Но кодовое слово, которое вы повторяете раз за разом и проговариваете сценарий, может сообщить вам о том, что ребенку угрожает опасность. И у вас появится дополнительное время для того, чтобы быстро среагировать и срочно забрать ребенка из какой-то потенциально опасной ситуации. Или сообщить об этом тем людям, которые находятся гораздо ближе в этот момент с ним, чем вы. Второй важный момент, такой вот раздел, наверное, правил, которые стоит использовать для того, чтобы спасти ребенка, предотвратить ребенка от попадания в какую-то очень неприятную ситуацию. Помогите сформировать ребенку здоровые границы. Как это нужно сделать? Ну, во-первых, с ребенком нужно беседовать на темы интимности, на темы интимной жизни. Пусть эта информация будет дозированная, пусть она будет, ну, такой вот, что называется, по возрасту. Но в разрезе вот именно этого вопроса, как помочь ребенку вот спастись или предотвратить какое-то сексуализированное насилие, то объясните ребенку, что такое интимная зона. Объясните ему, что те части тела, которые прикрываются нижним бельем, вот эти части тела никто не имеет права трогать, ни при каких обстоятельствах. Расскажите ему о том, что любое посягательство на эти места со стороны посторонних людей или даже, возможно, близких людей является нарушением их неприкосновенности. В этот момент ребенок должен очень быстро среагировать, убежать и позвать на помощь, рассказать вам о том, что случилось. Но если вы не объясните ему вот это простое, но очень важное правило, это может, в общем-то, закончиться достаточно печально. Если к ребенку кто-то прикасается, даже не с каким-то сексуальным подтекстом, просто прикасается, и этим человеком может быть даже родитель. Если ребенку не нравятся эти прикосновения, и он как бы отталкивает вас или говорит о том, что он не хочет, чтобы вы сейчас к нему прикасались, чтобы вы его обнимали или целовали, то в этот момент нужно сделать так, как просит ребенок. Таким образом, вы помогаете ребенку сформировать его собственные границы. Но напротив, если же вы вот, ну, в таком приступе, так сказать, в эмоциональном порыве любви ребенка зацеловываете, обнимаете его, он вырывается, он кричит, он не хочет, чтобы его обнимали, а вы это делаете, вы очень грубо нарушаете его границы. Вы стираете его границы, сами того не подозревая, вы ставите его в потенциальную ситуацию, когда он не сможет себя защитить, потому что он привык к тому, что его границы нарушают. Но было замечено, что дети, которым помогают взрослые, родители в частности, их собственные границы сформировать, то эти дети намного проще дают отпор потенциальной угрозе людям, которые могут совершить над ними какое-то сексуализированное преступление. Поэтому уважайте границы ваших детей. Также не стоит заходить в комнату ребенка без стука. Это также относится к грубому нарушению личного пространства человека. Конечно, может быть, это сложно принять на каком-то раннем этапе взросления ребенка, да, этот факт, но это нужно сделать. Нужно ребенка приучить даже таким вот простым способом, как постучаться в дверь, прежде чем войти, спросить разрешение войти в комнату. Даже

это действие, регулярно повторяемое, формирует здоровые границы ребенка. Не стоит также без спроса брать его вещи, даже если вы хотите там в его комнате, так сказать, навести порядок. Вместо этого вы можете постучать, зайти в комнату и попросить ребенка сложить свои вещи. Или попросить разрешения помочь ему это сделать. Может быть, вам покажется, что такие рекомендации, они слишком усложняют процессы, и намного быстрее и проще взять и сложить вещи ребенка. Но, друзья, личная неприкосновенность и безопасность ребенка, поверьте мне, намного важнее, чем экономия времени, вашего времени вот здесь и сейчас. Не берите вещи ребенка без спроса, уважайте его границы, стучите, прежде чем войти в его комнату. Также на определенном этапе у взросления ребенка у него формируется осознание своего или не своего. И иногда родители делают тоже довольно грубую ошибку, когда заставляют ребенка поделиться своими вещами, в частности, своими игрушками, с другими детьми. Таким образом, конечно, мы, родители, хотим приучить ребенка к щедрости, приучить к тому, чтобы он мог делиться с кем-то, но это делать нужно очень и очень деликатно. Если мы это делаем довольно грубо, напористо, как бы взламывая границы ребенка, делая это помимо его воли даже, то все это формирует у ребенка отсутствие нормальных границ. Ребенок понимает, что любой человек, в принципе, может вот так вот грубо вторгнуться в его личное пространство, и он с этим сделать ничего не сможет. Мелочь, скажете вы, а вот и нет. Именно из таких мелочей и формируются личностные границы ребенка. Но и кроме того, очень важно ребенку, когда он немножко подрастет и войдет в подростковый возраст, или это будет начало, самое начало подросткового возраста, когда у ребенка, в принципе, уже будут проявляться какой-то интерес вот к этой интимной сфере, ребенок начинает там влюбляться или симпатизировать кому-то, в этот момент очень важно объяснить, что такое сексуализированное домогательство, что такое вот момент, когда кто-то пытается нарушить его интимную границу. Расскажите ему о запрещенных моментах сексуальной активности. Это довольно длинный перечень. Это может быть и понуждение ребенка к тому, чтобы он там смотрел с кем-то порно. Это может быть принуждение ребенка к тому, чтобы показывать свое тело постороннему человеку. Это может быть какая-то другая нездоровая сексуальная активность со стороны постороннего человека. Расскажите ему о том, как ему стоит отреагировать. Что ему стоит делать, когда он столкнется с такой ситуацией? Дело в том, что чем больше ребенок имеет представление о запрещенных действиях, тем быстрее его психика может справиться с таким внезапно возникшим стрессом. Есть большая разница между детьми, которые знают разновидности сексуализированного насилия, и между детьми, которые не знают вообще, что это такое. Ребенок, сталкиваясь с таким вот необычным, экстраординарным опытом, он может просто впасть в состояние ступора и не знать, что делать. Поэтому, когда вы ведете вот такое просвещение ребенка, вы готовите его к тому, чтобы он правильно среагировал, ему намного проще адаптироваться и в стрессовой ситуации. Проявляйте бдительность как родитель. Эта бдительность может выражаться в том, что у вас, как у родителя, всегда есть актуальное фото ребенка. Не нужно хранить фотографии, только те фотографии, которые вы сделали в процессе какой-то красивой фотосессии. Все-таки фотосессии – это не такое частое явление в нашей жизни, поэтому лучше фотографируйте ребенка как минимум каждую неделю перед тем, как он куда-то уходит. Или вообще, если вы чувствуете, что живете в довольно опасном районе, знаете этот факт, фотографируйте его каждый раз, когда

он выходит на улицу, посещая там школу или какие-то другие места, заведения. Вот эта фотография, актуальная фотография, иногда может помочь очень быстро обнаружить ребенка в случае его какой-то пропажи. Следующий момент бдительности родительской заключается в том, чтобы внимательно следить за окружением ребенка.

Делать это нужно не грубо, чтобы это не было, знаете, как такой тотальный контроль. Некоторые родители допускают ошибку, забирают у детей телефоны или там требуют дать пароль от социальных сетей для того, чтобы проверять переписку. Этого делать не нужно, потому что это такое же нарушение границ, как и то, о чем я сказал чуть пораньше. Но с ребенком можно обсуждать эти моменты. Можно спрашивать его о друзьях, уточнять какие-то детали. С одной стороны, это будет выглядеть как заинтересованность вас, как родителей, в жизни ребенка, а с другой стороны, это даст вам очень важную, полезную информацию. Особое внимание уделяйте тем, кто проявляет какой-то повышенный интерес к вашему ребенку. Это могут быть, может быть, ну, друзья. Это могут быть, может быть, старшие какие-то люди. Это могут быть даже ближайшие родственники или друзья семьи. Может быть, конечно, об этом не очень приятно даже думать, но, друзья, статистика говорит о том, что основная часть или как минимум половина людей, переживших сексуализированное насилие, пережили его от ближайшего окружения. Поэтому пристально следите за тем, кто проявляет какое-то особое внимание к вашему ребенку. Держите руку на пульсе, и тогда есть очень большой шанс, что ваши дети будут в безопасности. Вы поможете им преодолеть какие-то вещи, с которыми им сталкиваться вовсе нежелательно. Ну и последнее. Если вы верующий человек и верите в то, что Бог защищает, Бог охраняет, вы можете молиться. Помолитесь Богу каждый раз, когда ребенок куда-то идет. Помолитесь о том, чтобы божественная охрана была над ним. Вы знаете, молитва, особенно молитва совместно с ребенком, она дает силы, она дает ресурс, она дает уверенность в том, что есть кто-то больше, который способен защитить ребенка. Пусть ваши дети, дорогие друзья, будут в безопасности и никогда не переживут каких-то страшных, травмирующих событий в своей жизни.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда.

0: Один. Ух ты! Два. Три. Четыре. Пять.
1: Фух, больше не могу. Пять раз только. Мало.
0: Привет, друзья.
1: Привет.
0: Я думаю, все со мной согласятся, что это немало, Ангелина. Пять раз колесо сделать – это замечательно.
1: Для Чили уже мало. Пять раз подряд и другие в классе смогут.
0: Ну и хорошо, что смогут.
1: А мне надо, чтобы я больше всех сделала.
0: А, ты из-за этого расстроилась?
1: Угу.
0: Ангелина, а может быть...
1: Маша, я придумала. Давай ты меня сфотографируешь с цветочком и в короне. Вдруг у нас в классе будет конкурс красоты. И я за свой костюм больше всех лайков получу.
0: Понятно. То есть ты хочешь быть лучшей с помощью красоты?
1: Ну да, чтобы всем понравиться.
0: А я знаю, что еще помогает понравиться. Это поважнее красоты будет.
1: Что же, например?
0: Доброта.
1: Маш, ты думаешь, что добрые люди нравятся больше, чем красивые?
0: Уверена в этом. Доброту больше всего ждут и взрослые, и дети.
1: А я вообще-то и доброе делаю. Вот вчера с папой в лес за грибами сходила. И целую корзину подберезовиков нашла.
0: А, вот таких вот?
1: Да, точно таких. Только размером побольше. Ой, а зачем ты его разрезала, Маш?
0: Так, Ангелиша, сейчас мы с тобой подделочку делать будем. Для этого нам понадобится прищепка, клей, так, ножницы. Смотри, что нам нужно сделать. Берем прищепку, приклеиваем одну часть гриба к нижней части прищепки, а вторую часть к верхней, чтобы получился целый гриб. Угу. А я пока другим грибом займусь.
1: А что, если челлендж с поделкой придумать?
0: Ангелин, а как ты считаешь, подберезовик красивый гриб?
1: Ну, ничего так, нормальный гриб. Все, готово.
0: Так, давай-ка его мне. Ух ты, как у тебя получилось, хорошо. Отлично.
1: Суп из него очень вкусный получается. Ты к нему еще что-то приклеила, Маш?
0: Да. Ангелин, а как тебе такой гриб? Красивый? Нравится?
1: Это мухомор. Он очень красивый. В лесу их полно. Только их собирать нельзя, потому что они ядовитые.
0: Ты знаешь, молодец. Вот один гриб неприметный, а другой красивый. Какой из них лучше?
1: Ну, по красоте мухомор, а по вкусноте подберезовик.
0: Смотри, вот тут витамины, а вот в этом яд. Вот и выбирай, кому лайк поставишь.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Так.
1: Я бы подберезовику лайк поставила. С него хоть не отравишься.
0: Я бы тоже.
1: Маш, ну бывают же грибы и полезные, и красивые. Белые, маслята, например.
0: Еще есть красавчики-лисички. Очень добрые грибы.
1: Ага, они всеми ценятся.

0: Давным-давно жил человек, который слушался Бога. Звали его Авраам. И был у него сын Исаак.
1: Однажды позвал Авраам своего слугу и сказал: «Сыну моему пора жениться. Пойди в те края, где люди слушаются Бога, и приведи оттуда добрую девушку».
0: Взял слуга верблюдов и множество драгоценностей, колец, браслетов, и поехал искать невесту Исааку.
1: Через несколько дней он приехал в далекую страну, к незнакомому городу. А перед городом находился колодец.
0: «Подожду у этого колодца девушек, которые придут за водой», – подумал слуга.
1: А потом стал он молиться Богу.
0: «Господи, помоги мне найти добрую девушку в жены Исааку. Пусть это будет та, у которой я попрошу воды, и она меня напоит, да еще и верблюдам моим даст пить».
1: Не успел он договорить еще эти слова, как к колодцу подошла девушка и наполнила кувшин. Слуга тут же подбежал к ней и попросил:
0: «Дай мне воды из твоего кувшина».
1: «Пей, пожалуйста», — ответила девушка. «Я и верблюдов твоих напою, пока они не напьются».
0: Слуга очень обрадовался, что встретил такую добрую девушку. Когда она напоила верблюдов, он спросил ее: «Как тебя зовут?»
1: «Меня зовут Ревека», — отвечала она. «Оставайтесь ночевать в доме моих родителей. У нас всем место найдется. И для ваших верблюдов у нас есть корм».
0: И рассказал тогда слуга Ревеке, что ищет добрую жену для сына господина своего.
1: И согласилась Ревека поехать с ним, и родители благословили ее.
0: А Исаак встретил свою невесту и полюбил ее всем сердцем. И жили они долго и счастливо.
2: Маш, я бы вот тоже всем воды дала. И слуге, и верблюдам. Жалко, что они у нас по улицам не ходят.
3: Да уж, с верблюдами у нас не густо.
2: Но я вспомнила, что недавно котенку молоко наливала, а еще и птиц пшеном кормлю.
3: О, Ангелина, а ты могла бы мне дать горсточку пшена?
2: Да, конечно, да, Маш. Может быть, тебе и воды принести?
3: Ой, Ангелиночка, спасибо тебе большое за доброту, но мне и пшена будет достаточно. Оно нам понадобится для того, чтобы сделать игрушку антистресс.
2: Ух ты, давай! А что нам еще для этого нужно?
3: Ножницы, бумага, шарик и ложка.
2: Так мало вещей надо для игрушки.
3: Ага, зато сколько пользы от нее. Смотри, сначала мы начинаем делать из бумаги кулек. Так, сделали кулек. Мы отрезаем у кулька кончик. Видишь? Теперь я тебя через это отверстие вижу.
2: И я тебя вижу.
3: Так, а теперь благодаря этой воронке мы сможем в шарик насыпать пшено. Поможешь, пожалуйста?
2: Конечно.
3: Так, 4 ложки без горки. Первая ложечка отправляется... Ух ты! Так, ты пока набираешь, я ссыпаю вниз... Так, следующее. Ух ты, как много! Какая ты щедрая, Ангелина. Вот. Так. Третья ложечка.

0: Так.
1: Ты знаешь, Ангелин, еще пол ложечки добавь, пожалуйста. Угу. Аккуратно. Вот. Ангелина, спасибо большое тебе за помощь. Мне так нравятся добрые люди. Остается совсем немножко. И у нас с тобой получается игрушка антистресс. Так, теперь завязываем. Оп. И отрезаем кончик. Вот такой комочек антистресс у нас получился. Держишь его в руках, а он такой мягенький, приятный на ощупь. И сразу настроение улучшается. Держи, Ангелиночка. Пусть он тебе поможет больше не грустить из-за лайков.
2: А я и не грущу больше. Я новый челлендж придумала. Делать добрые дела.
1: Это самый чудесный челлендж на свете.
2: А свой антистресс я подарю тому, кто загрустит. Вот, одно доброе дело сразу же сделаю.
1: Отличная идея, Ангелиша.

0: Ребята, наша программа заканчивается. Напишите нам о том, какие добрые дела делаете именно вы.
1: Или нарисуйте. Нам будет интересно посмотреть на вашу доброту. До свидания!
0: Всего вам доброго!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru.

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь.
1: Перестаньте спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
1: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто дразнишь. Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тима их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
0: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
5: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
0: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
2: А что, они были ядовитые?
6: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
3: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
5: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
0: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
5: Змей спросил: а почему?»
0: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
5: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На! Попробуй!»
2: «Мама, не ешь, он тебя обманывает!»
6: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
0: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
3: И что, Адам с Евой тоже?
6: К сожалению, да.
0: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
2: Бог их тоже очень сильно любил.
0: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
5: Ева говорила, что это змей виноват.
0: А Адам говорил, что виновата Ева.
5: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
2: Я никого не буду обижать.
3: И даже меня?
2: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
0: Молодец, Вита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
5: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Верую». Адам и Ева были созданы для жизни в идеальном мире, в раю, и сами были совершенны. Актуальны ли уроки из жизни Адама и Евы сегодня для нас, современных людей? Ведь мы живем в несовершенном греховном мире. Сегодня мы говорим об этом. А на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии. Итак, Бог сотворил Адама и Еву. Но прежде чем сотворить первых людей, Он создал землю и все, что на земле нас окружает. Почему именно в такой последовательности Бог творил и людей Он создал последними?
6: Угу. Спасибо большое. Интересный вопрос. Ну, что хочется сказать, вот, чтобы ответить на этот вопрос чуть-чуть раньше. Сегодня мы понимаем, что если мы рассматриваем Слово Божие как источник некой достоверной информации, то мы понимаем, что он должен быть актуален и сегодня, и вчера, должен быть актуален и завтра. И если мы посмотрим, ну, например, на учеников Христа, мы видим, что почему, например, ученики Христа назывались именно так? Потому что они учились у Христа. И мы сегодня живем в мире, который, ну, в общем-то, достаточно сложный, да, непростой мир. И в этом мире нам сегодня необходим учебник. Нам сегодня необходим некий компас, который бы мог направлять нас в этом мире и показывать нам, куда идти. И вот как раз в этом учебнике, в этом компасе мы находим в самой первой книге ту ситуацию, о которой вы сегодня сейчас только что сказали. Когда Бог начинает творить, Он творит мир, Он творит в определенной последовательности. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами прочитали несколько библейских текстов, которые помогут нам разобраться в этой ситуации.
5: Угу. Итак, давайте.
6: Давайте мы с вами откроем первую главу книги «Бытие» и прочитаем несколько текстов. «Бытие», первая глава, с 9 по 11 стихи. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». Мы сейчас с вами прочитали кусочек, который говорит нам о чем. Сначала Господь творит сушу, после чего Господь творит зелень. Не сначала зелень, да? А именно в такой последовательности. Давайте прочитаем второй текст, который позволит нам увидеть следующую закономерность. Это первая глава, 8 и 14 стих. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Опять мы видим некую последовательность. Бог сначала творит

0: твердь, а затем творит светило. Давайте прочитаем еще один момент. Это 1 глава, 9 и 20 стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». Мы видим, что Бог творит сначала небо, да, затем птиц. Мы видим, что Бог творит сначала воду, затем рыб и так далее. То есть прослеживается всегда определенная зависимость. И если мы посмотрим на человека, вы задали такой вопрос, да, почему человек был сотворен в самом конце? Ведь Бог мог сделать, усмотреть в своей мудрости такую ситуацию. Он бы создал человека, поместил его в скафандр, да, и говорит, смотри, что я сейчас буду делать.
1: И человек был бы свидетелем всех этих чудес, да, Божьего творения.
0: Да, действительно. Однако мы видим другую ситуацию. Мы видим, что Бог сначала создает среду полностью. И когда уже все готово, Он напоследок, как мы сейчас говорим, венец творения, Он создает человека как наивысшее по сложности существо, которое было сотворено как бы от стадии к стадии. Интересно то, что Господь делает именно таким образом. Потому что, когда был сотворен человек, он мог сразу оценить. Потому что мы, наверное, и сами по себе испытывали такое ощущение первого впечатления. Да? Когда ты никогда не видел что-то раньше, когда ты не соприкасался с чем-то, но увидел это первый раз, и вот этот яркий отпечаток, который у тебя есть, он у тебя остается и идет с тобой на протяжении всей жизни.
1: Ну да, вот в интернете бывают картинки, допустим, до ремонта, после ремонта. Да. И мы видим, какие бывают запущенные квартиры, например, и как они преображаются, когда здесь руку прикладывает дизайнер, когда ремонт уже сделан, и думаем, нам бы вот такой ремонт. И действительно, примерно в такой же ситуации, наверное, оказались первые люди, когда увидели, что к их появлению все готово, все красиво, да, все разумно.
0: Ну, причем интересно то, что когда ведь Бог творил Адама, и когда Адам открыл глаза, ведь он, у него не было представления о том, как должно быть. Он увидел то, как есть, и он не считал, что вот Бог, наверное, должен был это сделать немножко по-другому, да? Он не давал Богу советов, он просто воспринял всю окружающую действительность как есть. И это было для него благословением. И, наверное, это то, чего нам сегодня иногда не хватает. Потому что мы иногда приходим к Богу с какими-то своими предпосылками, с какими-то своими желаниями, да? А Бог, может быть, имеет для нас кое-что другое. Угу. Вполне возможно.
1: Итак, Адам и Ева появились. И вот интересно, что Бог, Он ведь повелел Адаму назвать всех животных. А Евы тогда, по-моему, еще не было. Да?
0: Да.
1: Вот что стоит за этим? Почему Бог, прежде чем сотворить Еву, Он повелел Адаму одному называть всех животных? И животных ведь, наверное, было очень много. Было это трудной задачей для Адама или нет?
0: Ну, вообще, это очень интересная ситуация. На мой взгляд, даже поразительная. Потому что если мы представим, да, что Бог говорит, что я творю животных, я творю, и мы сейчас понимаем, что Господь творил ведь не одного, да, не двоих, не десятерых, это были сотни, сотни, сотни бесконечных животных разных видов. И ситуация складывается такая, что сотворенный Адам, но мы сегодня понимаем, что вот мы сегодня имеем некий социальный опыт, имеем опыт жизни, да? Сотворенный Адам, какой имел опыт жизни?
1: Никакого.
0: Никакого, да? То есть мы будем честны и правдивы, когда мы скажем, что у него за плечами не было ничего. У него были некие начатки тех способностей, которым наделил его Бог, и поэтому, вот именно благодаря этому Адам оказывается в этой ситуации. Ну, что интересно. Вот сегодня, если бы нам сейчас сюда, в студию, например, или куда-нибудь в наш дом, или в зоопарк, нас привели и сказали, вот, твоя задача назвать сегодня всех этих зверей, а потом, значит, рассказать нам, что это за звери, да? Я думаю, что не каждый человек справился бы сегодня, потому что, ну, одно дело...

0: дела, назвать зверей, нужна фантазия. Да? Мы понимаем, что если у тебя нету фантазии, нету какого-то такого творческого мировосприятия, то тебе будет сложно вообще назвать какое-то животное. Ну, а во-вторых, у Адама мы видим, что была уже тогда, на тот момент, колоссальная память. То есть, мало того, что он назвал всех животных, он еще всех этих животных мог вспомнить и потом передать эти знания своим детям, соответственно, рассказать своей супруге потом о том, кто же это ходит вокруг них. Поэтому мы видим, что Бог, давая поручение Адаму, он уже видел в Адаме вот эти вот потенциальные способности Адама, которые были направлены на то, чтобы решить эту задачу. Ну, интересный момент. Если мы вспомним нашу советскую историю обучения, был такой знаменитый советский педагог, его звали Лев Семенович Выгодский, и он сформулировал в свое время понятие «зоны ближайшего развития». Ну, что это такое? Зона ближайшего развития – это те задачи, которые ребенок может выполнять сам, но если с ним находится некий взрослый или учитель, который, если у него возникла проблема, он ему помог чуть-чуть, и ребенок идет дальше. Вот здесь, в этой ситуации, мы видим, что, ну, образно говоря, да, что Бог садится рядом, Бог позвал всех зверей, вот сидит Адам, и Бог говорит: «Называй». И интересно то, что из библейского текста мы не видим, что Бог помогает Адаму. То есть мы не можем этого сказать. Да, возможно, Адам спросил где-то помощи у Бога. Но мы видим, что я убежден на 99,9%, что, скорее всего, Адам назвал всех животных самостоятельно.
1: И, наверное, этот процесс мог длиться не один день, может быть, это несколько дней заняло. Возможно такое?
0: Я думаю, что это возможно. Знаете почему? Потому что если мы представим то количество животных, которое сейчас есть на планете, да, а сейчас надо сказать, кстати, к слову, что ежегодно ученые из разных сфер биологии, да, мы так широко обозначим эту науку, ежегодно открывают тысячи видов новых животных. Вы можете представить? Даже сейчас. То есть, конечно, определенная часть животных, она вымирает, виды гибнут. Но мы должны себе уверенно сказать, что Бог сотворил не 10 видов и не 20 видов. Их было гораздо больше. И поэтому, наверное, этот процесс мог занять действительно определенное время. Потому что если даже мы возьмем хотя бы одну секунду на то, чтобы назвать одно животное, да, то мы понимаем, что много бы все равно за день не назвал.
1: Ну, получается, что Ева могла бы быть сотворена не на 6-й день творения.
0: Интересный вопрос. Знаете, есть здесь разгадка вот в чем. Бог взял некие основные виды животных, с которыми человек мог наиболее часто встречаться. Я думаю так. И поэтому он провел их всех перед Адамом. Он убедился, что это за животное. Он посмотрел на них, увидел, что, оказывается, все они пришли парами. И в этот момент в голове Адама, как вот эта очередь закончилась, да, в голове Адама начало формироваться такое ощущение, что, ну, вот все парами. А почему же я? Как-то так получилось, что я вот без пар. И в этом тоже была Господня мудрость, потому что Бог не случайно приводил животных парами к Адаму. Вообще, во всем том, что делает Господь, мы можем проследить вот этот элемент именно божественной мудрости, очень интересное. Вот. Ну, поскольку мы говорим о том, что необходимо нам понять, какие же уроки сегодня мы можем для себя извлечь, да, вот из этой ситуации, которая, в общем-то, происходила тысячи и тысячи лет назад. Ну вот, например, возьмем такую ситуацию. Бог и Адам. Адам называет животных. Мы не видим, что Бог здесь что-то делает. Бог – зритель. Вот это урок для родителей сегодня. Иногда, вот у меня у самого есть ребенок, и иногда ребенок мой говорит: сын, папа, пойдем поиграем. И мы начинаем, значит, вместе сидеть, и все, что я делаю, я сижу и смотрю. То есть я ничего не делаю. Он все там что-то делает, какие-то конструкторы там перемещает все. Я понимаю.

Понимаю, что для него важно, чтобы я просто был рядом в этот момент. Просто зритель. Просто разделил с ним ту игру, в которую он вовлечен. Второй момент, который можем сегодня для себя определить, это то, что нужно верить и любить своих детей. Если ты веришь,

0: Но эта ситуация, этот урок из Эдема показывает нам, что если ты доверяешь своему ребенку, если ты веришь в него, то твой ребенок может сделать на шаг больше.
1: Угу.
0: Вот. Ну вот, по крайней мере, вот эти два вывода мы можем сделать точно.
1: А Адам, он же был безгрешным, он был идеальным, можно сказать, да, человеком, да. Потому что мир был идеален, еще греха не было. Да. И действительно, потенциал был огромен, потому что мы-то в своих детей не верим из-за того, что мы знаем, мы все несовершенны, способности у кого-то лучше, у кого-то хуже, у кого-то память хуже, вот. Кто-то умеет рисовать, кто-то не очень хорошо рисует и так далее. Вот. А тут у Адама, наверное, ну вот, была полнота всех знаний, насколько возможно, да, для человека, и всех способностей и талантов. Можно так сказать?
0: Ну, я бы сказал чуть-чуть по-другому. Я думаю, что знаний у него было не очень много на тот момент. У него были способности к познанию, у него была тяга к знаниям. Вот это, наверное, более важный фактор сегодня для нас, ну и для Адама тогда, потому что, ну, мир очень большой, да? Мир гораздо больше, чем мы можем себе представить. И поэтому способность познавать мир была для Адама более важным, чем само знание. Потому что он мог в любой период своей жизни умножать свои знания. И это было важно. Конечно, Адам был и здоровее, и сильнее, и умнее, и прозорливее, и так далее, чем мы сегодня, да? Но если мы скажем, ну, это было в раю, тогда это было можно. Тогда мы себе как бы разрешаем возможность лениться сегодня, да, и говорить, ну, я же не в раю, у меня же другая ситуация.
1: Я вот устаю, болею,
0: да, я
1: и старею.
0: Да и мне некогда вообще-то, да. То есть мы всегда можем найти себе массу оправданий, которые избавят нас от того, чтобы учиться или что-то познавать. Но это будет тупиковая ветвь, потому что мы остановимся в своем развитии.
1: Понятно. Андрей, вот еще в Библии написано, что Бог дает не только это поручение Адаму называть животных, а еще он говорит, что нужно ухаживать за Эдемским садом. Правильно?
0: Да, конечно. И давайте мы сразу подтвердим это Словом Божьим. Значит, это написано в 1 главе 26 стихе. Написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». И дальше перечисляются, над кем они должны владычествовать. Угу. Это первый момент. И второй момент, это 2 глава, 15 стих. Написано: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». А дальше указывается причина: «Чтобы возделывать его и хранить его». То есть действительно это правда. Ну, вот здесь, наверное, правильно будет сказать, если мы сегодня спросим современного человека, да, мы живем в современном мире, и люди сегодня любят отдыхать. И если мы спросим сегодня, что же такое рай, то многие люди сегодня, наверное, скажут, что рай – это место, это пятизвездочный отель, где можно взять себе шезлонг, возлечь на пляже, где тебе будут приносить напитки, ты будешь лежать и ничего не делать. Угу. Вот такое вот базовое. Ну, понятно, что это грубое представление, но вот какая-то картинка такая. Это представление о том, что такое рай у современных людей. Угу. Однако мы видим, что рай в Библии, он немножечко отличается от того рая, который мы себе придумали. Ну, чем же был рай для первых людей и вообще чем он был? Ну, наверное, мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что рай – это был парк, да? То есть особое какое-то насаждение, которое усмотрел Бог для человека. Ну, а если мы понимаем, что парк, значит, парк – это место, где есть колоссальные возможности для благоустройства. Можно делать дорожки, да, можно что-то там, как-то растения как-то красиво украшать, да, подрезать, что-то может посадить где-то дополнительно. То есть там был широкий простор для творчества, для Адама и Евы.
1: И, наверное, большая территория была, да? Площадь большая была у этого парка.
0: Я думаю, что площадь была вполне достаточно для них. Сейчас мы не знаем границ, мы не знаем размеров. Библия нам не говорит столько-то метров на столько-то метров. И, наверное, это хорошо. Иначе бы мы имели какие-то претензии, наверное, к краю. Бог в своей мудрости опустил этот момент. Но, во-вторых, мы, наверное, скажем, что рай – это было первое приусадебное хозяйство. Потому что Бог, написано, насадил деревья в раю,

0: Ну, посадил. Для чего? Чтобы человек ухаживал за ними и получал урожай. А мы понимаем, что любое приусадебное хозяйство, оно идет рука об руку с трудом. Невозможно получать урожай, при этом ничего не делать. Но интересный такой момент. Мы знаем, что в раю росло два дерева, да, по центре рая, и одно из них было дерево жизни. И поэтому рай – это была своеобразная такая здравница в истинном смысле этого слова, когда человек мог вкушать плоды этого дерева, да, и жить вечно. Понимаете? Это такой курорт, на который ты приехал, и ты никогда не умираешь. Это невероятное место. Ну и, наверное, последнее, чем был рай, хотя, может быть, и первым, это была первая школа. Это было первое место, где первые люди получили свои первые уроки. Уроки труда, уроки знакомства, уроки общения с Богом и множество-множество таких уроков.
1: Но вот, тем не менее, вы говорили о дереве, которое... Дерево жизни, да?
0: Да.
1: Здесь все понятно и позитивно, но было еще дерево, от которого нельзя было есть плоды. То есть посреди рая стояло нечто опасное и запретное. Зачем? Почему нельзя было есть плоды? И почему именно в центре рая вот такой соблазн был?
0: Да, это опять-таки мы здесь видим Божий промысел, потому что сегодня мы понимаем, что Богу стоило поместить это дерево куда-нибудь на задворке рая. Вообще проблем никаких не было. Бог мог с легкостью это дерево куда-то спрятать его, завуалировать травой, но этого не произошло. Мы видим, что в центре рая два дерева. И вы знаете, здесь, наверное, есть такой смысл. Ведь мы понимаем, что человек сам по себе не имеет в себе жизни. Он всегда черпает жизнь извне, жизнь от своего Создателя. И если мы перелистнем Библию с первой книги на последнюю книгу Откровения, мы увидим, что там тоже описывается новое небо и новая земля. И есть дерево жизни, к которому приходят люди и вкушают листья, которые приносят плод свой каждый месяц. Можем сделать косвенный вывод обратный, что Адам и Ева должны были хотя бы раз в месяц приходить в центр рая для того, чтобы съесть плоды с дерева жизни и продолжить жить. Ну, потому что иначе сами же они не имели в себе жизни. Mm-hmm. А вот вопрос-то в чем, в общем-то, заключается? Зачем нужно было второе дерево, да? И вот здесь, я думаю, выступает в роль, входит в роль очень важного момента в жизни человека и любого сотворенного Богом существа. Это когда Бог тебе дает свободу. Он говорит, ты живешь в раю, но даже в раю у тебя есть возможность выбрать. Если ты будешь брать от этого дерева, ты будешь жизнь, и жизнь твоя будет всегда. Однако у тебя есть возможность. Ты всегда свободен сделать один шаг и съесть с этого дерева. Но знай, что если ты съешь с этого дерева, последствия будут смертельными. И поэтому человек, находясь в этом месте, он всегда понимал, что он свободен. Просто представим ситуацию, если было бы одно дерево. Вот одно дерево.
1: Дерево жизни, да?
0: Дерево жизни. Угу. И в этой ситуации человек находился как бы в западне, понимаете? У него не было бы никаких вариантов. У него не было бы варианта, что можно было выбрать. Нечего выбирать. У тебя вот все есть, пожалуйста, пользуйся. Но эта ситуация была Богом предусмотрена для того, чтобы человек был свободен, чтобы он мог выбирать Бога. И именно на этой базе строились отношения со Всевышним.
1: Ну, в итоге-то Адам и Ева Бога не выбрали. Вот, ну, не обидно ли Богу, что Он сам это дерево посадил, чтобы свободно Адам и Ева выбирали все-таки Его, угу, а не, допустим, непослушание Ему, ну, слушались Бога, а не наоборот. А они выбирают не послушаться.
0: Да. Я думаю, что Богу было не то, что обидно. Богу, наверное, было очень больно, потому что Бог-то понимал те последствия, к которым это приведет все. Я думаю, что Адам и Ева не вполне понимали, что к чему это приведет. Ну вот вы сказали, что они в итоге выбрали не это. Но если мы посмотрим на жизнь Адама и Евы, мы посмотрим, что в итоге-то они все-таки Бога выбрали. Они согрешили, да, mm-hmm, они оступились, они сделали в своей жизни неправильный выбор. Но осознали.

0: Осознав это, осознав, что они ошиблись, они сделали правильный выбор. И мы сегодня, я думаю, будем, ну, по крайней мере, я убежден в том, что Адам – это Божий человек, который будет на небе в свое время. Я уверен в этом. Как и Ева, в общем-то. Да, они согрешили. Ну, кто из нас без греха?
1: А как мы можем соотнести жизнь Адама и Евы вот с нашей жизнью? Потому что все-таки мы сейчас выбираем в других условиях. Мы как бы в какой-то степени сами себе мы не хозяева. Вот нас часто провоцируют, мы часто вот говорим, да я по-другому не мог, вот на меня накричали, и я в ответ, а че он? Вот если бы он не так, то и я бы не так, вот. А Адам и Ева-то, они жили в идеальном мире. И хотя можно сказать, что да, наличие дерева добра и зла провоцировало, тоже провоцировало их сделать неверный выбор. Мы можем действительно, ну, проводить параллель между нашей жизнью и их жизнью?
0: Я думаю, что мы не просто можем, мы и должны проводить параллели. Вот был такой момент, когда Ева подошла к дереву познания добра и зла. И помните, там было такое слово в тексте, что плоды этого дерева показались Еве вожделенны. Что такое вожделенны? Это значит, я так хочу эти плоды, что вот сейчас все передо мной меркнет, есть только это. Вот это было то состояние, в котором находилась тогда Ева, потому что она думала, что если она сейчас съест этот плод, то вот это будет тем, что она ищет. Это будет то, что она искала. Однако мы знаем, что как только Адам и Ева вкусили эти плоды, все, что они узнали, они оказались наги. Понимаете? То есть вот это вот какое-то величественное знание, которое они приобретут, они просто... Это была фальшивка. Это была упаковка великолепная, но сути никакой там не было. Вот в чем была проблема. Ну а сегодня, если мы говорим о том, что они жили в идеальных условиях, мы сегодня живем не в идеальных условиях. Их там провоцировало только это дерево познания добра и зла, а нас провоцирует все сегодня кругом вокруг, да? Ну, наверное, это тоже будет неправильно, потому что твое поведение сегодня, оно зависит прежде всего от тебя. Не от того, что снаружи, а от того, что внутри.
1: Андрей, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Если вам понравилась тема, которую мы обсуждали сегодня, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте и в социальных сетях. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас.

Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки! Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

0: Бывает так, что доверие вызывают важные, имеющие власть люди. А те, кто выглядит просто, нам неинтересны. Даже если они говорят правильные, мудрые слова. Почему так? А сможем ли мы разглядеть Божью работу, когда она выглядит просто? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Марка, и у нас уже 6 глава. У нас сегодня в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы уже очень много говорили об исцелении, говорили о том, что делал Христос, да, в предыдущих 5 главах, да, и как это нам помогает сегодня увидеть Его силу, да, и понять, что нам можно развивать и какие примеры можно нам брать из данного Евангелия. И сегодня мы касаемся 6 главы. Да, что нам вообще предстоит здесь увидеть? С чем мы здесь столкнемся? Можете ли нам рассказать, так скажем?
1: Да, здесь особенные события, в которые Христос, скажем так, попадает. Да? Он приходит в свой родной город, и, наверное, нам бы хотелось, чтобы именно там вот, он был принят более всего, потому что мы уже читали до сих пор, что его везде ожидали неприятности, скажем так. Те, которые могли бы его понять, как религиозные лидеры, а он был человеком, связанным с Богом напрямую, они его не понимали. И думалось бы, что вот здесь, наверное, в семье он мог бы реабилитироваться, или, скажем, принять такую чистоту принятия. Но этого не произошло, к сожалению. По какой причине, мы будем читать в тексте.
0: Да, хорошо. Тогда мы, наверное, начнем. Я вот вижу, что первый отрывок, да, это с первого стиха. Называется он «Непризнанный в Отечестве пророк». Итак, «Уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге. И многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали, откуда все это у него? Что за мудрость дана ему, и как может он творить такие чудеса?» Да, странно, казалось бы. Вроде бы мы уже столько с этим сталкивались, знали мы о том, что из предыдущих глав, что бесы знали, кто он, а люди все до сих пор не могли этого понять. «Разве он не плотник, не сын Марии и брата Иакова и Осита, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его?» Иисус же говорил им, не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда. Исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его. Мне кажется, что вот здесь мы еще сталкиваемся с тем, как то, что Христос, он был живой. И мне понравился последний особенный стих. Их неверие удивляло его. То есть он был вот таким вот живым, тоже как нас очень многое удивляет, да, когда мы читаем, и нам кажется, что как можно было не понять, что вот он, вот Христос, он столько всего делал, столько чудес, а вы тут, видите ли, еще не верите.
1: Так бывает в жизни, иногда мы даже, ну, есть у нас выражение, встречают по одежке, провожают по уму. С одной стороны, это... Ну, правильно, это как бы, ну, истина жизни. Мы с этим не можем поспорить, потому что мы так определили люди. С другой стороны, так действительно, так много Христос сделал, и нужно ли было обращать еще внимание на его происхождение, если его дела доказывали его необычайность? Тем не менее, мы, наверное, уже говорили, упоминали об этом, еще раз нужно сказать, что Христос претендовал на мессианство. Мессия – это тот, кого ждали еще с Ветхого Завета, кто был обещан пророками, и его ждали. Но у них было представление, что он должен прийти, не зная, откуда он придет. И они ему говорят, ну, мы не можем принять тебя как Мессию, потому что мы знаем, откуда ты произошел. Вот ты вместе с нами здесь вырос, на наших улицах ты ходил, ты что-то здесь делал, мы тебя знали ребенком, тут твои братья, мать и так далее, и так далее. И ты заявляешь на свою исключительность, более того, делаешь себя равным Богу и заявляешь на свое мессианство.
0: То есть вот откуда выражение «нет пророка в своем отечестве».
1: Безусловно. И Христос говорит, да, можно.

0: может пророк быть принят везде, но вот здесь он тебя не, здесь тебя не примут. То есть и Христа, и как здесь Марк передает, Христа удивляло это. То есть он пришел для того, чтобы среди своих сделать что-то, но не мог этого сделать. Почему не мог сделать? Неверие.
1: Вот оно, главное ключевое слово, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся.
0: Да.
1: То есть по вере мы можем быть спасенными, исцеленными, а неверие тоже творит определенные чудеса, что вот они не верят, что Христос...
0: Так, как вы говорите, верно, Мария, при том всем могуществе, которое Бог имеет,
1: да,
0: способности, которые Он обладает, ну, нашим человеческим языком говоря, да, способности, да, у Бога есть предел Его возможностей. И этот предел заканчивается вот здесь. Я поверю и позволю Богу сделать, или я не поверю?
1: Мне кажется, что даже сейчас, почему вот эта тема тоже очень актуальна и в наше время, мы же часто бываем тоже так же пророками, не пророками в своем отечестве, когда нас не слышат, когда нас не понимают, так же, как и Христа. Нас тоже что-то удивляет, поражает, нам кажется, ну как так? Да, а наши близкие и родные, от кого, которым нам хочется и поддержки, и понимания, да, и кажется все понятным и простым, да, как Христос, в то же самое время мы тоже можем быть, как Христос, непринятыми, и на этом заканчивается наша сила.
0: Да. Чистота Божией как бы истины и Его обращение, оно действительно иногда может быть не принято, потому что это просто. Ну, или, к примеру, взять, да, может быть, наши зрители, слушатели наши посещали какие-то храмы, церкви большие. Когда ты заходишь, и убранство этой церкви тебя впечатляет.
1: Да, о,
0: да, и ты говоришь, вот, все красиво, да, там на богослужении где-то хор поет, священнослужитель красиво речь говорит. Но, может быть, кто-то из вас бывал в местах более простых, где в комнате или в квартире люди собираются и молятся. И вы приходите и иногда думаете, нет, ну это что-то не по мне. Тут не может как бы быть правды какой-то, чистоты какой-то. Да?
1: Истины.
0: Да, истины какой-то. Вот, наверное, что-то подобное, вот этот эпизод показывает нам, что нельзя только лишь по внешним факторам судить о том, что несет мне вот суть вести или слово, да, или научение, которое предлагается мне из Евангелия. Нельзя так делать. Более того, да, когда я иногда могу только Богу говорить, Господи, если вот сейчас я тебя прошу, и прогремит гром, я буду знать, что ты мне ответишь. То есть я ожидаю от Бога только определенного. А если Бог будет действовать как-то просто очень, через моего друга, через моего брата, ближнего, даст мне какой-то ответ, я скажу, что это не так. В моей практике служителя был один эпизод, когда, сидя на, в церкви, закончилось служение, и мы беседовали с одной сестрой, прихожанкой, вот, и она говорит, вот мне нужна помощь. Ей нужно было дрова попилить, поколоть. И она говорит, я молюсь так долго Богу, Бог мне не отвечает. Бог мне не дает помощи. Сзади нее сидит другая женщина. И она ей говорит, так давай я тебе помогу. Я приду, порежу, поколю тебе дрова. Эта женщина, которая говорила мне о помощи Божией, отмахнулась от нее и говорит, да нет, не надо. Она продолжает, мы продолжаем с ней беседу, и через какое-то время эта же женщина опять мне говорит, ну вот, я молюсь Богу столько времени, чтобы Бог мне дал, чтобы Бог мне как бы решил вопрос с дровами, а ничего не происходит. А я ей говорю следующую фразу, ну так только, же, только что Бог предлагал вам помощь. Она говорит, какой Бог? Я говорю, ну вот, сзади вас сидит Валентина, она предлагала вам помощь. Она оборачивается к ней и говорит следующее, да какой это Бог?
1: Какой интересный ответ.
0: Да, я сам удивился. То есть вот мы иногда на Бога накладываем какие-то ожидания, и простота действия Божия не воспринимается нами как чудо. Не воспринимается, и мы не принимаем это. И тогда Господь говорит, я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, потому что человек не верит. Что слушайте, я могу действовать и таким образом.
1: Казалось бы, как просто. То есть вот тебе предложили действие, предложили помощь. Да, получается, что мы... Нам, мне кажется, иногда очень часто хочется все усложнять.

0: так
1: что
0: есть.
1: Должно быть каким-то... Когда нам нужно пойти сложным путем и, допустим, там, больше, да, там, читать или больше делать какие-то действия, нам кажется, что вот это не надо, мы лучше по-простому пойдем. А когда нам Бог предлагает, вот, просто, на, пожалуйста, держи, мы говорим, не, нам не надо, что-то слишком просто.
0: Так
1: то есть усложняем. Вот это интересная наша, конечно, человеческая логика,
0: да.
1: Да, которая прослеживается и по сей момент.
0: Да.
1: Тогда мы, наверное, пойдем с вами дальше. Да, про поручение 12. И продолжим мы читать с серединки 6. «Иисус шел из селения в селение и учил. И, призвав 12 своих учеников, начал посылать их по двое и дал им власть над нечистыми духами». Вот, то есть здесь наделил их силой, которую он обычно раньше сам делал, вот именно над нечистым духом. Почему двое? Почему не по одному? Было страшно?
0: Безусловно, что это имело место быть.
1: Угу.
0: Но Христос, как человек, будучи в природе человека здесь на земле, он очень ясно понимал необходимость взаимопомощи и поддержки. И Ветхий Завет, когда мы читаем, там есть такая фраза у Соломона в книге Притч, он говорит, двоим лучше, нежели одному. Если один идет, упадет, другой его поднимет. То есть Христос использует простые формы, да, простые методы, он учит этому, он показывает ученикам это, что он понимает, хотя он с неба, но он понимает нас, он знает, как это лучше для нас.
1: Мне кажется, вообще вот в этом отрывке мы уже видим, как очень часто сейчас мы любим говорить, да, эмоциональный интеллект, как этому обучаться, а что Бог говорил про эмоции, мы уже здесь видим, да, что Бога удивляло,
0: да,
1: да, Бог тоже мог удивляться, он тоже мог, он мог и гневаться, и злиться, и,
0: да,
1: читаем это и в Евангелиях, и радоваться,
0: да.
1: Также мы здесь видим о том, и процесс социализации, когда он говорит о том, что двое, пожалуйста, вот посылаю вас двое, поддержка. Очень много таких интересных моментов, которые мы можем для себя сейчас здесь открыть и найти.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Угу. Так, читаем дальше.
0: Угу.
1: «И наказал он ученикам ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни сумы, ни денег в поясе. Сандалии они могли носить, но не должны были брать одежду на смену. Он так напутствовал их, в каком доме вас примут, оставайтесь там, пока не покинете ту местность. А если в каком месте не примут вас и не станут слушать, то, уходя оттуда, отряхните пыль с ног ваших. Пусть это будет свидетельством против них». Какое интересное напутствие. Можно ли как-то его обосновать, пожалуйста?
0: Да, вот здесь интересный эпизод, правда, что Христос говорит, ничего не берите с собой, ни смены одежды, ни... суммы, то есть не, да, какого-то запаса с собой. Мы уже говорили с вами ранее в наших беседах о том, что Христос повторяет в своей жизни и в своих действиях эпизоды из Ветхого Завета.
1: Угу, да.
0: Моисея, потом Иакова, 12 его сыновей, которые составили народ израильский. И в истории израильского народа был эпизод, когда они 40 лет двигались из Египта в землю обетованную, в Палестину. И там был такой момент, когда Бог говорит, когда вы шли этим путем, ваша одежда не ветшала, и ваша обувь не изнашивалась. Более того, Бог им давал каждое утро манну небесную. Это была особенно такая крупа, которая как роса выпадала на землю, они ее собирали, могли готовить разнообразные блюда. И вот здесь мы видим какие-то элементы того, вот того. Господь говорит, вы у меня 12, как вот тогда Моисей был, Иаков был, его 12 колен, я хочу вам передать особенную вещь, чтобы вы оставили это для людей. И я сейчас вас посылаю. Но когда я вас направляю, вам не нужно беспокоиться. Потому что в этом пути я вас благословлю.
1: Угу.
0: И он говорит, куда вы ни придете, оставайтесь там, если вас принимают. Питайтесь тем, что вам дадут, да? Потому что я об этом позабочусь. То есть они повторяют вот этот путь израильского народа в Ветхом Завете, ученики повторяют здесь. Это непосредственная забота Бога о них. Конечно, это требовало усилий веры. Это то, требовало то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами, да, поверить. Наша вера, как бы, ее действие не только проявляется в том, когда мы заболели, не излечились.

0: болезнью, и здесь нужна вера, чтобы выздороветь. Не только в этом. В простых вещах Господь говорит, я буду с тобой рядом, я буду помогать тебе. Поэтому ученики должны были пережить этот опыт, чтобы этим опытом вдохновлять и другие поколения, и других людей, когда Христос их потом оставил и вознесся на небо.
1: Вот хотела здесь еще, наверное, уточнить и спросить про то, что... Да, вот вы сказали про заботу. Угу. И как это все просто. Угу. Тоже, да, вот, то есть он позаботился, им не нужно было вообще об этом заботиться. Опять же, простое. То есть он не говорил каких-то умных речей, как очень часто мы смотрим действительно людей, как в самом начале сказали, да, которые говорят красивые речи. Боже, как они говорят, мы думаем, ну вот здесь точно истина и правда. А порой люди просто заботятся. Опять же, мы видим, что вот в действии проявляется. Да. Его забота, она проявляется в действии, вера, точнее, да, и Божья забота, она проявляется в действии и в простоте.
0: Это так.
1: Но хочется вернуться здесь вот немножко снова к неверию в плане того, что как мы сейчас можем, так скажем, в проявлении неверия, как мы можем тем самым запретить вот Божьей силе проявляться. Вот в наше время, вот в современности.
0: Угу. Ну, вот как мы завершили эту мысль, Христос говорит, да, когда вы придете, где вас примут, там оставайтесь. А где не примут, даже отряхните пыль с ваших ног.
1: Угу.
0: То есть Христос понимал и учил своих учеников, что вопрос неприятия, он продолжится.
1: Угу.
0: Как не принимали его, так будет не принимать и учеников. И в наше время, да, кто-то из нас может оказаться на одной стороне, или на другой стороне, быть одним человеком или другим, в принятии или непринятии. Поэтому всегда нужно быть осторожными, когда особенно мы говорим о Священном Писании, о взаимоотношениях к Богу, о Боге, о познании Его. Нужно быть крайне осторожным, да, чтобы не отвергнуть то, что является чистотой, но в простой обертке. Вот, оно может быть очень простой обертки. Может быть, какой-то человек сказать простые слова, но мы скажем, нет, ну, я лучше послушаю ученого какого-то, да, или умного человека, ну, по определению людей. Но Бог иногда действует в простоте, очень большой простоте. Даже ребенок может иногда засвидетельствовать или сказать более, чем муж ученый. И такое бывает.
1: Да.
0: Поэтому по отношению к Богу мы призываем наших слушателей и зрителей, да, всегда оставаться с открытым сердцем. Не закрыть дверь своего познания, сознания, разума или сердца к принятию чего-то нового. Потому что эта новизна может прийти в простоте.
1: Угу.
0: Когда ты читаешь Слово Божие, да, когда пригласили тебя в простое общество, где три человека, может быть, изучают Библию, где нету больших, высоких потолков, как в церкви, в храме, еще где-то в особенном здании, да, даже в этой простоте Бог может тебе сказать то, говорить, что тебе нужно в этот момент.
1: Не зря же говорят, устами младенца глаголит истина.
0: Точно.
1: Да? Ну, то есть, понятно, что мы не про всех детей, да, вместе,
0: да,
1: взятых, а про то, что действительно нам главное уметь не просто слышать.
0: Это,
1: да,
0: так.
1: Слушать, но и слышать. Хорошо, читаем дальше. «И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться». Да, про прощение грехов мы тоже с вами,
0: да,
1: уже говорили ранее. «Они изгоняли много бесов и многих больных исцеляли, помазав их елеем». Да, про елей можно здесь? Вот что это за елей такой?
0: Да, елей – это было чистое, выжатое из оливок масло.
1: Угу.
0: Вот, и была такая форма молитвы, когда служитель помазывал чело или тело человека, над которым молились, и в Ветхом Завете помазывали елеем еще и священников или царей. Это был символ присутствия на этом человеке Духа Святого, силы Божьей. И вот в Новом Завете использовалось это уже как молитва для исцеления, помазание елеем. То есть символ присутствия особой силы Божьей на человеке.
1: Понятно теперь. Спасибо большое. Читаем дальше. Про смерть Иоанна Крестителя. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало повсюду известно. Одни говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому совершаются им такие чудеса. Другие утверждали, что это Илия. Третьи, что это пророк, подобный одному из прежних пророков. А Ирод, услышав это,

0: сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес». Ведь в свое время Ирод послал схватить Иоанна и, связав, бросить его в темницу. Случилось это все из Иродиады, бывшей жены Филиппа, брата Ирода, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду: «Ты не вправе жить женой брата твоего». За это Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его, но сделать этого не могла, потому что Ирод боялся и уважал Иоанна, зная его как человека праведного и святого. Ирод оберегал Иоанна и любил его слушать, хотя то, что он слышал, всегда приводило его в сильное смущение. Удобный случай представился Иродиаде, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для вельмож, военачальников и влиятельных людей Галилеи. К собравшимся на пир вышла дочь его Иродиада, танцевала перед ними и доставила Ироду гостям такое удовольствие, что царь сказал девушке: «Проси у меня все, что ты хочешь, и я дам тебе». И даже поклялся ей: «Дам тебе все, что не попросишь. Хоть полцарства моего». Выйдя оттуда, она спросила у своей матери: «Чего же мне просить?» И мать ответила: «Голову Иоанна Крестителя». Девушка тут же поспешила к царю и сказала: «Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде». Царь огорчился, но, помня о клятве и о гостях, не решился отказать ей, а сразу же послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел и обезглавил Иоанна в темнице, принес голову его на блюде и отдал девушке, а та отнесла ее матери своей. Ученики Иоанна, услышав об этом, пришли забрать тело и похоронили его. Не очень приятная история, конечно же, и можно ли как-то услышать комментарии по этой, ну вот про смерть Иоанна, да, все-таки это произошло, да, и как, возможно, эта смерть связана со смертью, связана ли она со смертью Иисуса Христа?
1: Да, мы встречались с Иоанном, Иоанном Крестителем в первой главе.
0: Угу.
1: Вот, и здесь упоминание о нем последний раз, потому что действительно его жизнь закончилась.
0: Угу.
1: Для многих, наверное, вызывает вопрос, как же так, будучи предтечей, как у нас есть такое слово старославянское, да, он предварил приход Христа, он был тем, кто призвал людей к покаянию, но жизнь вот такого как бы яркого человека так безобразно закончилась.
0: Ужасно.
1: По прихоти какой-то женщины, вот, какой-то танец там произошел.
0: Просто не понравилось.
1: Да. Что-то вот такое, такое необычное, да, необъяснимое. Это показывает нам, что в жизни людей, посвященных Богу, могут происходить несуразно необъяснимые какие-то вещи, даже изуверства, и они могут пострадать от этого. И всегда возникает вопрос, почему Бог не вступается? Почему Бог не делает этого?
0: Да.
1: Даже в другом Евангелии, Марк этого не упоминает, но в другом Евангелии написано, что когда Иоанн Креститель содержался в темнице, он отправил своих представителей или учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить у Иисуса Христа, действительно ли он Мессия или нужно ожидать кого-то другого.
0: Угу. Да,
1: то есть это было для Иоанна такое потрясение, что он всю свою жизнь положил на то, чтобы приготовить путь для будущего Мессии, но сам он оказался в темнице.
0: Угу.
1: И ответ Христа в том Евангелии, он очень поучительный. Христос говорит: «Пойдите и скажите Иоанну все, что вы видите. Слепые прозревают, глухие слышат, больные исцеляются и мертвые воскресают». То есть Христос показал, что делает Мессия. Он не сказал Иоанну, что да, я точно Мессия. Он просто напомнил, чтобы видеть, как вот это Царство Божие завоевывает территорию дьявола.
0: Он не стал говорить какие-то красивые речи, не стал доказывать, там, говорить, вот ты, как ты смеешь, или там, допустим, очень часто, как мы говорим, как вы смеете усомниться, начинаем как-то манипулировать.
1: Да.
0: Он просто напомнил, у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это и вот это.
1: Да. И в том Евангелии, о котором я упоминаю, да, Христос говорит следующие слова: «И блажен, кто не усомнится обо мне». Вот, то есть эпизод, который мы читаем, да, он может повториться в жизни кого-то из современных людей, верующих людей. Они могут оказаться в условиях, не соответствующих

0: их вере в Бога. И эти условия не обязательно отражают их веру. Это просто говорит о том, что мы еще живем на территории сатаны. И он здесь иногда проявляет свою власть. Но Христос говорит: не сомневайся, я с тобою до конца.
1: Мне кажется, это еще может говорить о том, что, допустим, очень часто людям кажется, ты болеешь, потому что ты делал не то.
0: Да, безусловно.
1: Или, допустим, с тобой происходит это, потому что ты там в жизни где-то нагрешил. Так вспомни свои те 50 грехов. Вот тебе вот за это. То есть здесь, мне кажется, еще важно понимать, что не всегда это бывает причинно-следственная связь.
0: Да, да. И да, для Иоанна он тоже, когда он спрашивал Христа, упоминая другой Евангелие, да, он пытался сказать: я вот делал вот это, вот это, вот это, но результат вот такой. Тогда он задается вопросом, делал ли я все правильно?
1: Угу.
0: То есть он тоже думал, что его действия жизни должны были привести к другому, к другому окружению, но было так. То, что вы сказали, так и есть, да. В нашем мире тоже до сих пор есть некое понимание у некоторых людей, в некоторых культурах, что вот грехи приводят человека к такому. Да, бывает, что последствия греховной жизни приводят человека в какое-то состояние, болезни или что-то еще. Это безусловно. Но не всегда действие человека или, скажем, то, где находится человек, является результатом его действий непосредственно. А просто сатана хочет его убить, погубить и так далее. Вот, в частности, Иоанн. Он был провозвестником правды, провозглашал правду. Но за правду иногда люди здесь страдают. И в наше время так происходит.
1: Да, ничего нет нового под солнцем.
0: Да.
1: Вы знаете, мне очень понравился ответ, на самом деле, Иисуса, да, который мы читаем чуть-чуть далее. И мне кажется, здесь, вот как мы говорили в самом начале, тоже есть простота. Он не говорит каких-то величественных речей,
0: да.
1: Он просто вот что он отвечает. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что делали и чему учили. И он сказал им: а теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного. Ибо приходило и уходило так много людей, что ученикам даже некогда было поесть.
0: Да, вот мы начинали с того, что он посылает их.
1: Да.
0: Потом мы прочитали о том, что Ирод услышал об Иисусе, подумал, что это Иоанн воскрес.
1: Да.
0: И заканчивается эпизод тем, что Христос говорит ученикам: пойдите и отдохните. То есть, возможно, Христос им говорит, что вот я вас посылаю, но с вами может случиться то же самое, что случилось и с Иоанном.
1: Да.
0: То есть, даже когда я вас направляю, я вам помогаю, что ваша одежда не будет изнашиваться, да, обувь там не будет изнашиваться, в то же время вы продолжаете еще жить на земле пока. И эти события могут случиться с вами. Поэтому сейчас, он говорит им, пойдите отдохните.
1: Угу.
0: Вы пришли, вы сделали великое. Они радовались тому, что им духи повинуются, да, что они, вот они могли исцелять.
1: Да, много чего они могли
0: делать. И он им
1: делать.
0: Говорит, вы просто вот сейчас нужен вам отдых.
1: Да, на самом деле, как мы многое здесь в этом отрывке видим, простых, но жизненно важных вещей.
0: Да.
1: Как он заботится, как он их направляет,
0: да
1: как он им просто говорит о том, что нужно побыть одним, восстановиться и отдохнуть.
0: Да.
1: И как на самом деле это применимо в нашей жизни, да, потому что наша жизнь, она циклична, как и была у учеников. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за участие.
0: Было приятно мне тоже вместе с вами рассуждать.
1: Разбор. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что были вместе с нами, за то, что разбирали и читали. Спасибо вам большое за вашу поддержку, то, что делитесь в комментариях своими мыслями. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, мы с удовольствием на них ответим. А вам желаем Божьих благословений.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Эти слова сказал пророк Иеремия. От нас ожидается полная отдача Богу, чтобы произошло такое изменение, при котором в нас могло бы быть восстановлено сходство с Ним, с Богом. По своей природе мы отчуждены от Бога. Святой Дух так описывает наше состояние: мертвые по преступлениям и грехам, вся голова в язвах, сердце исчахло, нет здорового места. Сатана крепко держит нас в своих сетях, он уловил нас в свою волю. Бог желает исцелить и освободить нас, но поскольку для этого требуется коренное преобразование и обновление всего нашего естества, мы должны полностью покориться Ему, Богу. Борьба со своим «я» – это самая большая битва, которую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы смирить свое «я», полностью покориться воле Божьей, нужно прилагать усилия. Без самоотдачи Богу для человека невозможна новая жизнь в святости. Управление Бога не основано на слепой покорности, на безумном подчинении, как это хотел бы представить сатана. Бог взывает к разуму и к совести своих творений. Он предлагает людям: придите и рассудим. Он не насилует нашу волю и принимает лишь добровольное, разумное поклонение. Послушание по принуждению исключило бы возможность всестороннего умственного и нравственного развития. Оно превратило бы человека в робота. Нет, это противоречит воле Создателя. Он желает, чтобы человек, венец его творения, достигал наивысшего развития. Бог предлагает нам высшее блаженство и желает ввести нас в него силой своей благодати. Он призывает нас отдаться Ему, чтобы Он мог осуществить в нас свой замысел. За нами выбор. Желаем ли мы освободиться от рабства греха, чтобы приобщиться к свободе детей Божьих? Отдавая себя Богу, мы должны непременно отказаться от всего, что разделяет нас с Ним. Вот почему Спаситель говорит: «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Так написано в Евангелии от Луки. Богатство привлекает многих людей. Любовь к деньгам, жажда обогащения – это золотая цепочка, к которой они прикованы к сатане. Другие более всего стремятся к славе и почестям. Жизнь без заботы и ответственности – есть идол других, но эти рабские оковы должны быть разбиты. Мы не можем наполовину принадлежать Господу, а наполовину миру. Мы не являемся детьми Божьими, если не принадлежим Ему всецело. Некоторые утверждают, что служат Богу, хотя полагаются на собственные усилия в том, что касается исполнения его закона, формирования праведного характера и спасения. Эти люди, не прочли

почувствовали еще всем сердцем любовь Христа. Они стремятся неукоснительно выполнять свои христианские обязанности как требования Бога, чтобы таким образом приобрести себе вечную жизнь. Но такая религия ничего не дает. Когда Христос живет в сердце, душа настолько наполняется Его любовью и радостью общения с Ним, что уже больше не может без Него. Размышляя о Нем, мы забываем о своем «я». Все наши поступки будут движимы любовью ко Христу. Все, кто чувствует притягательную силу любви Божьей, не думают о том, как удовлетворить требования Бога ценой наименьших жертв со своей стороны. Они стремятся жить в полном согласии с волей своего Искупителя, готовы с радостью оставить все и всецело посвятить себя достижению избранной цели. Если в сердце христианина нет вот этой глубокой любви, его религия – это одни слова, обман и тягостное бремя. Может быть, вы считаете, что, отдавая Христу все, вы идете на слишком большую жертву? Тогда задайте себе вопрос: а что отдал Христос ради меня? Ради нашего спасения Сын Божий пожертвовал всем – личным благополучием, спокойствием, жизнью. Он отдал нам все свое сердце, всю свою любовь. Неужели мы, люди, недостойные такой любви, закроем для Него наши сердца? Каждое мгновение мы пользуемся Его благословениями, и именно по этой причине не можем вполне осознать, из какой бездны невежества и страданий мы извлечены. Можем ли мы взирать на того, которого пронзили наши грехи, и оставаться безучастными к его любви и жертве, видя, как смирил себя Господь? Можем ли мы роптать на то, что наш путь к жизни лежит через трудную борьбу и самоунижение? Многие гордецы спрашивают: зачем нужно каяться, смиряться? Но неужели без этого не могу быть уверен, что Бог принимает меня? Посмотрите на Христа. Он был безгрешен, более того, он был Царем Небесным, но ради искупления рода человеческого стал жертвой за грех. Он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Эти слова сказал пророк Исаия задолго до того, как Христос страдал на кресте. От чего мы отказываемся, когда отдаем Христу все? От скверны греха, чтобы Иисус очистил нас своей кровью и спас нас своей несравненной любовью. Однако иным людям кажется, что все оставить очень трудно. Такого рода мысли и слова должны бы вызвать у вас чувство стыда. Бог не требует, чтобы мы отказались от того, что служит для нашего блага. Он всегда действует в интересах своих детей. И тем, кто еще не избрал Христа, важно понять, что Бог предлагает им нечто несравненно лучшее, чем то мирское, что они сами для себя ищут. Человек причиняет себе величайший вред, когда мыслит и действует вопреки воле Божьей. Нельзя быть по-настоящему счастливым, идя запрещенным Богом путем. Ведь только Он знает, что именно для нас лучше, и все делает для нашего блага. Путь греха – это путь страдания и гибели. Заблуждаются те, кто думает, что Богу доставляет удовольствие

смотреть на страдания своих детей. Все небо заинтересовано в счастье человека. Наш Небесный Отец не лишает радости своих детей. Бог призывает нас отказаться лишь от того, что повлечет за собой страдания и разочарование, и закроет для нас путь к счастью и вечной жизни. Спаситель мира принимает людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками, слабостями, несовершенствами. Он не только очищает их от грехов и дарует искупление своей кровью, но и удовлетворяет сокровенные чаяния тех, кто согласен нести его бремя. Он хочет дать мир и покой всем, кто приходит к нему за хлебом жизни. И Иисус призывает нас к исполнению лишь тех обязанностей, которые возведут нас на вершину блаженства. Это состояние никогда не смогут испытать те, кто противится его воле. Человек, в сердце которого живет Христос, по словам апостола, упование славы имеет полноту радости в жизни. Многие спрашивают, как предоставить Богу управлять моей жизнью? Вы желаете это сделать, но не имеете себе нравственной силы и порабощены сомнениями и находитесь во власти греховных привычек. Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не можете управиться своими мыслями, побуждениями и увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор, и этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать ему свою волю, то он будет совершать в вас, как написано, и хотение, и действие по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Ваши помыслы придут в согласие с Ним. Похвально стремиться к святости и добру. Но если ограничиться одними желаниями, никакой пользы это не принесет. Многие погибнут, несмотря на то, что желали быть христианами и считали себя таковыми. Свою волю они не покорили Богу, и сделать этот выбор не решаются еще и сегодня. Ваша жизнь может полностью измениться, если вы направите свою волю в правильное русло. Отдавая ее Христу, вы заручитесь поддержкой и помощью самого могущественного существа во Вселенной.

0: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Светильник – небольшой сосуд с маслом и фитилем, зажигаемый для освещения дома в библейские времена. Израильтяне использовали преимущественно глиняные светильники, в которые заливали оливковое масло. Светильник среднего размера вмещал достаточно масла, чтобы гореть всю ночь. В 25 главе книги «Исход» описывается золотой светильник с семью лампадами, находившийся в переносной скинии собрания,

затем в Иерусалимском храме. Он состоял из центрального ствола и шести ветвей, украшенных чашечками наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Этот светильник напоминал израильтянам о дереве жизни в Эдемском саду. Священники поддерживали огонь в лампадах, чтобы светильник горел непрестанно, от вечера до утра. В Библии горящий светильник символизирует человеческую

0: Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Светильником также названы Бог и Его Слово. «Ты, Господи, светильник мой!» — восклицает Давид в 22 главе 2 книги Царств. Апостол Петр в 1 главе своего 2 послания сравнивает пророческое слово со светильником, сияющим в темном месте. Христос призывает следовать за Ним, чтобы не остаться во тьме. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В притче о 10 девах, записанной в 25 главе Евангелия от Матфея, поддержание огня в светильнике служит метафорой духовного бодрствования и ожидания прихода Господа. В 1 главе книги Откровения 7 золотых светильников символизируют 7 церквей, чье сияние в мире уподобляется божественному свету. В небесном Иерусалиме, где будут жить спасенные, единственным источником света будет слава Божия. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец.
1: Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Я прошу, Отец, чтобы Ты помазал наши уста, как найти вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец, чтобы я мог понимать,

0: Добрый вечер.
1: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным, сюда нормальные не попадают.
2: Скоротечной жизни моей, Господи, помоги мне разгромить участь моим смыслом отчитанных дней. Скоротечной жизни моей, помоги понять и принять.
3: Так, давайте мы с вами 38-й шалом построим.
1: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
4: Ну, моя цель услышать на суде, на Божьем суде, оправдательный приговор.
1: И он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Что бы ты поставил на первое место?
1: Я не знаю, мне это уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсию и объездить.
0: Так, что я говорю, значит,
1: на пенсию? Ничего не надо. Хонду, да? Бросить пить, да.
0: Так что мы ставим?
1: Хонду. Бросить пить, купить Хонду японскую, пойти на пенсию и объездить весь мир. Может, даже
0: четыре, еще пятый.
1: Пятый?
0: Может, мир с Богом все.
1: Ну и жену хорошую.
0: Да, для Бога не остальное.
1: Все, и Бог, это в первую очередь.
0: А что значит Бог в первую очередь? Хор в первую очередь, понятно.
1: Ну, это
0: а вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
1: Всегда, чтобы он был со мной. Да?
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, а имей смысл. Аминь.
3: Я встаю в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.
4: Ну, подъем. Поднялись там, заправили кроватки. Ну, как в детском лагере, как в армии.
5: Утренний туалет, зарядка, самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
3: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается сейчас без 15:07. Собираемся на утренний страж, молимся, разбираем слово Божье.
6: 7:45 завтрак.
5: Ну, потом рабочий день.
3: Выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает, ну, на целый день, у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
6: Ну и после до 6 мы работаем, потом после 6 вечера ужин.
7: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
6: После субботней школы свободное время.
4: Все, 10 часов отбой.
8: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
9: репрессанты? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40. Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое.

0: большинство из них отказываются брать на себя ответственность в жизни. Вот это проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе недисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельные, они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут. Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они, тут мы хотим там приехать, когда они приехали, приезжали. Ну, что значит, ну, что они приехали? Ну, там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
1: Это в смысле физическом или духовном?
0: Духовном. Ну, они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставить, как говорят, негде. А они и менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. Ну, где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а те, на которых, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь, даже очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

Мне когда было 7 лет, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом. Брат на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас, мама очень любила. Эта женщина, конечно, удивительная женщина, сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря маме. И вот где-то к 14 годам я начал... Ну, я играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить его, выпивать сначала, потом я очень... как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог. Просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось, я уже оказался в колонии. Мы едем вот сейчас в этот изолятор. Вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Меня привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно. И в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изолятор, и как раз вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79-м году, и сколько лет

0: 1994 году я начал посещать ее с проповедью Евангелия молодых и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, это изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрации было очень интересно, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал. 206-3, это указ СССР был, это за там удар ножом человека. Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
1: Наркомания, соль. Ну, как бы год соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как баловство, я думаю, как большинство народа это было как баловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом что-то тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел. И да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
0: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант особенный. И наши таланты, они показывают, ведут к нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще, к чему я расположен. Вот когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос. Я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался.
2: Причиной? Наверное, неудовлетворенной жизнью своей, с нереализованными своими возможностями. Может быть, так.
3: А что не реализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
2: Ну, я как-то не думал даже. Видите, даже не думал об этом. Что мне не реализовалось. Ну, в общем-то, так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Но в итоге я все потерял.
4: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга. Она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость. Да, только они бывают разные. У меня такая. Меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
3: Ну, как часто?
4: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
3: Прям вот пьяным. Видели отца?
4: Ну, конечно.

у нас там в колонии, значит, пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми, или нас туда загнали.

назвали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные, и они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит, вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене. Я говорю, послушай, я вообще ничего не запомнил, ничего не помню, не понял. Я говорю, ты мне скажи, как поверить-то? И он мне дал эту книгу, книжечку Евангелия дедовного братья. Вот это, держи, и вот это читай. Я говорю, правда? Он, да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запрядки, такое там место, где можно было так гулять, вот такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова. «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я поднял свои глаза к небесам и сказал, кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке. Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. И неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то это живая личность.

0: Оказывается, когда мне было лет 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят, там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нету отца. И мне такое, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль, у тебя будет отец? Я думаю, надо же. Вот-вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает, земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на ту сторону. А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карта у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
1: Сколько всего площадь?
0: 250 гектар. Вот это наши сады.
1: Там что растет?
0: А?
1: Там что растет?
0: Смородина, крыжовник, груша, яблоко, вишня. В общем, кустарник, деревья. Вот уже на следующий год вот подготовили вот этот, здесь под полив будет земля, картофель. Вот это вот 20 гектаров.
1: А кто ухаживает за садом?
0: За садом ребята наши, там все ухаживают.
1: Так, куда сегодня?
0: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся, на наш склад, наши мастерские по ремонту обуви, где обувь готовится, сортируется и готовится к магазинам на продажу. Несколько магазинов. Сколько? 3-4 магазина хватит нам заехать? Или один? Или один достаточно? Говорили, твой бизнес работает против правил. Не по правилам. У него правил нет.

0: ты идешь против закона, бизнес, но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
1: Хорошо,
0: вот это тоже бушная, да, Паша?
2: Все бушная.
0: Не, вот это новое.
2: Это новое.
3: Радиолокационных средств обнаружения.

0: успех – это правильное планирование. Правильное планирование. Здесь никакого не было планирования.
1: Давно не виделись, не заезжали. А если даже дождь, то...
0: Просто это, можно сказать, вот выстрелил в воздух, и ты попадаешь. Один из миллионов.

Люди попадают в зависимость, потому что они слабые, они еще не укоренились, чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять и не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, ну, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, ну, потом как-то все теплее становится, теплее, и потом он уже вообще размораживается.

Почти со всеми я могу найти общий язык. Когда они срываются, мое мнение меняется на все 360 градусов.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну вот, был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Я видел, как этот Серёжа там, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну, и тут вдруг он срывается.
1: Как ты себя

0: этом чувствуешь?
1: Ну, как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
2: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в одном доме, это одна большая семья. И приезжает сюда человек, и он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек, и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело такое переносить. Но мы понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат. Они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
1: Когда он волнуется и переживает за этих людей, мне почему-то тоже так становится, когда так не по себе.

0: это что? Конный двор?
1: Ну, для автоконечных. Табун заехал.
2: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваши деток вы уже можете видеть, все цветочки ваши.
3: Что это цветочки, это Серега. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Когда ничего не видно.
2: В следующий раз возьмем бочку.
3: У нас там сейчас двое напились, это тоже в другом, да, сейчас в этом негативе нахожусь. Не знаю, прям вот. С каждым разом все тяжелее и тяжелее воспринимать. Ну, еще как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот. Как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот, вот так по-твоему самолюбие, что ли, недостоинство.
2: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это... Его дети.
3: А, это однозначно.
5: А вы кто по профессии?
6: Я полжизни.
7: Золотые руки,
6: говорят. Черня отсидел. Вот карман по профессии был. 25 лет я отсидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось другой причиной какой. Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, один, два, три раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал один раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся,

Сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: Отставные Карпатки, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходит к улью, открывается аккуратно и просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: ну-ка, пошел отсюда. Мед. Ты его доставал?
2: Ты работал на
1: нем? Да. Ты за мед, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил улей? Нет. Ну тогда иди отсюда. Вот.

0: А, и все равно?
1: Ну, все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого мира. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да?
2: Да.
1: Остались трутни тут, и трутни это большая пчела.
2: Трутни и пчелы воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, ну, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят.

0: употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Да, точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно. Обязательно. Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким. Это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы, как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она, форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди...

0: внутри более прогнившие. Им тяжелее восстанавливаться.
1: В смысле, физически?
0: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы, я не могу с этим справиться. Наркоманы, это настолько что-то, это хитрость с лукавством, настолько сильно, да, въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, ее вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого. Въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел людей, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

0: те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет вот это психику человека. То есть человек даже не понимает, на каком он крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Но когда у него ничего не остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на три. О, да ну что вы. А он как? Он уже погибнет. А вы скажите, сколько уже он употребляет? Ну, уже я борюсь лет 9-10. Я говорю, и как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчи. Или вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом вместе участвовали? Мы не будем в этом участвовать. По сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
1: То есть созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. Мая 1992 года, конец срока. И я вышел из колонии. И меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она жила. Я вышел. И я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда. Когда сидел, писал, мама, я другой, все будет по-другому. Выходил, но все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее. Я плакал, рыдал. А она говорила, сынок, теперь все уже, это прошло.

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек, как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слышу скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, вверх. Что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять. Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Импульсивное?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: что не какой я в твоих глазах? Вы так не задавали вопрос? Господи, вот какой я в твоих глазах?
1: Какая у вас зависимость?
2: Зависимость? Независимость, моя зависимость.
1: Вы сказали, что были здесь в качестве реабилитанта.
2: Да, поначалу изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают на правах реабилитанта.
1: А реабилитанта изначально. От какой зависимости?
2: А здесь нет как таковой зависимости. Это...
1: То есть у вас никогда не было проблем с алкоголем, наркотиками?
2: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или, это, или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
3: Дима, были наркотики у него, потом Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
4: Детей идеализировать не стоит, все бывает. Он съездил на 2 дня к племяннику, и приехал его туда сын, Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаю, говорит, все, что можно, я просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
5: А вот наш сосед по деревне. Помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем, чем сможем.
6: Да, проехали.
7: Их меня считают, там, я не знаю, кто там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня...

Ну вот, самое настоящее братья. Хотя это слово может так вот быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: Дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотела продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотела бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, больше вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести этот реп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12,5.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что еще умеете водить?
3: Я умею водить КамАЗ, КамАЗ, трактор.
0: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.
4: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о проблемах происхождения жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Татьяна Юрьевна, я рада вновь приветствовать вас в нашей студии за нашим круглым столом.
1: Я рада, что я с вами.
0: Очень приятно вас видеть. И я также приветствую Юлию Ефимовну Уткину, кандидата филологических наук.
2: Здравствуйте.
0: Итак, сегодня речь пойдет о четвертом дне творения. Но прежде чем приступить к изучению того, что было создано Богом в этот день, я предлагаю вам, Татьяна Юрьевна, напомнить, какой была Земля к началу четвертого дня, что было создано в третий день?
1: В третий день Господь

0: создал сушу и сотворил растения на этой суше. Но эта земля, растения не оказались в темноте. На третий день присутствовал тот божественный свет, природу которого мы не знаем, который был сотворен в первый день творения. Но по плану Божьему было перевести землю на материальное управление. То есть нужны были, значит, источники, физические источники энергии. И, собственно, четвертый день – это есть день сотворения светил, солнца, луны, звезд. И вот давайте посмотрим, значит, что об этом сказано в Священном Писании. Значит, текст 14, глава Бытие. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды». Ну, творение, как видите, уже, если вы смотрели, слушали нас раньше, творение идет по уже знакомой нас схеме. Сначала слово, потом реализация сказанного. То есть сначала план, проект, замысел, потом материальная реализация этого замысла при сотворении нашей земли. Вот так, значит, собственно, продолжается и четвертый день. Господь декларирует то, что Он собирается создать, и по слову его идет творение. И давайте обратим внимание. Значит, «и создал Бог два светила великие». И вот светило большее и светило меньшее. Большее светило, понятно, для управления, сказано, для управления днем, и меньшее для управления ночью. Мы эти светила называем солнце и луна. И обращает на себя внимание, что Бог не называет их этими именами. Он не говорит, что «и создал Господь солнце, и создал Господь луну». И вот я, так сказать, задумалась, а ведь, в общем-то, в Библии нет ничего случайного. Почему же имена этих светил как бы здесь не упоминаются? В этом есть какое-то, ну что ли, умаление их. Вот. И вот я подумала, что это абсолютно не случайно, потому что этим Господь как бы нас предваряет от того, чтобы люди обожествляли эти начала и поклонялись им. Причем это более чем оправданно, оправданное, так сказать, предупреждение, потому что мы знаем, что в огромном количестве языческих религий именно солнце, луна являются объектами поклонения людей. Поэтому Господь предупреждает, что это твари, это только мое творение, я создатель, я создатель. И, значит, и должна сказать, что наш просвещенный 21 век не является исключением. Это не просто какие-то древние культы. Посмотрите, что сейчас происходит. Люди склонны, конечно, происходит поклонение космосу. Вы все встречали космос с большой буквы. Да? Поклонение природе, которая тоже пишется с большой буквы. Поклонение...
1: То есть как божество.
0: Да, да, природа уже, когда вам пишут ее вот так с большой буквы, вы уже, так сказать, склоняетесь перед ней. И сейчас распространен культ поклонения единому телу Земли Гея. Гея – это название древней богини Земли, то есть тут уже совершенно прозрачно.

0: Мрачный языческий культ, единое, живое, она признается живым таким, значит, телом, и, в общем, это вот поклонение наших дней. Потом, в связи с тем, что вот так вот возвращается пантеизм, язычество, да, возвратился в наш просвещенный век, возвратилась астрология и, так сказать, заполнила умы множества людей. То есть это астрология, значит, это наблюдение за звездами, понимание того, что, так сказать, мы, они нами просто управляют. Вы знаете, я могу только сказать, что, ну, для некоторых людей это так, ну, забава, они что-то посмотрели, да, там свой астрологический календарь. Но я знаю людей умнейших, которые впали в полную астрологическую зависимость. То есть они, с ними невозможно договориться ни о чем. Вот, скажем, ну вот тогда-то там что-то, если Господь позволит, то давайте сделаем. Нет, потому что они не знают, какой будет у них на этот день астрологический прогноз. Если это будет им это дело не прописано, не показано, то есть это же какая-то зыбкость в их жизни. Вообще, вот, вообще они уже себе не хозяева. Я видела очень талантливых людей, вот впадших в такую зависимость. Библия советует нам ни в коем случае не ставить себя под управление немощных вещественных начал, как говорится в Библии. Нам что обещано? Что все люди, относящиеся к богооткровенным религиям, они находятся непосредственно под управлением, значит, Всевышнего. И мы ничего с вами не потеряли от того, что мы не смотрим свои астрологические прогнозы. Напротив того, мы рассчитываем на Божьи благословения и получаем эти благословения. И один из факторов это то, что мы пренебрегаем вот этими языческими подходами вот к своей жизни и к вот к предсказаниям.
1: Татьяна Юрьевна, интересно вот что. Мы в одной из наших прошлых программ говорили о гуманизме, о том, что человек искал возможности освободиться от власти церкви,
0: да,
1: от
0: власти,
1: религии,
0: самое главное, от,
1: да,
0: Бога,
1: от божественной, да, власти, да, в общем-то, по большому счету. И все равно человек сейчас, в 21 веке, опять приходит к тому, что он ищет того, кто будет
2: кому
1: над
2: бы
1: ним. Он ищет то разумное личностное начало, которое будет управлять им. В данном случае, как вы привели пример, астрология,
0: вот
1: языческие
0: верования.
1: Вот в том-то
0: и дело, что это неразумное личностное начало. Что
1: на самом деле это да.
0: Уживается вот это вот бунт против Всевышнего, уживается с суевериями и вообще вот именно с чем угодно. Ведь, в общем-то, по-моему, один из христианских писателей, сейчас не помню кто, сказал, да, вот наступит время, когда люди будут верить всему, чему угодно, только бы об этом не было написано в Библии. Понимаете, вот мы живем именно в такое время. От Библии.
2: А чем это объясняется? Почему такой бунт?
0: А потому что именно
2: бунт.
0: Так это именно... Слушайте, мы же все-таки... мы же действительно живем, так сказать, во взбунтовавшемся человечестве. Человечество взбунтовалось очень давно, еще в Эдеме, против своего Создателя. И это состояние, оно продолжается. Другое дело, что... И в индивидуальном плане люди, ищущие Бога, значит, идет встреча. Бог готов принять людей, значит, но люди должны на это откликнуться. И вот при взаимном поиске, если человек хочет прийти к Господу, ему не нравится мир наш, построенный на лжи, в общем, на грехе, на лжи, его не удовлетворяют чисто материалистические устремления. Вот особенно сейчас, конечно, когда вот в связи с тем, что что у нас изменилась вообще как бы система общественная. Очень многие люди, особенно молодежь, ужасно боялись быть оставленными где-то.

0: в арьергарде нужно было пробиться, деньги, так сказать, выбиться куда-то. И вот суета. Ну, в общем, этот мир, вот у него другие ценности. Другие ценности. Но человека, который это не удовлетворяет, в конечном счете, среди них есть люди, которые, скажем, очень быстро добились богатства в новое время и убедились, что это их, я знаю таких людей, что это их не удовлетворяет. Начался поиск, да, начался поиск, и люди, вот эти богатства, которые они приобрели, они вкладывают какие-то проекты, которые, так сказать, служат Господу. Вот. Так что это всегда индивидуально. Сердце, состояние сердца удовлетворяет тебя этот мир, удовлетворяет тебя эта ложь. Все, Господь тебя оставит в покое. Вернее, он будет о себе свидетельствовать, но он не будет не заставлять тебя что-либо делать. Я в другой ситуации, так сказать, человек стремится и приходит к Богу. Но мы, так сказать, несколько отвлеклись. Мы говорили о том, что, значит, бунт против Бога не только не исключает суеверий и поклонения чему угодно, только не Всевышнему. Наоборот, поскольку Бог так создал человека, что он религиозен по своей природе. Он ищет объект поклонения. Если он отвергает Всевышнего, то, естественно, он находит себе что-то такое, так сказать, пониже уровнем. Вот это, так сказать, всегда так было и всегда
1: более
0: так есть.
1: Более осязаемое, да,
0: что-то,
1: более,
0: да. Ну и потом более удобное, потому что, скажем, ну там, скажем, космос – это некая неличностная начало, поклоняются люди космосу. Это все-таки не лично. Это какая-то энергия оттуда идет, как говорится. Приятно иметь дело с энергией, она тебя судить не будет. Давайте, значит, вернемся все-таки к светилам, к их роли и задачам, которые Господь им дал. Это в Слове Божьем, вот то, что мы с вами прочитали, особо подчеркивается служебный характер светил. Значит, светить, там, значит, им передаются функции, которые выполнял божественный свет, светить, скажем, отделять тьму от света, чередование, значит, дней и ночи, для знамений времен, значит, времен, дней и годов. Так, это именно служебный характер. Для чего?
1: Значит, служебный для времен. Для человека?
0: Да, ну да, служебный характер. Времен, дней и годов. То есть фактически в этом нам говорится, что это вам естественные часы. Вот. Значит, если Бог создал эти гигантские часы, ну, действительно, все календари, как они, либо, скажем, бывают солнечный календарь, лунно-солнечный календарь, значит, это именно вот для того, чтобы вот это время, которое течет, оно было размерено, чтобы вообще человек ориентировался во времени. Вот для этого даны такие гигантские естественные часы. Но дальше мысль человека шла таким образом, что верующего человека, скажем так, если Господь создал такие гигантские часы, то, наверное, он их запустил таким образом, чтобы по ним можно было определить, скажем, когда появилась Земля. Как дальше, значит, во времени это шло. И вот, значит, можно попытаться, значит, и вот один ученый, верующий человек, значит, Иосиф Скалигер, который жил во второй половине XVI века, ну и там чуть-чуть XVII век, он, значит, очень идею дал интересную, которую, собственно, и реализовал. Он обратил внимание, что разные народы пользуются разными циклами для своих календарей. Вот, скажем, лунно-солнечный цикл, который... Ну, самый большой цикл – это солнечный цикл, это 28 лет. Лунно-солнечный цикл – 19 лет. И есть такой римский календарь, диктион, это цикл 15 лет.

0: Он предположил, что, естественно, думать, что в начальный момент эти циклы начались одновременно. И после этого вот они разошлись.
1: Когда-то часы были, так скажем, запущены.
0: Да, вот в нулевое время. Да, вот эти часы были запущены в момент творения. И он начал, компьютеров не было, он начал вручную работу во славу Божию, начал по дням вот вычислять, когда вот эти циклы совпали. И он действительно пришел, значит, к определенному выводу. Я не буду говорить там огромные цифры по дням, которые он вычислил, но в годах это, значит, выразилось так. Он рассчитал, что творение, по его расчетам, когда совпали все эти циклы, было...
2: Из разных календарей разных народов.
0: Либо они основаны... Египетский старый календарь был основан на солнечном цикле, вавилонский на лунном цикле и так далее. То есть вот... Все это, когда... В общем, короче говоря, он вычислил, что творение, по его расчетам, было за 4723 года до Рождества Христова. Вот. То есть, если перевести, вот сейчас мы сейчас с вами вот сегодня сидим, значит, в наши дни мы можем сказать, что по Скалигеру, по расчету Скалигера, творение было 6722 года от сегодняшнего дня за 6722 года. Вот. А если мы обратимся к другим календарям, то по еврейскому календарю, который можно вычислить по Торе, и по нашей канонической вот, русской Библии, поскольку принято, так сказать, вот, исходно еврейский текст в при переводе канонической Библии, то там получается несколько меньшая цифра. То есть вот сегодня, если сказать, за сколько до сегодняшнего дня был сотворен мир, по еврейскому календарю получается, что это около 6 тысяч лет, то есть 5679 лет. Но интересно, что в России до Петра I календарь был совершенно иной, не такой, как сейчас. Он так же, как еврейский календарь сейчас идет не от Рождества Христова, он идет от сотворения мира. И в России до 17 века летоисчисление велось от сотворения мира. И только в 1700 году Петр декретом перевел на то исчисление, на григорианский календарь, который существовал в Европе. Вот фактически древнерусская традиция соответствовала византийской традиции. А византийская традиция в своих расчетах опиралась не на вульгату, как на древний перевод на латынь, значит, Ветхого Завета, а на септуангиту опиралась, то есть на греческий язык, сделанный за 300 лет до Рождества Христова. И вот между этими двумя источниками есть различия, поэтому если исходить из старорусского или византийского календаря, то сейчас мы имеем 7515 лет, значит, время сотворения, это 7515 лет от, значит, нынешнего момента. Значит, и, следовательно, все три календаря, несмотря на то, что они, естественно, расходятся, все-таки человеческие, так сказать, они, в общем-то, достаточно близки. То есть четко, значит, здесь проглядывает, что прошло меньше 10 тысяч лет. Меньше 10 тысяч лет.
1: От 5 до 7 тысяч. От 5 тысяч до 7
0: тысяч. От 6, скажем так, тысяч. Да. От 6 до 7,5.
1: Но никак не миллиарды лет.
0: Ну, согласна с вами, никак не миллиарды лет. Это именно
1: так. Это большая разница.
2: Это очень интересно, что различные календари подтверждают Библию.

Слушайте, более того, я уже не хотела говорить, но уж раз так вам интересно, скажу. Есть календарь майя, который числит свое летоисчисление от потопа, потому что они считают, что их предки – это были те люди, которые вот спаслись во время потопа. И по их календарю вот время потопа крайне близко совпадает с тем временем потопа, который вот рассчитывается по вот этим календарям. То есть тут, так сказать, ну, традиции, так сказать, разных народов, они приводят, в общем-то, к тем же самым цифрам. Вот. Ну, что, значит, дальше я бы хотела сказать. Ну, хотелось, вот когда мы говорили о именно служебном характере светил, вот, ну, хочется подчеркнуть, что да, вот с этого момента, с четвертого дня творения, все функции освещения, генератора энергии, ну, соответственно, тепла, все передаются вот такой материальной структуре, как Солнце. И там Луна тоже имеет определенное значение в стабилизации всей этой нашей системы. Вот. Значит, и вот дальше мне бы хотелось, значит, обратиться к тексту, который, значит, в книге пророка Исаии дан нам. Это, значит, 45 глава, 18 текст. Вот послушаем этот замечательный текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Вот это утверждение, что земля создана для жительства, в нем же заключена мысль, что все предусмотрено для жизни в лучшем, так сказать, в том аспекте, который вот, ну, Бог творил, поэтому лучше сделать было нельзя. Значит, это было совершенно все очень. И вот это в науке, как ни странно, это тоже признается, причем признается как верующими учеными, так и абсолютно неверующими учеными. И в науке эта же мысль, которая у Исаия вот так выражена, она и носит название антропный принцип. То есть это значит, что вот так вот все как-то, извините, совпало. Вот, да, все настроено, все законы, все процессы, все вот точно настроены на жизнь на Земле. Точно настроены на жизнь на Земле. Почему бы это? Ну вот настроено точно на жизнь на Земле. И, значит, ну, я могу только, значит, привести, что там очень большие теоретические были проведены расчеты разных, так сказать, разного уровня, разных законов, разных систем, и там было чисто теоретические расчеты показали, что изменение параметров в некоторых случаях, мельчайшие изменение параметров делало бы жизнь на Земле невозможной. И, значит, ну, в принципе, эти, я бы сказала так, что среди физиков начался интересный процесс. Это какой-то вот передовой отряд науки, который прежде других ученых возвращается к Богу. Вот они как-то очень продвинутые в своих исследованиях. И когда они слишком далеко продвигаются, они сталкиваются с Господом, со Всевышним. И там начинается отход к вере. Но далеко не у всех. Вот сам по себе антропный принцип вроде бы должен привести людей к вере. Но есть ученые, которые совершенно с этим не согласны. Они создают потрясающие теории, их всерьез рассматривают, понимаете, ученый мир. Потрясающие теории, которые пытаются объяснить антропный принцип. Одна из теорий вообще великолепна, что

0: На самом деле существуют миллиарды и миллиарды вселенных. И в них не совпали эти условия. Но вот в нашей вот все совпало так счастливо. Это просто случай, но их миллиарды. Поэтому вот где-то же должно было совпасть. Вот у нас совпало, мы образовались, вот жизнь стала возможной на нашей вот планете Земля. Вот, значит, вот так вот получилось. Вообще-то совершенно серьезное научное исследование. Там такой математический аппарат заложен, вы это понимаете? Ну, в общем, ну, люди есть люди, да?
1: Татьяна Юрьевна, в связи с этим я вспоминаю слова, может быть, несколько ироничное такое высказывание Альберта Эйнштейна: «Бог не играет в кости».
0: Точно.
1: Вот это истина.
0: Да.
1: Бог, это не Бог.
0: Причем он, знаете, кому это сказал? Это есть физики, которые создали квантовую механику. И Альберт Эйнштейн считал, что есть какой-то дефект в квантовой механике, потому что она построена на вероятностном принципе. И он говорит: я не считаю, что Бог играет в кости. Что-то не доглядели в квантовой механике. Ну, он оказался прав в результате. Хотя 30 лет он искал, что же они упустили, и каждый раз не находил. То есть ему не дано было найти эту ошибку. Вот. Но давайте, если уже говорить об антропном принципе, вот, ну, все-таки сконцентрируемся только на нашей, вот, как бы, на некоторых параметрах нашей Солнечной системы. То есть мы, ну, не параметрах даже, нам цифры сейчас не нужны, но просто отметим, что наша Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца. Солнце нас не сожгло, и мы не превратились, значит, в лед, в ледышки, да, не превратились.
2: То есть не слишком далеко, не слишком близко,
0: да,
2: а ровно,
0: да,
2: там?
0: Да, ровно там, где нужно. То, да,
2: чтобы,
0: да,
2: мы были теми, кто мы есть.
0: Совершенно верно. Вот, потом, оптимальное время вращения Земли вокруг своей оси. Оптимальное время вращения Земли вокруг Солнца, то есть год, оптимальное время суток, оптимальное время года.
2: А для чего
0: оптимальная масса сейчас? Да, оптимально. Сейчас я перечислю все оптимумы, сейчас отвечу на ваш вопрос. Оптимальная масса Земли, оптимальное расстояние между Луной и Землей, массивный Юпитер на входе в Солнечную систему, который своим притяжением отклоняет от Земли, так сказать, астральные тела, которые врываются в Солнечную систему. И вот совсем недавно вот эта планета, значит, Шумейкера Леви, именно так она была отклонена, разорвана, упала на Юпитер, Земля уцелела. Вот. Так что это тоже стабилизирующее влияние Луны на ось вращения Земли. Ну, достаточно. Так вот, почему, собственно, вот время суток оптимально? Да, ну, представьте себе, сутки в два раза больше, 48 часов, казалось, ничего особенного, да? Но не так. Вот, допустим, ну, я не знаю, горожане не так остро это переживают, но я, поскольку занимаюсь сельским хозяйством, я очень хорошо знаю, когда бывают заморозки в предутренние часы, то есть за время ночи, идет серьезное охлаждение Земли. И минимальная температура в 5 утра. Земля ждет солнышко, чтобы согреться. Представьте себе 48. То есть фактически во всех средних широтах земледелие стало бы невозможным. Потому что вот, а какие перепады температур между ночью и днем были бы, понимаете? И вот почему год тоже оптимальный? Опять же, мы пищу добываем, горожане, в магазинах. Но человечество всегда жило и зависело от, так сказать, произведений земли. И вот к весне людям приходилось подтягивать пояса. Запасы кончались. Так, обычно это все-таки не было трагичным. Но представьте себе, только в два раза удлинился бы год. И вот длительная зима, то есть тот период, когда невозможно ничего вырастить, а мы уже говорили, что мы зависим от растений, все живые существа зависят от растений в своем питании. То есть вот и получается, что это хорошо такое время. А уменьшить тоже

0: даже, вот, скажем, созревание некоторых, так сказать, культур, ну, оно просто, так сказать, это бы сильно ограничило растительный мир. Вот, ну, конечно, это, так сказать, рассуждение приблизительное, но, тем не менее, год – это тоже совершенно оптимально для нашей, для жизни на Земле. И вот еще, значит, в связи с творением светил, какой аспект мне бы хотелось осветить. Господь говорит нам однозначно, причем в Библии это повторяется много раз. Дело в том, что Господу приходится напоминать людям, что Он создал все. Поэтому с этим утверждением мы встречаемся практически в каждой книге Библии, очень часто, и в псалмах, где угодно. То есть Господь вынужден еще раз проговаривать людям: «Я творец, я сотворил все это». Вот. И да, вот сейчас, вот мы сегодня прочитали, что Господь говорит, что Он сотворил светило, но факт этот нам сообщен, но Господь никогда не сообщает нам, как Он это сделал. Просто потому, что это сообщить невозможно.
1: Вот невозможно понять.
0: Да, это невозможно. Во-первых, это не учебник по физике или космологии, или там, это не математика. Учебник, это, да, откровение Божие, значит, которое говорит в основном об отношениях Бога и человека, и дает все, что нужно для того, чтобы человек мог получить спасение. Но все естественно-научные сведения, которые приводятся в Библии, удивительно точны. Как-нибудь я вам приведу пример, который, как я нашла, естественно, научное несоответствие в Библии. Когда я обратилась к первоисточнику, то есть к еврейскому, значит, точному переводу, оказалось, что это просто дефект, значит, перевода, и там абсолютно точно все было сказано. Почему он нам этого не говорит? Да просто потому, что, значит, мы не можем это понять, и я бы хотела тут вам привести, значит, то, что сказал один лауреат Нобелевской премии, очень, так сказать, высокий ученый, исключительно высокого класса. Он говорит о математических законах, заложенных в творении. Вот буквально, что он пишет. «Самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими уравнениями величайшей красоты и силы. Бог – великий математик, и при сотворении Вселенной Он использовал математику высочайшего уровня». Так, значит, что, вот мы с вами говорили, что я хочу сюда добавить относительно математики и творения. Вот мы с вами говорили о растениях, о том, что, значит, ну, мы говорили, что это самовосстанавливающийся источник пищи, и это, значит, источник, значит, дыхания, пищи, но вся красота, которая есть на Земле, ну не вся, то есть горы тоже прекрасны, там природа, вода, там все, но вот это зеленое лицо Земли создано необыкновенными красивыми формами растений. Так вот, значит, оказывается, что эта красота, вот, ну не просто так вот она нам нравится, в ней тоже заложена математика. Вот, ну, пример.
1: Оно потому и красиво.
0: Оно потому и красиво, потому что это гармония, оно имеет, гармония имеет свое математическое выражение, скажем так. Да. Ну, например, вспомним чешуйки хвойных деревьев, как они расположены. Вспомним корзинку подсолнечника, как там, да, эти, да, ряды семечек расположены.
1: Да, даже если ветки дерева.
0: Да, ветки дерева. А у кого есть кактусы? Вот эти колючки, с какой точностью и с какой гармонией они расположены? Так вот, выяснилось, что это описывается определенной формулой. Это понятие очень хорошо знакомо математикам и людям искусства. И там оно носит название «золотого сечения». Золотое сечение – основа гармонии. И вот золотое сечение заложено в растительных формах. Причем точность соблюдения

0: Вот если, да, выражается, оно может выразиться формулой, а может выразиться соотношением 21 к 34.
1: Пропорции.
0: Пропорции, да.
1: Пропорции размеров.
0: Да, пропорции размеров. Mm-hmm. И вот если вычислить там, скажем, до четвертого знака, то, скажем, корзинка подсолнечника нарушает золотое сечение только в четвертом знаке, то есть после запятой. То есть, понимаете, абсолютно точное совпадение с правилом золотого сечения. Вот поэтому, вот видите, ну и в свете скажем, вот во всем вот эта математика высочайшего уровня заложена. И вот Бог нам не говорит, как Он это создал, но Он открыл нам возможность изучать свое творение. И Он благословляет тех, кто изучает Его творение, основываясь на Его откровением. И Он на этом пути благословляет людей. Мы с вами уже говорили о том, сколь успешны были, скажем, Кеплер, Ньютон, вот в своих этих именно, как бы, скажем, изучении их законов природы, законы обращения светил, законы движения тел. Вот. И это говорит о том, что мы можем познавать те законы, которые Бог заложил в свое творение.
1: И даже познавать через них Бога.
0: Познавать через них. Как вы видите, что ученые... Ну, знаете, тут есть вот такое чисто... что вот физики карабкаются, вот близки до вершины, вот они карабкаются до вершины, и тут их приветствует компания богословов, которые сидят там много столетий. Понимаете? Это такая, значит, шутка. Ну, давайте, может быть, мы на сегодня, так сказать.
2: Время нашей программы подошло к концу, к сожалению. Да. Очень интересная беседа. Спасибо вам, Татьяна Юрьевна, за участие в нашей программе.
0: Спасибо.
2: Я большое благодарю и вас, Юлия Ефимовна.
1: Я слушательница.
2: Мы вернемся к разговору о четвертом дне творения, описанном в Священном Писании, в нашей следующей программе. Всего доброго. Спасибо за то, что провели с нами это время. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
7: Перед вами сгенерированная компьютером модель нашей Вселенной. Эти тонкие нити и яркие точки света представляют собой примерно 2 триллиона галактик и скоплений, состоящих из более чем 300 триллионов миллиардов звезд, планет и их спутников. Такое количество объектов невообразимо сложно представить. При этом у нас есть все основания полагать, что во всей Вселенной мы живем на планете с поистине уникальными особенностями. Только задумайтесь о том, как много условий необходимо, чтобы жизнь на Земле стала возможной. Наша планета наделена идеальным сочетанием жидкой воды, умеренного климата, защиты от смертоносного солнечного излучения, а также смены времен года, движения приливов и отливов, богатой кислородом атмосферы и множество других факторов. Весь этот комплекс факторов сделал возможным существование этой секвойи, кукушки, розы, северных оленей, енотов, редиса, носорогов, людей и, по крайней мере, 8 миллионов других видов живых организмов. Как говорится в старой поговорке, нет места лучше дома.

Но здесь происходит нечто большее, чем просто идеальный сплав химии, физики и геологии, которые однажды собрались вместе в редчайшем и прекраснейшем обиталище для жизни. Все это делает нашу планету не только пригодным для жизни местом, но также делает ее изумительно красивой. Для атмосферы Земли климат, вода и почва – это текстуры и оттенки на палитре мастера-художника.

На протяжении большей части человеческой истории оценить красоту Земли можно было только с точек обзора, расположенных лишь немного выше уровня Земли. И хотя мы часто были потрясены красотой видов, некоторые из лучших мест были недоступны до определенного времени. С приходом космической эпохи в начале 1960-х годов наше представление о Земле кардинально изменилось. Во время полета на орбиту Луны в канун Рождества 1968 года астронавт Аполлона 8 Уильям Андерс сделал фотографию, которая поразила воображение всего мира. Для 3,5 миллиарда жителей Земли это был первый вид их дома из космоса. Вдохновленный этим зрелищем, поэт Арчибальд Маклиш написал: «Теперь мы видим Землю такой, какая она есть на самом деле, маленькую, голубую и прекрасную, в той вечной тишине, где она парит». Начиная с 1972 года, на орбиту Земли были запущены удивительные инструменты исследования, включая беспилотные спутники и космические корабли, пилотируемые командами астронавтов. Облетая вокруг Земли каждые 90 минут, они сделали миллионы фотографий и расширили наше понимание о доме до беспрецедентного уровня. Многие из этих снимков были использованы для изучения климата, природных ресурсов и изменений в окружающей среде. Но помимо научной ценности, они также демонстрируют величие Земли, ее уникальность и красоту таким образом, который раньше невозможно было даже представить. В течение следующих нескольких мгновений давайте поразмышляем над несколькими замечательными изображениями, каждое из которых – потрясающее произведение искусства в галерее, которое, может быть, не имеет себе равных во Вселенной.

0: Наверное, для многих это будет большим удивлением, но со стороны государства сегодня я, как ректор, по крайней мере, и как председатель Совета по протестантскому образованию в России, ощущаю полную поддержку. Государство полностью поддерживает духовные образовательные организации. Когда еще такое было, чтобы ректоры университетов входили в комиссию по развитию теологического и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации? К нам прислушиваются, спрашивают нашего мнения, нам помогают, поддерживают. Говорят о том, как хотели бы, чтобы мы дальше двигались и развивались. И самое, наверное, главное, что государство никогда не вмешивается в конфессиональную теологию. То есть государство не мешает развивать конфессиональную теологию, готовить священнослужителей. Но в то же самое время государство хотело бы, чтобы эти священнослужители были, ну, можем сказать, такой, патриотами своей страны. То есть чтобы они были знакомы с историей, культурой страны, в которой они осуществляют свою религиозную деятельность. И это, наверное, тоже неплохо, знать контекст. У нас есть и государственная лицензия, и государственная аккредитация. Мы готовим священнослужители по всем федеральным государственным образовательным стандартам, но в то же самое время у нас большой блок, который помогает нам подготовить хороших пасторов Адвентистской церкви.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

достиг и растерял мечты, он явит мечты.

Добро пожаловать на третий из восьми вечеров для семьи, посвященный теме «Если бы любовь, троеточие». Это тема, которая объединяет все восемь вечеров. А вот сегодня перед нами задача обсудить тему довольно сложную. И формулируется она следующим образом. Роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке, знак вопроса. И перед тем, как мы посмотрим на то, что об этом говорит Священное Писание, я хочу поделиться, что вчера один из посетителей подошел ко мне и говорит, а вы какую страну имеете в виду? То есть, если бы это дело в Шотландии проходило, то не было бы и проблем с тем, чтобы муж был в юбке. То есть, это уже дает нам определенную точку опоры, показывая, что многое, к чему мы привыкли как к данности, является, по сути, условностью. Потому вот эту тему мы будем рассматривать сегодня сквозь призму поэзии, сквозь призму народной мудрости. Мы будем смотреть на то, что сохранилось вот в стиле юмора, в жанре шуток. А главное, мы посмотрим, что Господь в своей мудрости, в своем Святом Слове, в Библии, в Священном Писании нам на эту тему оставил. Итак, вспоминаем поэзию. Некрасов, произведение «Мороз, красный нос», фрагмент. Есть женщины в русских селениях спокойною важностью лиц, с красивою силой в движении.

движениях, с походкой, со взглядом цариц. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот этот вот образ женщины, которая фактически любому мужчине фору даст, нам хорошо известен, правда? Еще со школьной скамьи. Но вот прошло время, и в 1960 году Наум Каржавин добавил кое-что к этому классическому произведению. Но ей бы хотелось другого – носить подвенечный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И мужчин, которые могли бы спасти и одну, и другую ситуацию, не всегда найдешь. Потому, когда мы обращаемся к этой теме сквозь призму поэзии, мы начинаем понимать, что далеко не все так просто касательно ролей в семье. Посмотрим на некоторые мнения, которые сохранились по этому вопросу в народе. У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра? Значит, мужчина включил свой компьютер и выдает ответ. Меньше одной миллиардной. Нравится ответ? Теперь тот же вопрос женщине. Она отвечает, одна вторая. Как это? Ответ, ну, либо встречу, либо не встречу динозавра. Логично? Пожалуйста. То есть это показывает, насколько часто в мышлении мужчины и женщины друг от друга отличаются, хотя, естественно, речь идет о шутке. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одной аллегорией касательно вот тех памятных событий, которые имели место в самом начале истории семьи в Эдемском саду. Рассказывают, что когда Господь творил, вот, начиная с неорганической материи, затем на третий день все, что касается флоры, вся растительность была сотворена, потом в пятый день водные животные для воздуха, для летания животные были сотворены. В шестой день, соответственно, были сотворены все наземные животные. И вот некоторые видят в череде сотворенных существ прогрессию по принципу усложнения сложности, увеличения сложности. Так? И вот когда Всевышний создал мужчину, как гласит эта аллегория, он посмотрел и сказал, а я ведь могу еще лучше, и создал женщину. Итак, кто у нас венец творения? Я вот сейчас обращаюсь к серьезно нахмурившимся мужчинам. Кто у нас венец творения? Кто последним создан? Женщина, в действительности. Если вы зададите вопрос, это с точки зрения анатомии, если спросите врача, специалиста, доктора, он вам это подтвердит. Ну и понятно, что многие мужчины, они даже, к сожалению, и понятия не имеют о том, насколько сложно женщина устроена. Итак, вот такая аллегория. Верно это или нет, принимайте решение сами. Но вот еще одна. Называется она «Вопросы Адама». Речь идет вот о чем. Когда Всевышний по милости своей сотворил Адаму Еву, чтобы ему не было одиноко, тогда Адам, благодаря Всевышнего, задал ему вопрос. «Господи, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает, «Ну как же, чтобы она тебе понравилась!» Потом прошло некоторое время, и Адам снова пристает к Всевышнему с вопросом, говорит, «Господи, почему ты создал ее такой вот как-то несообразительной?» И Всевышний отвечает, «Чтобы ты ей мог понравиться». Ох, я рад за тех, кто сразу начал смеяться. Остальным даем еще 3 секунды. Аллилуйя.
у нас получается сегодня еще даже лучше, чем в первый раз. Итак,

Это все готовит нас к тому, чтобы задать еще более серьезный вопрос. Рассказывает о том, что однажды к специалисту по семейным отношениям, к психологу, пришел человек на исповедь. Оказалось, что обратился не по адресу, и ему посоветовали священника. Он пошел в церковь и решил исповедаться, и вот все, что за длинные годы семейной жизни происходило, все это рассказать. Нравится ли вам эта фотография? Так, обратили ли вы внимание, что эти двое чем-то связаны? Чем? Кольцами, да? Есть такое понятие, как «окольцевать». И то есть они, соответственно, родные друг другу, муж и жена. Но видите, что как-то вот смотрят они вовсе не с вниманием и нежностью друг на друга в разные стороны. Вот такая же была ситуация в жизни этого человека, пришедшего на исповедь. И он говорит: «Батюшка, я на протяжении всей своей жизни каждый день с женой ссорюсь. И у нас фактически до драк дело доходит. То есть мы живем скверно, отвратительно». Ну и священнослужитель задает вопрос: «А чем же эти вот ссоры обычно заканчиваются?» Тот говорит: «Тем же, чем и сегодня закончилось». Тот говорит: «И сегодня у вас было?» Тот говорит: «Да, прямо перед тем, вот как я пошел сюда на исповедь, у нас опять была очередная перепалка. И что же произошло? Чем заканчиваются у вас обычно ссоры?» И тот отвечает: «Мне, говорит, немножко стыдно об этом говорить, но тем не менее, сегодня жена приползла ко мне на коленях». И священнослужитель уже в ужасе. Знаете, такой тиран на протяжении стольких лет вот заставлял, чтобы все ссоры заканчивались тем, что жена стоит на коленях. И тот говорит: «И что дальше?» И вот она приползла ко мне на коленях и говорит: «Ну что, трус, будешь вылезать из-под дивана или нет?» Вот так часто бывает, что мужчина хоть и сильнее, хоть вроде бы и грознее выглядит, на самом деле очень легко терпит поражение в семейных ссорах. Бывает такой мужчина? Нет, это, наверное, у других, да, не у тех, кто так вот важно сидит сегодня в этом уважаемом собрании. Ну, еще одна история. Давайте посмотрим, что вам эта история на сердце навеет. Итак, я не знаю, откуда эти сведения появились, потому не отвечаю за достоверность информации, но рассказывают о том, что согласно пророческим откровениям, которые не в Библии записаны, на последнем великом суде Всевышний сделает следующее. Он обратится ко всем, кто предстал там перед ним, чтобы узнать, какова его участь, и скажет: «Пожалуйста, все мужчины, которые были главой в своей семье, становитесь, пожалуйста, в эту очередь». Ну, так и размежевание, одни туда, другие сюда. И оказалось, что вот в этой очереди в одной и в другой совершенно неравное количество людей. А вот те, кто в своей семье не был главой, вы в другую очередь. Итак, две очереди. В одной мужчины, который они были главами, а вот в другой, где жена была главой. Ну и как вы думаете, какая очередь была длиннее? А откуда вы знаете, дорогие? Да, в действительности, согласно этим вот тайно полученным данным, в действительности, там, где жена была главой, очередь длиннющая. А вот там, где мужчина был главой, только один человек стоит. Но это еще не все. Всевышний обращается к этому мужчине и говорит: «Как тебе удалось удержать власть в семье? Почему ты встал именно сюда?» Он говорит: «Да не знаю, мне жена сказала сюда встать». Ну и последняя история. Случилась авария. И вот когда полицейские выясняли, что произошло, опрашивают мужа, опрашивают жену, которые, собственно, находились вдвоем в автомобиле, и муж рассказывает: «Происходило все, как обычно у нас происходит. Я находился за рулем автомобиля. Жена, как всегда, в это время управляла автомобилем, и тут вдруг нас врезали». Так, некоторые из вас уже улыбаются. Мужья, есть среди вас такие, кто, находясь за рулем автомобиля, фактически не управляет автомобилем? Жена: «Поверни налево! Нет, нет, нет, побыстрее! Нет, нет, помедленнее! Нет, теперь то! Ты что, не видишь, что он в тебя чуть не врезался?» И так далее, и так далее.

он сидит, как глава, за рулем автомобиля, он управляет, он босс. А фактически рядом возлюбленная. Таким образом, вот эти все истории, они были призваны просто подготовить нас эмоционально к тому, чтобы рассмотреть вопросы, которые в Библии и в Священном Писании открыты. И сегодня мы постараемся как-то вот абстрагироваться от всего надуманного, от всего, что принято считать правильным, но что на практике никогда на самом деле не происходит, и посмотреть правде в глаза. Но прежде вот опять несколько высказываний из народной мудрости. Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Еще одна фраза. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Еще один взгляд. Давайте теперь поговорим о стереотипах. В каждом обществе есть понятие о том, каким должен быть настоящий мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Итак, настоящий мужчина. Что он должен уметь и каким он должен быть? Например, он должен уметь ремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? Есть такое ожидание? Так, должен обеспечивать семью. То есть кормилец в семье кто? Мужчина. Да, конечно, слышу, естественно. Так, еще один стереотип. Мужчина всегда думает только об одном. И все прекрасно знают о чем, да? Или еще. Настоящий мужчина никогда не плачет. Это вот некоторые стереотипы. Их, конечно, гораздо больше. И нам придется, дорогие, сегодня сквозь них пробираться, чтобы дойти до сути вопроса. Ну, теперь некоторые стереотипы в отношении женщин. Что известно вам? Настоящая женщина должна хорошо и вкусно готовить пищу, правда? Кто повар в семье? Конечно же, жена. Это, как говорится, по умолчанию. Вот так вот многие думают. Дальше. Обязана содержать жилье в чистоте. На ком уборка в доме? На жене, на женщине. Жена отвечает за воспитание детей. Да? На ней ответственность. Вот так вот многие думают. Ну и, конечно же, еще один. Одевается вечность. Одевается вечность. Мужчины обыкновенно думают, что если их семья опоздала, то это из-за кого? Да, конечно же, из-за жены. Потому давайте сейчас, вот, пробираясь сквозь эти мнения, наслоения, всевозможные укорененные представления, стереотипы, проведем тест. Проверим, насколько аудитория в действительности знакома с реальностью. Итак, пожалуйста, у кого длиннее ноги, у мужчины или женщины? У мужчины в действительности. То есть, если взять одинакового роста мужчину и женщину и посадить их, то кто будет выше? Женщина, потому что у нее верхняя часть туловища больше в силу необходимости рожать детей. А вот ноги, длина ног, соответственно, у мужчины выше, у женщины меньше длина ног. А, как правило, стереотип каков? Кто у нас длинноногий? Разве мужчины? Ну, ни за что на свете, да, думает большинство. Так, еще проверка реальности. У кого в организме больше золота, у мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не зря мужья порою называют их «моё золотко». Это абсолютно верно. Золото, я не имею в виду на них золото, да, в них, да, вот у них больше. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, красных кровяных телец? У женщины, в действительности. Это вот те кровяные тельца, которые доносят кислород, и в силу этой особенности, в том числе, женщины чаще падают в обморок. У кого 23-я хромосома выглядит вот так вот? XY. У кого? У мужчины. Верно, потому мужья нечего приставать, как в древности, почему не рожаешь сына? Вот. Если нет сына, значит... Тут у вас проблем. Теперь, у кого больше желудок, почки и печень? У мужчины или женщины? У женщины. Не поверите. Анатомически у женщины больше. Ну и, наконец, у кого больше развито левое полушарие мозга? У мужчины. У мужчины. Итак, мы подошли теперь непосредственно к теме нашего вечера, а

именно роли в семье. Роли в семье. И нам необходимо дать определение базовым понятиям. Что означает слово «роль»? Потому что, к великому сожалению, это именно надо прояснять. Понятие «роль» часто путается с еще одним понятием, которое нам тоже нужно прояснить. Итак, обращаемся к краткому словарю по социологии. Роль социальная. Это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности или группы в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Роль – это функция, это то, что человек делает или не делает. И вот это понятие очень сильно отличается от еще одного, которое как раз-таки часто с первым путается. И это понятие «ценность». Ценность. Что такое ценность? Согласно Большой советской энциклопедии, ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. То есть многим кажется, что если человек выполняет вот эту роль, то он и важнее, и более ценен, в то время как человек столь же много работающий, допустим, но выполняющий другую функцию, кажется, что и значит меньше, и менее ценен. Вот это является часто коренной ошибкой и тогда, когда мы с вами думаем о ролях в семье, о муже и жене. И чтобы это проиллюстрировать, давайте обратимся к стихотворению, к известному стихотворению Сергея Михалкова. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет». Помните, кто это говорит? Это были детки, которым вечером делать было нечего, и вот они сидели и размышляли вслух. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова: «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Левы мама – повар. Мама – летчик? Что ж такого?» «Всех важнее, – сказала Ната, – мама – вагоновожатый, потому что до зацепы мама водит два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компот, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе». И вот фраза, давайте вместе произнесем, вы наверняка наизусть знаете. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Вот это иллюстрация того, что, исполняя любую функцию, ты не должен, человече, ущемлять себя в плане осознания своей ценности. И то, что делает жена ценной, то, что делает муж ценно, это разные вопросы. Вопросы ролей и вопросы значимости – это разные вопросы, и их нельзя путать. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы открыть Священные Писания. Давайте посмотрим на Божью модель, что касается соотношения функций, то есть ролей и ценностей. Мы всегда будем обращаться к самому началу, потому что там описано создание семьи. Книга Бытие, 1 глава, стихи 26 по 28. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это первое повествование о появлении семьи. Итак, вопрос. Давайте посмотрим на статус и ценность его и ее, Адама и Евы, мужчины и женщины, мужа и жены. Скажите, как они были сотворены? Каким был их

статус, отличался ли их статус? Нет, потому что и он, и она именно вдвоем, вместе в качестве семьи были реализацией и воплощением чего? Образа Божия. Сотворим человека, и да владычествуют они. То есть человек – это они, о чем мы говорили уже. Человек – это соединение мужчины и женщины в семейном союзе, в завете по отношению друг к другу перед лицом Господним. То есть изначально семья описана как муж и жена, имеющие равный статус и ценность, потому что оба они – не Адам отдельно или Ева отдельно, а он и она вместе, они есть воплощение образа Божия. И, во-вторых, о чем мы вскользь упоминали вчера, кому было дано владычество над землей, Адаму или Еве? Обоим. Многие по привычке неправильно отвечают Адаму, то есть как будто бы он управлял землей, а Ева на кухне еду готовила, да, и детей рожала, их воспитывала и так далее. Нет, им обоим было дано владычество над землей, потому что, обращаю вновь внимание, сказано «обладайте» множественное число ею, «владычествуйте». Он и она должны были каким-то образом, оба являясь владыками, распределить разные роли. То есть вот здесь уже изначально показано, что статус их, ценность их одинаковы, тождественны. Никто не был выше другого, но в осуществлении ролей, скорее всего, нужно было как-то обязанности распределять. То есть мы можем привести, например, иллюстрацию о том, что вот два человека решили стать компаньонами в бизнесе. Вот они решили открыть какое-то дело. Так, и они принимают решение, ты кем будешь? Кем ты будешь? И они смотрят, что у кого лучше получается. Скажем, оба являются друзьями детства, они выпустились из одного высшего учебного заведения, то есть у них одинаковые оценки, одинаковый диплом, но они разные. И вот имея равный статус, равные познания, они понимают, что функционально они должны заниматься в управлении этого бизнеса разными вопросами. И со стороны посмотрев, можно было сказать, а, это подчиненный. А это значит директор, да? И, может быть, так и есть. Но у многих автоматически уже сразу же подчиненному уделяется значимость меньшая по весу, а директору, раз он самый главный, значит, он самый важный. Вот этой ошибки, дорогие, нам нужно избежать, когда мы думаем о семье в контексте отношений мужа и жены. Их статус, их ценность были одинаковы. Обоим им Господь повелел управлять землей. Но, к сожалению, дальше случилась трагедия. В книге «Бытие» в 3 главе дальше рассказывается о том, что имело место во взаимоотношениях Адама и Евы. Я читаю в начале стихи 16 по 19. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот здесь уже после грехопадения представлена совершенно иная картина касательно соотношения ролей и ценностей. Какая фраза больше всего известна, вот что касается отношений мужа и жены, из этих стихов, из этого отрывка? Вот она на экране. «Он будет господствовать над тобою». И в действительности, когда мы посмотрим на всю историю человеческого рода, то именно патриархальная система правления и устройства общества доминировала за редким исключением. То есть всегда считалось, что раз ты мужчина, значит, ты автоматически главный. Раз ты мужчина, значит, ты автоматически что делаешь, согласно тексту? Господствуешь. Он, сказано, будет господствовать над тобою. Как нам оценить вот это новое явление, эту новую модель

которое описано не в первой главе, как изначальный Божий замысел, а в третьей главе, как то, что произошло после грехопадения. Какую модель избрать? Первой главы или третьей главы? Вот это ключевой вопрос, на который нам нужно ответить во свете Священного Писания для того, чтобы не делать ненужных ошибок.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы зададимся очень непростым вопросом. Как же понять женщину? И в этом вопросе нам будет помогать разбираться профессиональный психолог. Мы рады приветствовать Алену, нашу гостью и нашего специалиста. Здравствуйте, Алена.
1: Здравствуйте.
0: Ален, часто бывает так, что когда молодые люди встречаются, они наперебой говорят о том, что наконец-то они повстречали того самого человека, который их понимает. Но проходит определенное время, и с этим пониманием что-то происходит. Почему вначале пары понимают, а потом не понимают?
1: Когда люди встречаются и влюбляются, естественно, они ориентированы и больше всего на чувства. То есть, и я бы сказала, что когда они произносят слово «я нашел человека, который понимает меня», то, скорее всего, тут имеется в виду человека, который чувствует, как я, который чувствует то же самое. И, естественно, когда люди чувствуют одинаково, они могут обходиться запросто без слов. И вот это понимание, вот этот поиск точек соприкосновения, он как игра, им очень нравится. А вот «а этот цвет тебе нравится?» «Да, мне нравится этот цвет». «А это?» То есть они просто друг друга пытаются прощупать, как вы знаете, такими щупальцами чувствительными. Что ты за существо? Такое же идентифицировать друг друга. Да, у нас все подходит. Но это на уровне ощущений, на уровне чувств. И, конечно же, когда проходит это эйфория,
0: когда эмоции уходят,
1: немножко они уходят, они немножко стабилизируются.

0: анализируется, когда они определились, да, этот человек мне подходит, да, мне с ним хорошо, мы опять-таки чувства, да, мне с ним хорошо. И вот тут начинается диалог. И тут люди понимают, что, оказывается, не все так просто, что одних чувств бывает недостаточно для того, чтобы выразить еще какие-то мысли, какие-то свои желания. Нужно для этого использовать какой-то иной язык, не только чувства.
1: У вас сегодня очень сложная миссия. Вам предстоит помочь огромному количеству мужчин понять, на каком языке разговаривает женщина. Вообще, как понять женщину?
0: Да, действительно, вопрос задается веками, да? Что хочет женщина, как понять ее, действительно, так оно и есть. Можно вернуться, и красной нитью всех наших программ звучит то, что женщина — это эмоциональное существо. И говорит она точно так же на языке чувства и эмоций.
1: Это как?
0: Она говорит о том, что она чувствует, скажем так. Не, даже когда она говорит, что я думаю, что, скорее всего, это относится к тому, что она чувствует. Почему вот женщины очень часто используют в своей речи там преувеличения, да, метафоры? Допустим, она в фразе, может быть, в самой обычной, пытается передать свое эмоциональное состояние. Когда она говорит, ты меня никогда не понимаешь. Для мужчины это звучит, значит, ни разу не было случая, чтобы он ее понял.
1: Ну, так это и так и есть.
0: А для женщины слово «никогда» звучит в этот момент, что это
1: сейчас.
0: Так ей сейчас плохо, так она нуждалась в том, чтобы он ее понял. И вот это слово «никогда», оно было таким преувеличением, которое емко туда, все эмоции она туда заложила, чтобы вот пробить эту стенку непонимания в данный момент. Он, что мужчина, как он реагирует в этот момент? Он говорит, неправда. И начинает перечислять, я тебя тогда понимал, а тогда я тебя вообще понял. А вы же я тебе угадал, какие духи хотела. Я понимал тебя, понимал. То есть вот поэтому и возникает, что мужчины сразу начинают буквально, дословно, да, воспринимать все, что говорит женщина. Женщина говорит на языке эмоций. Она... Дословный перевод зачастую женских фраз, он означает совсем другое, чем то, что в нее вложила женщина. Причем в зависимости от того, кто переводит. Если бы это перевела подруга ее, она бы очень прекрасно поняла. Если женщина говорит, я сегодня весь день себя так плохо чувствовала, то есть подруга это как интерпретирует? Она поймет, что это, значит, что-то у нее весь день случалось, и она что спросит? Она спросит, а что случалось? Что случилось? Что было в твоем дне? То если она мужчине скажет, что я сегодня весь день себя плохо чувствую, он спросит, а что у тебя болело? То есть ощущение, плохое ощущение, это не значит, что у нее что-то болело.
1: То есть нужно всегда делать скидку на то, что женщина, когда говорит «я думаю», на самом деле речь идет о каких-то ее чувствах,
0: да,
1: и эмоциях.
0: Да, об эмоциях. В принципе, женщина всегда говорит о своих эмоциях.
1: Скажите, а вот женщина с женщиной и женщина с мужчиной одинаково общаются? Или все-таки с подругами какое-то другое идет общение на какой-то понятном языке для женщин? Вот есть ли разница в этом общении?
0: Конечно, безусловно. Скорее, разница даже не в самом общении, не в самой выдаче информации, не в самом языке, а, конечно же, в том, кто его слушает. Если, к примеру, женщина говорит фразу, то она вкладывает в эту фразу как бы две такие основные функции. Это выражение эмоций и скрытая форма просьбы о поддержке. Всегда. То есть, что бы она ни говорила, это скрытая форма. Эмоции и просьба о поддержке. Особенно, если это адресовано к мужчине. Потому что, помните, мы говорили о том, что она должна постоянно ощущать заботу о себе. Это ее стимулирует, это ее вдохновляет и мотивирует. Как что касается женщин с женщинами, то, понимаете, там они, как говорится, говорят на полуслове друг друга понимают. Она говорит... Ты знаешь, я себя так плохо себя чувствовала. И она может больше ничего не говорить. Она говорит, я тебя так понимаю, ты знаешь, я тоже. То есть мужчина, когда будет слушать этот разговор, он поймет, о чем они говорят. Никакой информации сейчас не было передано. Они ни о чем не сказали. Та не сказала, что у нее болит, а та не сказала, почему она ее понимает, разве она врач? Вот понимаете, как бы, вот это я, конечно, опять-таки с долей иронии это говорю, но на самом деле это звучит вот именно так. Потому что если мужчина на языке информации говорит, то мы говорим, что женщина... Она говорит на языке эмоций. Угу. И

0: чтобы понять женщин, да, вот чтобы женщин, что они несут с собой, нужно понимать, что вот в каждую фразу она вкладывает.
1: Тогда ну, а как это понять, как с этим разбираться?
0: Смотрите.
1: Есть какой-то переводчик или какой-то набор терминов?
0: Когда мы будем понимать, что она вкладывает, какую функцию несет ее ну, язык, да, какие функции, она говорит на нескольких языках сразу. Мы говорили на эмоциях, да, то мы можем как бы разложить так по полочкам, вот как для мужского восприятия, чтобы было проще. Мы можем разложить.
1: Это эмоции, это информация.
0: Вот, да? она произнесла фразу, и мужчина как бы тын-тын-тын, все должен по полочкам разложить. Вот, к примеру, у нее какая функциональная особенность языка. То есть это информация, да, безусловно, это носитель информации. Потом, она, когда говорит о чем-то, она пытается разобраться сама в том, что она говорит. Представляете? Она говорит и думает одновременно. Иногда для того, чтобы ей понять, ей надо сказать. Угу. Это ее язык.
1: Ну, мужчине в этот момент что делать? Ждать или задавать уточняющие
0: сейчас
1: вопросы?
0: Мы, это еще не все. Это еще не все, да. Потом, значит, она выкладывает эмоции, мы говорили, да? Информация, думает в момент разговора, эмоции, познает саму себя. То есть она, когда сказала, она посмотрела на это уже иначе, как на себя, как на эту информацию в целом. Ей нужно это все выложить, как говорится, да, через речь, через разговор, чтобы увидеть картину в целом. Представляете, какая вот важная деталь.
1: Но у нас-то, у мужчин складывается впечатление совсем другое. Женщина выговорила, она выложила и тут же изменила свое представление о предмете разговора.
0: Иногда так и происходит.
1: Но как это все вот потом собрать в одно целое? Как вообще потом понять, что на самом деле женщина-то думает?
0: Самое главное, это не отталкивать женщину в этот момент. Вот это такая большая ошибка мужчин, когда он что-то начинает не понимать, он это торгает. И в разговоре с женщиной, когда она, как вы говорите, да, сначала в начале разговора она говорила об одном, потом она закончила, все у нее прошло, она уже в хорошем настроении, а мужчина не знает, как себя вести уже. И вот, и как бы главное не отвергать в этот момент женщину, то есть не отталкивать ее, это первое. Существуют, допустим, ошибки восприятия вот этого мужчинами, да, женского языка. То есть, и чтобы это понять, нужно учитывать несколько факторов. Первое, женщина, когда говорит о чем-то мужчине, у мужчин есть такая опасность, что он воспринимает это как нападение, как упрек. Она говорит, у меня очень болит весь день голова, допустим, или у меня совершенно нет новой обуви, мне хотелось бы новой туфли. Он воспринимает это как упрек, что он не может ей позволить эти туфли. Второе, чувство вины. Он сразу начинает переносить на себя, что это я виноват, что у нее нет новых туфлей. Он начинает сразу же оправдываться. Слушай, ну у тебя полный шкаф этих туфлей. Почему ты не можешь удовлетвориться этим количеством? И начинает сразу же конструировать какие-то предложения, действовать, то есть действия, и все, он открывает этот шкаф и говорит, а вот это, она этого не хотела. То есть вот это ошибки, которые, потому что он воспринял эту фразу дословно.
1: Как ему нужно было воспринять эту фразу?
0: Нужно учитывать, что женщина имеет право быть услышанной, просто вот ей нужно дать, понимая уже механизм, о котором мы говорили, что она вкладывает, да, в разговор, она просто имеет право быть услышанной. Она просто вздохнула и сказала, у меня нет новых туфлей, да, и она совершенно не имела в виду, что у нее там полный шкаф туфлей, да, или там чего-нибудь еще.
1: То есть она не имела в виду, что муж тут же должен пойти,
0: да,
1: и побежать,
0: да, он просто ей купить. Она просто может быть услышанной, потому что где-то там, может быть, она в своей мысли представила, как она бы неплохо выглядела рядом со своим любимым мужем в новых туфлях. Это принесло бы ей эмоциональную, более другую. Ей просто нужны эмоции, а через туфли она могла бы их получить. Понимаешь? Может быть, это выглядит в глазах мужчин достаточно примитивно, но для женщины это важно.
1: Какие фразы мужчинам вообще не стоит произносить вот, в общении? То есть что является табу?
0: Наверное, не то, что не нужно произносить. Наверное, наоборот, я бы сказала, что табу является молчать.

0: Совсем.
1: То есть молчать
0: совсем
1: вообще нельзя, да,
0: да? Потому что она сразу же воспримет это как отверженное. То есть ей женщина, когда вы пытаетесь понять язык женщин, мы говорили о том, что она должна быть услышанной, да? Она имеет право быть, она имеет право быть расстроенной. И вы должны понять, что вот она такая, она может быть расстроенной, она может право погоревать, имеет право, да, она может это сделать. Потому что, может быть, вам кажется, потому что для мужчины же, если он уже начинает горевать, это уже все, это уже крайнее, это уже все. Пиши пропало, как говорится, так же. Это самое. А для женщины нет, это нормально. Она перетекает из одной эмоции в другую, и она это нормально. И он это должен дать ей право. То есть вот разрушать, пытаться расшевелить ее, да ты не расстраивайся, да это бесполезно. Она может право иметь на погоревать. Скорее, тут должно быть взаимодействие. Не только у мужчин, да, вот как бы должны быть только его, с его стороны шаги. С его стороны должны быть шаги, но и должны же женщины понимать того, что они не совсем на понятном языке говорят мужчинам, так же?
1: А насколько правомерно, ну, может ли мужчина, допустим, использовать такую фразу? Что ты имеешь в виду? Или лучше не стоит?
0: Нет, почему? Если эта фраза сказана действительно как уточняющий, как желание действительно понять, как призыв к пониманию. Объясни мне, пожалуйста, как ты видишь эту ситуацию? Дай мне это понять, тогда, пожалуйста, конечно.
1: А не обидит ли эта женщина? Не подумает ли она, что вот мужчина сам должен как-то догадаться, вот дойти до того, что она думает, предугадать? Ведь женщины же любят предугадывать, скажем так. Не ждет ли она того же самого от мужчины?
0: Мы говорили о том, что женщина, прежде всего, ждет от мужчины заботу. И если мужчина говорит о том, что он обеспокоен своим непониманием, только потому, что он не может правильно выразить свою заботу о ней, то это будет восприниматься нормально. Если же фраза «что ты имеешь в виду» обнажает как бы ее глупость, да, ситуации, банальность, простоту, никчемность вопроса, который она себе придумала, то, конечно же, это вызовет, безусловно, конфликт и тоже неприятие. Все зависит от того, что мы вкладываем в эти фразы. Любая фраза, она может интерпретирована быть по-разному. Мы же говорили о том, что женщина, она наделяет особыми эмоциями все свои фразы. И мы говорили, что в каждой фразе заложен не только выражение эмоций, но и скрытая форма просьбы о помощи, о поддержке. То есть, и если женщина произнесла фразу, мужчина должен что? Говорит, так, что мне нужно в этот момент не сделать, а в чем она нуждается, понять, в чем она нуждается, почему она так сказала, если он действительно хочет ей помочь. Или хотя бы дать просто выслушать, выслушать ее, потому что это иногда более действенно.
1: А для женщины важно, чтобы она была только выслушана, вот услышана, или же приемлемо, когда мужчина, может быть, обнимет свою жену, поцелует ее и ничего не скажет. То есть какова роль вот тактильного взаимодействия вот в процессе коммуникации между мужчиной и женщиной?
0: Женщина, безусловно, должна быть выслушана. Это ее важная цель. Выслушана без, как сказать, без всяких действий, да, для начала. Потому что это уже, мы говорим, это уже полпроблемы решено. Когда женщина высказалась, когда она поговорила на своем языке, она высказалась, уже половина проблемы решено, потому что мы говорили о том, что иногда высказаться – это решение проблемы. Все зависит от личностных, конечно, взаимоотношений, то есть от индивидуального. То есть иногда мы же понимаем, что когда женщина начинает напирать на мужчину на своем непонятном языке, мужчина что делает? Он закрывается от нее. Она напирает на него еще сильнее. И это ошибка женщин. То есть она говорит, ты меня не слушаешь, ты меня не понимаешь. Да? И она начинает на него больше и больше давить. Вот тут ошибка женщины. Чтобы быть выслушанной, нужно понимать, что мужчине нужно...

Нужно какое-то время для того, чтобы он переварил эту информацию. Он не всегда тебе даст вывод или не всегда даст сразу найдет нужные слова. Ему нужно перевести на свой язык. Он говорит на другом. И поэтому ему нужно время. Нужно женщине дать это время. Я высказалась. Немножко позволь ему отойти, и тогда он вернется к тебе уже с тем, что ты хочешь слышать от него.

Спасибо большое, Алена. Спасибо за то, что вы помогаете разобраться в этом очень сложном вопросе, вопросе взаимодействия. Это была программа «Мужчина и женщина». Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами совсем ненадолго. До новых встреч!

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте. Царство Божье – это место, куда однажды нас возьмет Бог, или мы должны прийти туда сами? Мы продолжаем серию бесед о Царстве Божьем. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем разговор на очень интересную, серьезную, непростую тему, тему о Царстве Божьем. Вот действительно ли в Царство Божье нужно идти с какими-то трудами, с преодолением себя? Или Господь однажды возьмет и перенесет нас в это царство каким-то чудесным образом, вообще без наших усилий?
1: Было бы здорово, если нас он фактически взял бы и переместил. Знаете, как меняется место жительства из одного города в другой город, из одной страны в другую страну. Это куда проще, нежели то, что нам предлагает Священное Писание. Царство Божие, вот сейчас на ум мне приходят слова апостола Павла, силою берется. Очень непростая задача стоит. Таким образом, стоит некая преграда с возможностью определиться самому человеку, с возможностью, а это тебе нужно, ты на самом деле хочешь Царства Божьего, потому что Царство Божие, надо еще раз напомнить, Царство Божие – это, нельзя сказать, вечный праздник, но это то, о чем мечтает любой человек здесь на земле. Вот именно счастливую, полноценную, беззаботную жизнь. В целом, это был истинный смысл предназначения, когда Бог создал это Царство Божие в Эдеме. Но он его потерял. Поэтому сегодня

0: Мы вынуждены задуматься о том, как достичь этого Царства Божия. Понятно, что Он нас не переселит. Именно должны мы туда двигаться. И это наш должен быть выбор. Поэтому сегодня мы должны сказать, что наша жизнь – это целая дорога. Угу. Мы рождаемся в этот мир. Мы двигаемся, мы живем, мы решаем какие-то задачи. И у каждого есть время. И оно у всех свое, мы даже не знаем, угу, как. Но самое главное, мы понимаем, однажды эта дорога закончится. Угу. И здесь куда важно понять, является ли это Царство Божие, либо что-то будет иным. Поэтому сегодня давайте мы будем об этом говорить и прочитаем для начала книгу пророка Иеремии, 6 главу, 16 стих. Что предлагает нам пророк? Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: не пойдем. Речь идет, конечно, об Израиле. Поэтому всегда Бог дает выбор. Он не вынуждает человека принять именно то решение, которое он бы хотел. Вопрос выбора предоставлен человеку. Поэтому вот если сегодня мы находимся на определенной точке жизни и стоим перед вопросом, а где мы сегодня находимся, если мы на самом деле, если нам интересна вообще тема Царства Божия, потому что если нам нужна радость, благополучие, благость, благословение Божие, нам важно сегодня задуматься о том, чтобы вот поступить так, как советует пророк. Он говорит: остановитесь. Вот, Юля, мы с вами здесь собрались, уже говорим, это означает, что мы уже остановились. Угу. Мы сделали хороший шаг в сторону. Поэтому каждый, кто это делает, соответственно, он должен поступить правильно.
1: Но остановитесь в каком плане? Не просто встаньте, прекратите идти, да? А как-то свою жизнь, что ли, переосмыслите? Подумайте, то ли вы вообще в жизни делаете, остановитесь, прекратите это делать и подумайте. И тут написано: расспросите о путях древних, где
0: будет
1: добрый. Да, что это значит?
0: Вот это предусматривает какие-то действия со стороны самого человека.
1: Да.
0: Угу. Если он остановился не для того, чтобы просто остановиться, а от того, что он лишь устал. Угу. Здесь написано: рассмотрите, расспросите, да? То есть речь идет о тех глаголах, которые говорит пророк Иеремия. Нет ничего нового, как хорошо забытого старого. Ну, известная поговорка. Поэтому нам нужно вспомнить тот путь, по которому мы прошли. Иными словами, даже с позиции, скажем так, нашего личного опыта. Мы же понимаем, в чем заключается мудрость. Мудрость заключается в том, что он всему учится. И чаще всего на ошибках. Поэтому не очень хочется допускать те же самые ошибки, которые допускает тот же самый, к примеру, человек. Знаете, в чем проблема еще? Вот мы говорим про дорогу. Эта дорога, как мы понимаем, должна привести в Царство Божие. Там, где тебе рады. И есть одна деталь, с чем вот нам как раз, наверное, больше всего сложно иметь дело. Книга притчи, 14 глава, 12 стих. Книга притчи, 14 глава, 12 стих. Те, кто читает Библию, для них этот текст очень знаком. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Вот, понимаете, в чем трагедия человеческая? Вот эта иллюзия или то, что кажется, это не всегда будет правдой. И поэтому вот дорог много, путей много. Вы знаете, как словно на картине Васнецова вот этот былинный герой стоит на перепутье, и перед тобой три выбора. Прямо пойдешь, убитым будешь. Направо пойдешь, женатым будешь. Налево пойдешь, богатым будешь. Вопрос, что избрать? И мы, наверное, вот все в этом случае объединены в этой истории. У нас всегда масса выбора может быть, исходя из той ситуации, которая есть.
1: Угу. И еще вот хорошо, и вот что написано: убитым где-то будешь, туда уж, наверное,

0: нормальный человек не пойдет. Да, а в жизни часто мы не знаем наш выбор, что повлечет за собой.
1: В этом-то и проблема. Видите, человек не знает, но понимаете, как Божье Слово, оно уверяет. Оказывается, сценарий можно предусмотреть, если ты слушаешь это Слово. Понимаете, тут есть определенные человеческие закономерности. Если поступаешь так, тебя ожидает то-то, то-то, то-то, то-то. Когда мы читаем слова благословения или завет благословения в Второзаконии 32 главу, где написано «Если будешь слушать гласа Бога твоего». Ну, как бы элементарная логическая мысль заставляет тебя думать и говорить, и будешь слушать, вот тебе будет вот, вот такие будут последствия. А если не будешь? Поэтому вот всегда стоит выбор. Помните такую песню, Юлия? Вы должны знать. «Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб – великий Бог. Одна дорога есть на небо, а в погибель
0: – тысяча дорог». Тысяча дорог. Старость добрая наша песня. Помните, нашей молодости. Да.
1: Вы поймите, сколько масса дорог сегодня присутствует. И я вам скажу, что крайне важно вот в этой истории понять, в правильном ли ты направлении двигаешься в этом пути. Как-то раз я обратил внимание вот на что. Совершая служение пастором в городе Северодвинске, Архангельской области, мне необходимо периодически садиться на поезд, на рейс в городе Архангельске. Из Архангельска едут разные точки поезда. И я обратил внимание, когда я ожидал рейс по отправлению в Санкт-Петербург, примерно в это же время, там в разнице буквально 10 минут, в это же время отправляется другой поезд, только в Москву. Одновременно, фактически, в Санкт-Петербург и в Москву. И вот представьте себе, если некто из нас, отправившись в путь, сядет не в тот поезд, и если он будет хорошим пассажиром, будет помогать расставлять чемоданы соседям, будет рассказывать об Иисусе, будет хорошим собеседником, а если он двигается не туда?
0: Но он и не приедет туда, куда он хочет.
1: Да.
0: Если только не через Питер идет этот поезд.
1: Проблема со мной это случилось однажды, понимаете? Знаете, в чем случилась ситуация? Я так торопился, что побоялся опоздать на рейс. Я подбегаю в вагон, показываю документы. Там был молодой паренек, проводник. Он плохо посмотрел мои документы, но зная, что я не туда сажусь, он это не заметил. Он посмотрел на документы, вроде бы все в порядке. Я поднимаюсь в этот вагон, ищу свое место. И что вы думаете?
0: Оно занято.
1: Оно было занято. Слава Богу, было занято.
0: Хорошо, если было свободно, уехали бы.
1: Вы представляете, какая трагедия была бы для меня? Я был немного возмущен, что мое место уже занято, а оказалось, я сел не туда. Наверное, кто-то, может быть, тоже испытывал подобные случаи, когда вот что-то происходило. Поэтому сегодня, когда мы говорим про историю нашей дороги, важно, очень важно попасть именно туда, куда ты хочешь попасть, а дорог очень достаточно много.
0: А вот может ли человек, который ищет Бога, стремится к Нему, как-то ошибиться в своем пути? Вот он же вроде Бога выбрал. То есть если я однажды выбрала Бога, я христианка, и у меня полная уверенность, что теперь я иду по тому пути. То есть, как вы говорите, я хороший пассажир, я не нарушаю общественный порядок, я сижу ровно, значит, ночью я сплю, не балагурю, но еду, оказывается, не в том поезде. Вот может такое в христианской жизни быть и как? Как оно выразится?
1: Тогда,
0: как
1: подумаем.
0: Я могу ошибиться и этого не заметить?
1: Если ты едешь в блаженном неведении, куда нужно, но ты уверен, что ты идешь именно туда, куда нужно. Поэтому есть определенный риск всегда. Вот почему нам Иеремия предлагает остановитесь. Необходимо сверить часы с временем, с настроениями, с желаниями, с возможностями, во-первых, соизмерить вообще все, что происходит вокруг. Потому что так получается, что времена и сроки надо немножко отличать. И

0: точки зрения твоей личной жизни. Поэтому, чтобы не ошибиться, есть один ответ, который записан в послании Петра, 2 главе, 21 тексте.
1: Какое послание?
0: Первое послание Петра. Первое послание Петра. Значит, у нас 2 глава, 21 текст. Давайте мы с вами прочитаем этот текст. Апостол Петр увещевает своих слушателей вот такими словами. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Есть пример. Вот Иисус оставил пример. Когда мы возьмем обычного человека, даже верующего человека, и поставим рядом с образом жизни самого Господа, Спасителя Иисуса Христа, ну, согласитесь, это будет очевидная разница. То, какой он был и какой человек. Поэтому мы говорим о том, каково было отношение Иисуса Христа к жизни, к людям, к вещам, к греху, к смерти, то, что он говорил, то, как он говорил, с какими мотивами говорил, какие уроки преподносил. Он же все это делал с целью не себя, скажем, себя как-то продекларировать как великого учителя. Он это делал намеренно, чтобы показать, о чем его миссия. Поэтому сегодня, когда мы говорим о нас, мы должны тоже можем задаться вопросом, а какая наша миссия? Юлия, какая у вас миссия?
1: Ну, то есть помимо того, что я христианин, я еще должен понимать, к чему конкретно я призван Богом. Ну, это понятно, да, признать Его как Спасителя, жить христианской жизнью. Но к чему конкретно я призван Богом, каково мое служение? Вы про это? Вот я, когда вы говорите «миссия», я представляю себе
0: это. Вот я вам расскажу. Да. Когда едешь на автомобиле по Вологодской области, пример такой, там есть сеть хороших, кто будет там, классных кафе «Баранка» называется. Очень хорошо оформлено, с детскими площадками. Там вкусно кормят. Вот. И ты, когда заходишь, там есть у них на стене надпись. «Наша миссия – повышение доброжелательности на дорогах». Вы понимаете, у «Баранки» есть миссия. У разных всевозможных великих, больших корпораций всемирных есть миссия. У церкви нашей тоже есть миссия. Но как минимум мы должны задуматься, а какая моя миссия с позиции того, что Бог мне лично предлагает то, что я могу сделать. И мы, когда читаем вот эти слова, дабы мы шли по следам Его, это возможность задуматься, а как я могу идти по Его следам?
1: Да.
0: Как мне идти по следам? И главное, надо идти же ровно по той дороге, по которой
1: след
0: Он прошел.
1: След,
0: вот
1: да.
0: Это да. Согласитесь, это же сложно. Это непростая задача. Поэтому необходимо идти этим путем.
1: Ну, то есть это действительно я должен понять каким-то образом, что конкретно я должен делать, где, в какой сфере я должен служить Богу. Так?
0: Знаете, какая проблема? Нет универсальной инструкции, персонально и индивидуально для каждого человека. Эту инструкцию вырабатывает каждый человек сам по отдельности в отношении с Богом. Нельзя навязать, сказать тебе, что ты должен точно и выставить всякие требования. Что ты должен делать? К сожалению, людское мнение, оно именно на этом завязано. Давайте вместе мы будем, и можно назвать, что будем вместе делать. Но мы же верим в дары и таланты, мы видим исключительность каждого отдельного человека взятого, и у него есть свои определенные вот эти таланты.
1: Или вообще лучше всего, давай я тебе скажу, что ты должен делать. То есть я скажу вот кому-то, что он должен делать. Я ему это, открою.
0: А я извиняюсь еще за один пример, который я реально слышал. Он говорит, мне Бог сказал, что ты должна сделать.
1: А мне Бог сказал, что должен сделать ты. Не я, а ты. Ну, это вообще, конечно. А Бог так говорит? Может, он действительно так действует?
0: Ну, если это человек-пророк, и если речь идет о спасении, может быть, и да. Но боюсь, что не все так просто, конечно же. Кстати, надо заметить, опять же мы говорим про дорогу, которая должна в конце концов прийти в Царство Божие. Вот создается впечатление, когда мы идем по его следам, раз. Когда он говорит, итак, идите и научите.

0: Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот создается вот эта общая картина того, что ты не можешь стоять на одном месте. Тебе обязательно надо идти. Ты не можешь находиться только в одной локации. Но если когда ты идешь, потому что важно идти, необходимо делать эти остановки. Для того, чтобы определить. Вы знаете, как переводится грех? Слово грех с греческого. Хамартия. То есть промах. То есть попадание мимо цели. А вдруг ты промахнулся? А вдруг ты что-то неправильно сделал? Надо остановиться. Вы знаете, как картины же рассматривают в живописи? Необходимо встать, посмотреть с одной стороны, посмотреть с другой стороны. Пока ты не остановишься, пока не посмотришь с разных сторон на эту картину, вряд ли тебе что-то откроется великое.
1: Да.
0: И в отношении нашей жизни то же самое получается.
1: Ну вот я, кстати, сейчас вспомнила историю, произошедшую с Савлом, который стал апостолом Павлом. Ведь он был уверен, что поступает правильно, когда занимался гонениями на христиан. То есть он их в суды волочил, там, с письмами какими-то против них намеревался прийти в Дамаск. Да, он, по-моему, в Дамаск шел, да, перед тем, как ему Господь открылся. Был уверен он в том, что он то служение, свое служение выполняет. Ведь он был иудей, лучшее образование религиозное для своего времени, получил Божий человек и Божий служитель. А шел он не туда. Пока однажды Бог его вот так вот за грудки не остановил.
0: Видите, очень хорошо, что вы вспомнили. Если ты не остановишься, что произойдет? Кто-то вмешается. В случае с Савла, Павла, оказался сам Иисус. Вы знаете, до самой смерти апостол Павел, Савл, он фактически страдал болезнью глаз. Он мучился. Оттого и говорил, что дано мне жало в плоть. Это после встречи с Иисусом. Зачем так сложно
1: он
0: и тяжело
1: жить? Он же ослеп
0: жить?
1: Тогда на сутки или больше, сколько, да?
0: Да, пока Анания не вмешался в эту историю и не помог. То есть есть путь, который намного легче, с одной стороны, но он сложнее с позиции земного нашего, скажем, существования. А с точки зрения Божьего намного легче. Так зачем же идти тяжелым путем, именно когда необходимо обязательно сделать какие-то ошибки, допустить проблемы, беды в своей жизни, когда мудрость Божья учит нас именно вот так поступать. Знаете, как пророк Исаия говорит, слова Божьи, «Мои мысли, не ваши мысли». Вот нам сложно это понять, потому что если мы взяли бы Божьи мысли, они благие, они думают о том, как мы относимся друг к другу, как мы помогаем друг другу, как мы сочувствуем друг другу, как способны проявлять эту любовь, приходить на взаимовыручку. А человек думает иначе. Он не думает в категориях помощи, взаимопомощи, обычный человек. То есть там все продиктовано эгоцентризмом. И в этом проблема. Как только допускается именно вот эта деталь, чисто человеческая, автоматически дорога сворачивается не туда просто.
1: Ну, я бы, конечно, так не сказала. Очень много в мире людей, которые готовы пожертвовать, которые готовы бескорыстно реально помочь, которые даже, ну, не хотят, чтобы кто-то об этом знал. Но я вот даже лично знаю некоторых таких людей. То есть то, что человек – это сплошной эгоист, ну, я бы так не сказала. Но, с другой стороны, человек очень многого не понимает, не видит будущего и не знает глубины сердец. Так как Бог. И действительно, он может иметь благие намерения, но идти не туда. Вот это точно.
0: Два пункта здесь важно отметить. Первый пункт. Все доброе, то, что есть, написано в Библии, все исходит от Отца Светов. Это Божье. И это благость, то, что в нем есть, потому что это Бог смог
1: это
0: достичь.
1: Да, то, что есть.
0: Вторая проблема – это проблема человеческой природы. Если задуматься с позиции, опять же, о человек, он когда спит, очень интересный, популярный вопрос, который когда-то звучал, когда он спит и не видит никакой сон, он грешит или не грешит? То есть в любом случае по природе он грешник, его эго, то есть вот это местоимение греческое «я», оно всегда на первом месте. Когда голодный желудок, почему-то он не думает о соседе. Нет, он может быть хорошим человеком, но все равно личные человеческие потребности зачастую всегда на первом месте. Иисус учит совершенно по-другому. И когда он нуждался больше всего в еде, он отказался от нее. Тем самым показал, что не все

0: есть хлеб насущный, но Слово Божие куда важнее. Вот такие дела сегодня у нас с позиции того, куда мы двигаемся.
1: А вот интересный тоже момент. Ведь и в Библии вот такое есть, и многие люди в этом, уверены, даже те, которые к церкви не имеют отношения, что христианство – это очень узкий, тернистый путь. То есть это путь, опять же говорю, аскезы, самоотречения, это путь борьбы и, в общем-то, путь несчастных людей, потому что они постоянно себя преодолевать должны.
0: Блаженных и не видят счастья. Убогих слов.
1: Убогих, блаженных, обделенных. Я не хочу быть обделенным. Я хочу быть самодостаточным. Я хочу быть в изобилии жить. И поэтому вот этот христианский путь я когда-то в юности тоже с трудом приняла этот путь, потому что я была уверена, что это путь бабушек стареньких. И если молодая девушка пошла, она обязательно монахиня в душе. А я не хочу монахиней быть. Хочу счастья человеческого. Вот. И поэтому я с трудом сначала со стороны наблюдала, а потом увидела некоторые вещи. Стала в церковь ходить все-таки. Но это же не буду я раскрывать все секреты. Вот. Хочется, чтобы вы на этот вопрос ответили. Это действительно тяжелый.
0: Понимаете, человека можно по-человечески понять. Угу. То есть зачем так все сложно и все так тяжело? Но обратите внимание, когда мы читаем «Жизнь Иисуса Христа», там все подчинено определенной логике. Не потому что вот эта аскеза, она угодна Богу. Это вообще, скорее всего, ущербное мнение, которое оно выработано именно какой-то некой какой-то чуждой теологией. Богу от того, что тебе тяжело, от этого лучше и становится. Угу. Поэтому, когда мы говорим о страданиях, не надо искать эти страдания. Наоборот, он сказал, когда его упрекали, что почему твои ученики не постятся, а это дело серьезное, пост, это себя нужно заставить не есть пищу, он сказал, подождите. Вот заберется жених чертога царского, вот тогда будут поститься, а сейчас не время. То есть речь идет о страданиях и тогда, когда в этом есть необходимость. А какая необходимость? Когда ты борешься с грехом. Когда на поверку выставляется твоя вера. Стоит ли она чего-либо именно в этих условиях непростых? Поэтому не все так просто. Мы знаем только одно. Бог, Он любит. Это самое главное надо помнить, когда что-то происходит. Бог проявляет максимальную заботу о тебе. Страдания Ему лишние не нужны. Вот так можно было бы сказать.
1: Угу. То мнение, когда некоторые говорят, что христианство – это все-таки путь радости. Это не сплошные посты, и тяжелые молитвенные труды. Это и радость.
0: Это радость. Понимаете, радость не в том, что... Понимаете, вот как интересно. Вот есть поговорка. С милым и рай в шалаше. Вот чтобы было понятно, вот именно эта история, когда мы видим, когда в Боге, когда ты в духе в определенном, ты понимаешь, какую ты радость можешь испытать. Буквально несколько слов. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими». Вот уже определено, уже ясно, в этом беда. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот задача остановки – это возможность найти. Конечно, хорошо по платной дороге из Москвы в Санкт-Петербурге поехать с хорошим освещением, с хорошей дорогой, с этим асфальтным покрытием, с соответствующими знаками, и ты лечишь столько, сколько можно, и ничего не замечаешь. Зачем тебе съезжать на грунтовку? Вот понимаете, вот здесь Божья вера, она иррациональна. Вот такая вещь.
1: Да. Итак, значит, мы поняли, что христианство – это путь, что периодически нужно делать остановки для переосмысления своей веры, для того, чтобы ее сделать качественно другой. И важно понимать также свою христианскую миссию, к чему конкретно тебя Господь призвал. Наверное, это все такие основные выводы, да, я думаю. Вот. Ну и, конечно, важно очень бороться с грехом, то есть видеть не в других, прежде всего, грех, а в себе, потому что это тоже часть христианского пути. Итак, Сергей Юрьевич, я благодарю.

вас за участие в программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?

0: Знаете ли вы, что в Священном Писании Иисус Христос сказал о себе: «Я и Отец одно»? Задумывались ли вы о том, что это может означать? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас в гостях Александра. Александр – пресвитер церкви, очень любит исследовать Священное Писание. И помогает ему в этом его, как мне кажется, математический склад ума. Он специалист в области IT-технологий по своему образованию, по своей профессии. Лена, вот эти слова, мне кажется, у многих верующих на слуху. Иисус Христос говорит: «Я и Отец одно». И в то же время они вызывают какое-то вот непонимание, какое-то, может быть, даже противостояние друг другу среди верующих. Я не знаю, права я, что мне так кажется?
1: Ну, мне кажется, вот в нашей православной культуре все-таки Отец, Сын и Дух Святой, они как-то одним целым звучат. А другое дело, что если мы начинаем более глубоко задумываться, то для нас это может быть встает вопросом.
2: Никейский символ веры, да? Да, что мы веруем в Бога Отца, Сына Сыны, и Святого Духа, да, то есть в триединого Бога.
0: Можно сказать, что вот никейский или никейско-царградский символ веры, они всем христианским
2: традиционным конфессиям.
0: Всем традиционным христианским конфессиям,
2: да, триединство Бога,
0: он свойственен. Да. И там триединство Бога заложено.
2: Да,
0: он в каком году примерно был этот?
2: В 325-м.
0: В 325-м году. Да. Ну, то есть, вот весьма скоро после уже того, как Иисус Христос был на земле, да?
2: Ну да, это времена императора Константина, Римская империя. Вот. А дело в том, что, ну, как мы уже говорили на предыдущей передаче, очень много сомнений возникало, особенно там в греческом мире, в эллинистическом, когда там все философы, все любят поразмышлять. И действительно, когда начинаешь думать, а как человек, который ходил по земле, мог быть равен Богу, который сотворил все миры.
0: И мне кажется, что в настоящее время тоже существует вот непонимание, когда люди говорят: Бог не может умереть, а Иисус Христос умер.

0: умер. Хоть он и воскрес потом, но он умер, а Бог не может умереть.
1: Иисус умер на кресте. Мы детали сейчас точно не узнаем с вами и не можем объяснить, как это все произошло, но он был в нашей плоти. То есть Бог стал плотью, да, Слово стало плотью. Мы с вами об этом говорили. И он умер за нас.
0: И вот... Можно сказать, что Иисус Христос был 100% Богом и 100% человеком?
1: Абсолютно. То есть 100% Бог и 100% человек.
0: Это то, чего мы не можем понять, мы просто должны принять.
1: Это ограниченный разум, это постигается верой. И вот как раз давайте посмотрим, у нас слайд есть, да? То есть там вот, когда Иисус вместе с иудеями говорил об Аврааме, да? И там вот, когда умереть должен был Исаак, и там Аврааму открылся день Божий, да, то есть вот Иисус сказал, что Авраам видел мой день и обрадовался, потому что вместо Исаака умирает заместительная жертва, это символ как раз смерти Сына Божьего, символ смерти Иисуса Христа.
0: И, история Авраама, она записана в Бытие,
1: это, книге Бытие? Это книга Бытие, да, 22
0: глава. А это мы видим Евангелие от Иоанна.
1: Это Евангелие от Иоанна, да.
0: Здесь, то есть Новый Завет.
1: Да, то есть здесь... Иисус разговаривает с иудеями, и когда они это услышали, говорят, тебе еще 50 нету, да, то есть, а ты уже видел Авраама.
0: Утверждаешь, да?
1: Да, ну как же так? Ну то есть, когда человек начинает размышлять, у него, так сказать, потолок его мышления существует, и он начинает не понимать, как же так?
0: И ну потому что этот потолок, он обусловлен нашим опытом. Да, вот мы понимаем, да, исходя из своего опыта, что по-другому быть не может.
1: Человек хочет разобраться, а разобраться он не может просто-напросто. Угу. Но что, и здесь Иисус объясняет, как это может быть. Прежде, нежели был Авраам, что там написано?
2: Я есмь.
1: Я есмь. И после этого его захотели побить камнями, то есть прям буквально.
0: В Евангелии от Иоанна,
1: да, сказано, да? Побить камнями, да, то есть вроде бы правильно, потому что что он сказал? Он назвал имя, которое нельзя было даже произносить, которое было записано тетраграмматоном в Священном Писании. Вот у нас
0: йод... Тетраграмматон – это четырехбуквенное имя Бога,
1: имя,
0: да?
1: Бога, да. Йод-Хей, Вав-Хей, да? То есть это Яхве, мы знаем сейчас, вот как это звучит. Угу. Это Яхве, да? То есть он сказал «Я Яхве». То есть он назвал самое сокровенное имя Бога. Когда Моисей спросил, а как тебе имя, чтобы я пошел с нам Израилем, он сказал, как тебя звать? Потому что много богов было в Египте, а ты, как тебя звать?
0: И вот он сказал, это тоже было в книге Бытия.
1: Да, он сказал, я сущий.
0: И сейчас в Евангелии от Иоанна Иисус Христос то же самое говорит.
1: Скажи, Яхве тебя послал, да. Угу. Вы понимаете? То есть,
0: я сущий.
1: Да, то есть, а он говорит, я тот Бог. Я был в этом кусту. Конечно, за этого хотели побить камнями, кстати, по закону Моисея. Потому что за что? За богохульство твое, потому что ты, будучи человеком, делаешь равным себя кому?
2: Богу.
1: Богу.
0: Это в Евангелии от Иоанна его хотели побить, да?
1: Да. В той же самой главе есть такие слова. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверите, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Ну угу. Как это, в это поверить человеку?
0: От начала сущий, то есть вообще от начала всего?
1: Да, от начала. То есть вы же помните, как вот мы книгу Откровения же изучали, угу. Да? Там, вы помните, как он представляется, да? Я есть Альфа
2: и Омега.
1: И Омега. Начало и конец, который был, угу. Есть, что...
2: И будет.
1: И грядет. Бог Вседержитель. Угу. Вот. А тут он просто говорит...
0: Это уже воскресший Христос говорил так в видении Иоанна,
1: это
0: да?
1: Это вообще Бог. То есть это Христос, это Яхве, который не имеет ни начала, угу. Ни конца. Но мы же с вами говорили, что Бог создал и пространство, и значит, материю. И что он еще создал?
2: Время.
1: И время. То есть по отношению к Богу вопрос, когда он появился, некорректен. Почему? Mm-hmm. Потому что он создал время.
0: Потому что он вне времени.
1: Он вне времени, он вне пространства. Вот в чем дело. Он дал закон. То есть мы говорили...
0: Христос вне времени?
1: В нашей... Ну, когда он, да, когда во славе Божьей, он вне времени. Mm-hmm. Но здесь он в человеческой плоти.
0: Он вошел в наше время.
1: Да, он стал одним из нас. Да. Вот. Вот, mm-hmm. Вот почему мы не верим. Но в это надо поверить. Потому что, посмотрите, вот... На вечере, да, с учениками перед своим распятием, он сказал, что если бы вы знали меня, то есть что знали? Изучили бы меня, познакомили со мной полностью, близко, поверили бы в меня,

0: Это он ученикам
1: то,
0: сказал.
1: Да, то знали бы отца моего, и ныне знаете его, и видели его.
0: Отца.
1: Да, вот Филипп не понимает, как это так. Угу. Говорит, Господи, покажи нам кого?
0: Отца.
1: Отца. Он говорит, вы видели его. Угу. И довольно с нас. Ну, действительно, вот увидеть бы Бога, да? И все. Ну, что значит с нас довольно? Все, мы верим тогда. Покажи нам отца. А что Иисус говорит? Сколько времени я с вами, Филипп? А ты меня что? Филипп, ты меня не знаешь. Видишь и меня, видел кого? Отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца. Угу. Представляете, что сделал Бог для нас?
0: То есть вот то, что мы сказали вначале, я и отец одно, да, это вот да, это, да, да, что видевший меня, видел отца, видевший Христа, видел да. отца. А сейчас мы, познающие Христа, мы познаем и отца?
1: Правильно, да. То есть, ну вот посмотрите, вот вы встретились с Богом. Представьте себе, что бы вы хотели узнать? Первое. Вот вы грешный человек. А что сейчас будет? А как Бог ко мне отнесется, правильно? Как он ко мне относится, этот всемогущий Бог? Так ведь? Первая мысль. Как? Что сейчас будет? Как он со мной? Что дальше будет? А вот, встретившись со Христом, мы узнали Отца. Вот что дальше будет. Вот как Бог относится. Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал кого? Равного себе, Сына Своего, за нас. Чтобы мы, верующие в Него, не погибли, но имели жизнь вечную. Вот как к нам Бог относится.
2: Ну и вот в послании апостола Павла тоже написано, в послании к Филиппу, к филиппийцам, по-моему, да, да, уничижил себя, да, да. Приняв образ раба и сделавшись по человеками.
1: Да. То есть, но был вот, это филиппийцам, вторая глава, и был верен до смерти.
2: И смерти крестной.
1: Смерти крестной.
2: Да, то есть Господь ну, такой подвиг совершил. Да. Ради нашего спасения, чтобы мы с ним встретились. То есть он вот как бы вот
1: это вот... Чтобы мы его знали, узнали отца.
2: Чтобы вот эту вот преграду,
1: характер,
2: да?
1: Характер.
2: Ведь как написано, да, что отца никто никогда не видел, да?
1: Да. Да.
2: Вот, но вот он именно, Иисус, явил его.
1: Явил его, да.
2: И тогда, познакомившись с Иисусом, как с человеком да. и с Богом, да, да, мы можем тогда понять и отца.
1: И понять отца, потому что я
0: узнать.
1: Есть.
0: Узнать
1: отца. Да. Есть одна, а да. мы... Внимание, говорим о триедином Боге.
0: Угу.
1: О триедином Боге.
0: Угу. Не о трех богах,
1: да.
0: а о триедином,
1: триедином
0: Боге.
1: Боге. А, с кем был еще Иисус в этот момент? Он был исполнен Духа Святого. Что такое Христос? Помазанный. Да. Когда он стал таким? Иисус из Назарета.
2: При крещении.
1: Да, когда Дух Святой сошел. Угу. Вот триединый Бог. Вот ты видел и знаешь Отца. Это значит, ты познакомился с Богом. То есть, как мы знакомимся с Богом? Мы читаем Священное Писание.
2: Да.
1: И сколько там доказать, что Христос Бог? Мы берем только некоторые. Вот знаете, да, то есть история с расслабленным. Иисус ходил, он исцелял. И когда-то они сидели в доме, а там были фарисеи, книжники, там учителя закона, ну, поближе к Христу. А простой человек, конечно, ему было тяжело обогнуть толпу, попасть в дом, и для этого... А знакомый этого человека, который был расслаблен.
0: Расслаблен – это парализованный,
1: парализованный,
0: наверное,
1: фактически,
0: да?
1: наверное, угу. да. Это, скорее всего, парализованный. Угу. Они разобрали кровлю и вот поместили там, где сидел Христос, через крышу. И посмотрите, что написано.
0: А кровля там, наверное, была такая засыпная, да?
1: Ну, что-то как-то, да. То есть легкая. То есть спокойно можно было разобрать, собрать. Вот, то есть... и... Христос увидел веру их, он увидел действия и говорит тому человеку первое, что он делает. Вот он болеет, а он говорит, прощаются тебе грехи твои, да?
0: Mm-hmm.
1: И тут реакция книжников, фарисеев, знатоков Писания, закона, да, которые считают себя ближе к Богу. Что они говорят? Кто этот, который что делает?
0: Богохульствует.
1: А что такое богохульство? Это когда ты себя приравниваешь к самому Богу, говоришь, я есть Бог, да? Я есть. И либо ты берешь его действие на себя. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Это правильно они говорят?
2: Ну, в принципе, да.
1: Вообще правильно,
2: да.
1: абсолютно правильно. Никто не может прощать грехи, кроме Бога. Но он же и был Богом, только в этом...
0: Они этого не верили. Они этому не верили.
1: Иисус решил, как говорится, немножко доказать, да, что он делает. Скажите, пожалуйста, а вот что легче сказать? Прощаются тебе грехи

0: или встань и ходи.
1: Я вот, честно говоря, никогда не знала ответ на этот вопрос. Что легче сказать? Потому что сказать легко и то, и другое. А тут, наверное, имеется в виду, что сделать.
0: Ответ очевиден, на самом деле.
1: А какой ответ?
0: Легче сказать, прощаются грехи. А как ты это проверишь?
1: А, потому что проверить это невозможно.
0: Проверить невозможно. Все, человек обрадовался, ему грехи... То есть грехи простить можно, но от себя. Понимаете? Вот. А встань и ходи, проверить можно или нет?
2: Легко.
0: Ну,
2: то
0: легко.
2: Есть это, видимо, каждому.
0: А кто может сказать парализованному «встань и ходи»?
1: Бог.
0: Вы понимаете, даже сегодня нет такого лекарства, чтобы мы могли дать человеку парализованному, что он сделал?
1: Встал бы и пошел.
0: Встал бы и пошел. Моментально. Моментально. Любая жидкость, которая проникает в наш организм, а быстрее всего это укол в вену, да, то есть прямо в кровь, она должна еще попасть, разнестись по организму и начать действовать. Да, то есть такой укол адреналина, там человек может встать, да. Но здесь же Иисус просто словом своим сказал.
1: Угу.
0: Встань и что делай?
2: Ходи.
0: И ходи. Встань и ходи. Вот и все. А человек что
1: то произошло? Есть это он подтвердил, что он Бог?
0: Конечно. Это явное чудо.
2: Здесь вот подтверждение именно творческой силы.
0: Творческой,
2: да?
0: Силы Христа.
2: То есть мы говорили вот уже о творении, и здесь вот он подтверждает то, что ну, как бы человек был без немощен, да, а тут он пошел. То есть это пересотворение.
0: Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи.
1: Угу.
0: Вот. Говорю тебе, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. И тотчас, да, встал.
1: То есть, иными словами, можно сказать, что, что Сын Человеческий является Богом. Да?
0: Да, да. Ну вот и Сын Человеческий, 100% человек. Ведь он же всегда подчеркивал, что он Сын Человеческий. И сын
1: потому
0: Божий.
1: Что он и был сыном Марии, да?
0: И человек, конечно,
1: он
0: да.
1: Он был рожден Марией.
0: Да, да. И мы будем говорить о том, как он был рожден. Рожден-то был от кого?
2: От Духа Святого.
0: От Духа Святого, да.
1: Угу.
0: Вот.
2: Ну, и самое-то главное, он тоже говорит, и нам должно родиться от Духа Святого.
0: Да, должен, да.
2: То есть и тогда мы будем иметь другую,
0: да? Нашим отцом, да. Да.
1: Природа.
0: Да, да. А еще что он делает? Он говорит, что Сын Человеческий, Сын Божий, что делает? Он имеет ту же власть иметь жизнь в самом себе.
1: Там, как и Бог Отец.
0: Как Бог Отец, который дает жизнь каждому. Посмотрите, эта история записана в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 21 и 24 стихи. Да? «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет их, так и Сын Человеческий, кого хочет, того и оживляет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд... Вот, понимаете, вот очень интересно, что вот суд и возможность давать жизнь, они как-то
1: связаны.
0: Они связаны. Христос связывает. Суд отдал весь сыну, да? Дабы что там, посмотрите, все чтили сына, как чтут кого?
2: Отца.
0: Это для всей вселенной. Вы представляете? Суд над планетой Земля. Над теми живыми людьми, которые когда-либо жили на земле, отдан именно Сыну Божьему, чтобы все, никто не сомневался в его статусе.
1: Угу.
0: Никто. Кто не чтит Сына, тот не чтит и кого. И Отца, пославшего его, вот как оказывается. Нельзя сказать, я верую в Бога Отца, а Сына...
2: Не признавать.
0: Не признавать.
1: А Сына не признаю Бога.
0: Да. По словам самого Иисуса Христа, вы и Бога не признаете за Бога.
1: Угу.
0: Вот. Дальше он продолжает. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал власть ему, смотрите, опять эти фразы две вместе идут, производить суд, потому что он есть Сын Человеческий.
1: Понимает людей.
0: Да, понимает людей.
1: Прошел через все то, через что люди проходят.
0: И вот опять то, что мы о чем говорили.
1: Но не согрешил.
0: 100% Бог и 100% человек. Почему он имеет власть судить? Почему ему Бог дал? А потому что он был в нашей шкуре, был в нашей плоти, да, то есть он испытывал человек скорбей, да, испытывавший что? Муж скорбей, испытывавший болезни. То есть он болел, он страдал, он искушен был во всем, написано, кроме греха. Вот поэтому он нас прекрасно знает, прекрасно нас понимает и может нас действительно судить.
1: Угу.

0: Да.
1: Когда говорится, что Иисус Христос – это агнец, закланный от создания мира,
0: да.
1: Это вот тоже вписывается в то, о чем мы сейчас говорим, что
0: конечно,
1: Иисус Христос равен Отцу?
0: Вписывается, потому что искупить нас мог только сам Бог.
1: Угу.
0: Только сам Бог. Он назван вторым Адамом, который был Сыном Божьим.
1: Христос назван вторым
0: Адамом. Да, потому что Адам, то есть когда родословно Христа мы читаем у Луки, там написано, как угу. бы отматывается,

0: другого господина, и его природа поменялась. Вот. Угу. Почему Иисус назван Адамом? Потому что, чтобы мы снова стать от Бога, мы должны вновь родиться от Бога. Если Адам прервал эту цепочку рождения от Бога, и мы теперь, вот те, кто ниже Адама, имеет плоть его, греховную.
1: Рождены от Адама.
0: Да, то теперь мы должны родиться свыше.
1: Это плюс к рождению физическому, потомки Адама, мы должны духовно родиться свыше.
0: Духовно родиться.
1: От Христа.
0: От Христа, от Бога. То есть от
1: единого Бога. От Святого Духа, как Лена вот сказала.
0: Видите, это опять единый Бог.
2: Да.
0: Чтобы быть Сыном Божьим.
2: То есть это чудо, которое именно сотворил Господь для нашего спасения и для продолжения нашей жизни в вечности.
0: Да.
1: Да, и когда задают такой вопрос, что ну, чудес не бывает, ну, мы живем в реальной жизни и глупо верить в чудеса, оказывается, что наша реальная жизнь – это как раз вот и есть само чудо, да, если вот разбираться в этом.
0: Сама жизнь – это чудо.
2: Да.
0: Знаете почему? Что такое чудо? То, что я не могу сделать. Ну, могу ли я сделать жизнь?
2: Нет.
0: Не могу. Вот, человек не может создать жизнь. Вот.
2: А Бог он может жить создать. Только.
0: Поэтому это чудо.
2: Ну да.
0: Это чудо. Mm-hmm. Поэтому все этим чудом мы с вами пользуемся.
1: Слава Господу. Mm-hmm. О чем, Александр, будем дальше говорить?
0: А дальше мы будем говорить уже о Святом Духе. Следующая программа у нас о Святом Духе. Мы будем тоже говорить, что он является частью единого Бога, да, то, что он является Богом. И вот его качество мы и разберем на следующей программе.
1: Ну что ж, очень интересно, Лена, да? Интересно снова вот это все услышать, хотя слышали, наверное, это уже.
2: Да, читаем об этом.
1: И читаем об этом, но каждый раз Господь как-то открывается по-новому. Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания.

0: Привет, друзья! Вот мы и встретились. В прошлый раз мы оказались в чудесной стране, имя которой Музыкалия.
1: Побывали в нотной деревеньке Песнярова, познакомились с ее веселыми непоседливыми жителями, узнали, кто такая Гамма и на кого она похожа. Наши дружные нотки, Солька и Лялька, успели поссориться, однако вовремя опомнились и помирились, потому что поняли, что и музыканты без них пропадают, и музыка не получается, и вообще, лучше жить дружно. А сегодня мы познакомимся с порхающей ноткой, с двумя дружными братьями, узнаем, почему мажорика прозвали мажориком и почему нельзя без спроса убегать из дома. А также нас ждут веселые картинки, забавные игрушки и замечательные песенки.
2: Какое прекрасное утро! Какие веселые лучики! Надо вставать, умываться, делать зарядку. Тетя еще на грядках просила помочь. Неохота. А, какая красивая нотка! Тебя как зовут?

0: Си.
1: Привет, друзья! Вот мы и встретились. Солька и Лялька сегодня такие довольные. Интересно, чем они занимаются?
2: Си.
1: Соль. Привет, Солька.
3: Привет.
1: Здравствуй, Лялечка.
4: Здравствуйте, тетя Ре.
1: А что это вы делаете, а?
2: Мы в мячик играем.
3: Да нет же, мы песенки сочиняем.
1: Правда? А песенки ваши веселые или грустные?
2: Веселые.
3: Мажорные.
1: А вы уже успели с мажором и минором познакомиться?
3: Угу.
1: А с ребятами поделились?
3: Сейчас мы вам все объясним.
1: Ой, какие хорошенькие! Солька, ты не знаешь, кто это?
3: Как же? Это мажор и минор.
2: У меня
3: два брата.
1: Они очень дружные и всегда помогают друг другу.
3: Только минор очень грустный и печальный.
2: Даже плакать хочется.
3: А мажор, он как наш мажорик, веселый и непоседливый.
1: Кстати, а вы мажорика не видели?
3: Не-а.
5: Может, он попал в какую-нибудь неприятную ситуацию?
3: Mm-hmm.

0: нет. Скорее, прячемся в домике. Дождик, дождик, убегаем.
1: Скорее, скорее. Если в нашей пьеске «Тучки» дождик льет во весь опор, лад, в котором мы играем, называется минор.
2: Нам-то хорошо. А что с мажориком?
1: Кажется, я знаю, как ему помочь.
3: Как?
1: Разбавим грустный дождик веселым мажором.

0: Давай!
1: Ля, соль, ми, ля, соль, ми.
0: Это ты?
1: Ля, соль, фа, ля, соль, фа.
0: Нотка, ноточка, отведи меня, пожалуйста, домой. Обо мне солька, лялька, тетя Ре беспокоится.
1: До, ре.
0: Я так больше не буду. Честное слово.
2: Честное?
0: Честное, честное.
1: Ля, ля, ля. Ля, ля,
0: так
1: ля.
0: Приятно на просторе ляхать. Эй, нотка, подожди. Песенку в мажоре о деревьях и полях.
3: Вот и готово. У тебя как? Как здорово получилось. Взгляни-ка, Солечка.
4: Очень славно получилось.
5: Да.

0: Лялька, лялька, солнышко, вот дождик и кончился. Ура! Скорее на лесенку! Захвачу на всякий случай для мажорика. Мало ли что там с ним приключилось. А теперь давайте развесим эти забавные рожицы на нашей веселой нотной лесенке. Ну-ка, лялечка. Солька, а у тебя что? Смотрите-ка, мажорик.
1: Ага, вернулся.
2: Приветики!
0: И где же ты был?
1: Мы так беспокоились.
2: Извините меня, пожалуйста. Я больше не буду без спроса из дома убегать.
0: А ты, наверное, и зарядку сделал?
1: И умылся. Эх ты, грязнуля.
0: Интересно, и почему же ты промок?
2: Так я в лесу за бабочкой гонялся.
1: Ну и как?
0: Поймал?
1: Нет.
2: Улетела.
1: По делам тебе.
2: Ну хорошо. Я был неправ, но честное слово я исправлюсь. Тетя, я и огород скопаю, и грядки полью, и...
0: Для начала обогрейся.
1: Промок, бедняжка.
2: Все-таки хорошо с вами. Я вас так люблю. Извините, что заставила вас беспокоиться.
0: Ладно, мажорик, главное, что ты понял.
1: Ну, а мы и не сердились.
0: Мажорик, а ты знаешь, почему тебя мажориком прозвали?
2: А как же! Просто я веселый, как настоящий мажор! У меня даже песенка про это есть!
0: Да ну!
2: Подпевайте!
3: Раз, два, три!

0: кажется, им понравилось. Что, и вы подпеваете на досуге. По-моему, очень веселая песенка.
1: Где-то мы это уже слышали. Надеюсь, вы на горьком опыте мажорика убедились, что не очень-то хорошо без спроса убегать из дома.
0: Ага, вот я, например, уже исправился.
1: Ну, тогда можно прощаться.
0: Эй, тетя Ре, а как же задание?
1: Конечно, конечно, чуть не забыла. Сегодня мы познакомились с двумя забавными братьями. Два дружных брата, близнеца, почти похожи два лица.
0: Но на одном всегда улыбка,
2: а на другом печаль, укор.
1: И никакой тут нет ошибки. Один мажор, другой минор. Напишите, кто из них вам больше понравился и почему. А если заодно нарисуете портрет нашего мажорика, он будет очень доволен. А свои послания присылайте по адресу 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, с пометкой «Тетя Ре». Ребята, дружите, веселитесь, любите своих пап, мам и друзей, и не заставляйте.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня будем готовить суп. Не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад, мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А это для бульона.
0: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
2: Ну, я хотела еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
2: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
0: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезным. Я читала, что сахар – это калории. Калории – это энергия. А энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь, но только не в высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем, потому что от сахара у тебя все зубы почернеют, а потом начнут выпадать один за другим.
1: Ты хочешь сказать, что все это нельзя есть? Зачем же их тогда в магазинах продают?
0: Во-первых, есть это, конечно, можно, но не в таких количествах, Марк, и не так часто. Во-вторых, не все, что продают в магазинах, полезно. Ну,
1: а в-третьих, ты сама говорила, что мы будем готовить сладкий суп. Из чего же его готовить?
0: Да, но сладкими бывают не только шоколад и конфеты. Например, фрукты тоже сладкие и намного полезнее конфет. Яблоки, груши, апельсины, бананы, мандарины, киви. Вкуснятина. Кстати, все это сотворил сам Бог.
1: Значит, Бог тоже любит сладкое?
0: Честно говоря, не знаю, Марк, как ответить на этот вопрос. Но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: Было время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок. Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю».
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
0: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
0: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
0: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.
0: «Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек».
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
0: «Манна, манна!» – говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое? Что это такое?». Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
0: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
0: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
0: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.
0: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
0: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
0: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: А, спасибо.
0: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
0: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда.
1: Что?
0: Так. А теперь мед.
1: Красота.
0: Да.
1: А давай споем песенку.
0: Какую?
1: Про полезные продукты.
0: Я такую не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай мы будем фантазировать.
0: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
0: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
0: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока. Пока.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. На первый взгляд, непростую, но в то же время интересную и очень захватывающую. Тема нашей встречи – «Что Бог ожидает от человека?». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, можно услышать такое словосочетание из уст христиан. «Трехангельская весть». Очень часто даже звучит она. Хотелось бы узнать, что это за выражение, где оно встречается, и могли бы вы как-то больше подробнее рассказать об этом?
1: Да, давайте. Давайте откроем Библию, книгу Откровения, 14 главу. Это выражение обозначает последнюю весть, предостережение, которую Бог через ангелов адресует миру, живущему в конце времен.
0: Для жителей Земли?
1: Для всех людей. Да, давайте мы прочтем ее, а потом шаг за шагом будем говорить. Итак, глава 14 книги Откровения, 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Первое. Второе. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третье. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его».
0: Вот сейчас ясно.
1: Вот это трехангельская весть.
0: 14 главе, да, книги Откровения.
1: Это последняя весть предостережения, которая исходит от Господа, который он желает предупредить мир. Это своего рода, как если бы Ной проповедовал о потопе непосредственно перед потопом, так трехангельская весть звучит непосредственно перед последними днями Земли, Армагеддоном и вторым пришествием.

0: Александр, можно как-то огульно сказать, что вот об этой трехангельской вести, или стоит как-то на каждой этой вести остановиться,
1: конечно,
0: и разобраться?
1: Безусловно. Мы давайте сегодня поговорим как раз-таки о первой из них.
0: Давайте.
1: И там излагается то, что Бог ожидает от человека. Каких действий ожидает от человека? Прежде всего, нужно очертить контекст. Поскольку если мы начнем их изолированно рассматривать само по себе, то картина получится гротескная.
0: Вы имеете в виду библейский контекст или какой-то исторический?
1: Нет, вот здесь непосредственно.
0: Непосредственно.
1: Да, вот ближайший контекст, то, что называется. Помните, у Николая Васильевича Гоголя есть такая вещь «нос» называется.
0: Да.
1: Там нос жил своей собственной жизнью самостоятельно. Вот это гротеск. И если мы приблизим и возьмем только трехангельскую весть отдельно, вне того, что впереди или после нее, то получится нос.
0: То есть непонятно, откуда это взялось,
1: да,
0: что и с чем связано.
1: Да, непонятно.
0: Да?
1: То есть само по
0: и
1: себе...
0: здесь могут быть спекуляции,
1: да,
0: различные толкования.
1: Да. Но мы не поймем, мы не поймем. Смотрите, трехангельская весть... это ответ Бога на то, что происходит чуть раньше. Это своего рода наш ответ Чемберлену.
0: Смотрите, 1927 году.
1: Да.
0: Появился.
1: 13 главу Откровения, смотрите. Я вам вкратце напомню, что-то мы прочтем.
0: Но здесь не 1927
1: Нет,
0: год.
1: Нет, здесь да. О других событиях идет речь. 13 глава появляется на арене истории три личности. Описывает, как они появляются. Это дракон, который, собственно, и есть дьявол, сатана, древний змей.
0: В 12 главе мы, да, с вами
1: его читали? Да, мы вспоминали его в 12 главе. Он же в 13 главе становится на песке морском, это видно в современном переводе, и выводит одного зверя, чудовище одно из моря, и второе из земли. И таким образом, да, появляется лже-троиц.
0: Союз тройственный.
1: Союз, да, не будем. Тройственный союз, антанта, как мы не назовем. Лже-троица, если говорить с библейским языком.
0: Если французская, наверное, антанта это и есть. Вот какой-то то ли союз, то ли сотрудничество. Могу я ошибиться, но
1: да,
0: что-то
1: да,
0: в этом роде.
1: Ну ладно, хорошо. К сожалению. И вот они выходят и начинают обманывать, вводить в заблуждение население Земли, население планеты, человечество. Самыми разными способами. И вот смотрите, мы читаем. Давайте.
0: Если вы говорите, Александр, то, скорее всего, это все же очень актуально вот для жителей последнего времени.
1: В том числе,
0: в особенности.
1: Да. Но последнее время, если библейский смотреть, то оно начинается от Иисуса Христа. Бог, помните, евреям, послание к евреям, первая глава, первые стихи, «Бог многократно и многообразно издревле говоривший в пророках последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и
0: веки сотворил». Такое историческое.
1: Да, да. То есть от Иисуса Христа, но все-таки есть некая разница. Там начало последнего времени и, собственно,
0: само последнее
1: конца,
0: время.
1: Конца последнего времени. Итак, вот эта лже-троица начинает свои действия. Смотрите, первое, чуть-чуть, может, скажем, когда мы читаем первую трехангельскую весть, то на какие части речи вы думаете лучше обращать внимание? На существительные, на прилагательные, на глаголы, на местоимения, на союзы, на предлоги? Как бы вы сказали?
0: Я думаю, что глаголы.
1: Вы абсолютно правы.
0: И даже более того, какой-то вот устрашающий какой-то вот такой, такой посыл. Убойтесь Бога.
1: Ну, да? Сейчас мы к этому придем.
0: Увидел я ангела, благовествовать, говорил громким голосом.
1: Вы правы, когда говорите, что на глаголы, поскольку еврейское мышление, оно глагольное, оно действенное. Вопрос не кто, что, а что делать.
0: Ну, правильно, то, что
1: как делать,
0: конечно.
1: Да, вот это очень-очень важно. Да и в русском языке, помните, например, слово называлось глаголом, поскольку слово предполагало действие. Не современное, а обесценившееся слово, подверженное инфляции слово, сказал и не сделал.
0: Вот не помню даже, Александр, говорили, мы с вами не говорили, что древнееврейское слово «давар» имеет два значения.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Слово, и дело,
1: да,
0: и вещь.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Вот он, Иоанн, да, с мышлением еврейским, которым пишет эту книгу.
1: Да. Сказано, сделано.
0: Сказано, сделано. Все.
1: Если русский фразеологизм использовать. Итак, первая из этих трех ангельских вестей, прочтем еще раз, 7 текст, 14 главы. «И говорил он громким голосом». Убойтесь Бога. Глагол, как вы заметили,
0: убойтесь.
1: И воздайте ему славу, ибо наступил час суда его.

0: воздайте славу. Да?
1: Да.
0: Сложносоставной глагол.
1: Да, да, да.
0: Сказуемое. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Итак, Бог обращается к человечеству, ожидая от них трех вещей. Убойтесь Бога, воздайте славу, поклонитесь сотворившему. Но это будет нос, если мы просто будем говорить об этом. Это будет гротеск. Нам нужно это привязать к тому, что происходит в 13 главе. Смотрите. Действие одного из зверей. Одного из зверей. К примеру, 7 глава.
1: 7 или 13?
0: 13 глава, прошу прощения, 13 глава. Да. И вот все-таки я упустил один важный момент. Смотрите, трехангельская весть адресована всему миру. И мы видим в 6 тексте, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. То же самое происходит в 13 главе, где лже-троица действует. Смотрите,
1: да,
0: глянем. 7 текст, 2 половина. «И дана была ему, первому зверю, вышедшему из моря, чудовищу, власть над всяким коленом, народом, языком и племенем».
1: Схожесть.
0: Видите? То есть борьба охватывает глобальный масштаб, имеет глобальный масштаб.
1: Да.
0: Охватывает весь мир, как это, так и ответ Божий на происходящее на земле. И вот мы с вами прочитали «Убойтесь Бога». Вот,
1: Александр,
0: подождите, не перебейте меня сейчас.
1: Хорошо,
0: «Убойтесь Бога». Смотрите, действие зверя. Действие зверя. 13 глава. 13 глава. И несколько моментов прочтем. 13 глава, несколько моментов. 7 текст. Первая половина. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Или чуть ниже, 12 текст. Уже о втором звере идет речь. Который из земли с огнищими рогами.
1: И что самое еще характеристика интересная его. То есть подобен дракону, но говорит... Вернее, подобен Агнцу, но говорит как дракон. Метаморфоза
0: он
1: очень
0: интересная. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Видите?
1: Да.
0: Заставляет. И чуть дальше еще прочтем. Чуть-чуть дальше. Смотрите. 15 текст. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть каково действие их, этой лжетроицы?
1: Деспотия, давление, прессинг, который заставляет, нагнетает.
0: Агрессия.
1: Агрессия.
0: Вплоть до убийства, ненависть, да, такая деспотическая, тираническая ненависть.
1: Нет, вот просто приглашение, придите,
0: да,
1: поговорим,
0: разберемся. Как вы думаете, что вызывает это у людей? Какое чувство пробуждает это внутри людей? Если одним словом.
1: Страх.
0: Страх!
1: Страх, конечно.
0: То есть те, кого не удастся обмануть, он постарается страхом заставить поклониться этой божественной подделке Бога, лжетроицы. И поэтому, понимаете, вот действие зверя. Заставляет поклониться, чтобы убиваем был всякий. Да, силу, физическое насилие, лучше сказать. И вот здесь, подождите, и вот здесь звучит трехангельская весть, первая из которых говорит, первая часть первой вести. Убойтесь Бога, не зверя, а Бога убойтесь. И мы можем вспомнить, интересно, к примеру, раннее христианство. Не хочешь поклониться императору, признать культ императора, Нерона, скажем, на арену, в Колизей, растерзанным будешь зверями или иссеченным гладиаторами. Но и перед этим страхом кто-то может отречься от Бога, испугаться. И поэтому дьявол применяет силу, жестокую силу, насилие. И Бог говорит, не бойтесь зверя, убойтесь Бога.
1: Но,
0: первое, да? Второе давайте. Вы с вами сказали, воздайте славу Богу, ибо наступил час суда его, так?
1: Так.
0: Второй глагол.
1: Да.
0: Воздайте славу или прославьте, мы могли бы сказать. Смотрите, дальше смотрим, что происходит со змеем и с людьми, которые соприкасаются с ним. Итак, 13 глава.
1: Со зверем.
0: Да, 3 текст. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась

0: вся земля, следя за зверем. Или дальше, чуть позже, смотрите. 13 текст, 14 текст. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». И чуть я упустил, когда, помните, смертельная рана исцелела, это, да, по сути, есть образ откровения, образ воскресения.
1: Христос, ну, подделки воскрешает, воскресения. Так?
0: Ну, смертельная рана – это то, что приводит к смерти, и вдруг она исцеляется.
1: Если не ошибаюсь, там даже греческое слово одинаково используется.
0: Да, но сейчас не будем в греческий вникать. И смотрите, когда они увидели это, 13.4, они говорят, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Это риторический вопрос. Он говорит как бы, никто, собственно.
1: И но обладающий
0: они славят, мощная. Они славят этих зверей, этих чудовищ. Мы потом, может, поговорим о том, что стоит за этими зверями.
1: Почему? Ну, по крайней мере, дракон здесь ясно точно, что вот этот образ сатаны, да?
0: Да, то есть,
1: то есть такой тандем власти, да, земной и небесной, да, сатанинской,
0: земной,
1: да?
0: Государственной и земной религиозной, вместе с дьявольской, то есть, там потусторонней.
1: Мотив потому, что поклонитесь, да?
0: Да, да, мы чуть позже об этом, да, поговорим. Смотрите, они видят, они дивятся, они славят. Кто подобен зверю сему? Кто подобен? По сути, ответ никто, подразумевается. Он, да, риторический вопрос. И поэтому не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Прославьте Бога. Воздайте славу Богу, ибо наступил час суда. Не славьте зверя, воздайте славу Богу. И третье. Поклонитесь сотворившему небо и землю. И мы видим в 13 главе, что происходит. Какова цель всего этого?
1: В 13 главе все поклоняются.
0: Все поклоняются, но кому поклоняются?
1: Поклоняются зверю, который дал власть дракону.
0: Да, смотрите. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему». И дальше еще один
1: вот зверь. Этому союзу тройственному.
0: Да, ну, этой личности, этой личности. То есть, и потом, ну, еще один зверь из земли, творящий образ зверя и вдыхающий, требует чего? Под страхом смерти. Поклонение этому образу. Да. Поэтому бояться зверя. Бог говорит, нет. Трехангельская весть, первая из них говорит, не бойтесь зверя. Даже если это грозит вам смертью, как ранним христианам в Колизее, или как некоторым христианам в Средневековье, или как некоторым христианам сегодня, Александр, в некоторых странах, там, в арабских, к примеру. Да. Убойтесь Бога. Они дивятся зверю. Как бы славят его. Прославьте Бога. Они поклоняются зверю, поклонитесь Богу сотворившему. Понимаете? И теперь у нас не нос, а трехангельская весть звучит в контексте борьбы с подделкой божества. Понимаете?
1: Да, Александр, я согласен с вами, но смотрите, звучит вот в этой вести «убойтесь» тоже вот какой-то вот признак все же страха и боязни. «Убойтесь Бога». А в Священном Писании, ну, в любви нет страха, и совершенной любви...
0: Совершенная любовь
1: изгоняет страх.
0: И тот же самый Иоанн в первом послании пишет.
1: Да.
0: Так, как с этим быть?
1: Да.
0: Угу. То есть... Хороший вопрос. А на древнегреческом страх фобос.
1: Древнегреческий.
0: Да, да. И вот здесь «убойтесь Бога» фобетете – это императив, повелительное наклонение. «Убойтесь Бога». Хороший вопрос.
1: То есть давайте... это известно для нас, это в русском языке фобия.
0: Да, да, абсолютно фобия. Верно. Фобия, клаустрофобия. Страх, там, да, еще
1: и так далее.
0: Фобия,
1: производные
0: да,
1: все.
0: Да, да, да, да. Смотрите, дело в том, что есть страх разной природы. И вспомните притчи. Начало мудрости.
1: Страх Господень.
0: Страх Господень. Страх Господень. Да. Все начинается со
1: страха Господень. Кстати, в книге притчах очень так, бывает это постоянно, ключевое такое значение. Да. Страх постоянно. Господень, страх Господень.
0: Наверное, многие тексты нет возможности у нас открывать. Откроем два. Книга Екклесиаст, 12 глава. Концовка книги Екклесиаст, того же мудрого Соломона. Он, помните, скажет такие слова. «Выслушаем сущность всего». Он будет говорить, да, много всего.
1: Но по существу самое главное.
0: Да,
1: и очень
0: важно.
1: «В сухом
0: остатке», скажет Соломон. «В сухом остатке».
1: И, кстати, мы могли бы зрители бы все же вот предложить им также читать книгу Екклесиаста.
0: Ой, я вам скажу, книга. Что мой друг когда-то, когда вместе со мной в юности начал ходить в церковь, его любимая книга была «Екклесиаст». Он сразу решил учить ее наизусть и выучил. Но не об этом речь.
1: Пусть будет больше таких людей, которые
0: готовы.

таких людей. Итак, Екклесиаст, последняя глава, последний текст. Он много там говорил, а все суета-сует, а это суета-сует, и вообще хоть дни живи. Но в конце он подводит важный итог. 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего, сливки всего выслушаем. Бойся Бога и заповеди Его

0: помните, Второзаконие, да. Это последняя речь Моисея.
1: Пятикнижие.
0: Последняя книга Пятикнижия, последняя речь Моисея перед тем, как он умрет. Там, на горе, да. Неизвестно где.
1: Какая глава?
0: Шестая глава, первый и второй текст. Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Бойся Бога.
1: Бойся Бога. И заповеди Его соблюдай.
0: И заповеди Его соблюдай. Видите? Собственно, соблюдение заповедей, почтение законов Божьих и есть страх перед лицем Божьим.
1: То есть это некий благоговейный трепет.
0: Абсолютно, да? Верно. В современном переводе так и переводится. Так благоговей.
1: Благоговей.
0: Вот, да. Есть в Библии такие слова, некоторые мужья любят. В книге, в послании к Ефесянам написано, жена да боится мужа своего. И некоторые мужья
1: и говорят, мужья приглашают. Ну, ты прочитала, моя любимая?
0: Верующая, слова. Христианка, да? Будь любезна, что написано?
1: Бояться.
0: Да, но в этом случае не имеется. Нет, речь не идет о страхе, фобиях, там, а речь идет о уважении, почтении, благоговении перед Господом и уважении по отношению к мужу. Собственно, это мужу и надо. Это форма любви, которую ожидает муж от женщины.
1: Главное, чтобы уважение. Сейчас мужья услышали нас.
0: Да, не боязнь, да. Уважение. И поэтому уважай Бога. Понимаете, ведь мы с вами призваны, ну, если это хорошее правовое государство, то есть то, что называется полиция, или в других государствах милиция, ну, не суть важно. Человек должен испытывать страх сделать преступление.
1: Конечно. Обязывает его быть послушным.
0: Поскольку это позволит вмешаться, ну, определенным структурам государства, которые следят за порядком. И в идеале человек должен бояться Бога, жить по заповедям Его. Конечно. Собственно, если человек живет по заповедям Его и ничего не нарушает, и стремится жить в душе своем, не просто внешними обстоятельствами, будучи скован, то это и есть то почтение, уважение, благоговение перед Господом. Пойдем дальше. Воздайте славу. Слава, помните, как на древнегреческом? Докса.
1: Доксо, да.
0: Доте ауто доксан. Отсюда имя, к примеру, Евдокия, Эудокса. Угу. Благая слава, хорошая слава.
1: Евдокия.
0: Эудокса. Да.
1: Хорошее имя.
0: Воздайте славу Богу. И здесь прошу вас открыть один текст вместе со мной.
1: Давайте.
0: Книга пророка Исаии, 42 глава. Исаия, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 текст. Всего лишь один текст прочтем. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Только Бог достоин славы». Простой пример вам приведу. Вы написали какую-нибудь научную работу или сделали невероятное научное открытие. К примеру, нашли лекарство от онкологии, от рака. И представьте себе следующее. Вдруг какой-нибудь другой медик, каким-то способом получивший доступ к вашим исследованиям, выдает это за свое исследование. Что вы чувствуете, как человек, сделавший открытие, и это открытие у вас похитили? Что вы чувствуете?
1: Ну, в первую очередь, я все же радость чувствую, потому что оно принесет пользу другим. И, может быть, в этом случае человек и подумает, главное, чтобы...
0: Вот человек... вы так почувствуете, а этот человек украл, объявил и поставил такую цену, что это недоступно.
1: Вот тогда...
0: Что вы чувствуете?
1: Вот повод переживания, даже не просто повод переживания, а обратиться в суд, что вот он так поступил. Конечно же...
0: Вы чувствуете боль, обиду,
1: конечно, гнев.
0: Что похитили то, что вы сделали для людей, хотели сделать общедоступным для спасения людей. И тут кто-то в своих корыстных, негодных целях использует ваше.
1: Возмущает.
0: Возмущает.
1: Очень страшно.
0: А представьте, Бог, и создавший мир, утвердивший его на физических, духовных, нравственных законах, вдруг его, Бога, оставляет в стороне, и некто, дьявол, переодевшись

0: подделавшись,
1: да и не в одиночке,
0: приняв
1: еще
0: вид Бога, всю славу себе стяжает, оставив Бога. Как Бог должен реагировать?
1: Бог должен реагировать.
0: Бог должен реагировать. И Бог возмущен.
1: Конечно.
0: И Бог испытывает гнев. Не человеческий гнев, иной Божий, святой гнев. Поэтому человек должен славить Бога. Ни кумиров, ни других людей, ни авторитетов. Бога, давшего время, силы и жизнь, и таланты. Читаем дальше. «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Вся борьба книги Откровения разворачивается вокруг поклонения. Если вы вспомните...
1: Тот, кто достоин похвал.
0: Да, если вы... И похвалы – это предыдущее поклонение. Если вы вспомните книгу Евангелия «В пустыне, искушение, Иисус Христос там», помните, что хочет от него добиться дьявол?
1: Поклонение.
0: Поклонись
1: мне.
0: И дам тебе все царства
1: мира. Да-да-да.
0: Если мы вернемся, к примеру, к земным властям...
1: Как чувствуется вот мотив авторства вот этого поклонения там, да, заставляющего,
0: да,
1: здесь...
0: Понятно, кто. То есть, если трехангельскую весть в отдельности, это нос. Нам нужен контекст, чтобы понять, не бойся этого, бойся Бога. Не бойся этого, не славь этого, прославь Бога. Не поклоняйся Ему. Вспомните советские времена, 30-е годы. Я знаю реальные истории, когда Иосифа Виссарионовича, висевшего в кабинетах, вдруг для того, чтобы перекрасить кабинет, обновить краску, снимали и аккуратно поставили лицом к
1: стене.
0: К стене. Расстрел. Культ личности.
1: Конечно, здесь...
0: Тирания, деспотия. И в этом смысле происходит так и в главе Откровения. Одни обмануты, другие под страхом смерти. И дьявол требует поклонения, но поклонение достоин только Господь.
1: Вот, Александр,
0: и особенным способом.
1: Хотелось бы и услышать, еще у нас времени остается все меньше, как быть нам сегодня, современникам, вот в этом
0: все
1: отношении, как нам реагировать, как
0: все,
1: относиться,
0: все
1: как человеку сориентироваться, чтобы,
0: смотрите,
1: не попасть под власть вот этого
0: это
1: демона.
0: Это практическая вещь. Человек должен жить, как к тому его призывает Господь. Он должен бояться Бога и Божьих законов.
1: То есть
0: и тогда все
1: его
0: будет хорошо с человеческими законами. Человек должен славить Бога, не авторитеты, не кумиры, Бога, только Бога.
1: Как ему, как сделать? Вот как поступить
0: и
1: человеку?
0: Поклоняться.
1: Что для этого нужно человеку?
0: Что для этого нужно, да, человеку? Жить по Слову Божьему, соблюдать заповеди, хранить заповеди, славить Бога.
1: Обращаться к Нему.
0: Обращаться, да, к Нему.
1: В молитве.
0: И прежде всего к Нему. Поклоняться Ему и только Ему, а не истуканам, изображениям других богов или человеческим. Ибо Он достоин почитания, прославления и поклонения.
1: Александр, спасибо вам большое. Я думаю, что у нас будет еще возможность вновь с вами встретиться, продолжить изучение книги Откровения. Дорогие друзья, хотелось бы в заключение сказать вам, чтобы вы в своей жизни не игнорировали вот этой возможностью доступно, спокойно читать Священное Писание. Находите для этого время. Читайте, вникайте. Просите Бога помощи и мудрости, чтобы понимать это слово, разбираться в этом слове и, в частности, в книге Откровения. А Господь не замедлит, Он обязательно вам поможет, вдохновит вас, чтобы вы читали и принимали и сердцем, и разумом своим это слово. И самое главное, тот любящий Иисус, который умер за нас на кресте, пусть Он станет и вашим спасителем, и поможет вам дальше продолжать путь. Пусть будет мир в ваших семьях и благословение вам.

0: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
1: Вселенная – часть земной суши, населенная людьми. В Ветхом Завете под вселенной понимается земля. У Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. В Новом Завете слово «вселенная»

0: обозначает населенный людьми мир. Искушая Христа, сатана возвел его на высокую гору и показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Созданный Богом человек, венец творения, был вселен в приготовленный для него мир, как его завершение и украшение. Следовательно, человек несет ответственность за свой земной дом и его благоустройство.
1: Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней.

0: Представьте, что вы владеете чем-то очень полезным, а потом вас вдруг этого лишили. Почему так происходит? Мы доверяем своим родным и близким, тем, кого знаем. А как мы можем доверять Богу, особенно в сложных ситуациях? Готовы ли мы принять Его, даже если это нарушает наше спокойствие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в нашей студии. Мы продолжаем программу «Библия 21 века». И сегодня уже рассматриваем 4 главу Евангелия от Марка, точнее продолжаем, и начинаем 5 главу. На наши вопросы отвечает священнослужитель Вадим Анатольевич Гриненко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, наши слушатели!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 3 главы и половинку 4. Можете ли вы рассказать, подвести такой итог, чем же сейчас актуально для нас, вот, особенно Евангелие от Марка?
1: Да, для меня оно тоже очень близко, потому что это самое динамичное Евангелие. Как мы уже говорили, там важное, часто повторяющееся слово, которое использует евангелист Марк, оно звучит как «тотчас». Вот с приходом Христа в понимании евангелиста Марка все происходит тотчас, быстро, динамично. И действительно, он упускает многие детали, на которые обращают внимание другие евангелисты, но такие эпохальные события, эпизоды из жизни Иисуса Христа он помещает вот в эту динамичную историю, чтобы показать, что пришел новый царь. Иисус Христос, Мессия, и все движется, все закрутилось. И даже вот эти злые силы стали активизироваться, потому что Бог на земле, люди собираются. Поэтому читайте Евангелие, исследуйте Евангелие. Это оно очень красиво по своему содержанию и показывает, насколько много Иисус Христос значил для людей и для нас сегодня, потому что эти истории, они живые, это истории о нас.
0: Мне кажется, даже вот то, что вы сказали, тотчас, да, как написано, у нас сейчас такое время, когда все очень быстрое, все очень такое яркое, тоже динамичное. Да. Поэтому, мне кажется, эти истории, как вот мы и читали, они помогают нам понять, как же нам двигаться и как нам поступать вот, правильно, чтобы, так скажем, мы могли жить свою жизнь.
1: Согласен.
0: Хорошо. Итак, сегодня мы с вами продолжаем читать 4 главу, да, как сказали, с 35 стиха. И читаем мы с вами в несинодальном переводе, а читаем в переводе, каком, напомните, пожалуйста?
1: Института перевода Библии, современный перевод.
0: Современный перевод. Итак, мы продолжаем читать с 35 стиха. В современном переводе. Отрывок наш «Буря на море». «А когда наступил вечер, он предложил ученикам: переправимся на другой берег. Они оставили народ и отплыли с Иисусом. За ними следовали и другие лодки. Вдруг началась сильная буря. Волны захлестывали лодку так, что она быстро стала наполняться водой. И Иисус в это время спал на корме, положив голову на сиденье кормчего. Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» Он встал и усмирил ветер, а морю сказал: «Уймись, умолкни». И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда Иисус сказал ученикам: «Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры?» Преисполненные благоговейного страха спрашивали они друг друга: «Кто он, если повинуются ему ветер и море?» Интересный такой отрывок, да, это вот история. Очень похоже, кстати, на нас, когда мы очень часто волнуемся, переживаем.
1: Да. Да? Скажу, что это моя любимая история у евангелиста Марка. Угу. Она здесь тоже очень красиво описана. Я всегда тоже размышляю часто о ней, думаю, сопоставляю себя и понимаю, что действительно, это история о нас. Потому что вот этот вопрос, который задают ученики Иисусу Христу: «Тебе что, нет дела до нас?» Это же вопрос миллионов и миллиардов людей, которые говорили: «Вот, Богу, что нет дела до меня. я в семье испытываю нужду, у меня неизлечимая болезнь, у моих детей и так далее, и так далее. И масса людей, которые действительно об этом спрашивали. Поэтому, когда читаешь, вот понимаешь, что эти нотки есть. Но меня еще восхищает эта история именно поведения самого Христа. Вот почему вот он так действовал, да? Как он мог спать во время бури? Ну, какие-то не похожи на его, на человеческие действия.
0: Да, да, если вот мы смотрим в прошлых историях, да, когда Господь сразу прощал грехи, да, он исцелял, он участвовал, то здесь вообще, ну, вот вы обратили внимание на поведение Христа, мне интересно были ученики. Они знали, что с ним рядом Христос, и они испугались как бы бури. Да, да, то есть вот интересно вообще посмотреть на поведение, да, да, вот с двух сторон причем. Да? Можно ли как-то это объяснить, обосновать?
1: То, как я вижу для себя эту историю, вот, как говорю, она мне, для меня любимая, она начинается с того, как оказалось, что они оказались в этой лодке и стали плыть по этому морю. Угу. Хотя надо сказать, что это небольшое Галилейское озеро по меркам. Ну, у нас есть Черное море в нашей стране, да, там Азовская часть, и вот мы знаем, что такое море. Это небольшое озеро по нашим меркам, по меркам моря. Тем не менее, ну вот на что я хотел обратить внимание, да, здесь все, что происходит в этой истории, заключается в начальной, во вступлении. А в вступлении сказано, он предложил ученикам, переправимся на другой берег. Что я для себя в этом беру? То есть, когда ученики оказались в этой лодке, когда они борются с волнами, когда они думают о том, что они якобы утопают, похоже, они забыли, почему они здесь оказались. То есть, и Христос им это предложил. Опять же, расширяя границы только Евангелия от Марка, в других Евангелиях мы находим такие слова, когда Христос подчеркивает, «Я ничего не делаю, если мне не повелит это делать Отец». Мой Господь. И в этом эпизоде я вижу, что если Христос действует так, как его научает, побуждает делать Отец, то в этот момент он говорит ученикам, я и вы, мы сейчас на этом пути в руках Божьих, в руках Творца. Поэтому, исходя из этого, когда он сел в эту лодку, он лег и уснул.
0: Он был совершенно спокоен, то есть он доверял.
1: Вот я это хочу показать и сказать, да, что его доверие было настолько как бы глубоким, настолько тесным, может быть, сказать, да, настолько вот близким к своему небесному Отцу, что он просто лег и уснул.
0: Можно нам также, пожалуйста, доверять? Вот сейчас это очень актуально.
1: То, чем заканчивается эта история, когда он им говорит, что вы так боязливы, что вы так мало веры, он не осудил их за то, что вы плохо вычерпывали воду или плохо боролись с волнами. Он им, видимо, указал именно на то, что вы забыли, почему вы здесь оказались. Они, помните, мы с вами говорили, они говорят ему, Господи, тебе что, нет дела, что мы погибаем? То есть, если я иду путем, который мне Господь предложил, и я на этом пути сталкиваюсь с какими-то трудностями, непониманием, да, огорчениями со стороны моих близких, коллег, друзей, родных, как мы уже с вами говорили до этого. Я говорю, может быть, я не тем путем иду? Может быть, я должен развернуться куда-то идти совершенно в другую сторону? Может быть, я

0: крамольную скажу мысль, как говорится. Вы знаете, многие люди, даже которые живут с Богом, они отмечают, что когда мы начинаем больше усердствовать в молитве, изучении Слова Божия, тогда больше трудностей в жизни случается. И
1: да.
0: Чем меньше человек это делает, христианин, меньше молится, время от времени обращается к Библии, тем все благополучнее у него жизнь случается. И тогда может показаться, ну, значит, я иду неправильным путем. Потому что мы же все люди ищем комфорта.
1: Да, чтобы полегче было в жизни.
0: И если что-то неудобно, мы думаем так, а почему неудобно? От чего-то нужно отказаться, от чего-то нужно лишиться. Но эта история меня показывает, да, что если... Ну, опять же таки, как мне знать, что тем путем, которым я иду, тот выбор, который я делаю, это выбор Божий.
1: Угу.
0: Опять, без того, чтобы знать Слово Божие, я с этим не разберусь.
1: Угу.
0: Без моей личной встречи с Богом в молитве я это не пойму.
1: Угу.
0: Но когда я это сделал, когда я точно знаю, что это воля Божия, это путь Божий, даже если на этом пути движения моего случаются трудности, это не доказательство, что Богу нет до меня дела.
1: Угу. Что Бог не ведет меня в этом пути.
0: Как раз таки наоборот. Да,
1: да,
0: правильно говорить. Как раз таки наоборот. Он рядом со мною. Но он настолько спокоен, что он может даже спать. Хотя это, ну, какой-то парадокс. Ну, как
1: да,
0: можно в такой, да, как можно в таких погодных условиях спать?
1: Угу.
0: Конечно, мы читали еще немножко раньше, что людей было вокруг Христа так много, что даже ему есть некогда было.
1: Угу.
0: То есть мы понимаем, что он и физически уставал. Будучи человеком в плоти своей, он физически уставал, поэтому ему необходима была эта нужда. Но еще меня удивляет тоже вот этот момент, который мы читаем уже в конце этой истории. Да? Преисполненные благоговейного страха, они спрашивали друг друга, кто он, если повинуются ему и море, и ветер. И у меня возникает вопрос. Они до этого эпизода уже видели Христа в проявлении разной силы.
1: Знали, кто он.
0: Знали, кто он. Он уже творил чудеса и над бесами, и исцелял, и учил, и так далее, и так далее. А здесь они говорят, так, а кто он на самом деле?
1: Грехи прощает, все делает, а тут, значит, вопрос возник.
0: Да. Видите, мне кажется, что я иногда взаимодействие с Богом тоже говорю, что вот, Боже, вот или думаю так, да, или могу так подумать. Вот это Бог может сделать, а вот это он не может сделать. И похоже, что ученики тоже в своем каком-то понимании видели Бога вот в таких рамках проявления. Но когда он воздействует на природу, усмиряет это, они говорят, опа, так а кто он? Вот если взять языческое общество, которое окружало иудею, у них было, у этих язычников было много божеств, которых они наделяли качествами того, что вот этот Бог-повелитель моря, этот Бог-повелитель ветра, там, солнца, бури и так далее, да. А вот здесь вот этот Бог живой, он усмиряет и ветер, и море, и все ему повинуются. То есть ученики приходят вот к этому постепенному откровению о Боге. Вот они что-то видели, что-то знали, уже что-то принимали, уже понимали, как Христос действует. Но здесь для них было совершенно необычно. Ну как он может и это делать? То есть я думаю, что в этом случае они должны просто еще были убедиться, что мы последовали за Господом, за настоящим Богом, которому подвластно и это. Поэтому в нашей жизни я понимаю, что у нас с вами, у наших зрителей, может эта буря происходить. И она происходит.
1: Да.
0: Обязательно эти вопросы возникают. Господи, а что тебе, нет дела до меня? Вот. Может быть, не всегда происходит это усмирение, этот штиль происходит, но он обязательно происходит, потому что я знаю, что Бог рядом со мной в лодке. Даже если он спит, но он не оставил меня.
1: Угу.
0: Он не оставил меня, он не покинул меня. Вот для меня эта история очень близка и очень такая эмоциональная история.
1: Ну, вообще, да. Поначалу, когда вот только читала ее, да, я подумала над тем, что вообще над ними их обуял страх. И первая такая мысль, думаю, ну как, страх у них был больше и выше, что ли, получается, чем их вера, да, когда они особенно усомнились и стали спрашивать, кто он. Да, то есть вот этот вот вопрос, как же вот этот вот, как взрастить в себе вот эту веру и сейчас, да, потому что как раз-таки мы постоянно участвуем в какой-то буре.
0: Да, да.
1: Мы постоянно, нам приходится в жизни выбирать, на чьей я стороне. Вот даже если не внешне, внутренне, у нас каждый день происходит борьба.
0: Да.
1: Да, и то есть вот...

0: как вы сказали, да, только живое общение с Богом
1: да.
0: может помочь укрепить эту веру и побороть этот страх, преодолеть.
1: Да. Вот мне тоже эта история показывает, что мы и даже христиане, люди верующие, вот если наши зрители слышали такие слова, слушатели слышали такие слова, да, что представление того, что верующий человек это какой-то, ну не знаю, внеземной человек, что ли, у него все по-другому, все не так. Нет. Эта история мне показывает, что вчера ученики могли видеть великие чудеса и славить Бога там, а сегодня случается буря.
0: А сегодня испугались.
1: Все, да. И они испугались. И они вообще говорят, Господи, ты вообще уснул, да? То есть, и видимо, что Евангелие показывает нам, что Бог нас воспринимает как живых людей. К сожалению, мы можем сегодня быть на высоте, а завтра мы можем быть в самом низу.
0: Да, сказать, я так верю, да, как вот там в предыдущей главе 12 учеников и Иуда Искариот, который предал его.
1: Да.
0: То он следовал, то он
1: Библия
0: предал.
1: Это да?
0: То есть мы тоже так же можем каждый день быть и последователями, и быть...
1: Да, но вот то эта история показывает, что Бог не отвергает нас такими. То есть, если мы сегодня убедим наших зрителей в том, что вы пойдете за Господом, и все будет хорошо, это правда. Но правда и то, что у вас может случиться и беда. И это тоже правда. То есть, нету одной правды.
0: Да.
1: Правда и то, и то. Одна лишь правда в том, что Христос не оставит вас и в моменты вашего подъема, и в моменты вашего падения веры. Он не оставит. Он будет рядом.
0: Ну, то есть получается, что христианская вообще жизнь и жизнь с Богом, она не предвещает каких-то золотых гор. Да? Но она говорит
1: предвещает
0: о том...
1: горы в конце.
0: Да.
1: В конце, когда мы придем к тому моменту, когда Бог все откроет.
0: Угу.
1: Весь свой замысел по отношению к нашей земле, вселенной, когда Он придет на нашу землю во второй раз. Да. Но на этом пути движения к этому событию действительно, мы можем оказаться и где-нибудь внизу в обстоятельствах своей жизни.
0: Но главное помнить, что когда мы находимся рядом с Христом и просим, да, взываем, имеем вот эту вот связь, вот это доверие Ему, оно помогает нам выйти из сложных жизненных ситуаций, из этой бури, не усомниться в Нем и пройти эти испытания вместе с Ним.
1: Очень верно.
0: Хорошо. Понимаем, что страх мы можем преодолеть, да, с помощью нашей веры. И вот скажите, пожалуйста, да, если вот здесь вот мы рассматриваем про... Дальше, да, если мы вот с вами прочитаем, да, это у нас уже будет 5 глава, да, с первого стиха. Итак, следующая наша часть, она посвящена исцелению одержимого бесами. Переправившись на другой берег моря, они оказались в земле Герасенской. Как только Иисус ступил из лодки на берег, навстречу ему из могильных пещер вышел одержимый нечистым духом человек. Он жил в этих пещерах. Никто не мог удержать его, и даже цепи не помогали. И хотя не раз он был скован по рукам и ногам, разрывал он цепи и разбивал оковы, так что одолеть его никому не удавалось. Всегда днем, ночью, то в склепах, то на горах он кричал и бился о камни. Издали, увидев Иисуса, он подбежал к нему, пал ниц перед ним и громко закричал: «Ну что тебе нужно от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Так он говорил, потому что Иисус сразу же сказал ему: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» И потом спросил его: «Как имя твое?» А тот ответил Иисусу: «Имя мое Легион, ибо нас много». И стал умолять Иисуса не изгонять их из этой земли. А там, под горой, паслось большое стадо свиней. И нечистые духи стали просить его: «Пошли нас, свиней, и дай нам войти в них». Он позволил им, бесы, выйдя из одержимого, вошли в свиней. И стадо около 2000 свиней ринулась с кручи в море и утонула в нем. Непростая история. Да, снова мы читаем про одержимость, про то, что бесы знали, кто он такой.
1: Да, я бы сказал, что буря происходит не только на море, и на берегу еще.
0: Да, это точно.
1: Вот, буря и

0: катаклизмы, вот, но буря происходит и в человеке. Да, и вот Христос приходит, и вот этот человек... трудно нам понять, наверное, что это значит, что он разбивал цепи, что он оковы разрывал. То есть настолько властвовали над ним эти злые силы.
1: Вот, знаете, у меня вопрос такой. Вот это вот мы читаем, да, это было давно. В наших современных реалиях как это может выглядеть? Так же или это просто рисует наше воображение?
0: Нет, это показывает нам, что сатана реален, он есть, он имеет власть над некоторыми людьми. И в нашем с вами опыте, в моем опыте, были моменты, когда я сталкивался с действительно откровенной одержимостью. Когда человек не владеет собой не потому, что он душевно больной, а потому что есть силы, которые владеют его волей, его действиями, его словами. Да, и тогда духовные люди молятся над этим человеком об изгнании этой силы. И по вере таких людей, по молитвам, человек освобождается. Вот. Это все реально.
1: То есть это есть и в
0: это
1: наше
0: есть, время. Да.
1: То есть получается, что с этим мы сталкиваемся здесь и сейчас. Можем, да, столкнуться?
0: Можем столкнуться, да.
1: Да, то есть и это не обязательно люди, которые живут как здесь, да, на кладбище.
0: Нет.
1: И, да, они могут и не разрывать на себе кучу цепей.
0: Да.
1: Да. А почему, допустим, одержимость входит? Как сейчас от этого можно, допустим, как-то оградить себя? Что надо сделать?
0: Но, опять же, таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, другие эпизоды показывают нам, когда человек желает взаимодействовать с сатаною, вот, это взаимодействие может быть тогда, когда человек становится на сторону дьявола. То есть такие вещи, как гадание, как ворожба, как экстрасенсорика или что-то подобное, это все территория небожья. И когда человек взаимодействует с этой силой, способной, да, через эти средства отвечать что-то, давать какие-то рекомендации, предугадывать, предсказывать, то потом сатана пользуется властью над человеком, потому что человек такой пользовался его, как бы, в кавычках, услугами.
1: Ну, любопытство завело, так
0: да.
1: скажем.
0: Какой-то иногда это любопытство, и потом человек уже не может избавиться от этого. Бывает так, что да, это происходит даже тогда, когда человек не может объяснить. Но когда человек откровенно живет не по принципам нравственности, морали, более того, не по принципам Божьим, да, вот тогда сатана тоже может властвовать над таким человеком. Вот, потому что ну, человек в своей жизни откровенно выбирает противоположную сторону, чем сторона Господа. И вот сатана понимает, что это его человек, он может проявить такую власть над ним, в явной форме проявить власть.
1: То есть каждый человек может, к сожалению, быть...
0: Да, по большому счету мы живем на территории, где князем этого мира, сам Христос, так сказал, является сатана. Но это не значит, что мы всегда будем под его влиянием. Потому что Бог, мы уже говорили, Бог дал нам силу Духа Святого
1: да,
0: для того, чтобы жить по другим принципам. Но если мы не выбираем Бога, то мы обязательно будем на другой стороне. Активно или пассивно, это уже в зависимости от того, как мы живем. Да? Но однозначно, когда мы стоим на стороне Бога, у нас есть сила большая, превосходящая силу дьявола.
1: То есть вот как важно нам быть на стороне Божьей, чтобы, соответственно, выбирать добро. Добрую весть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот мы поговорили, да, о такой, так скажем, части не очень приятной. И здесь хочется еще разочек спросить, да, почему вот все-таки бесы признавали, а люди нет Христа. Мы затрагивали уже ранее в программах. Можно здесь еще
0: раз? Да. Ну, опять же, когда скажу немножко шире, библейское повествование евангелиста о том, что бесы знали Бога, знали, кто он такой, знали, откуда он пришел и для чего он пришел. Потому что, опять же таки, расширяя границы только лишь повествования Марка, надо понимать, что бесы – это те, которые восстали против Бога. Однажды в истории нашей Вселенной они восстали против Бога вместе с предводителем сатаною. Поэтому они знали его, они его признавали. Да, они противились его власти, но они знали, что он выше их, он владеть и может владеть ими. Поэтому они подчинялись, когда он повелевал им.

0: им освобождать того или иного человека.
1: Спасибо. Спасибо большое. Наверное, мы рассмотрим с вами третий отрывок.
0: Да, чтобы завершить, что произошло дальше.
1: Да. Мы читаем с 14 стиха. «А свинопасы поспешили сообщить об этом в городе и окрестностях. Жители тех мест пришли посмотреть, что случилось. Подошли они к Иисусу и увидели, что одержимый, в котором был легион бесов, сидит одетый в здравом уме, и испугались. Когда очевидцы рассказали им о том, что случилось с тем, кто был одержим, и со стадом свиней, то люди стали просить Иисуса уйти из этих мест». То есть испугались.
0: Да.
1: Вот. «Когда Иисус садился в лодку, человек, который был до этого одержим духом нечистым, попросил Иисуса: „Позволь мне быть с тобой“. Но он не позволил ему, сказав: „Иди к себе домой, расскажи своим близким, что Господь сделал для тебя и как Он помиловал тебя“. И тот пошел и стал рассказывать в области, называемой Десятиградием, о том, что сделал для него Иисус. И все дивились этому». Мы здесь встречаем такой эпизод, что Иисус сам сказал о том, чтобы тот рассказал о том,
0: когда-то
1: что
0: он запрещал, а здесь он сказал откровенно ему: «Иди и расскажи».
1: Да.
0: Удивительное событие. Мне тоже как бы нравится этот эпизод. Даже в нашем мире вот сегодня, да, что-то доброе не всегда воспринимается как доброе.
1: Да. Почему? Почему мы так часто с этим сталкиваемся?
0: Не знаю, иногда, может быть, конечно, мы ревнуем о том, что мы хотели бы, чтобы нам это было сделано, нам добро, да. Мы, может быть, противостоим, потому что это не нам было сделано. Но здесь что мы видим? То есть человек, которого знали, что он так мучился, вот ему не рады. Не рады того, что произошло. Они просят его уйти. Конечно, действия Христа, может быть, тоже для них были вызовом, потому что для них было ценно животные. Пусть это будут свиньи даже.
1: Да, причем там достаточно большое количество свиней ушло в море.
0: Да, вот, то есть потеря большая. Конечно, каждый из нас бережет свои материальные какие-то сбережения. Повторюсь, да, для нас это как бы ценно. И мы не готовы с этим расстаться. И даже мы все равно считаем то, что мы чем помогли, а что нам осталось. Если кто-то просит нашей помощи, то мы не все отдаем. А тут получается, что этот человек исцелен был, но чтобы он исцелился, это стадо свиней погибло. Ну, наверное, для этих людей, для них было не только это важно, не только как бы это было вызовом. Это была языческая территория. Это была территория, которая не знала живого Бога так, как знали иудеи. Так, как знали те, к которым Иисус Христос пришел. Поэтому, когда они видят вот эту власть Бога, власть человека над этими стихиями, они испугались. Они испугались того, а что может дальше произойти? А что может дальше произойти? Но мы видим, как действует Христос, да? Мы видим, что Он избирает учеников, кто-то идет из них, рассказывает о Нем, да? А здесь Ему как бы путь закрыт. Потому что ему говорят: уйди отсюда, мы не можем тебя видеть, мы не хотим тебя видеть. И остается вот этот один человек. Конечно, по-человечески мы понимаем, что он получил исцеление, он хотел бы остаться где, с кем?
1: С родными и близкими.
0: Да, вот, он хотел бы остаться и порадоваться с ними, но в то же время он хотел бы быть и с Христом, потому что он его исцелил.
1: Благодарность.
0: Да, благодарность. Да, безусловно. Вот, но видите, как Божий замысел осуществляется того, что Христос ему говорит: я не могу тебя с собой взять, потому что ты нужен мне здесь. То есть иногда получается, что кто-то из нас остается в каком-то обществе один, и нам хочется уйти из этого общества. Нас не принимают, нас не понимают, да, нас не уважают, потому что мы вот по другим принципам живем, другие отстаиваем интересы и так далее, и так далее. А Христос говорит: ты нужен мне здесь. Я хочу, чтобы ты вот засвидетельствовал, рассказал, показал, да, о тех переменах, о тех изменениях, которые произошли в твоей жизни.
1: Мне кажется, здесь, может быть, также проявляется доверие Христа к нам. Вот Он дает нам вот эту возможность, Он верит в нас, что мы можем вот отстоять эту позицию, мы можем своим примером показывать, что может делать Христос и Дух Святой в человеке.
0: Поддержу вашу мысль тем, что, если можно так сказать, скажу, что есть вещи, которые не может сделать Бог, а можем сделать мы. Лишь по

0: тому, что есть какие-то препятствия для этого, да? Но эта история показывает нам, что я, как человек, знающий Бога, рожденный Духом Святым, имеющий взаимодействие с Богом, я могу что-то сделать. То есть Бог не отвергает меня, а делает участником своих дел.
1: Угу.
0: Поэтому у нас замечательная жизнь с Богом. Мы сегодня можем многое в этом мире совершить, и зная, что имеем взаимодействие с Богом, и Бог может сделать через нас что-то.
1: Пути Господни неисповедимы.
0: Аминь.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за эту встречу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вместе с нами были и разбирали Евангелие от Марка. Смотрите наши следующие программы. Делитесь в комментариях вопросами, а также впечатлениями. Всего вам доброго. Благословений.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии.

Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесаретского озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме.

Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали построение.

владыки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили генесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Генесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала – места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится – «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Генесарет. Иордан впадает в Генесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки.

раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны, и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась, церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией?

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!